0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Какими глупыми вещами я рушу свою жизнь? Какой чепухой я занимаюсь, которая ломает мою жизнь? И если вы зададите этот вопрос, то вы наверняка захотите найти на него ответ. Ради ответов обычно и задают вопросы. Вы ведь не просто проговариваете слова, а хотите найти конкретную, интересующую вас информацию. Самый лучший способ реализовать себя – это найти свое предназначение и посвятить ему всего себя. Если определить для себя правильный вектор движения и начать обращать внимание на ежедневные действия, то это будет работать. И я считаю, что это работает по правилам перцепции, то есть когда мир будет подстраиваться под ваши цели и замыслы. У вас всегда должен быть план действий, вы всегда должны иметь цель, чтобы чем-то заниматься. Все мы по своей природе очень целеустремленные. Если у нас есть цель, конкретный ориентир, мы будем продвигаться в его направлении. Это заложено в каждом из вас. Итак, у вас есть самая главная жизненная цель. Она определяет мир вокруг вас, и на этой цели сосредоточено все ваше восприятие. Она приводит в систему все, что вы можете наблюдать и чего наблюдать не можете. Она приводит в систему ваши эмоции и мотивы. Сначала вы полностью фокусируете свое внимание на этой цели, а после этого каждый ваш день превращается в полосу препятствий, которая ведет к этой цели. И если вы будете преодолевать все эти препятствия, то с каждым шагом вы будете становиться все ближе к своей мечте. На мой взгляд, это наполняет каждый ваш день смыслом, потому что все ваши ежедневные действия будут связаны с вашей главной жизненной целью. Одна из главных причин, почему люди не могут достичь своей цели, заключается в том, что люди просто не понимают, что именно им нужно. И они не уверены, что их действия в конечном итоге принесут им какой-то результат. Тот результат, который превзойдет все их ожидания. Потому что людям свойственно ошибаться в отношении своих желаний. Но в любом случае, нужно просто попробовать. Представьте себе конечный результат не в том смысле, что вам мир преподнесет его сам, благодаря вашему статусу, авторитету, месту в обществе. А представьте, что вы следите за собой, как за кем-то, кто вам действительно дорог. Вы думаете: «Мне дорог этот человек, я забочусь о нем и хочу, чтобы у него все получилось». Какой была бы жизнь этого человека в конечном итоге? Многие из вас просто не делают этого. Вы не задумываетесь о том, что ваша жизнь в ваших руках. Возможно, в вашей жизни не все так легко и просто, но поверьте, за пару лет можно все кардинально изменить. И для этого вам нужно очень тщательно все продумать. Не получится иметь все и сразу, но можно иметь то, что вам хочется, если вы поймете, что именно вам нужно. За все время работы с людьми я понял, что четкое понимание конечной цели и стремление к ней приводит к положительному результату. Да, это может быть не так просто. Можно определить для себя цель, сделать 10 шагов вперед и понять, что вы идете совсем не в том направлении. Приходится корректировать цель и идти к ней буквально зигзагами. Говорят, что если сильно чего-то захотеть, то можно получить желаемое. Но тогда возникает вопрос: что значит сильно захотеть? Сильно захотеть – это значит перенаправить свою жизнь всеми возможными способами. Создавать у себя в жизни такие условия, при которых произойдет то, что вам нужно. Придется чем-то пожертвовать, потому что нельзя иметь все и сразу. Но можно иметь что-то, что вам действительно необходимо. И возможно, все, что вам потребуется для этого сделать, это просто попросить и четко обозначить желаемое. Проблема в том, что мы слепы. Но слепы мы по отношению не к кому-то, а к самим себе. Вам нужно понять, что противоречит идеальной картине. Не нужно надеяться на других людей. Нужно понять, что если вы будете стараться, то рано или поздно у вас все получится. Но если вы будете постоянно искать виноватых, будете ждать чьей-то помощи, будете перекладывать на других ответственность, то в вашей жизни ничего не изменится. Вы не будете контролировать ситуацию. Поэтому задумайтесь, возможно, вы слепы и многого не видите. Если это так, то вам нужно это исправить. И всегда будут способы все изменить, если вы в корне ошиблись. Найдите свои просчеты и исправьте их.
0: Секрет. Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салихова Асия Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Центральный банк на заседании 24 июля снизит ключевую ставку до 14% или сохранит ее на уровне 14,25 базисных пунктов. Об этом спрогнозировал для газеты.ру экономист, инвестиционный советник из реестра Банка России Юлия Кузнецова. Она отметила, что формально основания для дальнейшего снижения ключевой ставки есть. Инфляция уже не выглядит такой разогретой, как в начале года. Экономика постепенно охлаждается, а бизнес и рынок ждут продолжения цикла смягчение денежной кредитной политики. Отдельный важный фактор – ситуация на топливном рынке. Рост цен на бензин и дизель нельзя рассматривать как локальную проблему только для автомобилистов. Топливо входит в потребительскую корзину, напрямую влияет на инфляцию, а также может иметь вторичные эффекты через рост издержек бизнеса, логистику, перевозки, доставки товаров и инфляционные ожидания. Об этом заявляет эксперт.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет. Нам сегодня невероятно повезло, потому что у нас сегодня не просто подкаст, а у нас бро-подкаст. Да-да, это термин. Я только что украл у Оскара Хартмана.
2: Это Оскар, брофист, привет. Да, брофист.
1: Брофист. Вот такой у нас сегодня замечательный гость. Уникальный предприниматель, инвестор с фантастическим уровнем энергии. Оскар, да. Привет. Спасибо, да, что привет. К нам пришел.
2: Я очень рад. Я даже вижу, ты волнуешься. Я никогда не видел, чтобы Миша волновался. Видимо, для тебя очень важно делать вот такие брокасты.
1: Мы разбираем какие-то бизнесы, стараемся смотреть их как бы так вот суть, чтобы это было понятно аудитории. Но у тебя столько бизнесов, что мне хочется разбирать не отдельно взятые из них, а в целом посмотреть на бизнес-бизнес-ангела и разобрать бизнес-бизнес-ангела. Вот давай такой простой вопрос. Сколько в жизни ты сделал инвестиций?
2: 130.
1: Ты можешь дать какую-то статистику, потому что я, насколько я понимаю, вообще вот бизнес-ангел – это в том числе про статистику. Ты не можешь быть бизнес-ангелом, сделав 3 инвестиции, правильно?
2: Да, из 130, 30 были некоммерческие инвестиции, 100 коммерческие. Из некоммерческих – это значит просто гранты. Ну, ты хочешь, чтобы что-то в мире появилось, ты даешь грант. И из некоммерческих организаций, из 37 что-то сделали, 23 ничего не сделали. Из 100 коммерческих 14 стали лидирующими компаниями в своем деле, там невероятно, 2 стали 10-миллиардными, да, 10 миллиардов долларов.
1: Как называется, когда капитализация 10 миллиардов
2: Декакорн.
1: Долларов? Декакорн.
2: Да, угу. Декакорн, это 10-рок.
1: Значит, 2 декакорна у тебя в портфеле, 12.
2: 2 декакорна, да, и 12 единорога, да, и все остальное, в принципе, без разницы, Миш, да, чтобы ты понимал, да, средние исходы. Они только время отнимают, но очень много средних исходов. Таких прям жестких банкротств, таких прям хардкор на полной скорости в стенку в дребезги, примерно 30. Угу. Да, как бы это прям такие, ну, больно, да. Вот на прошлой неделе у меня единорог умер, но я считаю, это на полной скорости 750 миллионов долларов оборот. Прибыльная компания берет кредиты на плохих условиях. И просто, ну, сейчас там идет борьба за оставшиеся активы, там ничего не останется просто, ну.
1: Как вообще работает вот статистика бизнес-ангела? То есть я так понимаю, надо сделать 100 инвестиций. Какой средний вот размер чека, сколько ты денег всего проинвестировал?
2: Ну, сейчас у меня средний чек последние 7 лет примерно 350 тысяч долларов. Я только последние 7 лет начал вот более-менее считать, смотреть. Я не очень про деньги, да, я просто вот так же, как и ты, я люблю проживать истории. Для меня это как будто я заказал вот поездку на Мальдивы, но на самом деле я здесь заказал поездку в бизнес-мире, да, как бы по сути вот я на это так смотрю. Это очень своеобразная деятельность. Давай коротко. Большинство людей не знают, что такое вообще существует. При этом это очень большая вещь. Бизнес-ангелы инвестируют в год в мире 50 миллиардов долларов.
1: Какую долю от общих инвестиций
2: это примерно,
1: занимает примерно?
2: Это в ранней стадии, это 75%. Это больше, чем все венчурные фонды вместе взяты в 3 раза. Да? Соответственно, бизнес-ангелы – основные люди, которые говорят «да». Вот какой-то
1: предприниматель… Получится или нет.
2: Да. Обычно для какого-то бизнес-приключения нужны какие-то ресурсы. Да? И иногда это маленькие денежные ресурсы, там, не знаю, 50 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, 200 тысяч, ну, по-разному. И в основном эти ресурсы дают бизнес-ангелы. Это большое явление, оно есть везде в мире, в каждой стране, от Афганистана до Токио, до везде это есть. И это основной драйвер предпринимательства. Когда кто-то, вот как ты, например, с опытом, видит талант, говорит, слушай, у этого человека, и дает ему ресурсы, ставит свои ресурсы вместе с талантом, и там что-то начинается. Да? Примерно 1 миллион раз в год бизнес-ангел говорит предпринимателю «да, давай». Это как смазка, которая смазывает то, что не делают банки, то, что не делают фонды, но есть огромная масса, да, это вот такие люди, которые вот закрывают сегменты в основном на доверии, на личном знакомстве.
1: При этом, получается, они оказывают фундаментальное влияние на экономику.
2: Фундаментальное просто. Для, вот можно посмотреть все большие истории успеха, и в 90% из них присутствовал бизнес-ангел. У этой деятельности есть несколько свойств, которые делают ее очень особенной. Первое свойство, да, что это супервысокая рискованная деятельность. Причина того, что туда не идут банки, фонды и так далее, что это самое рискованное, что есть. Самое рискованное. Ну, более рискованного нет. И второе, вот очень большинство людей это не понимают. Риск многие понимают. То, что большинство не понимает людей, что там присутствует так называемый power law, это закон физики, что очень маленький процент вещей сделает 100% твоего исхода. Да? Это вот есть вещи.
1: То есть это даже не принцип Парето, где 20 на 80.
2: Это вообще, да.
1: Это, там условно 2 – это 80, наверное. Ну, на примере твоих
2: декакоров. Я думаю, 1% – это 99. Ну, пример, вот сейчас становится так, потому что все меньше и меньше компаний делают всю прибыль мира. И сейчас, по сути, вся игра только в то, кто попал вот в эту маленькую часть компании. Да? Либо ты в них, либо тебя нет. Да? И если ты в них, вообще даже не имеет значения, какая у тебя доля. У NVIDIA, основатель NVIDIA, у него, как ты думаешь, какая у него доля в компании?
1: Осталось после всех размытий. Я думаю, несколько процентов.
2: Да, 3,6%. 3,6%. Но он, эти 3,6%, это сейчас 100 миллиард долларов. Да? Соответственно, сейчас самые богатые люди мира, если возьмешь, да, они в основном владеют маленькой долей очень крупных компаний. И в бизнес-ангельстве то же самое. Да? Соответственно, Power Law, он сильно меняет твою логику мышления. Да? Тебе очень важно попасть в именно вот эти очень экстраординарно успешные компании. Поэтому это называется охота за единорогами. Да? Потому что действительно единорог — это что-то очень редкое, что-то очень фантастическое, да? Нереальное практически. Это очень... И если ты это поймал, это сразу окупает весь твой портфель. Вот все твои инвестиции в несколько раз. Да? А если ты не поймал, что бы ты там ни делал, это будет плохой результат. Да? Если у тебя нет единорога, все остальное не имеет значения.
1: То есть можно тогда так сформулировать мысль, что первая твоя отсечка, ты смотришь, может ли компания получить капитализацию миллиард долларов. Если она не может, все, ты сразу уже в нее не инвестируешь.
2: Даже миллиард долларов уже недостаточно. Да? Там, сейчас как бы миллиард долларов – это уже не конец, это наоборот только начало игры. Да? Там ты получаешь... Миллиард долларов дает тебе возможность привлечь еще больше ресурсов, чтобы еще больше расти. Да? Я оцениваю, да, есть ли у этого основателя, у этой команды, у этой сборки, есть ли у нее действительно шанс стать экстраординарной компанией.
1: Какие еще критерии важны для тебя, по которым ты принимаешь свое инвестиционное решение?
2: Поезд должен уже ехать. Я не вкладываю в ситуации, где поезд поедет только если я положу деньги.
1: То есть выручка уже?
2: Да.
1: Есть клиенты?
2: Уже все, команда уже решила это делать, и они это делают. Да, как бы очень часто люди ждут, чтобы пришел бизнес. Вот у нас все готово, нам только топливо. Да, соответственно, я ищу людей, которые все-таки идут в неизвестность, и поезд уже едет. И потом мы докладываем деньги, и он ускоряется. Да. Для меня очень важна должна быть логика истории. Человек тебе рассказывает истории про себя, откуда он, что он, про что он. Когда я слушаю истории человека, они должны складываться в какую-то в чувство во мне, что этот человек очень сильно будет идти вперед, и, он, и даже если будут трудности, препятствия. Вот, например, плохая история. Консультант из McKinsey решил уйти из McKinsey, потому что сейчас есть тема агрегация маркетплейс-селлеров, вот она много денег привлекает, и он решил. Это, скорее всего, не получится, потому что он просто оппортунист. Как только встретится с первыми трудностями, он будет сравнивать себя с теми людьми, которые не ушли из хорошей компании, и он... Ему будет больно, да?
1: Как бы. То есть он не водитель автобуса, он пассажир. Он впрыгнул в какой-то автобус, который едет, но при этом он сам не за рулем этого автобуса.
2: Да. И у него нет ни одной причины этим заниматься, кроме... У него есть референтная группа, которая будет идти вперед, и у него он будет отставать при первых же трудностях и, скорее всего, не сможет это препятствие пройти. Да? А человек, например, идеальная история, вот это типа... Человек заработал первые деньги только для того, чтобы собрать ресурсы, чтобы сделать важную компанию, например, чтобы излечить эпилепсию, потому что у него сестра болеет неизлечимым видом эпилепсии, и он хочет сделать фундаментальный сдвиг, чтобы помочь своей сестре. И он заработал уже, да, там, например, два, и он идет, и он уже собрал, у него уже, вот ты можешь себе представить, какая это энергия, да?
1: Да.
2: Вот эта энергия, это... Вот
1: и так... он готов преодолевать любые трудности.
2: Да.
1: То, что для
2: да.
1: него стоит гораздо больше на флаге успеха, чем просто деньги.
2: Да. Я думаю, что на самом деле вот в моей системе вещей деньги не определяющий фактор, история определяющий фактор. Человека не мотивирует 100 миллионов долларов, его мотивирует... что я смогу создать научный центр по этой болезни, да, или человека мотивирует, что я смогу купить недвижимость всем своим родственникам, или вот эта история, это то, что мотивирует человека, да. Когда я встречаюсь с человеком, мне очень сильно не хочется инвестировать, потому что, скорее всего, не получится. Соответственно, все, что он мне расскажет, должно поменять мое нежелание инвестировать. Мне должно хотеться сильнее, чем мне хочется. Вот это то, что я ищу, такие хорошие комбинации, которые возникают, и это комбинации единороги, которые действительно могут сделать большую проходку. Я в основном вкладывал в существующий рынок, банковский рынок, недвижимость, ритейл, да, соответственно, я, например, я, скорее всего, бы не проинвестировал в Airbnb, потому что создание абсолютно нового рынка ну, очень еще выше риск, да, там может быть.
1: То есть ты смотришь на компании, которые меняют культуру потребления, но уже на существующих рынках, да. Но не которые создают новые да. рынки, получается так больше.
2: Смотри, Миша, если совсем честно, да, есть код до сегодняшнего дня и дальше, и два разных Оскара. У меня сейчас есть ресурсы, фундамент, я могу быть намного более смелый, чем я был раньше, да. Раньше я почти все единороги, которых я нашел, это были копии существующих бизнес-моделей в других рынках.
1: Uh-huh.
2: Да, у меня 4 единорога в Индии. Это все повторение бизнес-моделей, которые были в другом месте. Сейчас в Индии уже появляются свои бизнес-модели, которые возникли там. Их, например, сейчас копируют в Африке, в Южной Америке. Да? Соответственно, я всю жизнь занимался бизнес-трансфером. Аукционы подержанных машин я тоже в многих рынках сделал. Вот там быстрая доставка продуктов питания в многих рынках, да, потому что в каждом рынке есть локальный чемпион. Соответственно, я нахожу бизнес-модели, в которых появляются локальные чемпионы, и потом нахожу, кто этой бизнес-моделью занимается, и в них вкладываю. Это была моя первая стратегия. Вот не то, что это не значит, что это моя будет стратегия будущего, да, но чтобы прийти сюда, где я сегодня, я изучал диффузию бизнес-моделей, как она происходит, в каких ситуациях возникают локальные чемпионы, в каких не возникают, в каких глобальные игроки выигрывают, в каких локальные игроки выигрывают. И, соответственно, старался находить самые мощные комбинации для конкретной бизнес-модели, которая уже доказана.
1: Почему ты, вот такой простой вопрос, вот смотри, я так понимаю, что за какие-то проекты идет большая конкуренция. Вот есть хороший проект, и у него там 30 желающих в него проинвестировать. Да. Вот как это происходит на практике? Больше ты ловишь вот проекты с высокой конкуренцией. Если такие, то почему тебя именно выбирают бизнес-ангелом?
2: Возможно, это самый важный вопрос вообще. Потому что если вот очень маленькое количество компаний делает все возвраты мира, обычно у этих компаний есть большой выбор. Да, как бы, и... Адверсивная селекция, например, если ты сидишь и ждешь, пока проекты придут к тебе. Вот я мог сесть в своем family офисе и жду, кто же ко мне придет в гости попросить деньги. И тогда обычно к тебе приходит адверсивная селекция. Приходят люди, которые уже у Sequoia не получили, Excel им отказал, все им отказали, и они думают, дальше мы идем по тупым деньгам. В Дубай там много тупых денег, да, там и другие места. И если ты будешь сидеть и ждать, к тебе придет мусор. Мусор. Я практически вообще не смотрю то, что ко мне приходит. Единственное исключение – это сообщества, в которых очень круто, например, физтех-сообщество, мое ВХУ. Если из сообщества приходит introduction, кто-то меня знакомит, ты меня знакомишь с кем-то, тогда я точно посмотрю, да. Это единственное. Но так я проактивный, я называю это стратегия снайпера. У меня стратегия снайпера. Я выискиваю себе таргеты и потом туда залезаю.
1: Имеет значение вот в этом бизнесе ну, такой своеобразный top of the mind. Вот я знаю, что есть там какой-то рейтинг, в котором ты занял 18 место.
2: Да, я вошел.
1: Ты мне рассказывал, что ты сделал свой рейтинг.
2: Я просто хотел встретиться с топ-1000 бизнес-ангелами мира. Я когда взял существующие рейтинги и начал встречаться с людьми, я увидел, что там люди абсолютно другого уровня, которые инвестируют 5-10 тысяч долларов там, и так далее. Я понял, что все существующие рейтинги не дают мне крутых людей. Поэтому я посадил свою аналитическую команду, и мы действительно взяли все данные, которые существуют в мире, и сделали, кто самый больше всего ценности создает для экосистемы предпринимательства в мире, как бизнес-ангел. И у нас получился свой список 1000. Я из этих 1000 с 500 уже встретился. Они университеты строят, филантропия, они много поддерживают. Это очень крутые люди.
1: Вот эта вот некая такая медийность в этой среде, она важна, правильно? Потому что я имею в виду медийность не в том плане, что есть какие-то YouTube-каналы, где там есть миллионы просмотров, а в том, что вот когда предприниматель думает, кого бы он хотел привлечь к себе на первом этапе, вот попасть вот в этот список, вот в этот шорт-лист, это очень дорого стоит. Потому что
2: это дорого
1: в этом стоит. Это значительно повышает твои шансы на успех, потому что одно дело, ты попал в этот шорт-лист, а другое дело, ты уже смотришь проекты, от которых отказался Оскар Хартман, понимаешь, да?
2: Конечно, конечно. Не, играет ключевую роль, играет твоя репутация.
1: Вот несколько таких, дай, ну, моментов, да, каких-то вот инсайтов, вот что влияет, как сделать так, чтобы быть вот top of the mind для всех венчуров мира?
2: Смотри, быть честным, беречь свою репутацию, как будто от ней жизнь зависит, да? Всегда быть на стороне основателя, я всегда founder-friendly. Если я в какой-то компании, я знаю, как это быть предпринимателем, да? Многие другие инвесторы не знают, как это быть им. Они думают, что мир делается через экселовские таблицы и бизнес-планы и так далее, да? Я знаю, как быть предпринимателем, я очень быстро устанавливаю связь с предпринимателем, и я с точки зрения людей, которые построили единорогов, если ты сейчас всех их спросишь, как думаешь, с Оскаром? Они скажут, да, с Оскаром надо работать. Потому что Оскар мне не делал жизнь сложнее там, где не надо. Он не ставил мне искусственные препятствия. Знаешь, бывают такие советы директоров. Принеси нам это, проанализируй нам это, сделай. И так жизнь тяжело, да? И так компанию строить тяжело. А если тебе совет директоров еще выстраивает кучу барьеров, я только стараюсь помогать. Потому что если этот человек взлетит, он потом будет... как олимпийский чемпион, очень как Хусейн Болт, он будет известен. И он потом твою репутацию разносит.
1: И уже есть некий сарафан, правильно, конечно. Сарафанное радио, которое, собственно говоря, наверное, есть такие как бы адвокаты Оскара Хартмана, которые говорят, вот этот парень, он классный, берите, он вам поможет.
2: Невероятно, как это работает. Я уже занимаюсь этим 15 лет, из года в год люди, и это вот, когда перед инвестицией происходит так называемый reference calls, да, там 4-5 звонков, кто с тобой работал? Uh-huh. Я, вот это все решает. Да? Google тебя, например, я выхожу на компанию, я снайпер. Да? Я выхожу на компанию, говорю, мне нравится то, что вы делаете, я посмотрел всех, кто это делает, мне нравится ваша история, давай познакомимся. Им всегда интересно со мной познакомиться. Что, ну, понимаешь, я на них выхожу, не они на меня. Им уже это интересно. Обычно они бегают за инвесторами, а здесь я. Особенно в развивающихся странах, они вообще не привыкли, да, что инвесторы на них выходят. Я выхожу, я им сразу даю ценность, ноу-хау, что я знаю про рынок, какие инсайты, что работает где, что не работает где и так далее. Я знакомлюсь с ними, и потом я говорю, да, я хочу быть с вами. Да? Uh-huh. В этот момент они делают быстро чек, Google, смотрят, кто ты такой, что звонят пару людям, и там должно быть зеленый свет, зеленый, зеленый, зеленый, зеленый.
1: Это такое своеобразное KYC на входе.
2: Да, да. И, кстати, информация, если ты начинаешь... беспредельничать где-то, делать проблемы, не подписываешь документы, создаешь, ну, это прям распространяется, ну, как молния просто, это очень быстро распространяется.
1: Но смотри, ведь, давай так вот, я знаю, что у тебя на лице 16 шрамов.
2: Да.
1: То есть, в принципе, ты готов как бы, ну, к любым сценариям. Теперь вот, как бы мы ни говорили, что там... founder-friendly и так далее. Представь ситуацию, что ты ошибся, и человек просто мошенник, не знаю,
2: все, он
1: создал аффилированный какой-то бизнес,
2: все,
1: еще что-то сделал.
2: Списал инвестицию, все.
1: Институт репутации работает, если ты увидишь, что этот человек поднимает потом деньги, ты будешь кому-то рассказывать, что он мошенник?
2: Буду, если мне будут звонить.
1: Если будут звонить.
2: Да. Ну, это работает очень быстро. Вот я только что был на прошлой неделе, у меня у самого самая большая конференция для бизнес-ангелов. Ангелы стоят, обсуждают, и прям, о, этого не пускай, у него там, вот они, я, все, все уже разложилось по полкам, кто-то вылетел из сделок, кто-то сел в сделки, и все. Это работает, ну, смотри, я не буду конфликтовать. Жизнь слишком короткая, чтобы заниматься этим, Миш. Да?
1: Чтобы тратить время на негатив.
2: Вот, вот смотри, да. Статистика, ты любишь статистику. 130 инвестиций — это не так много, да. Ну, я плюс-минус близко общаюсь с другими бизнес-ангелами, у нас тысячи данных, да. Проблемы нечестного характера возникают в 5% случаев. Это прям вранье, документы, подкладывают подпись, деньги направляют не туда, там счет замен... Ну, просто все, все бывало.
1: Такой фрод, настоящий фрод. Фрод,
2: много, да. Фрода бывало, все. Но если я из-за 5% буду оставшиеся 95% мучить, там, прописывать огромные документы на 150 страниц, да, буду пытаться себя защитить везде от всего. Самое главное, что эти защиты, как liquidation preference и так далее, как правило, они все равно не срабатывают. Когда случилось, обычно нечего делить, понимаешь?
1: Да.
2: Он просто, вот как сейчас, ну, нечего, ноль. Просто как бы там можно драться сколько угодно. Эти документы, это

0: Мысли вслух.
1: Что, если я скажу вам, что настоящая молодость – это не вопрос кремов, диет или генов? Что, если внутри каждого из нас скрыт уникальный источник силы, который способен не просто замедлить время, а полностью изменить ваше восприятие жизни и себя? И еще больше – что если этот источник есть именно у вас, даже если вы этого не замечаете? Представьте себе человека, который с возрастом не теряет блеск в глазах, живость души и легкость в движениях. Но при этом он не кричит об этом, не ищет славы и не пытается казаться лучше других. Его сила внутренняя, тихая и глубочайшая. Она питается искренностью, принятием себя и умением быть настоящим. Эта сила не миф, она существует. Если вы замечаете, что выглядите и чувствуете себя моложе своего возраста, возможно, это не случайность. Это знак, что в вас живет нечто большее, чем просто тело. Это зов души, которая сохранила свою чистоту и живость. Многие обладающие этим даром сами не знают о нем. Они не считают себя особыми. Часто наоборот, чувствовали себя чужими, слишком чувствительными, слишком ранимыми, слишком другими в мире, где принято быть сильным, устойчивым и не показывать слабостей. В каждом человеке живет что-то, что не стареет. Это душа. Карл Густав Юнг утверждал, что внутренняя молодость не результат ухода, а результат выбора. Того самого выбора, который мы совершаем каждый день. Жить поверхностно или жить в глубину. Юнг называл это индивидуацией, процессом, в котором человек соединяется с собой настоящим, отпуская роли, маски и чужие ожидания. Молодость – это не возраст, это верность себе. Юнг считал, что человек стареет не из-за возраста, а из-за потери смысла. Когда человек перестает чувствовать, кто он на самом деле, его энергия гаснет. Но если внутри живет огонь, он греет все тело. Он считал, чувствительность – это не слабость, а глубинная способность души быть живой. Она как антенна. Она улавливает то, что важно. И когда человек сохраняет эту чувствительность, несмотря на годы и боль, он остается настоящим, а значит молодым. Мир вокруг нас ценит маски, роли, внешнюю прочность. Быть удобным, не задавать лишних вопросов, не показывать эмоций. Так принято. Но те, кто сохранил в себе внутреннюю чистоту и аутентичность, несмотря на шум и суету, обладают силой, которая поддерживает не только молодость тела, но и живость сердца. Вы знаете, есть люди, рядом с которыми хочется быть. Их не всегда сразу замечают, но когда замечают, уже не забывают. С ними становится спокойно, по-настоящему. Не из-за слов или поступков, а из-за самого присутствия. Есть что-то в их походке, в манере смотреть, в молчании, будто они знают нечто важное, что ускользает от большинства. Но даже сами они не всегда могут объяснить, что именно. И вот что важно. Этот дар не требует доказательств и признания. Он просто есть. Тихий, теплый, живой. И, возможно, он есть и в вас. Если вы когда-либо чувствовали себя невписанной, если вам тяжело быть поверхностной, если вы замечаете то, что другие пропускают, это не странность и не слабость. Это чувствительность. Чувствительность – это не хрупкость. Это инструмент, дар, позволяющий видеть глубже, ощущать тоньше, понимать больше. Юнг считал, что именно через осознание и принятие своей чувствительности человек обретает настоящую силу. Ваша задача – не бороться с тем, что делает вас уникальными, а стать целым человеком, принимая все свои стороны, говорил он. Сила не в том, чтобы делать что-то ради показухи или одобрения, а в том, чтобы быть собой. Без масок ролей, без стремления угодить кому-то. И да, за это порой приходится платить. Непониманием, одиночеством, критикой. Но знаете, что удивительно? Именно такие люди стареют иначе. Их тело следует за душой, а не душа за телом. Это та самая внутренняя энергия, о которой писал Юнг. Энергия жизненного духа, которая не подвержена времени. Карл Юнг, великий психолог и исследователь души, говорил, что настоящая молодость – это не столько состояние тела, сколько состояние души. В его понятии молодость – это процесс индивидуации, то есть глубокого соединения с собственным истинным «я». Это не просто знание о себе, а жизнь в гармонии со своей глубиной, со своими внутренними архетипами, универсальными символами, которые живут в каждом из нас и формируют нашу сущность. Юнг утверждал, то, что делает человека молодым, это способность к самообновлению и пребыванию в контакте с собственной душой. Эта внутренняя энергия не угасает с годами, она становится глубже и богаче. Может быть, вы из таких? Возможно, ваша энергия всегда была с вами, но вы не позволяли себе ее услышать и развить. Сейчас время изменить это. Прислушайтесь не к миру, а к себе. Вы почувствуете, что никогда не были слишком. Вы всегда были глубже, а глубина не увядает. Она живет вечно. Позвольте себе почувствовать эту силу. Позвольте ей стать вашим путеводителем. Ваша глубина – ваш настоящий дар. И именно она сделает вашу жизнь полнее, ярче и спокойнее. С возрастом мир становится все шумнее и требовательнее. Мы сталкиваемся с разочарованиями, стрессами, болезнями, переменами. Но те, кто выглядит моложе, словно нашли способ сохранять внутренний покой и ясность среди хаоса. Это не вопрос генов или магии косметики. Это вопрос внутренней энергии, источника, который не иссякает. Почему этот дар остается неочевидным? Потому что многие, обладающие им, не осознают своей уникальности. Они могут думать, что слишком чувствительны, слишком ранимы, слишком не такие, как все. Юнг учил, что именно такие инаковости – признак того, что душа сохранила свою чистоту и глубину. Чувствительность часто путают с уязвимостью, но это разные вещи. Чувствительность – способность улавливать тончайшие вибрации мира, эмоции, настроения, энергии. Это внутренний радар, который помогает глубже понимать себя и окружающих. Именно она помогает сохранять молодость души, потому что поддерживает связь с настоящим, с подлинным опытом, с тем, что невозможно подделать или купить. Юнг говорил: «Молодость приходит тогда, когда человек перестает играть роли и начинает жить своей правдой. Именно поэтому люди, которые выглядят моложе своих лет, принимают свои особенности, страхи и мечты. Не скрывают, кто они есть. Это не всегда легко. Иногда за это приходится платить непониманием или одиночеством. Но именно так душа остается живой и свежей. Внутренний мир важнее внешнего, и это ключ к настоящей молодости. Когда душа молода, тело живет в гармонии. Наполненность смыслом, радость и принятие отражаются на вашем лице, походке, взгляде». Юнг говорил: «Мир всегда будет пытаться заставить нас соответствовать. Но душа не создана для соответствия. Она создана для истины. Когда человек начинает жить своей правдой, уходит напряжение. И вместе с ним уходят морщины, усталость, тусклость взгляда. Не потому, что он лечился, а потому что он начал дышать собой. Это и есть тот дар, о котором говорил Юнг. Как развивать в себе этот дар? Слушайте себя. Найдите время для тишины и размышлений. Медитация, прогулки на природе, тихие вечера с книгой помогут услышать внутренний голос. Примите свои чувства. Не бойтесь грусти, страха, сомнений. В них тоже есть сила. Будьте искренними, не прячьтесь за масками. Позвольте себе быть настоящими, со всеми особенностями и неидеальностями. Ищите смысл. Задавайте себе вопросы. Что приносит радость? Что наполняет энергией? Что вдохновляет? Окружайте себя теми, кто поддерживает вас такими, какие вы есть. Вы особенный человек. Пусть эти слова станут для вас напоминанием. Если вы выглядите моложе своего возраста, если у вас ясность взгляда и живость души, значит, у вас есть особый дар – дар быть собой.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ.
0: Значимо. Важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 12 июля 1931 года в городе Ош, административном центре округа Ош и департамента Жер, главном городе исторической области Гасконь, был торжественно открыт памятник мушкетеру Д'Артаньяну. Этот монумент – дань уважения не только литературному герою, прославленному Александром Дюма в романе «Три мушкетера», но и реальному прототипу Шарлю де Бац де Кастельморо Д'Артаньяну, гасконцу по происхождению, чья отвага и преданность службе вошли в историю. Для жителей Оша памятник стал символом связи времен. Он напоминает о корнях легендарного мушкетера и о богатом наследии Гаскони, края, который подарил миру образ бесстрашного рыцаря эпохи Людовика XIII. Установка памятника в 1931 году подчеркнула непроходящую популярность истории о мушкетерах. Роман Дюма к тому моменту уже почти век покорял читателей, а образ Д'Артаньяна превратился в культурный феномен, узнаваемый далеко за пределами Франции. И сегодня монумент в Оше остается одной из знаковых точек на туристической карте Гаскони, притягивая поклонников приключенческой литературы и всех, кто верит в девиз «Один за всех и все за одного». И в этом особая магия памятника. Он не просто увековечивает героя книги, а оживляет саму атмосферу эпохи с ее кодексом чести, верностью долгу и жаждой подвига. Для Гаскони Д'Артаньян больше, чем персонаж. Это часть местного характера, гордая и неукротимая, как ветер на гасконских холмах. И каждый, кто останавливает свой монумент в Оше, словно на мгновение слышит стук копыт и звон шпаг и верит, что дух настоящего мушкетера по-прежнему жив.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Холчадл квак илдаса калмил тамахши берхунеб. Мягко с карандаша твердо с саблей побеждает. Холчадл квак илдаса калмил тамахши берхунеб. Шлик обчаси цурай, шлик обчудуе цуцал. Хорошему человеку одно слово достаточно. Хорошему коню одного удара плетью. Шлик обчаси цурай, шлик обчудуе цуцал. Жинцы губу карашлюе югу колю. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Жинцы губу карашлюе югу колю. Анк михарасул гуру, курасул богу. Заяц принадлежит не тому, кто увидел, а тому, кто поймал. Анк михарасул гуру, курасул богу. Вот анхич эвчи, чедеч эвтара. Человек без родины, с ума без хлеба. Вот анхич эвчи, чедеч эвтара.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как зарабатывать на всем, что угодно? Дело в том, что любой бизнес – это марафон. И не получится быстро зарабатывать на чем угодно. Вернее, если вы быстро зарабатываете на чем угодно, то это, скорее всего, случайный заработок, его повторить невозможно. Это просто дело случая. А если вы хотите стабильно зарабатывать, то вы должны быть нацелены на бизнес, а бизнес – это марафон. Это подразумевает, что вам придется долго заниматься одним делом. А для этого важен первый принцип. Нужно заниматься только тем, что вам действительно нравится. И второй очень важный момент в этом первом принципе – не просто то, что вам нравится в общем, а нужно четко конкретизировать, что конкретно вам нравится. Потому что у меня были такие случаи, когда одна женщина говорила: «Ну вот я занимаюсь ресторанным бизнесом, и мне нравится заниматься ресторанным бизнесом. Но почему-то получается так, что я открываю ресторан, запускаю, вывожу на прибыль, а потом у меня пропадает к нему интерес». И когда мы начали с ней говорить, и я начал задавать ей более уточняющие вопросы, выяснилось, что во всем ресторанном бизнесе ей нравится-то на самом деле это общаться с клиентами, получать обратную связь и удовлетворять клиентов и их запросы. И таким образом ей на самом деле нравился не весь ресторанный бизнес, а именно та часть, которая касается клиентского сервиса. Ну, я ей порекомендовал открыть бизнес по клиентскому сервису и продать рестораны. Потому что вначале у него был вопрос, а как я могу продать любимое дело? Так вот, здесь хотел бы сразу вам сказать такую одну важную вещь. Любимое дело продать невозможно. Если вы занимаетесь рестораном, это не значит, что ресторан – это ваше любимое дело. Четко определите, чем в ресторане вам нравится заниматься. Рестораны вы продать можете, а любимое дело продать невозможно. Второй принцип. У каждого человека, абсолютно у каждого, есть определенные стартовые ресурсы. Это может быть время, энергия, это его таланты, опыт, способности, какая-то квалификация. Поэтому, чем бы вы ни занимались, не только бизнесом, очень важно использовать вот эти ваши ресурсы. Глупо будет заниматься тем, что не использует ваши уже существующие ресурсы. Поэтому второй принцип для занятия любым делом, особенно для зарабатывания денег, это использовать те ресурсы, которые у вас уже есть. А некоторым людям может показаться, что у него вообще нет никаких ресурсов. Он целыми днями лежит на диване, играет на компьютере и может задать вопрос: какие ресурсы, у меня вообще ничего нет. Так вот, я вам сразу отвечу: а когда вы лежите на диване, это же время. У вас, получается, есть время. Дальше, когда вы нажимаете на разные кнопки и бурно реагируете и играете, у вас есть энергия. Это уже два, как минимум, ресурса. Третье. Вы же что-то закончили, школу закончили, университет закончили, где-то поработали. У вас есть в чем-то квалификация, даже в компьютерных играх. На компьютерах или на компьютерных играх можно достаточно хорошо зарабатывать. Просто если вы уж там фанат компьютерной игры, тогда погрузитесь в свою компьютерную игру и изучите, как на ней можно зарабатывать. В сегодняшнем мире даже на компьютерной игре можно хорошо зарабатывать. Потому что внутри компьютерных игр есть вещи, которые продаются. В конечном итоге даже можно раскрутить какой-то аккаунт, на нем играть, достичь каких-то результатов, а потом продать этот аккаунт. Ну, то есть много способов зарабатывать на том, в чем вы хороши. Третий принцип – это посмотреть на то, что у вас хорошо получается. Дело в том, что во втором принципе вы можете ошибиться с оценкой того, какие у вас ресурсы есть. То есть вы можете думать, что вы в чем-то специалист, вы можете думать, что у вас в чем-то высокая квалификация, но на самом деле, если посмотреть на результаты, у вас хорошо получается, может быть, что-то совсем другое. Поэтому третий принцип – обязательно определите, что у вас хорошо получается. Четвертый принцип – нужно всегда начинать с малого и выбирай маленькую нишу. Маленькая ниша или маленькая группа целевых клиентов. Выясняйте, какая у них самая большая боль. Дальше делайте, придумывайте или находите решение для их боли. И далее формируйте маркетинговый посыл или месседж для этой целевой группы, которая говорит о том, что вы лучший специалист для решения этой боли. А дальше только транслируйте этот месседж или этот посыл на свою целевую группу, используя свои социальные сети, аккаунты, через рекламу и так далее. Пятый принцип. Сформулируйте две гипотезы. Прежде чем инвестировать какие-то деньги и открывать сразу же рестораны и так далее, и там прачечную, там СТО или какой-либо завод, магазин и так далее, сформулируйте две гипотезы и посмотрите, как они пойдут. То есть две гипотезы в отношении того, как можно заработать на этой узкой нише. Вполне возможно, что вы отберете целевых клиентов и неправильно определите их боли. Поэтому для того, чтобы четко определить, правильно ли вы определили боль этой узкой целевой ниши, вы сделаете две гипотезы. А гипотеза – это, по сути, ваши убеждения, сформулированные на бумаге. Например, я считаю, что там, у людей, занимающихся здоровым образом жизни, в нашем городе большая проблема с питанием, например. И именно не просто питанием, а, например, нету нормального безглютенового там, какого-нибудь хлеба. Все, это утверждение является гипотезой. После этого вы запускаете пилотный проект и начинаете давать рекламу в социальных сетях, показывая, что вы готовы произвести такой хлеб, или у вас есть такой хлеб, такая пекарня и так далее. И посмотрите, сколько человек кликнут и перейдут по вашей рекламе на вашу страничку. Через это вы поймете, вы точно определили, во-первых, целевую аудиторию, во-вторых, точно ли вы определили эту боль. Таким образом, обязательно сформулируйте как минимум две гипотезы и сделайте два пилотных проекта. Запустите, протестируйте, потому что нельзя начинать какой-либо бизнес, пока вы точно не уверены в своей целевой группе, в целевых клиентах, и пока вы точно не уверены, что эти боли действительно их беспокоят, и вы точно нашли решение для их болей. Шестой принцип. После того, как вы нашли рабочую гипотезу, и у вас получился пилотный проект, вы нашли то, что работает, вы отбрасываете все и погружаетесь в него дальше. Дальше вы работаете по принципу «усиляй сильное». Чем глубже ты копаешь, тем больше ты видишь перспектив у этого бизнеса. Поэтому принцип, шестой принцип «усиляй сильное» очень сильно работает в плане того, что вы лучше видите свой проект, вы лучше видите перспективы своего проекта, своего бизнеса, и вы более оптимистично его оцениваете, и у вас лучше и лучше он получается.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Кабир – одно из старинных сел Южного Дагестана. Достоверных данных о происхождении аула нет. Но известно, что Кабирский сельсовет был образован в 1921 году в составе Кутуркюринского участка и уже через 7 лет вошел в состав Курахского района. Старину Кабир имел оборонительные сооружения. В топонимике села остались такие названия, как Кюгнеккеле – старая крепость, и Тегитсингер – вал Таги. Над селом высится трехэтажное здание старинной джума-мечети. По имеющимся сведениям, в 1747 году кабирцы в черте своего села дали бой войску Надир-Шаха и нанесли врагу ощутимый урон. Кабирцы еще до Октябрьской социалистической революции выдвинули из своих рядов целую плеяду славных сынов. Среди них Кабир Гаджимурат, один из руководителей восстания крестьян в Дагестане. После подавления народных волнений он был схвачен и казнен царскими властями. Также в свое время большую известность получила поэтесса Кабир Айсат, которая свои душевные переживания передавала в стихотворной форме. Еще в 1915 году в Кабире была открыта светская двухклассная школа, первым учителем которой был ахтынец Гасанов Вагит. Позже, во времена Великой Отечественной войны, более 500 кабирцев отправились на поле боя. Из них только 72 фронтовика вернулись к родным. Погибшим на войне кабирцам в селе установлен обелиск.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вот еще интересная тема. Мой друг проходил свидание с судьбой. Это был довольно большой тренинг Тони Робинса. Он 5 дней или неделю. Первый день длился 18 часов. Так что он довольно интенсивный. Стоит кучу денег, и при этом на него уходит много времени. В общем, он вернулся и рассказал, что он просто перевернул свою жизнь. Полностью. И меня самого накрыли воспоминания, как я вернулся с последнего семинара и тоже говорил. У меня вся жизнь изменилась. Я помню, и у тебя такие реакции бывали. Но я заметил, что в целом у всех нас бывают моменты нахлынувшей мотивации и вдохновения. Ты в один момент смотришь в зеркало и думаешь, ну все, завтра сажусь на диету. Или смотришь мотивирующее видео и думаешь, все, завтра начну работать над своим бизнесом. Но потом все испаряется. Спустя 2 недели после свидания с судьбой, друг применил очень мало. Спустя месяц после моего семинара моя жизнь в целом осталась на месте. Как захватывать и сохранять такие моменты мотивации и вдохновения? И как превращать их в то, что действительно может изменить жизнь? Чтобы они не просто оставались мимолетным ощущением, которое со временем забывается.
2: У меня есть мысли на этот счет. Или ты сам хочешь что-то сказать?
1: Не, я надеялся, что если я буду задавать вопрос долго, то ты сможешь подумать над ответом.
2: На моем примере, я не знаю, актуально ли это для любой ситуации. Но если вспомнить о таких моментах в моей жизни, один из самых масштабных был тогда, когда я понял, что я хочу делать видео на YouTube. Я подумал, я просто это сделаю. А сохранилось это потому, что извне у меня были люди, перед которыми я отчитывался за то, чтобы выполнять эти обязательства. Как сказал тот же Тони Робинс, «Никогда не оставляй вдохновения без обязательств». Я тогда читал одну книгу, и в голове пролетела мысль, «Мне нужно записать видео». И в тот же момент я написал себе, «Я обещаю выпустить видео в понедельник. Если этого не сделаю, то буду должен тебе $100. В понедельник до полуночи. Я должен был сделать это видео». И на следующее утро я подумал, нафига я это сделал, зачем я себя на это подписал? И, конечно, я откладывал это дело до вечера воскресенья. И так происходило первые несколько недель. Я ничего не делал всю неделю, но знал, что это будет стоить мне денег. Потом я дал обязательство выпускать по видео в неделю в течение года.
1: Да, я помню.
2: И я был обречен. Мне пришлось это делать. И не зря мы так много говорим о том, что нужно сохранять высокий уровень честности и искренности. Потому что это отличный рычаг в борьбе со своими демонами, который заставляет тебя откладывать все на потом. Если ты честен и выполняешь свои обещания, то мотивация сохраняется.
1: Да, отличный способ – это назначить себе штраф. Потому что есть у меня друг, который мне написал, мол, «Дружище, буду перед тобой отчитываться о моей программе тренировок раз в неделю, которую обязуюсь выполнить». Шикарная идея. Первую неделю он прислал, во вторую – тишина. Но штраф он никакой не назначил, поэтому я подумал, ну окей, не буду же я тебя носом в это тыкать. Поэтому я просто написал, «Ну что, вышлешь программу на неделю?» Он ответил, «Да-да, скоро будет готово». Ну и все, об этом он больше не говорил. Но если бы он сказал, «Я тебе буду платить $1000 каждый раз, когда не вышлю программу тренировок», по прошествии недели я бы сказал, «Ну привет, дружище, ты же знаешь номер моего счета?» Поэтому финансовое наказание очень хорошо действует.
2: Да, это мощно. Мощно. Пытаюсь подумать над другими трюками. Некоторые большие изменения проектируются негативным опытом. Я помню то время, когда я решил, что важно поддерживать свою форму. Скорее всего, потому что я не понравился одной девушке.
1: И это поддерживало мотивацию.
2: Вот не было такой инструкции в голове, а она взяла и застряла там. Я уверен, что у тебя был похожий опыт. Потому что лет 18-19... Тренажерный зал стал вдруг твоим вторым домом.
1: Да, это забавно. У меня было 2 друга, которых я очень ценил в колледже. Они нравились всем, особенно девушкам. Качки. А я был худощавым. Поэтому я решил, что хорошая форма решает. Забавно то, что я проигнорировал факт, что они оба были уверенными в себе, и у них было много черт, которые действительно привлекали людей. Более того, был еще один накачанный парень, у которого было не так все хорошо с общением. Но в голове как-то сложилось. Так что у них есть, чего нет у меня? Конечно же, мышцы. Я набрал мышечную массу, но все равно не был популярен среди девушек. И я такой, ну как так? И только потом начал работать над харизмой.
2: Ты назвал еще 2 вещи, о которых говорил Тони Робинс. Во-первых, сильная причина. Для тебя в тот момент жизни общение с девушками стояло на первом месте.
1: Ну это да.
2: И второе, видеть перед собой успешный пример. Тебя окружали люди, которые были живым воплощением того, что ты хотел. Это еще одна вещь. Люди приходят на подобный семинар и думают,
1: Вот этот парень начал свой бизнес. То они вообще, вон, выступают на сцене, он заработал полмиллиарда долларов. Они видят, что все это возможно, а потом они возвращаются в свой город, и все их тети, дяди, братья, сестры, никто не воплощает то же самое. И, конечно, это уже кажется невозможным.
2: Да, и похожая вещь также относится ко внешнему окружению. Вдобавок к финансовым обязательствам, иметь рядом того, кто проходит через это вместе с тобой... Очень мощно. Это помогло нам с тобой в харизме. И даже сегодня я часто вижу пример этого серфингом. Когда я пишу кому-нибудь, встретимся на берегу в час, я буду там. Когда же я спрашиваю, может посерфим завтра, а мне отвечают, я не могу, и я думаю, что пойду один. В половине случаев я не иду. Поэтому иметь рядом с собой того, кто будет идти в том же направлении, это отличный способ сохранить мотивацию. Так что если ты поймал момент, когда думаешь, я приведу себя в форму, я смогу это сделать, то ты можешь найти как человека, перед которым будешь нести финансовые обязательства, так и человека, которому скажешь, давай завтра пойдем в зал в 3 часа. Это определенно заставит тебя выполнить свое обещание.
1: Я вот говорю себе, завтра я встану в 8 утра и пойду серфить. Но на завтра я не могу заставить себя подняться, так что без обязательств никуда.
2: Да. Мы как раз обсуждали, что стоит включить эту информацию в университет харизмы. И это определенно стоит обдумать. Потому что простое получение информации не всегда гарантирует изменения в любой сфере жизни. Но все эти вещи, обязательства, поддерживающее окружение, финансовое наказание – это очень помогает.
1: У меня есть еще один пункт. Принять мгновенные меры, чтобы контролировать свое окружение. К примеру, опять же, если ты хочешь привести себя в форму и ловишь момент вдохновения, выбрось сразу же всю вредную пищу или собери ее и отдай бездомному. Мгновенно. Как только словил мотивацию. Да, на следующее утро ты проснешься с мыслью «Погоди, что?» Ты же так и поступил. В детстве, когда ты играл в StarCraft по 12 часов, и к концу этого марафона ненавидел себя. Ты словил момент и сломал диск.
2: Да, это был худший день в моей жизни.
1: Нет, худшим был следующий день, когда ты проснулся и подумал, что ж я наделал? У меня нет 50 баксов на новую игру. Так что ты сам можешь контролировать окружение в тот момент, когда вдохновился. Это дает очень многое.
2: Но с подобными семинарами это сложно, потому что ты не дома и не можешь сразу внести изменения в окружение.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: И вот, кстати, к вопросу о том, что такое ментальная энергия, много не понимает, потому что физическую энергию понять можно. Ты устал, это тело и так далее. Эмоциональную тоже ты чувствуешь, когда ты выгораешь, да? А ментальное что такое? Так вот, ментальная энергия – это способность человека концентрироваться долго на одной мысли. И вот когда ты не можешь уже концентрироваться на одной мысли, значит, ты ментально устал. Бывает так, что ты читаешь книгу или отчет, читаешь, глаза читают, а мозг не въезжает. Все, ты уже устал, ментально устал. Так вот, восстановление энергии, вообще моя наука об управлении энергией состоит из четырех блоков. Первое – это остановка утечки существующей энергии. Проблема большинства людей в этом. У них каждое утро Всевышний дает одинаковое количество энергии. Просто их управление энергией как дуршлаг.
2: Угу.
1: Куча протекает, да. Вещей, которые забирают у них энергию. Поэтому первое, нужно остановить утечку энергии. Второе – это эффективное использование той энергии, которая есть. Третье – эффективное восстановление. И четвертое – расширение энергетического потенциала.
2: Вот можем в каждый провалиться? Вот, допустим, в первый, вот притормозить, да, утечку. Что, как правило, уходит в утечку? Ну, скорее всего, там какие-то нерешенные проблемы.
1: Это незакрытые гештальты, нерешенные проблемы, неотвеченные вопросы. Самое главное – непринятые решения и незавершенные дела. Непринятые решения и незавершенные дела – это два самых больших блока. Это то, что касается эмоциональной энергии, там, например. Или, если глобально взять на уровне всей жизни, то самая большая дыра – это отсутствие смысла. Когда человек не видит смысла в своей жизни, то это самая большая дыра, которая просто высасывает всю энергию. Поэтому здесь вопрос такой, что по-разному. Ментальная энергия уходит, это когда вы не можете сконцентрироваться на одной мысли, и у вас все мысли как тараканы в голове. Они туда-сюда, туда-сюда, вы не можете ни на чем сконцентрироваться. Вы пытаетесь то понять, то, и у вас в голове полный бардак, потому что нет ясной концепции и ответа на эти три вопроса. Дальше. Эмоциональная энергия. Эмоциональная энергия у вас съедает куча негативных событий. Негативные люди, непринятые решения, незаконченные дела, отсутствие смысла. Это все дыры, через которые уходит ваша эмоциональная энергия. Когда вы не видите смысла в своей работе, смысла в том, что вы делаете, смысла в том, что говорит ваш начальник и так далее. Вы просто истощаетесь. С точки зрения физическая энергия, понятно, это лишние действия, неэффективные действия, суета и так далее, когда вы занимаетесь ненужным делом и так далее. К сожалению, у многих людей самая непрокачанная часть – это духовная энергия. А свойство духовной энергии – это, знаешь, такой аккумулятор или резервуар чистой энергии, которая может конвертироваться в любой из этих трех видов. То есть духовная энергия может подпитывать физическую энергию, эмоциональную и ментальную. Когда человек духовно прокачан, он может противостоять голоду, холоду, усталости и оставаться человеком. Это подтверждает концлагеря, тюрьмы. В советское время вот проводили, когда исследования после Советского Союза, оказывается, в предпоследнюю очередь сдавались коммунисты, а в последнюю очередь сдавались люди, верующие в Бога. То есть они стояли до конца, их пытали, били и так далее, и так далее. Почему? Потому что у них большой запас духовной энергии.
2: Все, принято, принято, супер. Это вот окей. Теперь, с другой стороны, вот хотелось бы еще узнать насчет именно отношений. Вот блок отношений. Что там важно? Именно вот там с твоей второй половинкой.
1: Как я сказал, эликсир.
2: То же самое, да?
1: Эликсир. Это универсальная вещь.
2: И с друзьями также.
1: Да, просто... Я вам скажу один нюанс. Дело в том, что вот у меня есть в управлении энергией. Кстати, почитайте мою книгу, я там много описываю. Вот, «Миссия выполнима», как раз про управление энергией я там много говорю. И там есть блок. Дело в том, что каждый вид деятельности нужно выполнять в определенное время дня, потому что в разное время дня у нас разные энергии на пике. Например, утром до 9 утра на пике физическая энергия. выброс кортизола после сна, физическая энергия, мы готовы заниматься спортом, тренироваться и так далее. Вот где-то с 8.30 у меня до часу дня – это пик интеллектуальной энергии, ментальной энергии. Я именно в это время читаю отчеты, принимаю решения, размышляю и именно на это время. Это, знаешь, как в телевидении, прайм-тайм, самое.

0: ставлю все зумы, встречи, переговоры, там, интервью и так далее. Все после обеда.
1: Супер.
0: После 6 часов у нас на пик поднимается эмоциональная энергия. Именно поэтому вечером все фильмы, стендапы, цирк, театры и кино, посиделки с друзьями, с родственниками и так далее. Почему так происходит? Потому что вечером мы предрасположены плакать, смеяться, веселиться, проявлять эмоции. Вот представь, ты стендапера будешь слушать утром.
1: Ну да.
0: Ты не будешь смеяться. И
1: Да.
0: те же самые слова, произнесенные вечером, ты будешь хохотать от души. Почему? Потому что у тебя эмоциональная энергия на пике вечером. И именно поэтому надо брать все свои задачи и распределять в соответствии дня. Соответственно, все ваши решения, принятые после обеда или вечером, будут некачественны. Поэтому, если надо принимать решения, я всегда принимаю утром. И именно поэтому об этом говорят все пословицы. Утро вечера мудренее. Всегда принимаю решение на свежую голову. Это наука подтверждает, это религия подтверждает. Потому что в религии говорится, тот, кто рано встает, у того на два удела больше, чем у простого человека.
1: Супер, 100%, 100%. Последняя часть, которую хотелось бы затронуть, вот с точки зрения бизнеса, вот мне просто интересный вопрос, какие вы считаете самые ключевые сотрудники ваши и их должности? То есть какие вот сейчас на данный момент вы по итогу считаете, что эти должности самые ключевые?
0: Но на самом деле не должности важны. Ну, должность, что такое должность? Это на самом деле определенно структурированный функционал. А важны люди, именно люди. Почему? Потому что могу как подтверждение из практики сказать, очень часто бывает такое, что в компании партнеры развивают бизнес, и там между ними не расписан функционал. Между ними расписана ответственность, но не расписан функционал. Поэтому я считаю, что вообще смысл бизнеса, весь смысл бизнеса заключается только в том, чтобы получить рычаг или мультипликатор. Потому что вот как эволюция вообще идет? Ты сначала получил идею, зачем тебе с кем-то делиться? Ты сам начинаешь ее реализовывать, зарабатывать деньги. Логично? Логично. Потом ты начинаешь делать, делать, делать. Это путь 99% предпринимателей. Потом ты начинаешь делать, делать, делать, ты уже не успеваешь. И ты что делаешь? Ты начинаешь искать себе помощника. И чтобы был это не чужой, а либо родственник, либо друг. Соответственно, ты берешь родственника на работу, либо друга, изгружаешь часть работы на него, и вы продолжаете работать. Потом берете второго родственника, третьего, друга и так далее. Получается компания, состоящая из друзей и родственников. Кто не проходил этот путь? Все проходят этот путь. И вот в какой-то момент вы работаете как одна семья, все занимаются всем. Нету должностей. Примерно есть. Все занимаются всем. Дальше. На каком-то этапе вы понимаете, что вашей компетенции уже не хватает. И вы начинаете принимать на работу профессионала. А свойство профессионала в том, что он не может заниматься всем. Он говорит, мне нужен четкий функционал. Я не могу, вы берете меня на должность бухгалтера, но я не могу быть и одновременно завхозом, и еще не могу быть секретарем и так далее. Я бухгалтер. Соответственно, вы начинаете брать профессиональную команду, и у вас возникает первый глобальный конфликт между нанятыми профессионалами и твоими родственниками и друзьями. Те приходят, потому что бухгалтер не дает деньги или требует отчет за подотчетные суммы. А те приходят и говорят, а что ты, что случилось, ты что, мне перестал доверять? А что это бухгалтерша? Да она тупая, выгони ее там и так далее. И здесь предприниматель принимает первое кардинальное решение. Он должен выбрать, либо он с профессионалами продолжает дальше, либо он выбирает друзей и родственников. Если он убирает друзей и родственников в бизнесе, то его бизнес обречен остаться на этом уровне. Если он выбирает профессионалов, то, как правило, очень часто у него портятся отношения с друзьями и родственниками, и это такой сложный вопрос, как из этого правильно выйти. И вот он выбирает профессионалов, и в какой-то момент у него появляется коллектив профессионалов. Но коллектив профессионалов – это неэффективная структура. Потому что ими надо все время дирижировать и управлять. Предприниматель становится новым узким горлышком, уже на другом уровне. Теперь он как дирижер плохой. Если он до этого был как исполнитель плохой, то теперь как дирижер плохой. Потому что чем больше коллектив, тем искуснее надо дирижировать. Когда трое-четверо, он еще мог говорить, ты это сделай, это и так далее. Когда много, уже все. А ведь ключевое

0: Свойство – это когда вовлеченность сотрудников, потому что если нет вовлеченности сотрудников, то один собственник ничего не сможет сделать. И вот тут возникает вопрос команды. А вот что такое команда? Команда – это эмерджентное свойство системы. Есть у всех систем,
1: Эмерджентное.
0: да, у всех систем есть эмерджентное
1: А
0: свойство.
1: что такое эмерджентное?
0: Эмерджентное свойство – это то свойство, которое появляется у любой системы, которая не присуща ни одному из элементов этой системы. Вот, например, возьмем дом. Диван, кровать, люстра, пуфик, стол стоят. Тепла, уюта нет. Приходит женщина или дизайнер, все расставляет по-другому. И такой уют. Уют – это эмерджентное свойство систем. Когда ты правильно расставляешь элементы в правильной пропорции, в правильном соотношении друг к другу.
1: Окей, теперь
0: И
1: понятно.
0: это уют. Это появляется. Уют не присущ дивану. Он не присущ отдельной люстре, не присущ отдельной кровати. Он появляется из ниоткуда. Это эмерджентное свойство.
1: Окей.
0: И вот когда ты правильно выстраиваешь отношения в коллективе, вдруг появляется этот дух командный, и появляется команда. Команда нигде не прописана, ни в каком этом, мы часто используем слово «команда», на самом деле коллектив, у всех коллектив. Команда нигде не прописывается, ни в должностных инструкциях, нигде не прописывается, это нету такого понятия. Это эмерджентное свойство, которое вдруг появляется, когда группа людей выстраивает определенные отношения, в которых появляются очень близкие отношения, эмоциональные. И благодаря этому каждый член команды вовлекается в деятельность и относится к команде, к компании как к своей. И отпадает необходимость в искусственном дирижере. И уже команда решает, куда двигаться, как. Она сама ставит цели, сама выполняет, сама контролирует и так далее. Все. И вот это и есть основной смысл бизнеса. А основной смысл бизнеса заключается в том, чтобы мультиплицировать твои усилия на разном уровне. Сначала через родственников, друзей, потом через коллектив, потом через команду. То есть ты же должен масштабироваться, расти. А для этого нужно мультиплицировать, чтобы ты выступал как увеличительное стекло. Весь твой бизнес – это на самом деле увеличительное стекло. Оно все твои усилия концентрирует. Или, можно сказать, это рычаг. Потому что один в поле не воин.
1: Да, окей, все, вопросов больше нет. Спасибо вам большое. Я думаю, что сегодня очень было много пищи для размышления, но я лично сам сейчас буду переваривать, анализировать, буду отвечать на вопросы. Благодарю вас за вклад, за то, что прям вот теперь видно, как это исполняется миссия. Продолжайте в том же духе, вы делаете реально
0: Спасибо.
1: большой вклад в общество. Я очень сильно вообще просто благодарен за этот разговор, он был очень в тему, я думаю, для аудитории тоже. Спасибо большое,
0: Спасибо,
1: просто
0: Арман.
1: рахмет.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Личный коуч.
1: Как подготовить разум и тело к новому будущему? В предыдущих уроках автор рассказывает, что большинство наших действий или решений проистекают из бессознательных мыслей, привычек и автоматических эмоциональных реакций, наших убеждений и восприятий. Это красные флажки, которые говорят нам, что нужно измениться. То, как вы думаете, как ведете себя и как реагируете, называется личностью, которая и создает вашу личную реальность. Поэтому, если вы хотите изменить свою личную реальность, вы должны начать с изменения вашего образа мышления, поведения и реакций. Этот процесс трансформации начинается, когда вы подсознательно осознаете, кто вы, и начинаете вносить нужные изменения. С того момента, как вы начнете думать по-другому, по-другому действовать и реагировать, ваша жизнь начнет меняться. Каждое утро перед тем, как встать, сядьте и спросите себя: какого человека я представлю миру сегодня? Как бы выглядела лучшая версия меня? Начните осознавать свои повторяющиеся мысли и чувства. Какие из них, по вашему мнению, следует поощрять? Какое поведение вы хотите демонстрировать? Представьте их и отрепетируйте в уме. Повторяя все это в уме снова и снова, вы создаете новые нейронные связи в своем мозгу, и таким образом ваш мозг будет находиться в желаемом состоянии. Со временем ваши визуализации познакомят вас с соответствующими эмоциями и переживаниями, чтобы вы могли поддерживать ваше новое состояние каждый день.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня у меня в выпуске очень крутые люди, которыми я восхищаюсь. И, кстати, впервые у нас в подкасте двое людей сразу, потому что это прекрасная вот пара. Нурлан, Аида Мукушевы, правильно?
2: Все правильно.
1: Да, это рестораторы. Я, можно, как колхозник буду простым языком объяснять?
2: Да, как
1: люди, которые сделали очень много крутых ресторанов и, самое главное, создали такой самый крутой последний кейс. Это кофейня «Бейкерист», которая находится вот здесь, вот в Дубае. Это уже международная, представляете, сеть кофеен. Это просто очень вдохновляющий пример. Расскажите немножко вообще о себе, да, вот поздоровайтесь с нашими зрителями.
2: Всем добрый вечер. Арман, в первую очередь хочу спасибо огромное сказать тебе. Я подписался на тебя, наверное, года 3 назад и с тех пор наблюдаю за твоим развитием в Инстаграме. Честно, вот на глазах я смотрю, как ты растешь. В какой-то мере я даже нахожу для себя инсайты. Мне на сегодняшний день 50 лет, и я понимаю, что я всю жизнь обучаюсь, наверное. Беру пример в какой-то степени тоже с тебя, потому что ну, для меня это новое вообще, новый инструмент. Поскольку мы занимаемся ресторанным бизнесом, эта часть неотъемлемая. Это новый инструмент маркетинга. Поэтому мне вдвойне приятно, что ты пригласил на подкаст.
1: Да, очень-очень.
2: Это моя супруга Аида, она представится сама, наверное.
3: Здравствуйте, всем очень приятно. Правда, волнительно немножко. Мы впервые на подкасте. Классно, что так получилось, что именно с тобой. Я вообще любитель смотреть подкасты фоном, внимательно. И нравится твой подход. И классно, что мы сегодня сможем обо всем поговорить. Мы открыты всегда к любому диалогу, к любому разговору. Наш проект «Городские пекарни Бейкерист» на самом деле, да, дал такой старт для нас и, наверное, заставил помолодеть. Вот. Да, мы, в общем, помолодели, по-моему.
1: Я, кстати, вообще вот даже не думал, что вам 50 лет, допустим. Я думал, вот как я вчера сказал, 37. Ну, просто реально. То есть вы так выглядите, спасибо. От вас такая энергия. Контент, который вы снимаете, такой... Для меня это было чуть удивлением даже.
2: Мы застряли где-то в тридцатнике, наверное.
1: Офигенно. Это очень круто. А вот расскажите про свой проект вообще. Вот у вас же, по-моему, много заведений, да? То есть чтобы было понимание, вот какая-то картина. Нарисуйте ее, пожалуйста.
2: Ну, у нас... С 2007 года мы пришли в этот бизнес. Может быть, позже мы расскажем об этом. Называется ресторанный холдинг Prime Family Group, который включает в себя 6 разновидных концепций, 6 брендов, куда входит премиум концепция, ресторан «Гинза», который находится в городе Атырау и городе Астане. Затем у нас есть ресторан, ну, это даже барная концепция, назовем его. Мы его открыли в городе Атырау. Называется он «Барма». В данный момент он вошел по интерьеру своему в топ-50 лучших баров СНГ в свое время. Вот. Он работает уже 6-й год. Далее у нас есть «Монокафе», сеть. Также она находится в городе Атырау, «Fresh and Go». Мы этот концепт немножко слямзили, привезли с Нью-Йорка. Тоже очень успешный проект. Есть у нас сеть фастфуда, называется «Казбургер». Недавно мы сделали ему новый ребрендинг, и вот он в новом качестве скоро выйдет. И откроется круто. Уже 5-е заведение в городе Атырау также. Потом есть еще у нас турецкий ресторан «Чобан». Это наша гордость.
1: Я там был. Да, там. Очень вкусно. И он такой белый, такой, красивый, да. Очень стильный.
2: Вот, мы его открыли сразу следом за «Бейкеристом».
1: Круто.
2: Вот. И, конечно же, «Бейкерист», я немножко тебя поправлю, мы не позиционируем этот бренд как кофейня.
1: А, окей.
2: Да. Не, ну, это кофе, конечно, это 30% да. Всего товарооборота, но для меня больше, и для нас вообще, Саида, это больше, наверное, такая авторская пекарня, скажем так, с завтраками, обедами и ужинами.
1: А, вот все, все, вот. Все, извиняюсь. Нет, я нет. Не профессионал. Это вот эти все термины, не знаю.
3: Кофейня – близкое, наверное, название. У нас «All Day» завтрак. То есть в любое время можно прийти позавтракать, ремесленный хлеб. Разновидность этого хлеба удивляет здесь гостей. И, в принципе, сейчас к хлебу относятся так немножко, да, там типа без глютена стараются люди, но он у нас на закваске, поэтому хорошо так заходит в плане пищеварения.
1: Супер.
3: Вот.
2: Ну и, в общем, в нашем холдинге трудится порядка, наверное, на сегодняшний день уже около 1000 человек.
1: Вау.
2: В общем, это я имею в виду и Казахстан, и Дубай.
1: Супер.
2: Вот. И мы ровно полтора года назад мы вышли на рынок Дубая.
1: Супер. А сколько сейчас здесь точек?
2: Сейчас в данный момент 3 точки открывается, у нас 4-я, и еще 2 точки открываются в июне месяце.
1: Офигеть.
2: В общем, будет 6.
1: Супер. А если какие-то цифры можно сказать, было бы классно, ну, чтобы понимание такое вообще было.
2: Ну, давайте на примере мы последней точки скажем, да. Мы ее открыли 2 месяца назад. Она находится по локации на острове Blue Waters. Наверное, ты слышал про этот остров, где находится самое большое колесо в мире, да? Мы открыли его 2 месяца назад и вышли в плюс сразу же в первый месяц, поскольку уже все, вся работа поставлена, особо таких побочных расходов не было. Мы вложили в нее $650 000, и на сегодняшний день, по глядя на товарооборот, срок окупаемости у нее примерно около 8 месяцев.
1: Супер, супер. Давайте так, вот очень интересно, с чего вы начинали? Вот у меня вообще сама концепция моего подкаста заключается в том, что я, во-первых, хочу понять путь человека с нуля, чтобы у людей вот этот разбить, да, вот этот успешный успех, то есть люди же видят, что вы открылись в Дубае и думают, что так вот вы с этого начинали. И поэтому начинают в себе разочаровываться и так далее. Ну, мало кто знает именно путь с нуля. И после этого классно было бы вообще вот описать, как открыть такое же заведение, как вы, именно прям с нуля. Поэтому вы расскажите свою историю, очень интересно узнать.
2: Но это было в 2006 году, мы с Аиткой также как-то случайно у нас получилось. Не то, что даже случайно, чего-то мы искали в этой жизни, мне было 32 года. В этот момент как раз у мужчины переходит какой-то особый перелом в голове, не знаю, в сердце.
1: Мужчина джаз?
2: 32 или года, да, это мужчина джаз.
3: Ну, меняется вообще отношение к жизни.
2: А, я, окей. То есть какой-то, я думаю, поиск, наверное, отношение это
1: Христа, наверное. Кризис среднего возраста, это вот эта история?
3: Не-не-не, но мне кажется, это какой-то,
2: знаешь... Кризис среднего возраста сейчас, по идее, у меня должен быть. Но у меня, наоборот, какой-то подъем идет сейчас.
1: Супер-супер, окей.
2: Ну, больше, знаешь, осознанности приходит, наверное, в этот возраст. Какие-то новые осознанности. Вот мы в этот момент поменяли место жизни с Алмату на Атырау. Ну, соответственно, не просто так приехали, мне предложили там место хорошее в одном холдинге. Я отработал в нем порядка 10 лет. Соответственно, параллельно мы что-то пытались там придумать, ну, как создать себе какой-то побочный заработок. Угу. Вот, соответственно, тогда, на тот момент, в 2007 году, строительный такой подъем был. То есть выдавались кредиты налево-направо, проблем не было с реализацией каких-то строительных проектов, все они хорошие. Вот, соответственно, у меня там друг, он занимался строительством и попросил, у него определенной суммы не хватало, я даже могу назвать, порядка $180 000 тогда было. И я, не знаю почему, но я поверил в его проект, то есть и видно была рентабельность, там, то есть чтобы он прогорел этот проект, было маловероятно, соответственно, я помог ему и занял эту сумму. Но вот человек предполагает, Бог располагает, как говорится, и в 2008 году мировой вот этот строительный кризис разразился. Да, и тогда он потерял абсолютно свои деньги, потерял наши деньги. И в результате пришел ко мне и говорит: Нурлан, есть 2 варианта. То есть первый вариант, я не знаю, я буду собирать, не знаю, когда отдам. И второй вариант, он предложил, у него было 2 заведения. Одно в торговом центре, это такой маленький фастфудик, и второе заведение, это такой маленький индийский ресторан. Он говорит: забери и попробуй вытащить деньги. Аитка тогда работала в банке, соответственно, но у нее по специальности первая это технолог общественного питания. Правильно назвал?
3: Экономист-технолог.
1: То есть вы тогда в найме, да, вообще работали?
3: Да, мы когда переезжали в Атырау, получается, он ушел работать в нефтяную компанию, а я... Уже в Алмате находясь, я работала в Казкоммерцбанке. Просто переводом перешла. Естественно, когда занимал он деньги своему другу, я же не знала об этом. Ну, как бы мы тогда еще не советовались друг с другом в жизни. Вот, а это были наши все сбережения. А когда случился вот такой, ну, как это...
2: Кризис,
3: проблема, да?
2: Строительный кризис был.
3: Нет, ну, для нас это тоже был, ну, все... Как бы, а что делать? Вариантов-то других нет. И это был не маленький фудкорт, это был единственный торговый центр для города. Он был большой, и это был большой фудкорт, куда приходил весь город. И абсолютно без опыта, но я родилась в семье, где моя мама, она диетолог. И она всю жизнь проработала в общепите. Я ребенок, который просидел, вот как говорят же, у артистов дети за кулисами проводят, а я вот на кухне. Я в детстве это все видела. И я с детства говорила, что я не буду никогда этим заниматься. Ну, это постоянно вот это вот кашеварят, они что-то там, какой-то вот этот процесс происходит внутренний. И я пошла на уступки маме, закончила Алматинский технологический университет по специальности технолог общественного питания. Но у меня была приставка «экономист». Я вот благодаря этой приставке ушла в банк. И всем доказывала, что вот я ради вас закончила, но я и буду работать в банке. И мне нравилось работать. И я думаю, что до сих пор благодаря вот банковской сфере я там тоже очень белыми нитками прошито. И в голове осознание у всех банкиров, что клиент всегда прав. Что все равно вся клиентоориентированность, она у меня оттуда пошла. Я очень хорошо помню момент, когда все-таки Нурлан мне говорит, ну все, как бы увольняешься ты, у тебя зарплата 70 тысяч тенге. Ну, у нас нет, даже мы
2: даже меньше
3: даже было, спорить да. не будем. Ну, как бы, ты же понимаешь. Все, я ухожу, работаю, и я помню хорошо, как я выдавала зарплату в день зарплаты. Первый мой раз, я такая в конверты всем.
1: Имя, это фамилия. Вот заведение вы уже взяли?
3: Вот это фудкорт. Взяли,
2: да,
3: фудкорт.
2: Да. И там ну, вот параллельно изучали.
3: На коленках, там нет да. никакой...
2: Ну, системы особо такой не было вообще.
3: Не особо, вообще ничего не было. В тетрадках учет, пересчитывала я сама лично.
2: Ну, такой совдеп.
3: Вот так, да, прямо, вот, прям, да. вот это все, Налом. Понимаете, да. Я помню, я им выдавала зарплату. Здравствуйте, спасибо, что вы работаете с нами. Вот как в банке я видела, да, я то же самое там
2: применяла,
3: делала.
2: Применяла, да.
1: Офигеть.
3: Да, и в Атрау я помню хорошо.
2: 90% там... кэш был тогда, да?
3: Да, и да. женщина на кассе, взрослая такая, Пашка, она, наверное, если увидит меня, сейчас вспомнит. Ня, вжурсен, нормально, дурста пайтпайсен, мяхша. Вот они же так еще по-казахски, а я, здравствуйте, спасибо, мне было очень приятно с вами работать.
1: Типа,
3: я так,
1: как так
3: благодарна. Да, да, да, нет, да. а в этом как будто слабость.
2: Для них дико как-то это.
3: Я вот много, они вот так вот на меня. Но я еще молодая, мне там сколько лет тогда, 29, да? 28.
2: Даже.
3: Да, и вот такой был опыт, но он был очень интересный.
1: И вот что
3: меня.
1: Дальше? Вот вы взяли эту точку, ну, две точки.
3: Ну, просто со стороны можно было смотреть на меня, что я такая маленькая девчонка. Да, у меня было понимание, я звонила маме, консультировалась.
2: Ну, всерьез ее особо никто не воспринимал.
3: Но меня никто всерьез, да, не воспринимал. Они так на меня смотрели, наверное, думают, что ты девочка. Ну, конечно, Нурлан появлялся в галстуке после работы, поддерживал, приходил.
2: Но в любом случае там что-то надо было менять.
3: Да.
2: То есть, да, там все в упадке было. У нас на тот момент... Мы с Аиткой по молодости, как все гуляли же, часто гуляли. Мы вообще любили ходить по ресторанам, там, по клубам первым, вот эти вот Манхэттен, какие там клубы были.
3: Адмирал Нельсон.
2: Адмирал Нельсон наш любимый был, да. Ну, прикольная тоже атмосфера, и мы не вылазили оттуда. Вот суббота-воскресенье, ой, пятница-суббота, мы там. И, соответственно, с годами там вот эта вот насмотренность у нас появилась. Я все время сидел в заведении, всегда примерял такое. Вот если бы вот эту стенку туда передвинуть, здесь перекрасить, здесь там в это блюдо то-то добавить. Ну, просто в уме такие мысли стягали, короче.
1: А, ничего себе.
2: Да, ну и интересно было. Я бы лучше вот такую фоновую музыку поставил. Нет, вообще, у меня даже мысли не было там об открытии ресторана. То есть я себя вообще не видел в этой...
1: Приземнули.
3: Да, я вот эту вот историю хотела дорассказать, как он приходил по вечерам, и даже в тот момент он даже допустить мысли не мог, что он когда-то этим займется. Он приходил с работы после своих всех командировок, встреч важных.
2: Все было хорошо.
3: В таком красивом костюме, в галстуке. И такой говорит, ну давай быстрее, что тебе надо? Я говорю, да мне надо посчитать пирожки с капустой и с картошкой, а то на завтра остатки непонятно. Как ты их различаешь? Что ты тут делаешь? Я говорю, видишь, с косичкой, это с капустой, а без косички это с картошкой. Он говорит, вот если бы мне кто-нибудь сказал 5 лет назад, что я буду пирожки считать, я бы никогда не поверил. И вот тогда еще не было такого у него понимания, что вот как-то он зайдет в эту историю. Там буквально, наверное, месяца 2-3, да, когда
2: да,
3: он
2: потом,
3: начал.
2: Потом мы решили, посмотрели на заведение, увидели минусы какие. И вот просто со своей колокольни решили сделать апгрейд. То есть где-то людей поменять, где-то там Аитка начала заниматься командообразованием уже полноценно, нормально.
1: Но кухню не меняли, то есть она
2: нет,
1: была
2: мы
1: как
2: меняли,
1: индийская,
2: мы меняли.
1: Так и осталась.
2: Нет, кухня, ну, повар-шеф-повар, конечно, априори остался, но мы, я не знаю, вот как мы видели это блюдо, нам не нравилось, визуально не нравилось. Да. То есть мы в любом случае какой-то апгрейд делали и в кухне тоже. Причем, я не знаю, ну и Аитка всю жизнь, она с детства, она в общепите. Я не знаю, может, это от природы, какие-то вкусы тоже, что-то мы меняли. Как могли, так и делали, в общем.
1: Но концепция оставалась?
2: Оставалась, да.
1: А, окей.
2: Оставалась, но мы сделали апгрейд, где-то все починили, отремонтировали, и мы за 4 месяца отбили все эти деньги.
3: И вот когда деньги пошли, он понял, что там интересно. Все, он зашел в проект и сказал...
2: Если ты правильно
3: делаешь. Да, давайте. Ну, там заканчивались, на самом деле, сроки аренды, и ему был этот бизнес уже неинтересен в таком формате, в каком он был. Все, и он начал придумывать новое. Первый проект у нас был, это Казбургер, который он придумал с нуля. Рецептура.
2: Мы начали изучать.
3: Да,
2: я
3: вот
2: все ездил, сидели, мы смотрели. А в городе на тот момент там реально практически ничего не было вообще. Ни одной бургерной не было вообще.
1: Это в каком городе?
2: Это в Атрау. 2007 год.
1: Угу.
2: Вот, соответственно, ну, да. Да, я все ездил. Мы же деньги почувствовали.
1: Угу.
2: То есть, ну, реально бизнес работает. И на нем можно зарабатывать. Хорошо зарабатывать можно. Было полнейшее отсутствие каких-либо хороших заведений. Угу. Именно на тот момент в этом городе. И, соответственно, сидели и придумывали. Да, крутили, что можно придумать. И у меня на ум пришло единственное, это какой-то концепт с бургерами связанный.
1: Окей.
2: Вот. И ты знаешь, я как-то в воскресенье Аитке говорю, я поеду, говорю, прокачусь по городу просто. Водителя отпустил, сел за руль и поехал кататься. И тут я проезжаю, там есть у них центральная площадь и улица Сатпаева. Там город двух улиц. И вот по улице Сатпаева было огромными буквами «Аренда» помещение написано. Огромными буквами. Я останавливаюсь, не знаю, зачем я звоню. Я беру, звоню, спрашиваю, вы в аренду сдаете? Просто я понимаю внутри, что... Но место офигенное. Просто по Сатпаева там все, что не открой, все пойдет. Это как Дубай Молл сейчас, условно так. И я звоню, она говорит, да, стоимость договорились. Я говорю, я забираю. Но еще не знал при этом, что я там открою. Понимаешь? Просто это какая-то чуйка была такая. И мы параллельно, пока мы там подписывали документы, я сидел и придумывал.
1: Вот тот момент такой, стоп-инсайт. Мне очень интересно узнать ваше мнение. Вот вы говорите, у меня была чуйка. Я, то есть, не зная, что я открою в этом месте, я уже его снял в аренду. Yeah. Это же чисто такой предпринимательский ход. Это просто постоянно ты на грани фола, постоянно рискуешь. И отсюда вопрос. Предпринимателями, вообще знаменитый такой вопрос. Предпринимателем можно стать или ты им только можешь быть?
2: Я вот прожив 50 лет,
1: да.
2: И проработав, наверное, из них лет 25 в предпринимательской деятельности, я с уверенностью могу сказать, что ими рождаются.
1: То есть стать невозможно?
2: Вот хорошим предпринимателем от природы нужна чуйка.
1: А вот вопрос, ну вы же были в найме, получается, ну в банке.
3: Мы были в найме, но это было, знаешь, это просто мы плыли по течению на тот момент. Мы просто доверились не то чтобы вселенной, да, на тот момент не было таких знаний, как сейчас у вас, да, молодых. Как бы я не хотела так разговаривать, но сейчас, когда мы вспоминаем свою молодость, мы понимаем, что мы просто, знаешь, шли по течению. Мы жили как все, мы жили вот так, у нас не было каких-то амбиций
1: как Бог
3: больших.
1: Даст, короче, вообще
3: да.
1: Просто в потоке.
3: Вот, да, в потоке в каком-то, в доверии в тотальном. Я помню момент, Минурлан ко мне как-то приходил, наверное, его что-то беспокоило, и он ко мне однажды, я вот этот хорошо разговор до сих пор запомнила, ко мне подходит и говорит, смотри, у меня сейчас зарплата 3000 долларов. На тот момент для нас это была хорошая зарплата. Он говорит, смотри, мы, говорит, сейчас вот так живем, а если я никогда больше не заработаю? Ну, типа, тебя устраивает так, как ты сейчас живешь, и типа представь, что мы будем так жить всю жизнь. Мы молодые, у нас двое маленьких детей, мы в чужом городе. Я говорю, да. Он говорит, ну все. И, видимо, меня-то все устраивало, а его в тот момент уже что-то начало вот здесь вот бродить. И он всегда такой был. Вот все время нашей истории, вот, связанной с ресторанами, он всегда смотрел на шаг вперед. То есть он понимал, что окей, вот этот проект он вот так запустил, что он сейчас там года 2-3 пройдет, он начнет там, спады всегда же есть, то есть то либо ты в него еще вкладываешь и делаешь какой-то ему апгрейд, либо ты оставляешь его и переходишь на новый. И у него всегда было все рассчитано на шаг вперед. И это же риск.
1: Да.
3: И никто тебе гарантии не дает. И не было никаких школ тогда, кроме Новиков School в Москве, чтобы ты мог рассчитать себе. У нас даже не было финансиста такого, который мог просчитать нам финмодель, как сейчас это можно все просчитать.
2: Ну, как мы сейчас делаем по-настоящему, кому? Как да. Должно быть. Да.
3: Тогда мы просто...
2: Вот, мы учились параллельно.
3: Бежали за ним. Нам нужно было успеть, команде нужно было успеть за ним. И вот, и он постоянно как в какие-то новые истории залазит, типа, о, все, вот Казбургер, допустим, первый открылся, 50 квадратов на...
2: 80, нет, 100 квадратов.
3: 100 квадратов, да, нас разрывали. Ну, то есть вот такая кухня, откуда мы знаем, мы же не специалисты. Мы вот из такой кухни, посадка, на улице очередь, мы вообще ничего не успеваем.
2: 10 квадратных метров кухня была. Мы вложили 45 тысяч долларов. Ну, это как бы я уже запрограммированно, уже был готов их потерять. Все, я знал, либо пан, либо пропан, по-другому никак. Разве любой человек так может сделать? Я думаю, человек с каким-то внутренней, какой-то внутренней чуйкой, верой, наверное, в себя, стопроцентной. Не каждому это дано. Ну, кто-то должен, к примеру, слесарить, кто-то, ну, да. Однозначно. Поэтому я думаю, что человек ожидается. И мы этот ресторан отбили за полтора месяца. Все. для меня все, все ясно.
3: Вот он там
2: стало,
3: процесс наладил.
2: И это меня так зацепило. Да, это драйв был нереальный.
1: Тут музыка
2: просто
1: из Уолл-стрит включается, да, такой уже движ пошел.
2: Что-то типа такого.
1: Вот, да, получается, те заведения, которые вот вы взяли от друга вследствие вот этого долга, они уже сами, да, как-то развивались, вот эти два заведения?
2: Понимаешь, у одного заведения был контракт, и мы знали, что нам не продлят, потому что это, ну, хорошее место.
1: Да.
2: То есть на него желающих много было.
1: Поэтому оно что, исчезло?
2: Да, просто нам отменили.
3: Закончилась аренда, и мы вышли из проекта.
1: А второй проект?
2: Второй проект, он, честно говоря, он тоже немножко неудачном месте был.
1: Да.
2: Его тяжело было раскачивать, очень тяжело было.
1: И он тоже
2: жил на
1: Ладане, со временем.
2: Да, то есть я понимал, что рано или поздно это закончится.
1: Окей.
2: Поэтому нужно было что-то делать.
1: А, все. И вот пошел Казахбургер, правильно?
3: Да, Казахбургер.
1: Казахбургер. Он пошел, и дальше как он развивался?
2: Дальше мы открыли вторую точку. Уже на не 100 квадратов, а 250 квадратов. Мы ее отбили за 4 месяца. То есть, ну, на тот момент не было еще конкуренции такой особой. Мы оказались в нужное время, в нужном месте, без опыта. То есть, если бы были уже опытные операторы, наверное, черт его знает, что случилось бы. А может, вот этот азарт, может, не дал бы покоя. Все равно бодались бы, работали бы.
1: Окей, окей.
2: После открытия этой точки захотелось я попробовать уже в каком-то новом амплуа с развлекаловкой. И вот мы открыли на тот момент, это был 2010 год, кажется, мы открыли Prime Pub. Мы начали привозить первые живые группы в этот город. Вообще мы знакомили с каждой новой концепцией весь город впервые. Мы, именно мы.
3: Откуда у него были эти знания, непонятно. Но в момент,
1: откуда они были?
3: Я не знаю. Он себе так придумал. Пока шла стройка, он собрался и уехал в Узбекистан, Бишкек,
2: Украина.
3: И куда ты еще ездил?
2: Ну, я выбирал... Ну, что, понимаешь,
3: сам один
2: в
3: уехал?
2: Этом городе никогда не было, знаешь, такого формата заведения с лайв-бендами. Соответственно, где их ловить?
1: Uh-huh.
2: Это Ташкент, хорошие группы, uh-huh. да? Киев, шикарные группы. То есть я туда ездил, смотрел их, ездил по ресторанам, еще слушал их,
3: убедил?
2: Договаривался и забирал
3: их. Он мне говорит, вот я сейчас дам задание, да, людям, и они, ребята эти, а у нас было условие, чтобы они прилетали к нам на месяц. Мы их устраиваем, они у нас месяц работают, и им хорошо. То есть они за месяц нормально заработают.
2: Среда,
3: да?
2: Четверг, пятница, суббота,
3: да,
2: не выступают.
3: Вот. И через месяц уедут. Но они же, говорят, не могут поехать. Ладно, Казахстан это там, типа, понятные города еще для них, возможно, Астана, Алмата, куда они ездили. Но в Атыра уже они не ездили. А я поеду, я буду с ними разговаривать, и они будут знать, кому они едут в итоге потом.
2: То есть по телефону одно договариваться, нежели ты, они тебя почувствуют, психологически увидят, что ты за человек, доверие у человека будет. Потому что, ну, как какой-то Атырау, куда ехать? Зачем? Ну, потом там обязательно в Атырау прямых рейсов нет, все через Алмату, либо через Астану. Поэтому если человек увидит меня, то у него.
3: И вот так он поехал, собрал вот этот вот, получается, весь ивент был на нем.
2: И в этом пабе у нас на протяжении 5 лет очередь, как мавзолей, была с улицы. Мы не запускали людей каждый там среда, четверг, пятница, суббота. И он проработал у нас 7 лет. Мы его закрыли сами, потому что открывали уже похожую концепцию. Вот именно как раз мы открыли бар на тот момент.
1: Супер. Можно вот тут стоп-инсайт? Вот на примере, да, как я вижу, что очень много предпринимателей, которых я знаю, я сам так делаю, мы постоянно путешествуем, да, в разные города, в разные места, и, по сути, появляется некая реальная насмотренность. И потом в какой-то момент происходит щелчок, и у тебя в голове объединяется все, что ты видел, все вот эти картинки, где-то ты увидел, как тебя обслужили, где-то ты увидел, как это было оформлено красиво, какая-то упаковка. И в один момент это все собирается и происходит какой-то проект. Поэтому прямо сейчас, прям остановите этот подкаст, запланируйте следующую поездку для себя. Если вы живете в каком-то маленьком городе, поедете в большой. Если вы живете в большом городе, езжайте куда-нибудь за границу и посмотрите просто вокруг. И вы по-любому найдете для себя классные идеи для вашего проекта. Все. Я просто иногда буду тормозить, потому что у меня вот намерение такое,
2: не,
1: что
2: правильно,
1: постоянно
2: правильно.
1: Люди вытаскивали какие-то для себя инсайты крутые. Все. Давайте
3: у нас,
1: дальше. Да,
3: у нас еще есть история про то, как мы, допустим, создали меню для вот следующего проекта «Гинза». Премиальный ресторан.
2: Это уже файн-дайнинг чистый пошел.
1: И мы... А что такое? Вот, дайте определение.
2: Файн-дайнинг – это ресторан с высоким обслуживанием, с высокой кухней.
1: А, окей.
2: То есть, да, ты можешь себе, не можешь уже позволить себе там...
3: Не фастфуд.
2: Да, это не фастфуд, это даже не бистро, это даже, ну, это тяжелая вообще категория такая.
3: Такая люксовая.
2: Да, то есть окей. Надо, чтобы открывать такую концепцию, надо пройти определенный путь, заработать опыт хороший. В принципе,
3: сервис,
2: что мы и получили
3: быть, да,
2: именно
3: отлично.
2: В PrimePub. PrimePub немножко это все равно полегче.
1: Угу.
2: Концепция, там многие вещи. Ну, в любом случае, мы смотрели за каждым, даже будь это фастфуд, мы смотрели, как люди работали в файн-дайнинге. Абсолютно так же.
1: Окей. А можно тут вопрос? То есть вот многие говорят сейчас про фокус. Но вы рассказываете про расфокус вашей истории, по сути, да, можно сказать? То есть там заведение одного формата, потом другое, сильно разное, да? То есть не вот бургер, а потом вы такие хоп и там шаурму, да, открыли, а вот прям вообще из другой категории. Вот как вы на это смотрите? Не сложно ли это вот параллельно удерживать все это?
2: Это сложно, мы к этому пришли сейчас, в данный момент. То есть я это ощутил, когда ты в расфокусе, ты медленнее масштабируешься. Когда ты сфокусируешься на чем-то одном, вот как сейчас мы сфокусировались на бейкеристе, у нас прогресс пошел прямо на лицо, мы масштабируемся очень быстро. То есть это мне, по крайней мере, легче. Слава богу, у нас команда работает и в Астане, и в Атрау работает. Ребята уже с нами там 10-15 лет, и мы спокойно отдали, делегировали абсолютно всю работу. Они принимают решения сами, а сами в данный момент сфокусировались на бейкеристе в Дубае.
1: Угу.
2: И, соответственно, и рост поэтому большой. Поэтому я советую фокусироваться именно на одном чем-то.
1: Но вначале пробовать все. То есть вот так вот или как? Правильно?
2: Ну, я думаю, тоже верное решение, поскольку у тебя скиллов больше появляется.
1: Прикольно. Вот я думаю, тоже такой стоп-инсайт, что вначале новички, особенно в какой-то сфере, начинают слишком много думать о том, что, блин, нужно поймать на чем-то фокус, но мне при этом не нравится то, что я делаю. Может быть, тогда стоит, в принципе, отвалить от себя, так скажем, и начать пробовать все, а потом, когда ты найдешь свою, так скажем, тему, уже там и фокусироваться. Вот на примере, да, то есть получается. Окей.
2: Вот, ну, у нас так и получилось. У нас практически мы зацепили все концепции. После Гинзы мы открыли... Что у нас после Гинзы было?
3: Мы после Гинзы открыли Барму.
2: Барму мы открыли после,
3: да,
2: Гинзы.
3: Потом да, потом я переехала. Я люблю переезжать. Потом я переехала в Астану. Мы там открыли Гинзы Астана. Вот, потом мы вернулись после... Ну, там уже
2: началась пандемия.
3: Да.
2: Началась пандемия, да. И вот.
3: То есть, когда мы сюда переехали, у меня были розовые очки... И я была немножко вот такой, как сказать, ну пусть так будет, легкомысленно отнеслась к проекту в Дубай, вообще к переезду в Дубай. Я не думала, что это так сложно. Как бы я уверена в Нурлане, но я не думала, что так будет сложно. И в какой-то момент нам казалось с Нурланом, что мы-то справимся, мы уверены в себе. А как собрать людей? А как собрать теперь заново команду?
1: Еще и вообще иностранцев.
3: Да, плюс иностранцев. И плюс это не твоя страна. И ты сам здесь, ну, как будто гастарбайтер, да? Еще
1: да.
3: И команду собрать сильную. Еще же хочется сильных людей
2: ты
3: собирать.
2: Ты сам еще не разбираешься ни в чем.
3: А они сейчас идут. Они идут, летят с разных стран. Они... И вообще нет проблем, оказывается.
2: На примере нашего управляющего здесь генеральный менеджер, Георгий зовут, он с Украины. Парень работал, здесь уже работает 6-7 лет. Начинал с портомойщика обычно, человек, который моет посуду. Приехал в 21 год, ему сейчас 29. И вот за 7 лет карьеры он доработался до управляющего 6 заведениями. Понимаешь? А я понимал, когда мы приехали сюда с Аиткой, что без управляющего с опытом работы именно на рынке Дубая мы здесь, нам очень сложно будет. То есть мы не знаем ни трудового да. законодательства, да, не знаем налогового законодательства, много чего не знаем. То есть коммуникации там практически ничего не знаем. Мне, да, топ-состав какой-то там в рамках там, шеф-поваров, шеф-пекаря я привезу сам. Проблем нету с этим. Но мне нужна голова именно номер один, которая именно бок о бок со мной будет работать.
1: Вот можно коротко mm-hmm. очень? Как mm-hmm. открыть вот такое заведение вообще, бизнес Дубай? Можно вот так по шагам прям вот 1, 2, 3, 4, 5?
2: Первое. Подготовить, сначала сделать конкурентный анализ. Анализ вообще концепции. Но
3: можно
2: в Дубае
3: сейчас...
2: что анализ сделать?
3: Подождите,
2: Дубае
3: можно я сейчас вначале закину да. одну вот это перед первой?
1: Да.
3: У тебя должна быть финансовая подушка.
1: Именно если ты здесь уже.
3: Когда ты сюда едешь,
2: ага. собираешься.
3: Да, ты должен понимать, что здесь перед тем, как ты запустишься, у тебя будут очень большие расходы.
2: То есть ты понимаешь примерно, какой у тебя бюджет в Казахстане? умножай его на всякий случай на 3, потому что все может случиться.
1: Окей,
2: да.
1: Окей.
2: Подводных камней много.
1: То есть уровень сюда зайти, чтобы, ну, это не та история, где ты с нуля начинаешь. Mm-hmm. Это у нас можно сделать именно, да, в Казахстане, в принципе. С нуля,
2: да?
1: Реально
2: это
1: начать.
2: Да.
1: А здесь уже сложнее.
2: Да и сейчас даже в Казахстане с нуля тяжело, потому что конкуренция большая.
1: Окей.
2: Причем во всех городах, во всех концепциях.
1: О, тогда получается, в принципе, то, что мы сейчас опишем, как открыть заведение или бизнес, да, вот, ну, заведение, как открыть заведение с нуля, тогда, получается, оно везде, да, применимо, то, что вы сейчас будете говорить.
2: Да, абсолютно.
1: Все,
2: абсолютно.
1: Давайте вот сейчас по шагам. Первое, проанализировать. Сделать,
2: проанализировать, да, выбрать конкретную концепцию. Но,
1: можно вопрос?
2: Выбрать именно
1: как проанализировать?
2: Проанализировать, к чему рынок готов. Угу. То есть ты же, в любом случае, у тебя какой-то продукт есть уже в Казахстане, правильно?
1: Так.
2: Да. То есть вот на меня, нас рестораторы, наверное, будут смотреть, да?
1: Да.
2: Вот. У тебя есть конкретный продукт. Угу. То есть условно возьмем, опять же, кофейня.
1: Окей.
2: Да, там французская кофейня. С круассанами, там, вот как у нас. То есть ты заходишь на рынок Дубая это, или Саудовской Аравии, ты должен понимание иметь, что рынок готов к этой концепции. То есть уже есть конкуренция.
1: Аналоги,
2: и есть, да, аналоги. То есть, значит, жители готовы к этому.
1: А, то есть не идти от того, что там этого нету, значит,
2: нет,
1: надо сделать.
2: Наоборот, ты должен смотреть. Если присутствует, значит, смело можно заходить.
1: О,
2: потому
1: прикольно.
2: Что к твоему продукту люди готовы.
1: О, это очень крутой инсайт, супер. Второй шаг.
2: Второй шаг. Делаешь презентацию. Во-первых, ты должен сделать красивую, грамотную презентацию, где должен подчеркнуть уникальность твоего продукта, уникальность твоего бренда. Почему ты, а не кто-то другой?
1: Угу.
2: Потому что здесь куча мировых франшиз.
1: Окей.
2: Сам ты знаешь прекрасно об этом. То есть ты делаешь красивую, грамотную, на грамотном английском языке презентацию.
1: Супер.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я думаю, что определение величия заключается в том, чтобы вдохновлять людей рядом с вами. Я думаю, что это и есть величие. Это не то, что живет и умирает с одним человеком. Это то, как вы можете вдохновить человека, чтобы затем, в свою очередь, вдохновить другого человека. И именно так вы создаете то, что, как мне кажется, длится вечно. И я думаю, что это наша задача как людей, чтобы понять, как наша история может повлиять на других и мотивировать их, чтобы создать свое собственное величие. Вот цитата одного из моих учителей английского языка. Это отличная цитата, которая говорит, что отдых в конце, а не в середине. И это то, чем я всегда живу. Я не собираюсь отдыхать, я буду продолжать двигаться сейчас. Есть много ответов, которых у меня нет. Даже есть вопросы, которых у меня нет. Но я просто буду продолжать идти, и я разберусь со всем, пока буду идти, и продолжать строить свое будущее таким образом. Я стараюсь следовать этому все время. На что похожа любовь? Думаю, я бы назвал любовь счастьем. Я думаю, что описал бы это как прекрасное путешествие. У него есть свои взлеты и падения, будь то брак, будь то карьера. Вещи никогда не бывают идеальными. Но через любовь вы продолжаете упорствовать, и вы движетесь вперед, вы движетесь от нее. А потом сквозь бурю появляется прекрасное солнце. Поэтому я думаю, что любовь — это определенная решимость и настойчивость, чтобы пройти через хорошие и плохие времена с кем-то или чем-то, что вы действительно любите. Мои родители были великолепны. Когда я рос, они внушали мне важность воображения и любознательности. Понимание того, что если хочешь чего-то добиться, не нужно просто сидеть и говорить: «Да, ты можешь делать все, что захочешь». Да, ты можешь, но ты также должен приложить усилия, чтобы добиться чего-то. И они научили меня этому в самом раннем возрасте. И когда вы растете, думая, что мир будет у ваших ног, это возможно. Если вы приложите усилия, чтобы добиться этого, это значит, что вы растете с фундаментальной верой. Прямо сейчас ты узнаешь, кто и при каких обстоятельствах изменил жизнь Коби Брайанта.

0: действительно начал делать сознательные усилия, чтобы лучше понимать. И это не значит, что из-за сострадания и сочувствия вы становитесь мягким. Это больше похоже на то, что вы отводите себя в сторону и ставите себя на место других, и понимаете, что они чувствуют. Что вы чувствуете, когда проигрываете? Это очень интересно. Почему это так интересно? Потому что это означает, что у вас есть разные способы стать лучше. Есть определенные вещи, которые вы можете понять, чтобы сделать выводы. Определенные слабые места, которые были выявлены, которые нужно укрепить. Так что это захватывающе. Я имею в виду, проигрывать — это отстой, но в то же время в проигрыше есть ответы, если вы только их найдете. Прежде всего, следуйте за своей страстью. Когда я вышел из игры, я сидел и задавал совершенно неправильные вопросы. И вы должны сидеть там и спрашивать себя: «Окей, чем я действительно увлечен? Что мне нравится делать?» И когда вы ощущаете, что никогда не работали ни дня в своей жизни, это самая забавная вещь в мире, когда вы встаете утром в восторге от того, что делаете. И вы должны быть по-настоящему честны сами с собой. Если вы просыпаетесь утром и боитесь идти на работу, делайте что-нибудь другое. Это трудные решения, но когда вы их принимаете, это очень освобождает, и вы обнаружите, что награда придет.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает

0: выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
2: Цитаты, высказывания, афоризмы.
3: Вы когда-нибудь замечали, что с возрастом истина о человеческих отношениях становится яснее? Многие верят, что семья всегда будет рядом, что дети отплатят родителям за их заботу и что старость станет временем признания и уважения. Но Шопенгауэр предупреждал нас: не все так, как мы себе представляем. Реальность такова, что после 60 лет многие чувствуют себя более одинокими. У детей своей жизни дружба распадается, а общество становится безразличным. Что же остается тогда? Вера в то, что семья является самым надежным основанием для старости, одна из величайших иллюзий жизни. Артур Шопенгауэр, мыслитель, который не обманывался природой человека, напоминает нам, что семейные узы не всегда строятся на искренней любви, а скорее на социальных нормах и наложенных ожиданиях. С детства нас учат, что семья всегда будет рядом, но эта идея редко выдерживает испытания реальностью взрослой жизни. В юности родители воспринимаются как центральные фигуры, необходимые для формирования и защиты детей. Но с течением времени динамика меняется. Дети вырастают, строят свои жизни и неизбежно создают дистанцию. Любовь может остаться, но приоритеты меняются. Им нужно заботиться о своих карьерах, супругах и детях, и часто пожилые родители становятся далеким воспоминанием среди повседневных обязанностей. Шопенгауэр ясно видел эту реальность и предупреждал нас об обычной ошибке – ожидать, что дети отплатят за любовь и заботу с той же интенсивностью, с которой их вырастили. Истина, как бы это ни было болезненно, заключается в том, что семейная привязанность может быть хрупкой и изменчивой. Некоторые отношения выдерживают испытания временем, но многие другие слабеют с расстоянием и отсутствием общих интересов. Старость становится для многих моментом горького размышления. Те, кто всю жизнь верил, что семья обеспечит им компанию и поддержку, оказываются беззащитными, разочарованными и даже обиженными. Но Шопенгауэр учит нас важному уроку. Единственный способ избежать страданий – это принять реальность и мудро подготовиться к ней. Если есть что-то, чему учит старость, так это то, что никто не может полагаться исключительно на других для своего счастья. Люди ожидают, что их дети будут заботиться о их благополучии, но это ожидание не всегда оправдывается. Даже когда есть любовь, не всегда есть доступность. Дети, живущие далеко, внуки, которые едва знают своих бабушек и дедушек, семейные решения, которые исключают пожилых, это обычные сцены, которые повторяются по всему миру. Вместо того, чтобы цепляться за идею, что дети и внуки будут нашим основным источником, мы должны укреплять другие области жизни, которые гарантируют независимость и личное удовлетворение. Не возлагайте свое счастье на возвращение любви от детей. Многие родители проводят жизнь, инвестируя в детей, ожидая благодарности и возмещения. Но Шопенгауэр предупреждает нас: ожидать чего-то от других – это корень разочарования. Любовь, которую дали своим детям, была подарком, а не контрактом с обязательством вернуть. Живите для себя, делайте то, что приносит вам радость, и не связывайте свое счастье с тем, что другие могут или не могут предложить. Ошибка многих пожилых людей заключается в том, что они ограничивают свою социальную жизнь семейным кругом. Инвестируйте в прочные дружбы и участвуйте в группах и мероприятиях, которые обеспечивают вам связь с другими людьми. Шопенгауэр учит нас, что эмоциональная зрелость приходит через принятие мира таким, какой он есть. Старость не обязательно должна быть периодом горечи и разочарования. Напротив, это может быть момент освобождения, при условии, что мы готовы столкнуться с правдой и построить полноценную и независимую жизнь. Многие родители, достигнув старости, замечают, что они больше не являются центром жизни своих детей. У них есть свои семьи, карьеры и заботы. Это не отсутствие любви, а естественное изменение фокуса. Проблема в том, что многие пожилые люди привязываются к этому ожиданию, что дети всегда будут рядом, что они будут навещать и всегда будут иметь время для долгих разговоров. Когда этого не происходит, возникает обида и в некоторых случаях даже окончательное отдаление. В старости те, кто признает и принимает, что человеческие связи меняются со временем, живут гораздо легче. Ключ к спокойной старости не в том, чтобы требовать любви и внимания от других, а в том, чтобы построить жизнь, которая будет поддерживать себя сама. В конце концов, кто научится быть счастливым с самим собой, никогда не станет заложником отсутствия других.
2: Мысли вслух.

0: В Дагестане 6 часов. Время. Диалог ФМ.
1: Значимо. Важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 12 июля 1590 года был основан город Саратов. Его заложили князь Григорий Засекин и боярин Федор Туров. Они возвели деревянную крепость на берегу Волги. Изначально Саратов был не столько городом, сколько стратегическим форпостом. Он должен был охранять юго-восточные рубежи русского государства и защищать Волжский торговый путь. Расположение оказалось крайне удачным. На пересечении водной артерии и сухопутной дорог, что со временем превратило Саратов в важный транзитный и торговый узел. Уже в 17 веке город не раз оказывался в гуще исторических событий. Его сжигали, восстанавливали, переносили с места на место, пока в 1674 году по указу царя Алексея Михайловича он окончательно не обосновался на правом берегу Волги, где стоит и поныне. С этого момента начался новый этап в его судьбе. От военной крепости Саратов постепенно становился полноценным городом с собственной экономикой и культурой. В 17 веке Саратов укрепил свое значение как центр торговли солью и рыбой. Добыча соли на озере Эльтон и рыбный промысел на Волге приносили городу немалый доход. А в 1780 году, получив статус губернского города, Саратов обрел административную значимость. Это дало мощный толчок развитию инфраструктуры, появлению каменных зданий, учебных заведений и больниц. Не менее яркой была и культурная история Саратова. В 1885 году здесь открылся первый в провинции общедоступный художественный музей имени Радищева. Событие, ставшее важной вехой в культурной жизни всей России. Позже в городе появилась консерватория, университет, цирк с русской труппой. Саратов уверенно заявлял о себе как о крупном просветительском и творческом центре Поволжья. В 20 веке город прошел через масштабные перемены, индустриализацию, военные испытания, послевоенное восстановление. В годы Великой Отечественной войны Саратов стал надежным тылом, а в послевоенные десятилетия – важным промышленным и научным центром. При этом он сумел сохранить свое историческое лицо – старинные улицы, волжские панорамы и архитектурные памятники, которые напоминают о богатой и непростой судьбе города. Сегодня Саратов – это живой сплав эпохи традиций. Он остается крупным экономическим, образовательным и культурным центром Поволжья, где вековая история органично соседствует с современной жизнью, а каждый уголок хранит отголоски давних времен.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, меня зовут Брайан Трейси. Меня всегда спрашивают, каковы привычки успешных людей. Что приводит их к тому, что они входят в топ-20% тех, кто зарабатывает деньги в нашем обществе? Что ж, Аристотель как-то сказал, что 95% из того, что вы делаете, является результатом вашей привычки. Итак, основное правило заключается в том, что вы должны формировать полезные привычки, а не допускать формирования вредных привычек. Другое правило гласит, что полезные привычки трудно сформировать, но с ними легко жить. Вредные привычки легко сформировать, но с ними трудно жить. Одним из поворотных моментов в моей жизни и в моих исследованиях в области психологии стало открытие, что к любой привычке можно приучиться, и от любой можно отучиться. На самом же деле вы фактически не отучаетесь от привычки. Вы просто заменяете вредную привычку полезной, той, которая имеет более мощную силу и влияние. И как же развить в себе полезную привычку? Вы вырабатываете привычку путем повторения. Почти все, что вы делаете с того момента, как встаете утром, это привычка. Итак, подумайте о себе, какие привычки иметь лучше всего. Я написал книгу под названием «Привычки на миллион долларов». Это 12 глав, и в каждой главе собраны 20 или 30 привычек. Позвольте, я расскажу вам о некоторых из лучших. Первое. Выработайте привычку ежедневно ставить цели и ориентироваться на них. Что это значит? Когда вы ложитесь спать ночью, подумайте о своих целях на предстоящий день. Маленькие цели, которые вы собираетесь достичь в этот день. Ведите дневник и регулярно записывайте свои цели. Когда вы находитесь в дороге, думайте о своих целях. Когда вы общаетесь с людьми, думайте о своих целях. Видите ли, вы достигаете того, о чем думаете большую часть времени. Итак, все успешные и богатые люди думают о своих целях большую часть времени. Во-вторых, будьте ориентированы на результат. Люди должны всегда думать о самых важных вещах, которые они могут сделать прямо сейчас, чтобы получить свои самые значимые результаты. Успешные люди составляют список всего, что им нужно сделать. И прежде чем приступить к работе, они устанавливают приоритеты в этом списке. На самом деле это меняет жизнь. Спросите себя, что если я мог бы сделать только что-то одно из этого списка до того, как мне нужно будет срочно уехать на месяц? Какое из этих дел я бы хотел обязательно завершить? Поставьте круг вокруг него и начните выполнять его немедленно первым делом. Приучите себя работать без остановки, пока вы не завершите это одно единственное дело. Эта простая техника делала из бедных людей богатых везде, по всему миру. Начните немедленно выполнять свою самую важную задачу, дисциплинируйте себя, чтобы не бросать ее до тех пор, пока она не будет завершена. Еще одна привычка, которую вы можете выработать, это ориентироваться на людей. Признайте, что все, чего вы достигнете в жизни, будет зависеть от помощи, поддержки или сотрудничества других людей. Поэтому всегда думайте, как я могу помочь этим людям, чтобы они захотели помочь мне в ответ. Если вы думаете о своих продажах, бросьте это. Лучшие продавцы все время думают о своих клиентах, кто их клиенты, и чего хотят их клиенты, и как им максимально помочь. Как они могут помочь им еще больше сегодня? Успешные люди очень сосредоточены на самых важных людях в своем окружении, как в личном, так и в деловом. Еще одна важная привычка – стать ориентированным на здоровье. Думайте о своем здоровье. Подумайте о том, чтобы есть меньше и лучше. Подумайте о ежедневных упражнениях. Подумайте о том, что нужно много отдыхать. Помните, чтобы добиться успеха в нашем конкурентном мире, вам нужно много энергии. Чтобы иметь много энергии, вам нужно хорошо питаться, много отдыхать и постоянно заниматься спортом. Одна из самых важных привычек – характер и честность. Всегда говорите правду. Какой бы горькой она ни была. И последняя привычка — это самодисциплина. Самодисциплина, по-видимому, является основной привычкой, которая делает все остальное возможным. И лучшее определение самодисциплины в том, что самодисциплина — это способность заставить себя делать то, что вы должны делать, и когда вы должны это делать, хотите вы этого или нет. Любой может делать то, что ему нравится. Именно тогда, когда вам этого не хочется, но вы все равно это делаете, вы развиваете самодисциплину, которая делает все возможным.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ханак. Аул Табасаранского района Дагестана. Расположен он в 4 километрах к западу от районного центра села Хунчи. Село входит в состав сельсовета Хурикский. Считается самым древним селом данного сельсовета. Название аула произошло от слова «хян», что в переводе означает «двор». До принятия ислама в одних аулах исповедовали иудейство, других – христианство армянского толка, а жители Верхнего Табасарана – христианство как армянского, так и православного толка. До прихода абу-муслима в Табасаране были свои амиры. Те села, где жили амиры, были исламизированы насильно, а где их не было, население приняло ислам добровольно. Известно, что селение Ханак древнее. Сохранилась запись о приглашении аульчанами где-то 500 лет тому назад, прибывшего из Сирии и поселившегося в Геджухе шейха Зейнулабида. С его приходом здесь была построена мечеть и начался период шариатских порядков. Более того, сохранилась запись родословной Зейнулабида, где перечислены 16 человек. Как видно из записи, переселение Зейнулабида в Ханак произошло примерно в первой половине 16 века. Основным занятием ханакцев были земледелие и скотоводство. О развитии земледелия говорит наличие в селе большого количества мельниц. На реке Ханакчаи их было 9. Также известно, что жители других сел бесплатно пользовались ханакскими лесами и мельницами. К достопримечательностям села относят ханакский водопад и мечеть, которая была построена 440 лет назад. Выходцами этого села являются крупный ученый-арабист Малашахбан Али Мурадов и доцент сельскохозяйственной академии, кандидат математических наук Абулкадар Абулкасумович Умалатов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет. У меня в гостях Борис Белоцерковский, человек, который стоял у истоков игорного бизнеса в России, человек, который создал, по сути, вендинговый бизнес в России. Борис, спасибо вам большое за время. Знаю, что вы занятой человек. Очень рад вас видеть.
2: Спасибо за приглашение.
1: Давайте начнем с такого вопроса. Вам, если я не ошибаюсь, 69 лет. Вы занимаетесь бизнесом больше 40 лет, прошли вот весь, мне кажется, цикл вообще российско-советского бизнеса, и при этом вы в суперактивной фазе. У вас встреча, я разговаривал с вашей командой, сложно было встроиться в график. Вы ходите на подкаст-интервью. Зачем вы вообще это делаете? Зачем вы этим занимаетесь? При том, что по официальным источникам у вас там сотни, ну или как минимум сотни миллионов долларов за плечами имеется.
2: Ну, во-первых, невозможно остановиться, заниматься тем, что нравится. А во-вторых, не знаю, мне как-то... Это моя жизнь, у меня нет другой. Я не знаю, как можно по-другому жить пока.
1: Пока. Я слышал, что вы говорили, что изначально вообще начали заниматься бизнесом исключительно для того, чтобы зарабатывать деньги. Насколько это вот равно действительности?
2: Ну, покажите мне, кто занялся бизнесом не для того, чтобы зарабатывать деньги, в основном. То есть, ну, если даже ты реализовываешь идею, то ты реализовываешь идею именно для заработка.
1: Вот тут, кстати, извечный спор ходит, и один из ваших давних знакомых в виде Олега Тинькова, у него постоянно вот эти споры, бизнесмен, предприниматель и так далее, да, он постоянно защищает позицию. Вот есть предприниматели, которые не из-за денег, они инноваторы, они там что-то создают, а есть бизнесмены, которые приходят в первую очередь для того, чтобы зарабатывать деньги. Вот вы разделяете такой взгляд или не разделяете?
2: Я думаю, что это одна из олеговских идей, но она, конечно, не такая. И сам он не такой.
1: Расскажите, какой у вас взгляд вообще на бизнес, потому что сейчас поймете, к чему я спрашиваю, потому что у вас на самом деле разные абсолютно бизнесы были. Я, насколько знаю, там свечи изначально производили, чуть ли там не дома ваши сотрудники варили эти свечи в кастрюлях парафиновые. Потом у вас был бизнес с компьютером связан, потом вы были связаны с игорным бизнесом, потом вендинги. И все довольно успешно, все увенчалось, так сказать, прекрасным денежным успехом. Но я понимаю, что для того, чтобы много лет заниматься чем-либо, неважно какой это бизнес, неважно какая это индустрия, там должен быть какой-то подтекст. То есть невозможно так долго просто хотеть зарабатывать деньги и просто вот какое-то желание работать недостаточно. Что для вас вообще бизнес?
2: Ну, на самом деле это пункт первый. Можно всю жизнь хотеть зарабатывать деньги. Более того, разбудите меня, если вы найдете человека, который скажет, мне деньги не нужны. Значит, а для меня, не знаю, для меня бизнес и жизнь – это одно и то же. Я не мыслю себя в жизни без бизнеса, я не мыслю бизнеса, в котором я не участвую и так далее. Это мне неинтересно. Просто деньги, наверное, уже сейчас не так интересно, но все равно они обязательно нужны. Они являются мерилом и результатом того, что ты вообще работаешь.
1: А расскажите, как вот сейчас проходит ваш вообще день, просто обычный? Потому что я так понимаю, что вы в суперрежиме, то есть он не сильно отличается от того, что у вас было раньше.
2: Слушайте, ну я не занимаюсь оперативным бизнесом, операционным. Я никогда им особо не занимался, у меня к этому, честно говоря, нет талантов. Тем не менее, бизнес – это громадное количество различных отношений, которые я поддерживаю. Бизнес – это какие-то стратегические истории, которыми ты занимаешься и по которым ты должен проводить подготовку. Бизнес – это кругозор. И для того, чтобы у тебя этот кругозор был, тебе необходимо все время смотреть по сторонам.
1: А что для вас смотреть по сторонам?
2: Смотреть по сторонам – это, собственно говоря, смотреть, чем другие занимаются, изучать как бы конкурентов и неконкурентов, и даже чтение книг является расширением кругозора, как мы знаем.
1: Я, знаете, от вас слышал такую фразу, что для того, чтобы сделать успешный бизнес, не нужно там что-то особо изобретать, нужно просто внимательно как бы смотреть, что происходит вокруг тебя, и искать какие-то вот нерешенные проблемы, какие-то боли. Но вот если так взглянуть на сегодняшний современный мир, ты смотришь, и оно все как бы идеально довольно. То есть не приходят вот так вот сразу какие-то идеи о том, что можно было бы сделать. Идешь в ресторанную или там в общепит, там просто все уже есть. Идешь в автоиндустрию, то же самое. Авиация, то же самое. Девелопмент, то же самое. Насколько, вот на ваш взгляд, то, что было раньше, не знаю, 20, 30, 40 лет назад, и то, что происходит сейчас, оно все равно поддается тем же самым правилам?
2: Понятно. Мы просто говорим, существует голубые океаны, существует красные. Значит, сегодня, конечно же, во многих индустриях, тем более в ресторанном, красный. Пункт первый, надо найти ту нишу, которой нету. Вначале это было достаточно просто. Это были те ниши, которые популярны на Западе, а здесь их не существовали. Так же, как проходили там, не знаю, все там, Озон, сразу вспоминаем Amazon, угу. Тиньков, который жил в Америке и там взял эту идею по рассылке кредитных карточек, первым их стал делать как раз Bank of America и Bank One. Значит, ну, то есть первоначальная идея была простая. Ты ищешь те ниши, которых не существует. Сегодня все заключается в нюансах. В этом смысле рестораны очень красивые, как бы история, которую можно рассматривать. Вот мы видим кучу открывающихся ресторанов, вроде везде плюс-минус одинаковая еда, где-то, может, повкуснее, где-то повкуснее, но какой-то успешный, какой-то неуспешный. Если бы знать этот секрет, но какие-то люди раз за разом открывают успешные, как, не знаю, как Саша Аганезов, как Аркаша Новиков, как, там много есть людей, которые делают успешные рестораны. А есть люди, которые открывают ресторан раз за разом, и у них ничего не получается.
1: Тогда вот давайте немножко к вашему пути. Я вообще в целом, если посмотреть на то, на все, чем вы занимались, это как раз такая стратегия некого голубого океана. То есть, по сути, даже с самого первого начинания, там, со свечек, это такая была сфера, я так понимаю, которая не была еще развита на тот момент в России. И то, что мы берем дальше, все то же самое. Да и горный бизнес, и вендинги. Соответственно, вот давайте просто... Мне интересно, знаете, воспроизвести ситуацию. Вот вы сидите, вы до этого там не занимались какими-то вот сверхъестественными вещами, которые позволили бы вам увидеть насмотренность получить гигантскую или еще что-то, чтобы придумать. И вот вы думаете, о, свечки. Это, я так понимаю, первый вообще бизнес, который вам какой-то капитал принес, такой базовый, да? Я потому что слышал, там, $1000 на этом зарабатывали ежемесячно. Вот можете мне попытаться воспроизвести? Понятное дело, что это было давно, но тем не менее. Каким образом вот новая идея, она вообще приходит в голову?
2: Ну, смотрите, вам приходит в голову куча идей непрерывно. Они проходят через вас, проходят как предложение что-то сделать, проходят как какие-то случайности, типа ты там с кем-то встретился, поговорил и так далее. Через вашу активность у вас возникает много идей. Какая-то из этих идей вам почему-то начинает нравиться, вы в нее верите. И в этот момент вы, собственно, туда и ныряете. Идея одновременно можно было, когда я начинал бизнес, можно было идти шить джинсы, а можно было делать свечки. Но мне показалось, что джинсы уже все шьют, а свечки еще никто не делает. И те... Так сказать, а наталкиваешься ты на то, что тебе из Европы привозят, значит, свечки, которые вставляются в тортик, это просто не существовало, мы не можем это представить, тогда этого не было, и ты начинаешь заниматься этим. С игорным бизнесом это тоже была в неком смысле случайность, потому что я пошел работать в компанию «Ретур», ну, пошел работать, это там... сложно сказать именно «пошел работать», которая была совместным предприятием российская, финская...
1: Германская.
2: Да, она была, в общем, помню, да. С российской стороны был союз композиторов, что прикольно. Значит, и у них оказался шведский партнер, который предложил им ставить игровые автоматы. И это был один из многих бизнесов. Ретур занимался гостиницами, он издавал книги, он занимался туризмом. Я... как один из, как бы, руководителей, мне могло понравиться любая история, но мне почему-то понравилось это, и я пошел туда. И с этого, например, начался у меня увлечение горным бизнесом. С вендинговым это тоже история про то, что она там из различных вещей сложилась. Она сложилась, прежде всего, из-за того, что незанятые производственные мощности, необходимость как-то перестраиваться после закрытия горного бизнеса. То есть я не могу сказать, что я вот сидел и из головы принимал гениальные решения. К сожалению, никакого, значит, Гугла и никакого Амазона я не придумывал с нуля. Я брал что-то, что лежало для меня на поверхности.
1: А вот если посмотреть, опять же, на ваш роудмэп там бизнесовый, то все проекты, за которые вы брались, они были успешные. А было вообще что-то, что у вас не получилось? Вот, или оно все вытекало одно из другого, и все получалось?
2: У меня было много неуспешных проектов.
1: Ну вот расскажите, потому что я смотрел и все старые, кстати, интервью с вами, там еще давние, и на «Дожде», и с Олегом, и все задают вопросы именно про то, что получилось, и какая маржа у вас в игорном бизнесе. Но мне на самом деле гораздо больше интересно другое, потому что мы все смотрим зачастую на людей, у которых получилось, и пытаемся повторить то, что они сделали. Но в реальности зачастую гораздо больше опыта приносит то, что не получилось. Как точно делать не стоит.
2: Слушайте, ну была такая история, например, я как питерский человек, мне в принципе нравится рюмочная. И у меня была большая традиция их посещения и так далее. И я думаю, ну как же так, в Москве нету рюмочных. Ну нету тут. Почему-то это... Вот я сейчас открою кучу рюмочных, и это будет очень успешный бизнес. Это было во времена, когда игорный бизнес закрывался, оставались какие-то locations, и были партнеры, которые хотели это делать. Но Это вот история про то, что одно и то же можно открывать успешно, можно открывать неуспешно. Прекрасно, в общем, открыли 5, закрыли 5 и потеряли, ну, относительное количество денег, ну, большое, небольшое. Другой бизнес был неуспешный. Мы рекламно решили, что мы повесим на вокзалах, значит, экраны и начнем продавать на них рекламу. В принципе, у меня уже был опыт в рекламном бизнесе, так достаточно большой, и мне показалось, что это вот такая тема, вот она совершенно... Но из-за того, что это бизнес как бы оторванный и маленький, ему было очень сложно и дорого собирать рекламу, он весело провалился. Ну и самая, наверное, большая неудача моя, это была попытка выйти в английский вендинговый.
1: Бизнес. Вы даже покупали долю в компании, да, насколько
2: я знаю? Да, мы купили... Идея была прекрасно бизнесовая. Значит, идея была такая – купить публичную компанию английскую вендинговую, сделать реверс тейковый на русский бизнес, и у тебя вот русская компания оказалась на публичном английском рынке. Это прямо... Это история про то, что идея хорошо или идея. Идея была прекрасна. Исполнение получилось неудачным. Мы потеряли там, я думаю, $8 миллионов. Может, 10, не знаю.
1: Давайте проведем теперь, смотрите, такой, может быть, сложный вопрос в какой-то мере, но тем не менее. Вот есть успешные ваши кейсы, есть неуспешные кейсы. Если не с точки зрения каких-то технических особенностей, да, там, я не знаю, там, неправильно посчитали, неправильный бизнес-план, а именно с точки зрения вашего подхода, выделить какие-то вещи, которые в одном привели к успеху, а в другом привели к провалу. Я не знаю, может быть, недостаток фокуса, не до конца верили или еще что-то.
2: Вот смотрите, сейчас вот ты приезжаешь там на какую-нибудь фабрику и смотришь современную. Там уже давно жарят кофе горячим воздухом, там есть температурные режимы расписаны, они там с определенных плантаций собирают кофе, все это замешивают. Но в конце всей этой цепочки сидит дедушка итальянский, который пробует на вкус. И он сравнивает с тем вкусом, который мы сделали в первый раз, для того, чтобы в следующем году и через 2 года был тот же кофе. То есть все равно, в конце концов, находится человек с невероятным опытом, который говорит, вот надо тут немножко так, а здесь немножко эдак. Поэтому российские обжарщики в маленьких количествах, например, они делают очень крутой кофе. Но если ты попросишь кого-нибудь делать большое количество кофе со стабильным качеством, не, пока мы не нашли, например, мы продаем, наверное, 1 000 000 чашечек в неделю кофе.
1: Поэтому, 1 000 000 чашечек?
2: Да. Значит, но при этом мы покупаем кофе в основном в Италии. Интересно. Ну, в России вовремя мы еще покупаем, это большое очень производство. Достаточно, вот оно очень современное, но там, конечно, тоже не хватает итальянского старичка или старушки в конце. Кстати говоря, на Лавацци, там тоже, как бы вот я был на Лавацци, там в конце сидят, значит, 4 итальянских бабушки, потому что это большая фабрика. Одна бабушка не справляется.
1: С тобой кофе не попробует.
2: Да, и непрерывно тестирует кофе на вкус именно лично.
1: Обалдеть. Ну, кстати, по поводу вот зарубежного бизнеса, я помню, Михаил Фридман тоже рассказывал историю, что когда они выходили как бы на тот рынок, и он рассказал, что ты звонишь в России, ты можешь позвонить человеку в субботу в 4 часа утра, и он как бы не возникнет вопросов, что ты ему звонишь. А там как бы ты сам еще подумаешь 10 раз, а могу ли я вообще себе позволить человеку, даже топ-менеджеру, позвонить. Вот эти вот особенности бизнеса интересны.
2: Фридман, кстати говоря, вот на эту тему про Фридман вспомним. В какой-то момент мы с ним рядом сидим, и мне все время приходят какие-то сообщения, у меня привычка смотреть, потому что я потом забуду и отвечать на сообщения. Он говорит, а что ты все время с телефоном? Я говорю, ну мне вот звонят, пишут. А почему? Он говорит. Я говорю, как, ну вот вам пишут же? Он говорит, нет. Я говорю, а почему? У тебя, говорит, есть мой телефон? Я говорю, есть. Но ты же мне не пишешь? Я говорю, не пишу. Вот это, понимаешь, история про то, что когда Фридман говорит, что там нельзя позвонить, ему тоже нельзя позвонить в 4 утра, это все разговоры. Но ему мне... даже, в принципе, позвонить ты 10 раз подумаешь, раньше, чем позвонить и побеспокоить.
1: Но мне, к сожалению, пока что, мне очень нравится то, что говорит Михаил Маратович, и мне не довелось пока что с ним познакомиться, но я прям очень хочу, потому что если слушать то, как он говорит, то, как у него выстроен бизнес, и вообще подход, это, конечно, феноменальная история. О-о-о. Для меня он один из выдающихся как бы российских предпринимателей. И, конечно, был остается.
2: Он невероятно интересный, эрудированный, потрясающий, очень образованный музыки. Мы как-то с ним, значит, разговаривали в Зальцбурге на оперном фестивале, он, например, свободно оперировал там 10 исполнениями одной и той же оперы там. То есть, ну, уникальный абсолютно человек. Мне как-то посчастливилось, мы ходили с ним в поход по Синайской пустыне. И там деваться было некуда, И, в принципе, была возможность поговорить. Очень интересно.
1: А, ну, надеюсь, что мне доведется в какой-то момент с ним тоже поговорить, познакомиться. Вопрос, кстати, вот про телефон и про вообще про организацию. Это на самом деле же такая интересная история, потому что есть как бы разные подходы в ведении бизнеса, да? Кто-то, например, организовывает вообще свою работу таким образом, что у него есть там один человек, через которого он коммуницирует со всеми и максимально старается вот от всех оградиться, а есть люди, которые, наоборот, стараются находиться в таком эпицентре вообще происходящего, которые постоянно на связи, которым звонят, которым пишут, которые сами включены. Вот вы больше себя к какому типу относите?
2: Не, ну я точно отношусь ко второму типу, но на самом деле количество людей, которые мне звонят и пишут, тоже, в общем, с годами уменьшается, почему-то не увеличивается.
1: Понял. Ладно, тогда возвращаемся обратно. Я понял, то, что вот про бизнесы, неуспешны были те бизнесы, в которых вы не разбирались. Но вот смотрите, наверняка, когда вы переходили там, в тему игорного бизнеса или в тему вендингового бизнеса, вы, ну, вендингом, наверное, еще был какой-то фундамент, потому что это там производство, оборудование и так далее, но ты горный. Вы же тоже не разбирались в том, чем вы начинали заниматься. Да, почему тогда здесь получилось?
2: Нет, слушайте, это каждый раз это соединение... Не было бизнеса, ну, ни одного из них, где не начиналось с потерь. Вот не было. И в том числе и горный бизнес. Когда я начинал заниматься вот компанией по Уникум, там у меня была прекрасная история, когда мы потеряли деньги. И когда мы вендингом начинали заниматься и стали из-за отсутствия, собственно, кому продавать, мы стали сами делать оперирующую компанию, из-за отсутствия опыта мы тоже вначале теряли деньги. А в свое время, когда был игорный бизнес, и Рицо работал, не знаю, в 15 странах, но не было страны, которая не начиналась с попадания. То есть, в принципе, этот опыт, который ты покупаешь за деньги. Вопрос заключается просто в том, что если у тебя идея такая, что ты можешь потерять, не страшно. А если у тебя идея, которая там очень чувствительна к потерям, то все плохо.
1: Я вот, кстати, ну, мое такое, может быть, оно ошибочное мнение, но из того круга общения, по крайней мере, которое есть у меня, я замечаю, что люди в основном из моего окружения, кто занимаются какой-то предпринимательской деятельностью, это люди, которые вот с самого раннего детства были к этому склонны. От вас я как-то раз услышал, что это скорее вроде вот это предпринимательские навыки, это скорее приобретенный как бы опыт. И вот смотрите, давайте зайдем с какой стороны. Вот предприниматели зачастую теряют деньги. Вы говорите, каждый бизнес начинался с потерь. И мне кажется, что вот одна из вот этих вот врожденных таких вещей, это такая толерантность к ошибкам, толерантность к тому, что ты можешь потерять, что у тебя что-то не получится, что у тебя что-то сломается. И вот люди, которые, ну, как-то так вот устроены, как-то так родились, они после потери денег, они, не знаю, два дня поплачут, выпьют вина и продолжают дальше двигаться. А другие не могут. Вот на ваш взгляд, вот эти вот вещи, это все-таки, давайте конкретизируем.
2: Ну.
1: Это все-таки, на ваш взгляд, приобретенный опыт, который как-то формируется?
2: Конечно.
1: Да,
2: конечно.
1: Вот расскажите тогда.
2: Ну, я не знаю, приобретенный опыт – это еще как бы внутренняя конструкция человека.
1: Но это
2: готовность,
1: же...
2: готовность его, в принципе, к рискам, к потерям. Бизнес это всегда риски. Если ты нашел безрисковый бизнес, то ты гениальный человек, и что тут говорить. Такие чудом, наверное, бывают, но со мной такого не было. Значит, а в принципе, это история как раз любое предпринимательство – это риски. Если ты идешь на риски, они предполагают потери. Значит, дальше вопрос заключается в том, как ты переживаешь эти потери.
1: А у вас был момент в жизни какой-то, когда, ну, прямо вот после провала какого-то вам было очень тяжело? Я слышал, вы где-то сказали, что вы вообще не рефлексируете, что вы не размышляете вот на тему там, какого-то там своего тонкой душевной организации, каких-то таких моментов.
2: Я не сильно рефлексирую, действительно, но, слушайте, у меня было много ситуаций, когда я мог обанкротиться и так далее.
1: И как вы... Вот мне интересно, когда просто, знаете, это понятное дело, что когда ты в моменте оказываешься в такой ситуации, это всегда очень сложно. Но потом, когда ты смотришь назад, это как так смотреть, ну, мог не обанкротиться. И сейчас, например, вот такой период времени, да, и не только в России, а вообще во всем мире, что очень многие люди теряют бизнесы. Они, как вот мы за камерой обсуждали, переезжают в другие страны, начинают что-то сначала. И внутренне это такой очень сложный, кризисный период, такое перестроение определенное. Для вас такой же период, например, был в тот момент, когда игорный бизнес в России как бы попал под ограничение, и у вас... полная трансформация и вас, и бизнеса. С точки зрения бизнеса, я представляю, там, наверное, были какие-то процессы, вы думали, что можно производить и так далее. Это для меня более-менее логично. Мне интересно, как бы, внутренний мир. Что в этот момент происходило внутри вас? Я не знаю, вы пили водку, или вы гуляли, или думали, или что вы делали?
2: Нет, я пытался быстрее бегать.
1: Быстрее бегать?
2: Ну, и не в смысле бегать, а в смысле того, что, ну, больше и как бы активнее работать. То есть, если я понимал, что мне вместо того, чтобы переживать о том, что у тебя случилось, надо делать что-то. И вот моя попытка была больше делать. Угу. Потому что из этого чего-то обязательно вылезет. А просто, ну, ты потерял, ну, ты расстроился. Это абсолютно бесперспективная идея. Ну, да, что из этого следует? Ничего следует, что тебе загрустить надо. Ну, не, наоборот, если ты потерял, если у тебя критическая ситуация, если на кону там твой жизненный успех, у тебя есть только один выход, ты должен работать.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь».
2: Итак, ребята, сейчас будет просто шок-контент. Вот я слышу постоянно такой вот вызов, такой вот запрос, как найти хорошую работу. Вот я сейчас расскажу, как найти хорошую работу. Давайте сперва определимся с тем, а что такое хорошая работа? Хорошая работа – это та работа, за которую хорошо платят бабки. И только после этого говорите мне, что делать, будем вот это делать, там смотреть, нравится, не нравится. Там. Утром бабки, вечером стулья. Не может быть хорошей работой та, за которую платят 3 копейки. Ну, посмотрите, до сих пор в России огромное количество людей, которые за 15 тысяч, я даже видел, за 9 тысяч ходят на работу. Ну, как это? Никогда не поддавайтесь на эти вот уговоры, что нужно любить то, что делаешь. Будут хорошие бабки за работу, полюбишь свою работу, будешь достигать хороших результатов, потому что будешь чувствовать себя хорошо. И вот теперь, когда мы знаем, что такое хорошая работа, и все иллюзии вот эти вот, они все убраны, да, теперь давайте поговорим о том, а как же найти эту хорошую работу. Первый пункт. Найди, что получше. Это правило означает следующее. Если ты

0: ищешь работу сейчас из состояния безработного, то вряд ли ты найдешь работу. Надо начать с чего угодно и искать, что лучше. Из состояния работы к тебе лучше прилипает следующая возможность. Второе. Постоянно повышать свою компетенцию. Ну, посмотрите, сколько людей, когда получили, ну, неплохую, скажем так, работу, они перестают развиваться. Ну, как если бы они вдруг решили, что, ну, все, типа, жизнь удалась, более-менее норм, и все. Что потом с ними случается? Ну, сами знаете, полно примеров вокруг. Поэтому постоянно повышайте свою компетенцию, чтобы вам открывались новые озера с большим количеством рыбы, да? Это реализуется именно через то, что ваши компетенции или разносторонность ваших компетенций повышается. Не застаивайтесь, учитесь новому постоянно. Наконец, правило третье. Постоянно расширяйте круг поиска. Вы знаете, чем шире круг, тем и шансов больше. Например, я никогда не ищу сотрудников на HeadHunter. И очень странно поступают те люди, которые, заполнив там какую-то анкету, в HeadHunter сидят и ждут. Ну, не расширяют круг поиска работы, говорит, ну вот HeadHunter рулит, пусть он за нас все делает. Вы знаете, кто вообще нанимает людей с HeadHunter? Ну, конечно, некоторые нанимают, я — нет. Где я ищу людей, вы знаете где? Я постоянно смотрю за компаниями, за другими компаниями, да, и зырю, просто зырку, и подмечаю, а кто там наиболее такой активный, интересный человек с разносторонними компетенциями и так далее. Я его подмечаю и джоб-оффер ему посылаю, ну, переманиваю тупо. Ну и очень логически вытекает четвертый пункт. Для того, чтобы найти хорошую работу, нужно хорошо работать. Ведь, возможно, именно сейчас за тобой наблюдает такой, как я, наблюдает и скоро пришлет тебе джоб-оффер, и если ты будешь хорошо работать. Итак, когда вы определились с тем, что такое хорошо работать, что это не какие-то там иллюзии Марии Ивановны, там надо любить то, что делаешь, и вот эта вся фигня, да, а работа, за которую хорошо платят, то тогда остается четыре простых, очень четких правила. Итак, первое — искать работу из состояния «а что получше?», то есть уже взяв какую-то работу и выбирать, что получше. Не сидеть в состоянии зависона и ждать. Второе — постоянно повышать свою компетенцию или расширять поле своих компетенций, которыми вы владеете. Третье — постоянно расширять круг поиска, постоянно подсматривать, а что за забором, что у соседа и так далее, постоянно искать, где рыбы больше, где зарплаты больше. Ну и четвертое — хорошо работать, потому что за вами именно сейчас могут наблюдать. Используйте эти четыре правила, чувствуйте себя хорошо и знайте, что это главная ценность жизни, когда тебе нравится, что с тобой происходит.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Мысли вслух.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Уступайте место пожилым людям, беременным женщинам и пассажирам с детьми. Также не занимайте место рядом с сумкой. Выходя, поблагодарите водителя. Это простой жест вежливости, который делает день приятнее.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Дорожные новости.
1: Лимит выплат по ОСАГО без вызова ГИБДД не изменится. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. До 5 миллионов таксистов работают в серой зоне. О поездках водители и пассажиры договариваются через соцсети и мессенджеры. По подсчетам сервиса «Максим», таких чатов более 11 тысяч, а их совокупная аудитория – 23 миллиона пользователей. Поездки в обход агрегаторов могут стоить дешевле, а в небольших населенных пунктах альтернативы нет из-за отсутствия крупных таксопарков. При этом у пассажиров нет страховки, а риски конфликтов с водителем растут в разы. Лимит выплат по ОСАГО без вызова ГИБДД не изменится. В Госдуме отклонили разработанный депутатами от новых людей законопроект. Предлагалось повысить лимит по европротоколу до 300 тысяч рублей. Авторы ссылаются на рост цен на запчасти. Нынешних 200 тысяч может не хватать для мелкого ремонта. Но в Госдуме посчитали изменения преждевременными. В среднем по ОСАГО сейчас выплачивают 120 тысяч рублей. Для большинства аварий лимита хватает, а увеличение расширит возможности для мошенников. В России теперь можно проверить историю автомобиля с пробегом, купленного в Китае. Сервис «Автопруф» разработан агентством «Автостат» при участии китайских партнеров и Министерства коммерции КНР. Перед покупкой по ВИН-номеру можно посмотреть количество и тип владельцев, заводской цвет кузова, данные о пробеге и использовании в такси, историю ДТП и страховых случаев. Риски взять кота в мешке уменьшаются. Сервис подходит для тех, кто уже купил бэушку в Китае. Поможет ли она как доказательство на случай суда с продавцом, правда, большой вопрос. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 12 июля 1931 года в городе Ош, административном центре округа Ош и департамента Жер, главном городе исторической области Гасконь, был торжественно открыт памятник мушкетеру Д'Артаньяну. Этот монумент – дань уважения не только литературному герою, прославленному Александром Дюма в романе «Три мушкетера», но и реальному прототипу Шарлю де Бац де Кастельморо Д'Артаньяну, гасконцу по происхождению, чья отвага и преданность службе вошли в историю. Для жителей Оша памятник стал символом связи времен. Он напоминает о корнях легендарного мушкетера и о богатом наследии Гаскони, края, который подарил миру образ бесстрашного рыцаря эпохи Людовика XIII. Установка памятника в 1931 году подчеркнула непроходящую популярность истории о мушкетерах. Роман Дюма к тому моменту уже почти век покорял читателей, а образ Д'Артаньяна превратился в культурный феномен, узнаваемый далеко за пределами Франции. И сегодня монумент в Оше остается одной из знаковых точек на туристической карте Гаскони, притягивая поклонников приключенческой литературы и всех, кто верит в девиз «Один за всех и все за одного». И в этом особая магия памятника. Он не просто увековечивает героя книги, а оживляет саму атмосферу эпохи с ее кодексом чести, верностью долгу и жаждой подвига. Для Гаскони Д'Артаньян больше, чем персонаж. Это часть местного характера, гордая и неукротимая, как ветер на гасконских холмах. И каждый, кто останавливает свой монумент в Оше, словно на мгновение слышит стук копыт и звон шпаг и верит, что дух настоящего мушкетера по-прежнему жив.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Мысли вслух.
1: Большинство людей искренне верят, что богатство принадлежит тем, кто умнее, тем, кто образованнее, тем, кто лучше анализирует, тем, кто способен видеть больше возможностей, чем другие. Это звучит логично, это звучит справедливо. И именно поэтому это почти полностью неверно. Богатство в реальном мире почти никогда не принадлежит самым умным. Оно принадлежит тем, кто стратегически осознан. Никколо Макиавелли понимал это еще в XVI веке. Он видел, как люди с высоким интеллектом разрушали себя сомнениями, в то время как менее одаренные, но более решительные занимали позиции, которые затем приносили власть и деньги. И если ты внимательно посмотришь на реальный мир, ты увидишь то же самое. Люди, которые остаются бедными, часто знают больше, читают больше, думают глубже. А люди, которые богатеют, часто действуют быстрее, проще и грубее. Это не ошибка системы, это и есть система. Макиавелли писал, что удача благоволит не самым достойным, а самым решительным. И это утверждение ломает современную мораль, потому что нас учили иначе. Нас учили, что если ты все сделаешь правильно, мир обязательно вознаградит. Но Макиавелли смотрел не на то, как должно быть, а на то, как есть. И в мире, как он есть, стратегия всегда побеждает интеллект. Интеллект без стратегии превращается в паралич. Человек видит слишком много вариантов, слишком много рисков, слишком много возможных исходов, и в итоге он не делает ничего. Макиавелли бы сказал: «Человек, который видит все опасности, но не действует, уничтожается временем». Большинство бедных людей уничтожено не ошибками, а бездействием. Они слишком долго анализируют, слишком долго ждут идеальных условий, слишком долго хотят быть уверенными. Но уверенность никогда не предшествует действию. Она следует за ним. Есть момент, который навсегда меняет восприятие. Когда ты понимаешь, что богатство – это не награда за ум, а результат участия в игре. Если ты не в игре, ты не можешь выиграть. Многие умные люди вообще не входят в игру. Они наблюдают,
0: комментируют, критикуют, но не рискуют. Макиавелли писал, что осторожность без движения – это замаскированный страх. И страх – одна из главных причин бедности. Не страх бедности, а страх ошибки. Страх выглядеть глупо, страх потерять статус, страх признать, что ты не знаешь. Именно поэтому часто богатеют те, кто кажется менее умным. Они не застревают в бесконечном анализе. Они спрашивают иначе. Не «а что, если не получится?», а «сможет ли это меня уничтожить?». Если ответ «нет», они действуют. Это мышление Макиавелли. Он не искал идеальных ходов. Он искал допустимые риски. И это ключ. Современное образование учит анализировать, но не учит действовать. Оно выращивает людей, которые блестяще объясняют, почему что-то не сработает, но не могут построить ничего работающего. А богатство всегда следует за теми, кто двигается раньше других, понимая территорию. Ты не обязан быть гением. Ты обязан оставаться в игре достаточно долго. Богатство редко приходит из-за одного удара. Оно приходит из-за способности переживать длинные периоды без результата. Макиавелли понимал это. Он знал, что сила формируется в тишине,
1: что самые опасные игроки – это те, кто может долго действовать без аплодисментов. Большинство людей не выдерживают этого. Им нужно подтверждение. Им нужно признание. Им нужно ощущение прогресса. И когда этого нет, они сходят с дистанции. Вот почему люди с меньшим интеллектом часто выигрывают. Они не обманывают себя сложностью. Они принимают грубую реальность и продолжают двигаться. Макиавелли бы сказал: «Лучше быть слегка наивным, но неостановимым, чем блестяще умным и неподвижным». Есть еще один принцип, который большинство никогда не принимает. Людей судят не по сути, а по проявлениям. По тому, как ты входишь в комнату, как говоришь, как действуешь, как выдерживаешь давление. Это не поверхностность, это психология. Макиавелли писал, что люди видят глазами, а не разумом. И в современном бизнесе это верно как никогда. И здесь появляется вопрос, который стоит задать себе честно. Не достаточно ли я умен, а готов ли я продолжать движение, пока другие сомневаются? Потому что деньги не идут к тем, кто знает больше. Они идут к тем, кто дольше остается в игре. Богатство не растет линейно. Оно приходит скачками после длинных периодов тишины. И человек, который не способен выжить в этой тишине, никогда не увидит взрыв. Макиавелли понимал власть как контроль над временем. Тот, кто контролирует время, контролирует результат. Большинство людей ломаются раньше. Они ищут оправдания. Они меняют направление. Они бросают за шаг до сдвига. А дисциплина – это не просто привычка. Это оружие. И оно работает тихо. Чем больше человек хочет создать нечто значимое, тем дольше он должен действовать без признания. И вот почему так мало людей становятся богатыми. Они не могут выдержать невидимость. Но богатство строится в тишине и проявляется внезапно. И если ты хочешь понять, почему одни остаются бедными, а другие богатеют, нужно перестать смотреть на интеллект и начать смотреть на стратегию, терпение и способность действовать без гарантии.
2: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что аталычество – это древний дагестанский обычай, существовавший у многих кавказских народов? В Дагестане он приобрел разные формы. Особенно широкое распространение получил у кумыков, дедойцев, кайтаксов и ногайцев. В одном случае детей отдавали на воспитание в семью родственника из своего тухума в своем же ауле. В другом, напротив, передавали родственнику в семью чужеродного тухума, и тем самым закреплялось родство между двумя тухумами. Название аталычества происходит от тюркского слова «аталык» – «отцовство». Процедура передачи младенца рядовых горцев в дом аталыка была проста. Отец лично отводил сына в дом воспитателя. Аталык-воспитатель о своем ученике должен был заботиться как о родном сыне. Прежде всего, заботиться, чтобы ребенок рос здоровым и трудолюбивым, умел ездить на лошади, владеть оружием, знал Коран, был воспитан в духе горской этики и порядочности. Возвращение сына в семью обставлялось особой торжественностью, где узы родственных отношений между семьей и аталыком становились долговечными.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Наш сегодняшний герой Антон Пинский. Самый громкий, противоречивый и амбициозный ресторатор последнего времени. Антон, какими запомнились тебе 90-е?
2: Ну, такими разными. У меня было достаточно сытое детство. Отец занимался бизнесом в подмосковном городе Щелково, где мы и жили. Да, и, наверное, мы жили точно лучше среднестатистической семьи в 90-е. То есть мы могли себе позволить там, за границу съездить. Понятно, тогда еще, наверное, может быть, да, там не Париж, но и когда еще Дубай не были тем Дубаем, которым сейчас город является, да, вот тогда, помню, в 90-е в Дубай ездили, в Турцию с родителями ездили. Да, вот отец в 90-е активно занимался бизнесом, поэтому рос я в семье с достатком выше среднего.
1: В одном из интервью ты рассказывал, что был какой-то конфликт с бандитами. Можешь чуть подробнее рассказать?
2: Там не то, что был конфликт с бандитами. В Москве, наверное, это было, может быть, чуть менее ярко выражено. Безусловно, тоже было, но, может быть, там в других масштабах. А в областных городах это было еще более гипертрофировано, когда рэкетиры, бандиты и так далее, да, крышевали, в принципе, весь бизнес в маленьких городах. Там от и до, это было начало 90-х. И, как мне кажется, я тогда уже много что понимал, не платить вариантов не было. Вот, потому что там людей действительно убивали, не в прямом смысле слова. А уже ближе к нулевым, значит, этот криминал зачастую срастался с местными администрациями.
1: Посмотрев на все это, как делал бизнес твой отец, не отбило ли у тебя желание самому заниматься бизнесом?
2: Не отбило. И здесь даже чуть другое. Это как раз... Вот я всегда хотел быть на него в детстве похожим. Вот крутой, деловой, там, да, ездит и прочее. И, в принципе, когда все вот эти события начались, так, для нашей семьи где-то нехорошие, да, мне уже тогда было, в принципе, я в сильно осознанном возрасте находился. И это лишь наоборот меня там где-то закалило, где-то, да, позволило смотреть на мир там не в розовых очках. Ну, и, наверное, тоже это у меня от отца такая, да, знаете, как вам сказать, черта характера. Но тогда действительно человеческая жизнь ценилась сильно меньше, чем сегодня. Вот. И уже там лет в 25-26, там в 30 я уже это осознавал и смотрел на эту картину чуть с другой стороны, что он действительно не пошел там до конца в этот конфликт только ради того, чтобы семья в нулевые перешла в том статусе,
1: физическом,
2: в котором пребывала в 90-е. Он, в принципе, отец так и говорит, главная заслуга в нулевые, что мы выжили в 90-е.
1: Хочу поговорить еще про одного партнера, про Тимати. Вот для тебя он все-таки предприниматель или маркетолог с большой аудиторией?
2: Он новый Иосиф Кобзон.
1: Понимаете? Почему?
2: Ну, Иосиф Кобзон, он же был не просто, царство его небесное, не просто он был певцом, все-таки Иосиф Кобзон был человеком, там, способным решать разного рода задачи, да, и вопросы. Вот, и Тимур, конечно, он в какой-то мере, наверное, вот похож на Иосифа Кобзона. То есть у него спектр решаемых им задач, он достаточно широкий. Вот, понятно, есть, опять же, некие очевидные вещи, которые все видят, mm-hmm. что он там маркетинг, там реклама mm-hmm. и прочее, прочее, прочее. 20 миллионов подписчиков там в одной из сетей mm-hmm. и так далее и тому подобное. Но в то же время у него, конечно, очень правильно бизнесово сложена голова и там подход ко всему. Да. Ну и плюс он способен быстро реагировать там на какие-то вещи. В принципе, он так вот по энергетике, да, достаточно, как мне кажется, мы с ним похожи, поэтому, может быть, с ним и сработались.
1: Есть мнение, что 500 миллионов за Starbucks – это, ну, совсем не та цифра, которую он стоит.
2: Маленькая, большая?
1: Ну, слишком мало. Говорят, что Starbucks стоит в несколько раз дороже.
2: Нет, стоил-то, конечно, дороже, но вопрос, в каких условиях его продают. В принципе, все, что сейчас уходящие иностранцы здесь продают, они продают это сильно дешевле, чем это стоит.
1: С каким дисконтом вы его купили, по твоему мнению?
2: Сейчас скажу. Просто прежде чем перейти к Starbucks, я скажу вообще, какая практика в итоге сложилась сейчас с подходом к уходу этих компаний. Когда мы покупали, еще не была выработана до конца методология государством, как это надо регулировать. Угу. Понятно, надо было получать разрешение комиссии, что этим могут продаться. Угу. А теперь комиссия дает рекомендации, угу. что этим могут продаться за 50, не более чем за 50% от стоимости, угу. От оценки.
1: Да.
2: От оценки. Вот. Это к вопросу, какой сейчас дисконт. Угу. То есть сейчас дисконт – это минимум 50%. Значит, что касается нашего с ними случая. Если бы Starbucks нам продавался, и как это правильно оценивать, нам продавался в виде рабочего бизнеса, у которого есть выручка, у которого есть вот та доходность, которая у них была, с каким-то понятным сроком на ребрендинг, то это одна стоимость бизнеса. А они нам продали, по сути, просто договора аренды, оборудованные договора аренды, где нет ни выручки, ничего, и где нет бренда, и где нет уже полгода потребителей, угу. гостей. Поэтому, если смотреть, сколько у них он стоил на момент закрытия, ну, наверное, справедливо было бы оценить... Сейчас я вам скажу. Наверное, стоило бы справедливо оценить... думаю, 1.2 миллиарда. Угу. Наверное, вот это была бы справедливая оценка. С учетом того, когда они нам продавали и из чего мы исходили из того, сколько бы у нас заняло времени с нуля угу. построить и отремонтировать вот эти помещения, взять в аренду, содержать команду, там, угу. оборудование купить там, и так далее и тому подобное. Вот. И мы для себя, соответственно, вот, приняли решение. Это же был там тендер некий, угу. там было много других участников, в том числе известных сетевиков наших. Угу. Да. И вот мы оказались там чуть проворней. Да, и договорились. Но вопрос, дешево это или не дешево, дешево. Но полная стоимость не такая в итоге оказалась.
1: А какая?
2: А она оказалась выше, потому что один момент мы не учли, что Starbucks заключал таких договоров аренд, по которым невозможно было там договориться ни по каникулам, пока ты переделал, пока мы перестраивали, mm-hmm. перезапускали. Потому что мы не могли запустить сразу все точки. Потому что, по сути дела, там полностью и продукт с нуля создавали, и логистику выстраивали. В общем, мы на все это потратили там 3-4 месяца, а в месяц простая арендная плата составляла 100 миллионов рублей, там плюс-минус.
1: По всей сети?
2: По всей сети. Кто-то делал скидки, кто-то там не делал, но в целом вот где-то в районе, наверное, там 90-100 в месяц уходило. А мы, значит, с 1 августа уже все точки были в нашем ведении. А полностью мы все точки запустили только в январе. Вот. И вот эти затраты, а помимо этого, мобильное приложение, сайт, фирменный стиль, вывески, то-то-то-то-то-то-то, что вот совокупные затраты, наверное, с учетом того, что мы заплатили кувейцам, ну, я думаю, наверное, надо оценивать порядка миллионов, там, 800-850, угу. где-то вот так.
1: Есть мнение, что вы стимите вот в этой сделке... Ну, если не номинала, то не основные владельцы этого бизнеса. Что есть якобы некий сенатор, который тоже зашел туда деньгами.
2: Ну, во-первых, мы никогда это не скрывали, и это во всех официальных пресс-релизах есть, что компания «Синдика», которая, да, принадлежит Арсену Конокову, она является партнерской компанией. Это первый момент. Второй момент, что все участвовали деньгами. Там в третий вопрос, что давайте я так до конца всех там секретов раскрывать не буду, но могу сказать, что мы равные партнеры, раз это с точки зрения там номинал не номинал, угу, там и прочее. Угу. Плюс у нас еще есть управляющий партнер, это Эрнесто Гонсалес, который был директором Starbucks здесь. Угу. Мы его пригласили, он чуть в другой доле, да. Вот. Мы, соответственно, оставшиеся можете примерно посчитать, в какой он, и поймете, в каких мы. Да, мы втроем в равных долях, все вкладывали деньги, но понятно, что каждый там давал свой функционал, и понятно, что, наверное, с точки зрения финансирования вклад «Синдики» был больше, чем у нас с Тимуром. Но у нас с Тимуром тоже были финансовые вложения в этот бизнес. И то я вам скажу, что вот этот перекос, он был только в части выкупа. Угу. А в части вот этого уже дофинансирования, которое, в принципе, равнозначно с этим, это уже все участвовали в своих долях.
1: Вот спустя год работы на Stars Coffee, как ты оцениваешь этот год?
2: Оцениваю как моя менеджерская победа, если здесь сказать. Да, потому что, вы же понимаете, у нас народ, он не только там самоироничный, но и крайне ироничный в отношении там тех, кто что-то делает. Угу. То есть у нас вот есть много диванных критиков, комментаторов и так далее.
1: Ну, обычно говорят про ваши убытки в 50 миллионов.
2: Сейчас мы про это расскажем, да. Значит, и не так много желают тебе успеха и удачи, и наоборот, все ждут, когда ты провалишься, при этом сами ничего не делают. Угу. И, конечно, в начале, когда мы запускались, первая точка открылась в августе, следующие там 20-30 в сентябре, а я напомню, в конце сентября того года не самые были лучшие настроения в обществе, и в целом определенное количество людей выехало за пределы страны, то есть выезжали в основном Москва-Питер, да, и выезжали, более того, скажу, либерально настроенные, а это была в большей мере ЦА Старбакса. Да, вот это все в совокупности, плюс постоянно висящие вот эти там 100 миллионов, там 80 миллионов, 70 миллионов по мере открытия точек, назовем так, неэффективных аренд, которые надо платить, а процесса там еще нет, это, безусловно, конечно, сильно давило. Плюс встал вопрос объединить команды, которые были остатки от Старбакса, с моими. Ну, у Старбакса какой был подход? Да неважно, как работает, там, если что. Ну, конечно, в какой-то степени важно, но если что, всегда есть большая материнская компания, которая там в случае чего пришлет денег. У меня все заточены на результат. И когда они вот столкнулись, эти две парадигмы, да, те такие чуть-чуть более расслабленные, такие лейзи, а мои такие с утра до вечера арбайтом.
1: Вот.
2: Да, у них там были тоже недопонимания, конфликты, и меня, я предполагал, что как руководителя и мой подход могут не принять. Но в итоге мы сколотили команду, мы сделали продукт, отстроили логистику. И в феврале, уже когда в январе мы все точки открыли, в январе мы уже работали в небольшой плюс, а дальше каждый месяц у нас шел рост. И он продолжается до сих пор. У Starbucks летом всегда был спад, а у нас летом шел рост. И рост в сентябре этот продолжился. И если взять вот те точки, которые работают, против тех точек, которые работали у них, на каждой точке у нас рост. То есть мы где-то превышаем на 5%, где-то на 15%, где-то есть на 20-22%. В среднем я оцениваю где-то сейчас превышение над их показателями на 15% с поправкой на инфляционное повышение цен. То есть это не то, что сейчас скажут, а вы там вот из-за инфляции цены подняли. Вот даже если эту поправку сделать и сравнить яблоки с яблоками, то плюс 15. Что касается того вопроса, который вы сказали, там убыток 50 миллионов и так далее. Буквально за месяц до того, как опубликовать эту информацию, опубликовали, что «Вкусная точка» тоже, значит, «Макдональдс» заработал 9 миллиардов, а за этот же период «Вкусная точка» минус 9 миллиардов. Как считали и те, и другие? Они брали показатели ООО за этот период, но за отчетный год и сравнивали его с предыдущим. Но только в предыдущем, что «Макдональдс», что «Старбакс» работали 12 месяцев, а «Вкусная точка» и «Старс» работали там 4 месяца «Старс», а «Вкусная точка» там 6 месяцев. Ну, и то открывая не все точки, а постепенно открывая, открывая, открывая.
1: Как тебе приходит идея об открытии нового ресторана? И можешь вообще в целом рассказать про подход?
2: Как возникает идея открыть тот или иной ресторан и прочее?
1: Да, как ты эти мысли структурируешь в голове? Что ты в этот момент
2: есть
1: делаешь?
2: Есть два подхода. Значит, если мы говорим о, например, там, Старсе или говорить о Доминосе, значит, то здесь, безусловно, решение открыть тот или иной ресторан продиктовано стратегией покрытия там, на трафике и так далее. То есть мы ищем места какие-то специальные, если понимаем, что нас там нет, нам там надо находиться. Что касается ресторанов более высокого сегмента, процесс концепции, Он и идея открыть ресторан, он исходит от появления и наличия помещения. Угу. Появляется помещение, дальше уже начинается там какой-то...
1: Творческая часть, да,
2: начинается? До творческой части сначала идет аналитическая часть. Угу. Когда ты вообще понимаешь, все-таки правильно ли это место, какой там трафик, какие соседи, какие концепции вокруг, почему... работало не так место до тебя, угу. какие там они ошибки сделали, на твой взгляд. То есть это в первую очередь большая аналитическая работа. А уже после того, когда ты понимаешь, что, скорее всего, здесь было бы правильно открыть итальянский ресторан со средним чеком, ну, скажем, там, 3,5 тысячи рублей, угу. Да, то уже начинается, соответственно, там творческая часть.
1: Давай теперь вернемся к зарубежным ресторанам. Расскажи, пожалуйста, какие проекты сейчас в работе?
2: Значит, вот у меня в Стамбуле Новиков по франшизе, в Бодруме, в Марине два Новика по франшизе, один итальянский, другой азиатский, и такой лаунж, переделанный из вертолетной площадки, значит, в клуб-лаунж. И на территории, значит, с Vogue-отелем, self-brand ресторан, первый именно ресторан, он же бич-клуб пинский. Это в этой части. Сейчас мы строим ресторан в аэропорту Стамбула. Аэропорт Стамбула, он там является одним из самых крупнейших в мире. Значит, второе направление – это Ближний Восток, о чем я уже говорил. Делаем в Дохе Новиков и делаем в Маскате Новиков по франшизе. Ну и, конечно, знаете, какой русский ресторатор не хочет поехать в Дубай? Угу. В Дубай я давно хотел поехать, значит, не с точки зрения отдыха с семьей, а с точки зрения бизнеса. Угу. Но я не хотел брать помещение, там, знаете, какое-то такое там в плохом месте. А у них с точки зрения сдачи помещения в аренду подход не такой, как здесь. То есть здесь ты приходишь к собственнику, говоришь, хочу вот помещение, вот аренда, и в большинстве случаев его не особо волнует, что ты в этом помещении будешь делать. Угу. У них по-другому. Они говорят, сначала дай концепцию, а у них, как правило, например, как компания MAR, это один из главных лендлордов, владельцев недвижимости, угу, в Дубае. Соответственно, если ты приходишь к ним и говоришь, а дайте мне помещение в аренду. Они говорят, нет, ты дай сначала концепцию, которую ты хочешь реализовать. А ты говоришь, ну как же, сначала типа дайте помещение, я тогда пойму, какая будет там концепция, как по-другому.
1: Да.
2: Они говорят, не-не, у нас так не работает, дай концепцию, а мы тебе из этого подберем помещение. И понятно, когда ты к ним туда приезжаешь, ты для них ноунейм. Да, ты можешь быть известным здесь, но если у тебя нет ресторана условно в Лондоне, и в Париже, или еще где-то, то ты даже будучи там первым парнем у нас, да, то их это, конечно, там в какой-то степени там заботит, они тоже на это, безусловно, смотрят, смотрят на твое портфолио, смотрят там на все те кейсы, которые реализованы, но относятся очень с большой настороженностью. Если ты совсем ноунейм, который просто хочешь поиграть, они тебе дадут супер ужасное помещение за супер дорого, в котором шансов, наверное, заработать они близятся там к нулю. Да, если у тебя есть какая-то репутация, но нету успешного зарубежного опыта, они тебе могут дать там чуть получше условия. Ну, у меня, благо, есть там стамбульский определенный опыт, турецкий, да.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Многодетные мамы имеют право выйти на пенсию в 50 лет. Об этом не только в нашем выпуске. Многодетные мамы, у которых есть 5 детей, имеют право выйти на пенсию в 50 лет, если у них имеется не менее 15 лет стажа и не менее 30 пенсионных баллов. Об этом рассказали в соцфонде. Если в семье трое детей, то многодетная мама может выйти на пенсию в 57 лет. Если детей четверо, то оформить пенсию можно в 56. При этом в соцфонде пояснили, что каждый год ухода за детьми до 1,5 лет засчитывается в стаж и формирует пенсионный коэффициент. При этом учитывается уход за каждым ребенком. По данным Министерства экономического развития, опубликовавшим обзор о текущей ценовой ситуации, годовой

Лиханова Людмила Иванова Швец. Речь идет о страховых социальных накопительных пенсиях, а также о пенсиях военных и перерасчете пенсии для работающих граждан. Все виды пенсии повышаются ежегодно в обязательном порядке. Размеры зависят от вида пенсии. Итоговый размер повышения будет определен после оценки экономической ситуации ближе к концу года, сказала Иванова Швец. На этом все. Берегите себя и свои деньги.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Ахмак остакодобт ильгит лвахулим. В руках дурака и палка выстрелить. Ахмак остакодобт ильгит лвахулим. Бет эрхалтичуни хатал сокола. Если голова не работает, ноги устают. Бет эрхалтичуни хатал сокола. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Если в рай не попадешь, будет хотя бы ад. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Бацкель тхир хисула, амал хисулару. Волк меняет окраску, но не привычки. Бацкель тхир хисула, амал хисулару. Мунгал бацватани, адамал анкал гурель. Если ты лев, то и другие не зайцы. Мунгал бацватани, адамал анкал гурель.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Как часто, когда у вас есть выбор между вредным и полезным, вы выбираете вредное? Например, между газировкой и водой вы выбираете газировку, просто потому что ничего страшного, ты ведь не растолстеешь резко на 10 килограмм и не проснешься завтра с диабетом, верно? Примерно так мы все и любим думать. Нам нравится жить в иллюзии, где успеха можно достичь только в результате каких-то массивных важных действий. Так, словно успех – это эдакий крепкий орешек, на который нужно просто посильнее нажать. Мы думаем, что в один момент можно просто сделать что-то большое и хорошее, и на тебя резко упадут все блага мира. Например, съесть особую большую перуанскую морковку за 100 тысяч рублей, и впитав все ее чудесные соки, стать невероятно здоровым, цветущим человеком. Но до тех пор можно пить газировку вместо воды, просто потому что это вроде как не превратит тебя в больного человека. Так что здесь возникает небольшой парадокс. С одной стороны, ты прав, маленькие решения не имеют особого эффекта. Просто выпив стакан газировки, ты не испортишь свое здоровье. Но с другой стороны, маленькие решения – это единственное, что важно, ведь ты будешь результатом каждого своего малюсенького действия. Эти малюсенькие действия очень легко выполнять. Выпить воду вместо газировки – на это способен каждый. Но поскольку их так легко выполнять, их также очень легко не выполнять. Но что если вы все-таки решите делать эти маленькие действия правильно? Да, выпив стакан воды вместо газировки, вы не станете здоровым человеком, но через год, в сравнении с другими, вы будете значительно здоровее. Сегодня вечером у вас будет выбор – почитать перед сном книгу или провести это время в социальных сетях. Очень легко прочитать 10 страниц перед сном, но поскольку это так легко, мы без угрызений совести от этого отказываемся. Да, эти 10 страниц текста не сделают из тебя просветленного мудреца, но в масштабах 5 лет это минимум 50 книг. Другие в этот момент сидят в социальных сетях, ведь это вроде как не сделает их неожиданно глупее, чем они уже есть. Не сделает, но на их фоне ты неожиданно начинаешь чувствовать свой интеллект. Это касается всех сфер нашей жизни – питания, саморазвития, спорта, отношений с людьми. Не существует никаких больших, массивных действий – это миф. Бывают только маленькие, ежедневные решения, которые приводят к большому результату. Нет лекарства от всех болезней, нет книги, которая всему научит. Нельзя получить идеальное тело за месяц, если ты всю жизнь сидел на диване. И ни одно место в мире не сделает тебя счастливым, если ты привык негативно воспринимать мир. Только ты каждый день решаешь, вредить себе или помогать. Бог в деталях. Конечно, не всегда получается действовать идеально, слабости свойственны людям, но у меня есть видение, кем я хочу быть через 10 лет, поэтому каждый раз, делая маленький выбор, я спрашиваю себя, приближает ли это меня к моей цели? Таким образом, через 10 лет я точно буду знать, что неплохой метаболизм ответственен за мой лишний вес, а сумма моих ежедневных выборов. Не существует таланта, есть предрасположенность, и только вам решать, реализовывать свой потенциал или нет. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Дагестан получит дополнительную финансовую поддержку в размере 3,8 миллиарда рублей для ликвидации последствий наводнения. Средства будут направлены на капремонт пострадавших жилых зданий, а также на покупку или строительство новых домов и квартир, сообщили в правительстве России. В Чердинском районе продолжаются круглосуточные аварийно-восстановительные работы на дороге Цури-Парчип. Механики трудятся без перерыва, сменяя друг друга, и работают в сложных условиях. Для выполнения работ задействованы 3 единицы техники. Это тяжелый гусеничный экскаватор, бульдозер и автогрейдер. Работники городской администрации Махачкалы организовали субботник на проспекте Петра I. Мероприятие стало подготовительным этапом к будущим работам по благоустройству территории. Участники убрали загрязнения с бетонных ограждений и провели их гидравлическую очистку. В администрации уточнили, что такие работы необходимы для подготовки поверхности к последующим мероприятиям по благоустройству. В 2ГИС появилась карта бензина. Она отображает информацию о наличии топлива, ценах, очередях и лимитах на более чем 29 тысячах АЗС по всей России. Информация поступает от пользователей и транзакций Сбербанка, обновляясь каждые 10 минут. Сервис был запущен в ответ на растущий спрос. В июне количество запросов на поиск топлива увеличилось в 7 раз. Мировые цены на пшеницу выросли более чем на 4% после атак Украины на российские суда в Азовском море, об этом пишет Bloomberg. По данным издания, за последние дни Украина атаковала уже 76 судов, в том числе сухогрузы, перевозившие зерно, что в свою очередь привело к нарушению судоходства в Азовском море. Дагестанский боксер Чейраф Ашалаев одержал 3-ю победу в своей профессиональной карьере, успешно выступив на турнире IBA Melbet «Ночь чемпионов» в Баку. В 8-раундовом поединке во втором среднем весе он победил представителя Беларуси Михаила Долголевца единогласным решением судей. Данный успех стал для Ашалаева 3-м в его 3 профессиональных боях. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Избыточное употребление сахара приводит к увеличению веса, резистентности к инсулину и развитию воспаления, что повышает риск развития рака даже у человека, убравшего из рациона спиртные напитки. При этом многие люди не осознают, что сладкие напитки и обработанные углеводы по своему разрушительному влиянию на организм могут стать заменой тому же алкоголю. Как объяснил профессор Франклин Джозеф, сладкие газированные напитки, как показали исследования, при регулярном употреблении разрушительно воздействуют на организм, повышая риск развития двух видов рака – кишечника и поджелудочной железы. Фактически, тот же сахар, если его много, разрушает поджелудочную, как алкоголь. Переход на обычную чистую воду, газированную воду с фруктами или несладкий чай может резко снизить риски. Что касается непосредственно алкоголя, то Франклин Джозеф включил его в число наиболее недооцененных факторов риска рака. Алкоголь настолько социально приемлем, что люди забывают, что это канцероген. «Это проблема», – отметил специалист. По его словам, даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск развития рака молочной железы, печени и пищевода. Среди других факторов риска врач назвал переедание, особенно в вечернее время, и недостаток физической активности. Отмечается, что всего одна силовая тренировка помогает запустить в организме процессы, способные подавлять раковые клетки.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гор Хиндах. Хиндах – небольшое селение в Шамильском районе. История этого аула очень разнообразна и богата. Старое селение хиндахцев было разделено на два маленьких аула. Оба они находились на возвышенностях. На одной из них до сих пор стоит сигнально-сторожевая башня, которая в случае набегов недоброжелателей оповещала жителей аула об опасности. Башня располагалась напротив ворот самого села. Круглосуточно защитники охраняли аул, контролировали движение. По рассказам аксакалов, первое поселение Хиндах было построено в 15 веке, а вот сигнально-сторожевая башня – в 16. В 1958 году жители этих двух аулов переселились на равнинное место. Причиной послужило то, что воду приходилось нести кувшинами издалека. Селение расширять не было возможности, там на холмах чувствовалась нехватка земли. За пределами села проживают 30 хозяйств, в селе живет 185 человек. В селении Хиндах имеется святое место, куда приезжают паломники окрестных сел. Это место расположено между речкой и селом Хиндах. Существует предание, что в очень бедной семье родился и рос мальчик Исмаил. Из-за нужды ему приходилось пасти коров односельчан. Однажды шел сильный дождь, после чего стало темно из-за тумана. Обеспокоенные сельчане и мать мальчика пошли навстречу Исмаилу. Они заметили, что у каждой коровы на рогах горели свечки. Освещая путь, они покорно следовали за мальчиком. В настоящее время в селе действует библиотека, дом культуры, начальная школа и магазин. Основное занятие хиндахцев – овцеводство, животноводство и садоводство. С 2021 года аул принимает волонтеров международного движения за межнациональное согласие «Маяки дружбы». Добровольцы совместно с сельчанами восстанавливают сигнально-сторожевую башню в старом селе Хиндах. Село и его жители настолько гостеприимны, что предложили участникам ежегодных проектов «Маяки дружбы» башни Кавказа жить в доме одной из коренных семей Хиндаха – Рамазановых. По сей день молодые люди с разных уголков России поддерживают дружеские отношения с хиндахцами.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
3: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
5: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
6: Притчи народов мира.
7: У философа была одна пара обуви. Однажды он попросил сапожника срочно ее починить. «Ну, мастерская уже закрывается», — ответил тот, «поэтому я не смогу починить обувь в вашем присутствии. Почему бы вам не зайти за ней завтра?» «Дело в том, что у меня есть только одна пара обуви, и я просто не могу без нее идти». «Не страшно. Я дам вам на один день поношенную обувь». «Что? Носить чьи-то туфли? Да за кого вы меня принимаете? Почему вы возражаете против ношения чужой обуви? Вы ведь совсем не против носить в голове чужие мысли и идеи?»
8: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
6: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что вам удалось прочесть все самые известные и популярные книги о финансах. То есть, по сути, вы смогли бы узнать важнейшие денежные советы, которые на протяжении многих лет приводят людей к заветному богатству. А что если я вам скажу, что во всех этих книгах есть 9 наиболее важных правил, которые, собственно, и сделали людей богатыми? Я прочитал более сотни книг по финансам и собрал для вас в одном месте все главные уроки и буквально-таки вывел формулу богатства, о которой будем говорить дальше. Начать, пожалуй, стоит с того, что вы должны знать свой начальный финансовый уровень, так сказать, отправную точку. Внимательно изучите ваши счета, кредиты и активы, а затем подсчитайте, какой ваш баланс – положительный или отрицательный. Иными словами, либо вы находитесь в плюсе, либо в минусе. По-другому это еще называют собственным капиталом. Не переживайте, если вы определили, что у вас отрицательный собственный капитал. Многие имеют кредиты и другие виды задолженности. С этим мы обязательно разберемся. Главное – понять, где вы находитесь в финансовом плане прямо сейчас. Теперь очередь за резервным фондом, а точнее за тем, что каждому необходимо иметь финансовую подушку безопасности. И да, с этим согласны все финансовые эксперты. Чрезвычайный фонд – это деньги, которые отложены для использования в случае крайней необходимости. Идеально, когда вам нужно будет удержаться на плаву, вы используете именно резервный фонд, вместо того, чтобы влезать в долги. Если вы попали под сокращение на работе, у вас сломалась машина или что-то в квартире, или необходимы средства для операции, в этих и других подобных случаях чрезвычайный фонд будет кстати. Мнения экспертов по финансам касательно размера фонда разные, но если вывести средний число, то это будет примерно 3-6 ваших месячных окладов. Важно, чтобы эти деньги были в легком доступе для вас, а не инвестированы, например, на фондовый рынок. Вместе со всем этим не забывайте о вашем бюджете. Независимо от того, сколько вы зарабатываете, вам крайне необходимо вести учет финансов. Многие ненавидят понятие бюджет. Для меня, например, это казалось синонимом к лишению радости и проведению дней и ночей, составляя таблицы расходов и доходов. Часть людей считает очень утомительным следить за каждой копейкой, и я вас понимаю. Однако осознайте главную суть составления бюджета. Так вы позволяете себе тратить деньги на то, что действительно ценно в вашей жизни, а не сливать свои честно заработанные куда-нибудь, не имея четкого плана. Существуют разные методики составления бюджета. Распространенной тактикой является правило 50-30-20. Его суть заключается в том, что 50% вашего дохода направляется на постоянные расходы, аренда, еда, коммунальные услуги и так далее, 30% на развлечения и 20% на сбережения. Помните, наличие плана гарантирует, что ваши деньги пойдут на лучшее для вашей жизни. Стать богатым нельзя, просто сократив расходы. Многим не понравится эта истина, но увы, это так. Безусловно, экономии денег в финансовой литературе отводится отдельное важное место. Но большинство экспертов сходятся в мысли о том, что недостаточно просто экономить, чтобы стать поистине богатым. Не менее важным аспектом является увеличение сбережений с помощью повышения ваших заработков, создавая таким образом профицит. Простыми словами, превышая доходы над расходами. Тщательно продумайте, как вы будете экономить, инвестировать и тратить ваши излишки каждый месяц. Причем лучшим способом будет воедино соединить эти три понятия и таким образом увеличить поступление ваших накоплений. Приобретать товары по скидкам, использовать кэшбэк, сокращать расходы мобильной связи или домашнего интернета, отказаться от латте по утрам в кофейне – это все хорошие варианты, как начать экономить. Но гораздо важнее понять, где вы можете заработать больше, чем это делаете сейчас. Когда вы осознаете, что в других местах вам могут платить больше, вы изначально договоритесь на достойное жалование и перспективу его роста, а еще и вдобавок займетесь дополнительным заработком в нерабочее время, ваши сбережения увеличится в разы. И тогда уже не надо будет жертвовать чашечкой латте по утрам из любимой кофейни. Концентрация на росте доходов – вот что может принести вам гораздо больше пользы и денег. Теперь поговорим о диверсификации доходов. Эта тема хорошо дополняет предыдущий пункт. Наряду с активным увеличением прибыли не забывайте вкладывать ваши ресурсы в различные активы. Не держите яйца в одной корзине. Например, можно создать дополнительный небольшой бизнес на основе имеющихся у вас профессиональных навыков, а более продвинутый уровень инвестирования в недвижимость. Цель заключается в том, чтобы начать получать доход помимо вашей основной работы. Почему это важно? Дополнительные средства могут обеспечить безопасность в нестабильные экономические времена, помочь накопить на отпуск или свадьбу, дополнить ваш чрезвычайный фонд или инвестиции. Очень хорошо помню свою ситуацию с неожиданным сокращением. Благодаря дополнительному заработку, который был у меня вне моей основной работы, я смог сохранить свой привычный образ жизни в течение нескольких последующих месяцев, пока не нашел новую работу. Еще один распространенный урок – не все долги плохие. Когда я впервые столкнулся с этим тезисом, меня крайне удивило в принципе его существование. Но чем больше книг, статей и интервью богатых и успешных мне удалось повидать, везде говорилось, что не все долги плохие. Поэтому запоминайте. Существует плохой и хороший долг. Хороший долг, например, ипотека на жилье или кредит на покупку магазина. Квартира будет с годами дорожать как для продажи, так и для аренды, а магазин, конечно, если он востребованный, будет приносить доход. Плохой долг – это просроченные задолженности по кредитной карте за одежду, технику, свадьбу и так далее. Плохие долги не помогут вам в долгосрочной перспективе. Если у вас имеется плохой долг, прежде всего не корите себя за это. Сконцентрируйтесь на том, чтобы погасить его как можно раньше. Эксперты советуют сначала закрыть долг с более высокой процентной ставкой, а затем переходить к долгу с более низкими процентами. Следующая отправная точка для нашего с вами богатства заключается в том, чтобы устанавливать финансовые цели. Большинство экспертов сходятся во мнении, что постановка четких целей в отношении денег имеет решающее значение. Это не значит, что вам необходимо спланировать следующие 5 лет своей жизни, но наличие общего плана поможет принять лучшие решения. Планируете свадьбу через 1 или 2 года? Тогда вам стоит начать откладывать деньги на сберегательный счет под высокие проценты. Но советую держать средства подальше от фондового рынка, чтобы вам не пришлось уйти в минус во время падения. Подумываете о приобретении недвижимости? Если не имеете ни малейшего понятия, как добиться этого с нынешней зарплатой, обратитесь к консультантам в данной сфере, изучите все вопросы, попросите повышения заработной платы на основной работе и так далее. По итогу, любая из стратегий, которую вы придумаете, не сработает, если у вас нет мотивации для ее реализации. И как раз-таки цели, которые вы установите, обеспечат эту мотивацию. Думайте о своем будущем так, как вы думаете сейчас о настоящем. Как только вы освоите основы основ, проанализируйте свой собственный капитал, сформируйте бюджет и создадите резервный фонд, самое время выйти на новый финансовый уровень. Следующий ключевой аспект любого пути к богатству – инвестирование. Инвестиции – это отличный инструмент, который может помочь жить безбедно по выходу на пенсию, обеспечит стабильность после рождения детей и другие долгосрочные цели. Чем раньше вы начнете инвестировать, тем больше времени у ваших денег будет на накопление сложных процентов. Вот где действительно происходит волшебство инвестирования. Для тех, кто не в курсе, сложный процент – это процент, который начисляется на начальную сумму вложений, а также на проценты, накопленные за предыдущие периоды. Альберт Эйнштейн называл сложные проценты самой могущественной силой во Вселенной, а Джон Рокфеллер считал их 8-м чудом света. В общем, чем дольше вы позволите своим деньгам расти, тем больше у вас их будет, когда они вам понадобятся. Именно здесь и кроется истина того, что важно думать о будущем. Пожалуй, самая тонкая и важнейшая нить, которая тянется по всем финансовым книгам, касается важности позитивного денежного мышления. Наши отношения с деньгами частенько бывают сложными. Если вы росли без особого достатка в семье, вам может быть трудно представить, что вы можете иметь ресурсы для инвестирования или создания резервного фонда. Помню, как сам мог мыслить именно так, думая, что большие суммы мне не подвластны. Но чем больше я изучал финансы и их возможности, тем больше убеждался, что богатство доступно каждому. Думайте об этом только позитивно. А еще положите одну из книг по финансам в том месте, где вы чаще всего находитесь или проходите. Таким образом, эта денежная Библия будет постоянно у вас на виду. Вы чаще сможете брать ее в руки, изучать и черпать что-то новое. А после прочтения заменяйте эту книгу другой работой. Начать можно с «Думай и богатей» Наполеона Хилла или «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
8: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях абсолютно уникальные люди, Даниил и Давид Либерманы. Просто специально возможность познакомиться с вами. Прежде чем мы начнем, хочу, знаете, начать с одного из самых популярных комментариев под интервью с вами, чтобы люди ассоциацию, знаете, такую получили. Эти чуваки настолько офигенные, что до последнего кажется, будто сейчас в кадр зайдут санитары, чтобы увести их обратно с намеком на другую планету. Вот у меня, честно говоря, когда я первый раз смотрел интервью с вами, ровно такая же ассоциация сложилась, потому что вы как будто бы с другой планеты, ваши мысли очень масштабны, очень интересны. Спасибо вам большое, что пришли, что нашли время, я очень вам благодарен за это. Привет. Давайте так, смотрите, так как ребята, опять же, вас не знают, хочется короткое такое, знаете, интро. Расскажите, пожалуйста, кратко, чтобы люди поняли, чем вы вообще занимаетесь вот на текущий момент времени.
9: Ого. Есть два ответа на этот вопрос. Один ответ – мы создаем компании, мы предприниматели, и так как мы уже создали достаточно разные компании, и сейчас у нас их несколько, то мы не можем назвать одну, вот мы вот этим занимаемся. Но мы создаем компании, это точно описывает нашу деятельность, а одновременно… У нас есть другой ответ, что мы философы, мы думаем о мире, думаем о будущем и думаем о том, куда человечество идет.
8: Супер. Вот предлагаю начать со второго, потому что про компании там много интересного, я думаю, оно будет все перекликаться. Вот с философии вообще будущего. Вы очень много вообще размышляете о том, как мир должен выглядеть в будущем, как бы хотелось его видеть. Давайте вот такие, знаете, истоки возьмем. Откуда у вас вообще появилась какая-то первая концепция того, что у вас вот есть в голове картинка, как мир должен выглядеть по-другому, а не так, как сейчас? Откуда вы вообще это взяли? Потому что то, как вы мыслите, это очень масштабно. И я уверен, что большинству предпринимателей тоже хочется обрести масштаб вот этой мысли, найти какие-то новые креативные идеи. Откуда у вас вообще взялись первые концепции того, что в мире можно что-то поменять?
10: Знаешь, я бы сказал, что мы об этом думаем не с точки зрения того, что что-то можно поменять, а с точки зрения того, как поменять. В смысле, что в первую очередь, я думаю, что это довольно предпринимательское мышление в целом. Ты видишь проблему, ищешь ее решение. Мы просто сразу посмотрели на большие проблемы, слишком большие. Там проблемы разваливающегося Советского Союза, вот это все как бы. Проблемы дисфункционального общества. Как можно решать проблемы дисфункционального общества, с одной стороны, а с другой стороны, еще более глобально проблемы дисфункциональной цивилизации, которая немного разрушает свою собственную планету и так далее, и так далее. Ну, как бы, вот куда мы движемся там, и оттуда появляется предпринимательская наглость помыслить, что это можно починить.
8: Вот смотрите, у меня здесь сразу, когда я вот опять же первый раз слушал ваши концепции, у меня возник следующий вопрос. Вот есть разного рода предприниматели. И вот один человек, он придумывает какую-то идею, например, открыть магазин. И вот это его как бы масштаб мышления, скажем так. Второй думает, создам сеть магазинов. Там, открывает, допустим, 50 магазинов. И там останавливается тоже, опять же, масштаб мышления. Вы размышляете с точки зрения того, как бы вообще, например, экономика могла быть устроена по-другому. Как бы люди могли получать, допустим, финансирование своих идей по-другому. В чем отличие между вами, которые позволяют себе вот так вот очень широко и глобально мысли, от тех предпринимателей, которые остаются на вот этом вот уровне поменьше, скажем так. У вас есть какие-то мысли по этому поводу?
9: Конечно, у нас есть несколько теорий по этому поводу. Так. Одна из них заключается в том, что нам кажется, что в молодости люди в целом чаще масштабно мыслят, а потом их немножко общество прибивает и говорит, что ну, не надо так думать, нужно чем-то более приземленным думать. Вот сначала работу найди, а потом уже думай о чем-то большем. А у нас было некоторое такое...
10: Случайность. Совпадение.
9: Да, вот такое безопасное пространство, где мы это обсуждали с друг другом. Вот нас родители в один класс отправили, вне зависимости от того, что у нас разный возраст. Разного.
8: Я, кстати, удивился, что у вас два года разницы, вы учились в одном классе.
10: Да, ну, да, полтора вот... года разницы. Да. Это как бы... Нас просто много детей. Угу. Все это исторический контекст. Разваливающийся Советский Союз, родители биофизики, профессора, ученые.
9: Шесть детей.
10: Вдруг неожиданно у советских ученых...
9: Почти погодок. И вот они в какой-то момент решили, что будет безопасней... чтобы нас в школу отправлять,
10: да,
9: самих.
10: Да, не только безопасно, но еще и удобней.
9: И удобней.
8: В целом.
9: Если по парочкам нас отправлять в школу, и вот мы вместе пошли в школу, и у нас было такое безопасное пространство между другом обсуждать какие-то...
10: Любые сумасшедшие идеи.
9: И считать, что это нормально.
10: Как-нибудь утром проснуться и сказать, знаешь что, чтобы справиться с... глобальным потеплением или что-то мы обсуждали, да, как бы с разрушением природы, нужно всех людей собрать в такие резервации под стеклянные купола. Ну, как бы, понятное дело, что с точки зрения рационального взрослого мышления это просто полный абсурд.
9: Но нужно пространство для...
10: Да, нужно пространство для того, чтобы обсудить этот полный абсурд. И тебя не сказали, типа, заткнись, слушай, как бы, не надо. Надо все...
9: А ты сам пришел к тому, что, наверное, есть идеи получше.
10: Внутреннего диалога такой. Да, наверное, это все полная глупость. Как бы, надо думать дальше.
9: Вот, и с одной стороны, вот мы думаем, что важно иметь такое безопасное пространство, и в многих случаях, когда ты видишь успешных людей, которые думают масштабно, чаще всего это значит, что у них была какая-то группа людей, среди которых было нормально обсуждать какие-то более
10: сумасшедшие идеи.
9: Вот. А с другой стороны, я помню, что когда мы писали какой-то один из своих такой же оформленных предложений того, как государство, экономика может работать лучше, мы принесли это маме, сказали, вот,
10: мама, почитай, пожалуйста.
9: Вот, она посмотрела на это, сказала...
10: А где вы нашли папины документы?
9: Мы такие, что, как бы, вот.
8: Это вы написали при этом?
10: Мы написали.
9: И она пошла, достала какие-то старые документы из шкафа.
10: Этот самый шкаф.
9: И там было 80 какого-то четвертый или что-то в этом роде, когда я еще не родился, документ, который
10: он готовил... к съезду КПСС,
9: о том, чтобы сделать страну акционерным обществом, чтобы все недры принадлежали всем людям как акционерам, чтобы всем платили дивиденды. Вот. И то есть явно у нас все равно есть какое-то... То есть мы не помним, чтобы нам это рассказывали.
10: Но это дериватив.
9: Но явно какой-то дериватив
10: того, что... мышление родителей.
9: Да, родители тоже очень думали масштабно.
8: Ничего себе. А для вас эта комфортная среда, вот, она была в том, что вы просто вместе с друг с другом, да, у вас были идеи, то есть не было... Там, да, вы таким коллективом как бы объединились и могли внутри этого коллектива создавать какие-то идеи.
9: Да. Потом этот круг расширялся как раз, но все равно это он расширялся с этого... изначальной базы, чтобы было пространство, где можно обсуждать вещи, где можно обсуждать, а что, если мы построим город? Вот. И никто не скажет там, тебе в ответ, что, ну, блин, о чем ты думаешь?
10: Магазин сначала построить. Нам говорили, а что, если мы построим город? Ну, как бы, где вы землю возьмете? Кто вам разрешит? Мы такие, так есть нейтральные воды, там можем платформу. Вот это бешеное мышление просто... Некому было нас остановить в этом мышлении, потому что мы с друг другом могли обсуждать все, что хотим.
8: Круто. Слушайте, а у меня такой вопрос, простите, я перебью. Смотрите, это же как раз вот там постсоветское время получается, да, вы там в школу ходили в 90-х годах, получается. Да. Смотрите, тогда же повестка была очень четкая и понятная, как бы, да, все пытались заработать денег для того, чтобы просто-напросто обеспечить там себя, семью, какой-то вот быт. Ну, то есть было довольно мало именно предпринимателей. То есть были бизнесмены, которые какие-то ресурсы там, да, там завод, вот это все.
10: Опять продать.
8: Да. Ну, спекулянты в какой-то мере. Но именно вот такого предпринимательства, как мы его сегодня воспринимаем, его, по сути, не было. То есть... Как вообще так произошло? У вас там, я не знаю, родители как-то вам подкидывали эти идеи? Или оно первоначально-то, откуда вообще истоки?
9: знаешь, наоборот, для родителей идея того, чтобы что-то делать для того, чтобы зарабатывать деньги, это было как бы...
10: Анти.
9: Они ученые, были... они занимались фундаментальной наукой.
10: Материи, советские, да. Советские ученые. Угу. Советские ученые.
9: Вот. Знаешь, я думаю, что там был такой контраст. С одной стороны, вот, может быть, вся страна занималась, как заработать деньги, а наша семья, в основном, занималась, как выжить. Ну, на самом деле, большинство страны занималось, как выжить. Вот, и то есть,

0: система, которая не работала. Мы также много наблюдали тех предпринимателей, которые в тот момент становились успешными и видели, что система явно не работает, если вот так
1: становятся успешными.
0: Я думаю, что это была совокупность того, что мы как раз не очень видели себе место. Знаешь, вот когда мы начали строить первый бизнес свой...
2: Первым бизнесом вы считаете то, что вы интернет проводили, да?
0: Интернет проводили, да. Нам было так мало лет, что это было очень не принято вообще думать, что молодые люди такого возраста могут создавать бизнес. Когда ты сейчас в Силиконовой долине... то там, наоборот, нормально. Почему-то в 14 еще не начал свой...
2: Ты слишком поздно начинаешь свой путь, да? Тебе 15.
0: Да, вот, а мы начинали где-то 17-18, и это было супер ненормально, и у нас даже не было примера.
3: Это было настолько ненормально, что нам надо было пойти найти мальчиков постарше, типа 27-летних, на 10 лет старше нас, и чтобы поставить их фронтить нас.
0: Да, и чтобы они...
2: На фронтенде были, да?
0: Они создавали, они ходили как бы все официальные встречи, когда нужно было какие-то официальные бумаги получать и так далее.
3: А поначалу они думали, что мы над ними издеваемся. Вот эти вот мальчики 27-летние.
0: Были такие молодые.
3: Они были уверены, что это кто-то пранкует их. Что кто-то из их друзей подослал нас, чтобы над ними поиздеваться. А мы такие говорим, вот смотрите, мы уже взяли кредит в банке, вот мы уже собираемся делать вот это и вот это. Идите, значит, будешь у меня директором. Энеки, кто вы такие?
0: И это еще много лет продолжалось так. Еще много лет было совсем ненормально, что молодой человек может создавать что-то значительное.
3: Надо признать, ранний доступ к интернету. Ну, типа у нас был с 97-го года интернет. Это позволило читать все, что происходит в интернете, понимать, что такое Google, что такое все остальные компании, как бы как у них все это начиналось, читать их историю. Английский язык. Не то, чтобы мы его хорошо знали, но мы играли много в компьютерные игры.
0: До того, как они все были переведены.
3: До того, как они все переведены на русский. И приходилось со словарем сидеть и читать это все.
2: Что-нибудь понять, да?
3: Чтобы что-нибудь понять, естественно. Мы очень любили квесты, поэтому надо было понимать. Надо было как бы не просто стрелять, а еще читать, что там пишут. Поэтому мы рано начали в целом... Рано сделали свой первый сайт, рано все как бы... Вот все это рано
0: в основном вдохновлялись тем, как вещи развивались в Штатах, чем как вещи развивались в России тогда.
2: Каков вообще шанс, что если ты как бы поднимаешься, отряхиваешься и продолжаешь делать, что на дистанции у тебя все-таки что-то получится?
0: Очень высокий. То есть, собственно говоря, ты упомянул, что у нас есть фонд, который инвестирует не в проекты, а...
2: В людей.
0: В людей,
2: да.
0: Во все, что они создадут за 30 лет. И весь тезис и вся математика, которая стоит за, и статистика, которая стоит за этим проектом, как раз говорит о том, что вероятность того, что вот предприниматель, который продолжает создавать компанию, будет успешным...
3: Неоднократно отряхивается и встает.
0: Да, она достаточно высокая. Это очень в большой степени уверенная сделка, если ты инвестируешь в такого предпринимателя.
3: Причем, опять же...
0: Твой риск в том, что ты должен... определить вот это свойство того, что человек продолжит.
3: И опять же, это не значит, что каждый из людей, которых ты проинвестируешь, в итоге окажется успешной инвестицией.
2: Ну, здесь венчур чистый, как бы.
3: Это все еще венчур. Просто если мы даже смотрим на статистику, условно, известный этот тезис, статистический тезис, 1% компаний становятся юникорнами, условно говоря. Одна из 100 компаний в Силиконовой долине доходит до состояния оценки в миллиард плюс долларов. Если же смотреть через призму предпринимателя, да, вот какое количество людей туда доходит, то те люди, которые ранее в своей карьере, были ли у них провалы или не были у них провалы, в принципе, не очень важно, но продали хотя бы один раз компанию, прошли через процесс эквизишена, как это?
0: Поглощение.
3: Поглощение. Да. Были кем-то поглощены. С суммой, не помню точно, 10 плюс миллионов долларов, их шансы на то, что после этого экзита, когда они начнут свою буквально следующую же компанию, что эта компания станет одним из этих юникорнов, уже не один из 100, а в 6,5 раз более высокие шансы, что это будет юникорн.
0: Просто большинство юникорнов создано на самом деле людьми, которые до этого уже что-то создали и уже даже что-то создали успешное.
3: То есть довольно часто имеет смысл, даже когда ты начинаешь этим заниматься, всегда иметь план Б на то, что в худшем случае хотя бы продаться, чтобы пройти через опыт продажи.
2: Да, цикл, да, как бы завершить.
3: Завершить цикл, довести его до...

0: о состоянии, в котором это сделанная сделка, я понимаю, как это работает, и поработать, может быть, даже уже внутри, будучи поглощенным на одной из корпораций, чтобы понять, как они работают, как они мыслят, тебе не обязательно потом это применять у себя же, но, может быть, ты, наоборот, поймешь, как они, что у них плохого, как, где они ошибаются и где ты можешь их обойти, при том, что ты маленький, а они огромные.
1: И если твой шанс 1 из 100, то ты за жизнь не успеешь создать такую компанию. То есть 100 раз 100 компаний ты не успеешь
2: просто
1: создать.
2: Просто у тебя цикл, да?
1: Но
2: да.
1: Вот в, но если в Штатах, на развитом рынке, вероятность какого-то экзита, не миллиардного экзита, но какого-то экзита, она... треть всех компаний имеет какой-то экзит в Штатах.
0: Опять же.
1: И каждый десятый имеет 50 миллионов плюс экзит.
2: Статистика в лучшую сторону, в общем-то.
1: И ну, 10 компаний ты за жизнь сделаешь.
0: В лучшую или не в лучшую, в лучшую или не в лучшую. Как мы сказали, в среднем в итоге вот эти вот технологические предприниматели, или вообще даже предприниматели, зарабатывают меньше, чем топ-менеджеры корпораций. В среднем, если мы смотрим на это среднее в годах. Но когда твоя цель не просто хорошо зарабатывать, а когда твоя цель какая-то другая, то заниматься этим — это единственное, как ты можешь до туда дойти.
2: Интересный факт. Я общался с одним очень успешным предпринимателем в свое время, и он мне абсолютно обратную вещь говорил. То есть у меня был такой период в жизни, когда я занимался там уже 6 или 7 лет, строил компанию, и я, в общем, подустал, и мне хотелось вот уже что-то новое попробовать, какой-то следующий шаг, и он мне говорил: «Саша, ты как бы идиот. Смотри, как бы статистика работает каким образом? Тебе в жизни выделяется условно шанс. И вот сейчас ты этот шанс использовал, как бы, да, и выбирая между, я как инвестор, он говорит, выбирая между тобой и другим предпринимателем, который еще не использовал свой шанс, я выберу его, потому что твой шанс уже отработал, как, понял, да, математику? Он говорит, ты наоборот, то есть тебе дальше, скорее всего, если ты попал, то дальше у тебя будет несколько неудач, прежде чем ты поешь, а у этого вероятность того, что он попадет, больше. Я тогда задумался, блин, действительно, я прям подвис тогда в этот момент, думаю, может быть, он действительно прав.
1: Смотри, это не противоречит тому, что мы говорим. То есть люди, которые сделали успешные, у них в действительности шанс сильно больше сделать еще более успешные. Но люди, которые даже сделали неуспешные, в них лучше инвестировать, чем люди, которые еще ничего не делали. И в этом плане тоже. То есть наша модель тоже на этом же строится, что мы в целом... Если уже человек успешен, то его оценка на рынке будет очень уже дорогая. Поэтому ну, больше можно как инвестор заработать именно в тех случаях, когда человек еще не достиг своего успеха. Но в этом плане инвестировать в людей, которые уже что-то попробовали, и у них не получилось, а при этом они продолжили, это очень хорошая сделка.
2: Подтверждает тебе то, что он встанет и в следующий раз потенциально.
1: Подтверждает. И на самом деле видно, что... Видно, что успех компаний частично про продукт, частично про случайность, но в большой степени про человека. Поэтому видно, что в целом, когда ты сделал что-то, и оно было неуспешное, очень вероятно, ты чему-то научился. Очень вероятно, что часть ошибок, которые ты сделал, или часть того опыта, который у тебя не было, да, вот теперь это есть, и теперь более вероятно ты будешь успешен. Опять же, это не всегда так.
0: Знаешь, кто-то не учится. Мы видим даже удивительным образом обратные вещи иногда, когда в ситуации успеха с первого раза предприниматель в итоге не получил опыта ошибок, и дальше в будущем он совершает, ну, как бы на уровне уже успешной компании, он совершает ошибки, которые тянут эту компанию ко дну.
2: То есть первая компания, условно, супер-мега-удача была, да? Все как по маслу
0: шло, все складывалось. Шло, и он продолжает ее же делать. И
1: это ошибка выжившая.
2: Да, это ошибка выжившая.
0: И он продолжает эту же компанию делать, но совершает ошибку за ошибкой, и ты как бы смотришь и говоришь... Господи, вот если бы у тебя не был такой огромный успех, то при всех этих ошибках ты бы давно уже все потерял. Но поскольку так повезло, что сколько бы он ни делал ошибок, он их продолжает делать. Если он начнет делать свой следующий бизнес, у него нет опыта этих ошибок. Да. Потому что он через них пронесся, как будто бы их и не было.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Минтранс Дагестана сообщил о восстановлении движения на 10 участках дорог, поврежденных из-за сильных дождей. Вследствие неблагоприятных погодных условий пострадали 34 участка дорог и мостов, что привело к транспортной изоляции 99 населенных пунктов. На данный момент движение возобновлено на 10 из этих участков. В Дагестане продолжается строительство подъездной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту в рамках проекта «Инфраструктура для жизни». Новая трасса протяженностью более 6 километров соединит федеральную дорогу Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала с территории порта. Сейчас ведутся работы по устройству основания дороги, возведению подпорных стен и строительству надземного пешеходного перехода. Дагестан с января по май этого года стал одним из лидеров по росту внутреннего туризма, согласно данным Росстата. Так, за первые 5 месяцев этого года в России было зафиксировано 34 миллиона туристических поездок, что на 6% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В Дагестане стартовала традиционная масштабная культурная инициатива «Веди родителей в музей, театр, концертный зал». Проект предоставляет молодым людям возможность разделить культурные мероприятия со своими близкими на льготных условиях. Основная идея программы заключается в объединении возможностей пушкинской карты с семейными скидками. Акция будет продолжаться до середины августа. За последние 50 лет уровень тестостерона у мужчин снизился более чем в 2 раза, показали исследования с участием почти 120 тысяч человек. По мнению специалистов, уровень гормона ежегодно уменьшался в среднем на 1%, а с начала нулевых процесс ускорился. Среди основных факторов, влияющих на снижение тестостерона, выделяют малоподвижный образ жизни, употребление фастфуда и воздействие некоторых химических соединений. Махачкалинская «Динамо» арендовала полузащитника Нижнего Новгорода Даниила Лисового до конца сезона. Футболист начинал карьеру в «Зените», играл за «Арсенал», в составе которого принимал участие в квалификации Лиги Европы. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Унчукатль. Село расположено в Лакском районе Дагестана в 140 километрах от Махачкалы. Оно находится на берегу одного из притоков Казикумухского кайсу, раскинувшись на склоне горы Суналбаку, подобно орлу, распростершему крылья. Это село с добротно построенными старыми и новыми домами высотой 1400 метров над уровнем моря. Со столицей республики аул связывает асфальтированная дорога, строительство которой в гравийном варианте относится к 1882 году. Много легенд и преданий сохранилось о том, когда и как возникло селение Унчукатль. Одно из наиболее распространенных преданий гласит, что село образовалось в период распространения исламской религии в Дагестане, примерно в 12-13 века. В результате объединения нескольких мелких поселений и хуторов, расположенных недалеко друг от друга. Население их было, очевидно, смешанным как в этническом, так и в религиозном плане. Жили христиане, язычники, о чем свидетельствуют остатки погребений в этих местах. На одном пахотном участке сохранилось погребение доисламского периода. В частности, здесь был найден каменный саркофаг. Христианские погребения расположены вдали от мусульманского кладбища, за речушкой, где находятся пахотные участки. В старину в большом почете бывали мастеровые люди, а в особенности уважали кузнечных дел мастеров. Они из железа делали все, что требовалось для сельского хозяйства, например, лемеха, косы, серпы и другой инвентарь для крестьян. В селе также было и много хороших знатоков арабского языка. Некоторых из них можно перечислить к ученым-арабистам. В частности, Гаджи Мирзаева Магомед Садыка, Дандамаева Магомеда и других. Из Унчукатля также вышло много и других значимых лиц. Среди них лакский Мичурин, герой социалистического труда, знаменитый садовод Хинчалов Гази Магомедович, народный учитель, кавалер орденов Ленина и боевого красного знамени Дандамаев Абдулкадыр Магомедович и академик Российской инженерной академии Мамаев Загиди Мамаевич.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые правила делового этикета в Словении. Деловые встречи рекомендуется планировать как минимум за 2 недели. Переговоры обычно проводятся в офисах или специально оборудованных переговорных комнатах. Лучшее время для деловой встречи – с 9 до 12.00. Словенцы серьезно относятся ко времени. Опоздание на встречу может быть воспринято как проявление неуважения. Мужчинам рекомендуется носить классический костюм темных цветов – серого, синего, черного, рубашку белого или пастельных тонов и галстук. Обувь должна быть чистой и ухоженной. Для женщин оптимальным вариантом является костюм или платье классического стиля и аккуратная обувь на невысоком каблуке. В Словении приветствия между мужчинами и женщинами в деловой среде остаются довольно формальными, особенно при первом знакомстве или в официальных ситуациях. Мужчины чаще всего обмениваются рукопожатием. Это делается уверенно, но без излишней силы. В профессиональной среде принято обращение на «вы», используя титул и фамилию. Использование имени возможно только если предложили перейти на более неформальное общение. Важно четко определить свою позицию и подготовить все необходимые материалы. Во время обсуждения предпочтение отдается конструктивным диалогам, где обе стороны могут высказывать свое мнение. В Словении не принято дарить подарки на первой встрече. Будет уместнее подарить подарок позже, после заключения сделки. Деловые обеды и ужины – это важная часть бизнес-культуры Словении. Это возможность установить более неформальные отношения и обсудить вопросы в непринужденной обстановке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Личный коуч.
1: Если вы устали от постоянных забот и проблем, связанных с ведением бизнеса, и потеряли веру в свои силы, мы поделимся секретами, которые помогут вам работать меньше и при этом развивать свой бизнес. Когда бизнес начинает приносить меньше дохода, многие предприниматели задумываются о возможности быстрого расширения, предлагают новые услуги и нанимают дополнительных сотрудников. Это неверное решение. Согласно принципу обратного выкупа, в первую очередь необходимо избавиться от лишних обязательств, а не увеличивать объем работы. Другими словами, нанимайте сотрудников не для роста бизнеса, а для того, чтобы освободить свое время. Предприниматели, которые не умеют делегировать задачи другим, сталкиваются с выгоранием и, как следствие, с банкротством. Да, вы нацелены на достижение результатов и усердную работу, но прежде всего вы человек с ограниченным ресурсом времени. У вас есть работа, семья и друзья, которым также нужно ваше внимание. Большинство предпринимателей считают, что прибыльный бизнес означает работать, не покладая рук. Возможно, на начальном этапе это так и есть, но по-настоящему бизнес развивается, когда руководитель понимает, как освободить время для более важных дел. Существует один секрет, известный немногим, который поможет достичь новых высот в развитии бизнеса. Вам следует сосредоточиться только на тех задачах, которые а. вы выполняете лучше всего, б. приносят вам радость и в. обеспечивают максимальный доход компании. Скорее всего, только две или три задачи соответствуют этим критериям. Вы наверняка уже слышали о правиле 80 на 20, но для предпринимателя оно звучит как 95 на 5. Это означает, что только 5% того, что вы делаете, действительно имеет значение, в то время как 95% задач можно смело делегировать. Да, именно так, целых 95%. Если вы работаете 10 часов в день, только 30 минут этого времени приносит доход. Когда вы работаете из-под палки, то работаете медленно и без энтузиазма. А когда беретесь за сложные задачи, кажется, что вы жертвуете собой ради важной цели, но на самом деле наносите серьезный финансовый ущерб вашей компании. В данной ситуации проигрывают все. Давайте будем честны. Никто не хочет стать выгоревшим владельцем бизнеса, трудоголиком с шатким здоровьем и разрушенными отношениями. Но это непременно случится, если вы проигнорируете принцип обратного выкупа. Он гласит: «Не хочется проверять почту? Не проверяй». При составлении списка дел следует ориентироваться на те задачи, которые имеют наибольшую ценность. Прикладывайте максимум усилий, чтобы вернуть свое время. В свободное время занимайтесь тем, что придаст вам сил. Больше сил – больше денег. Возможно, вы думаете, что чем больше работать, тем эффективнее будет работать бизнес. На первый взгляд звучит разумно, но вы начинаете крутиться, как белка в колесе. Задач море, а результаты минимальные. Или вы думаете, что задача слишком ответственная, с которой никто, кроме вас, не справится. Если вы не научитесь работать меньше и направлять свою энергию на важные дела, то попадете в ловушку. Вы достигаете критической точки, о которой я расскажу более подробно в следующем уроке. Преодоление критической точки. Вы зашли в тупик. Дальнейший рост становится невозможным, и чем больше вы стремитесь к развитию, тем больше страха испытываете. В этот момент срабатывает жизненная установка: «Никто не сделает это лучше, чем я». Да, до тех пор, пока вы не сломаетесь. Все, что отнимает у вас энергию – электронные письма, задачи, которые вы ненавидите выполнять – все это создает стену страха. У вас есть три варианта действий. Первый – продажа. Когда проблем становится слишком много, предприниматель хочет выйти из бизнеса любой ценой. Второй – саботаж. Руководитель принимает ряд неверных решений, которые мешают развитию бизнеса. Например, уволить ключевых членов команды из-за незначительных ошибок, создать новые сайты, совершить необдуманные действия, которые потянут компанию ко дну. Это саботаж собственного бизнеса. Третий – остановка. Бездействие в бизнесе равносильно медленной смерти. Человечество не стоит на месте и требует постоянного развития рынка. Если вы не будете развиваться, то рискуете потерять клиентов. Они обратятся к вашим конкурентам в поисках новых предложений. Есть ли в вашем бизнесе что-то, что вызывает беспокойство или создает проблемы? У вас есть выбор – работать в условиях стресса или начать использовать метод «анализ, передача, заполнение». Он начинается с аудита вашего времени. Вы должны выявить задачи, которые не приносят существенной пользы, но отнимают у вас силы. Затем эти незначительные задачи передаются тем, кто может выполнить их лучше и с большим удовольствием. Вы занимаетесь только теми делами, которые вас вдохновляют, мотивируют и способствуют увеличению дохода. Анализ. Какие задачи, которые мне не нравятся, я могу легко и с минимальными затратами передать другому человеку? Передача. Кто из моей команды или кого я могу нанять хотя бы на неполный рабочий день, может взять эту работу на себя? Заполнение. На каких задачах, которые мне нравятся и которые могут быстро принести компании прибыль, следует сосредоточиться?
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
4: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8 903 423 2727.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП, или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
2: Какие существуют актуальные тренды в уголовных преследованиях бизнеса?
3: Тренды за последнее время, они как-то установились уже в Российской Федерации. У нас таких особых изменений нет. Мы идем куда? В сторону обеления уплаты платежей и работы всех юридических лиц. Соответственно, налоговая обладает всеми инструментами для контроля. Есть такой достаточно эффективный формат взаимодействия налоговой с правоохранительными органами по обмену информацией при включении сотрудников УЭППК в группы по проведению проверок налогоплательщиков. Это, вот, наверное, первый такой тренд – усиление налоговой уголовной ответственности и такой точечно, но жестко. То есть количество уголовных дел по налогам, в принципе, сокращается, количество проверок тоже сокращается, но их эффективность растет. Эффективность с участием сотрудников правоохранительных органов намного растет. Это такой в настоящее время определился тренд по эффективному взаимодействию и по повышению качества работы как налоговых органов, так и вот этой вот связки. Это первый момент. Второй момент. В связи с тем, что количество налоговых преступлений вроде как сокращается, потому что понуждение к уплате большое на стадии проверки, ну, такое серьезное, плюс предпроверочные анализы, мне все больше людей понимает, что никуда не деться, налоги придется платить. Правоохранительные органы начинают изобретать некие велосипеды. Ну, какие велосипеды? Для того, чтобы делать свою статистику по выявлению, расследованию, раскрытию преступлений, направлению уголовных дел в суд. Появилась вот эта вот очень эффективная статья 187-я. Она вроде как задумывалась, ну, как обычно, что-то благое для того, чтобы бороться с площадками и, ну, с преступлениями в банковской сфере. А сейчас эта статья применяется к предпринимателям, когда они заполняют платежку на какую-то фирму-однодневку, направляют туда денежные средства, товары либо услуги не получают, и в рамках налоговой проверки это выявляется, либо в рамках уголовного дела. И говорят, ну, дружище, ты же вот, смотри, направил денежные средства за работу или услуги, ну, а фактически работы, услуги не выполнялись, и товар никакой не получался, значит, сведения, которые ты указывал в назначении платежа, они неверные, значит, платежное поручение поддельное, значит, это уголовное дело. А там большие достаточно сроки. И доказывать, по большому счету, ничего не надо. Это тебе не налоговое преступление, где надо экспертизу проводить и ждать решения налоговой и инспекции. А здесь все просто, направил уголовное дело и все. Теперь тенденция наметилась, ну, по крайней мере, по делам вот об уклонении от уплаты налогов в отношении блогеров, там известные дела, стали довменять легализацию денежных средств. Раньше легализацию либо не вменяли, либо вменяли редко, ну там при мошенничестве. Сейчас стали вменять по налоговым преступлениям. То есть, что это значит? Ты не доплатил налоги, уклонился от уплаты налогов, прошла проверка, возбудили уголовное дело, ты в рамках этого даже погасил недоимку и вроде как чист перед законом и судом. Но правоохранители говорят, слушай, ну вот ты же как бы похитил эти денежные средства, они же нелегальные. А потом ты вот купил на эти денежные средства квартиру. Это же легализация. Возбуждают уголовное дело и направляют дело в суд, а там и сроки большие, до 10 лет, и конфискация имущества всего полученного в результате преступной деятельности. А кто там разбирается, какое имущество получено в результате какой деятельности? У тебя на счету было 10 миллиардов рублей, ты в результате уклонения от уплаты налогов получил выгоду какую-нибудь там 200 миллионов рублей. Ну, а квартиру купил там за 5 миллиардов. Ну, извини, ты же вот эти денежные средства похищенные тоже там использовал, поэтому, ну, непонятно, значит, все и легализовал, значит, все и заберем. Ну, такая практика, она, конечно, для тех, кто привлекается к уголовной ответственности, она, ну, плачевна. И ситуация плачевна еще с той точки зрения, что ученые как-то начинают встраиваться в эту канву и рассказывают о том, что да, это легализация, за это надо прям привлекать к уголовной ответственности, уже есть такие мнения. Хотя вот я когда учился, ну, я считал, в Советском Союзе учился, нам говорили о том, что легализация – это не просто вот ты взял и купил себе покушать либо квартиру, а личные нужды – это не легализация. Легализация – это когда ты организовал некую деятельность, потом извлек из этой деятельности доход, и вот это вот легализация. Но сейчас вот как-то это все упростилось. Еще одна из тенденций в сфере налогообложения и привлечения к ответственности за налоговые преступления – это все-таки тенденция на полное обеление работы компаний, которые строят бизнес свой с учетом вот дробления, когда есть разные системы налогообложения у группы компаний, есть налоговая экономия. В последнее время эти гайки закручиваются, и многие отходят от этого. Но я думаю, что если где-то еще и остается это, то правоохранительные органы прям четко туда смотрят и налоговую выявляют, и уголовные дела возбуждаются по этим основаниям. Конечно, продолжается тенденция по усилению контроля за выполнением госконтрактов. Сейчас вообще складывается ситуация, когда ты выигрываешь тендер, делаешь работу, садишься в тюрьму, то и стадия получения денежных средств, если есть хоть какие-то нарушения, она отсутствует. А какие нарушения? Это, возможно, завышение объемов, некачественное выполнение работы услуг, нарушение сроков, там, подписание документов вперед, это прям точно мошенничество. Даже если ты понимаешь, что ты выполнишь все, и даже если ты выполнил, не говоря о том, что если ты вдруг не выполнил, но если ты подписал акты заранее, то это тоже преступление, возбуждается уголовное дело. Поэтому по госконтрактам сейчас нужно быть очень аккуратными, как никогда, потому что тенденция идет прям на усиление контроля, закручивание гаек. Ну и не то чтобы прям сейчас это касается уголовной сферы, но налоговая точно идет в сторону проверки уже малых, небольших бизнесов, физических лиц. И я думаю, что будут уголовные дела и по физическим лицам, когда доход не подтвержден, а расходы большие. Какое-то время назад была практика привлечения к налоговой ответственности, но, правда, не к уголовной, а за уклонение от уплаты налогов, когда расчет недоимки производился не на основе полученных денежных средств, а на основе того, что человек потратил. Я думаю, что обкатали несколько лет назад, и я думаю, что в ближайшее время эта тенденция может усилиться. Поэтому все те, кто даже на уровне физических лиц уклоняется от уплаты налогов, нужно держать ухо востро. Ну а для компании работать в белую, не допускать нарушения закона и заранее советоваться.
1: Юридическая рубрика

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Лакская пословица.
1: Нитиль бившу щепа, цункабик эйсер. Розги, полученные от матери, не вызывают боль. Нитиль бившу щепа, цункабик эйсер. Нитин бивзси, инту мархалар. Чавусса барчегу, чани бассейсер. Рассерженная мать, как весенний снег. Много, но тает мгновенно. Ниттин бивзси, инту мархалар. Чавусса барчегу, чани бассейсер. Адаминал мах, адамина хрибусейса. Мужское слово дается мужчине. Адаминал мах, адамина хрибусейса. Аршида карча уккиса, ганиль заллукрур. Не земля плоха, а хозяева. Аршида карча уккиса, ганиль заллукрур. Аслан бирхун хавхукун, бирх шаравун хавхсиетар. Когда лев напал на зайца, то заяц, говорят, напал на село. Аслан бирхун хавхукун, бирх шаравун хавхсиетар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Есть вопрос, который преследует амбициозные умы уже несколько столетий. Каков самый быстрый путь к финансовой свободе? Не самый правильный, не самый безопасный и не самый одобряемый, самый быстрый. Большинство людей никогда не найдут его, потому что они гонятся за тенями, замаскированными под возможности. Они десятилетиями работают, аккуратно откладывают деньги и называют это мудростью. Но, как писал Макиавелли, люди гибнут тогда, когда преследуют желаемое, а не то, что дает преимущество. Современный мир полон таких руин. Людей, порабощенных иллюзией, что терпение и добродетель сами по себе купят им свободу. Богатые знают, что это не так. Они знали это всегда. Истинный путь к свободе веками был спрятан на виду, закопан под лозунгами, призванными усыплять массы. Работай усердно, будь скромным, жди своей очереди. Эти фразы писали те, кто уже был у власти. Они строили империи на спинах тех, кто им верил. Потому что если бы ты по-настоящему понял, как работает система, ты бы перестал играть по чужим правилам и начал строить свои. А это опасно. Именно поэтому знание о свободе всегда предназначалось для князей, а не для простых граждан. В Флоренции времен Макиавелли он наблюдал, как купцы и банкиры, семья Медичи, обладали большей властью, чем армии. Они покупали молчание, лояльность, войны. Золото не было их целью, оно было их инструментом. Истинной наградой был контроль. Кто контролирует ресурсы, контролирует людей. Кто контролирует людей, контролирует Бога.

сам капитал. Никто из них не продает часы своей жизни. Они продают системы. Они понимают то, чего большинство никогда не осознает. Деньги текут к тем, кто организует, а не к тем, кто подчиняется. Трагедия в том, что большинство людей до сих пор остаются пленниками средневековой веры в то, что усилие равно богатству. Если бы это было правдой, шахтеры, строители и учителя были бы миллиардерами. Но усилие без рычага – это рабство, замаскированное под добродетель. Человек, который трудится без устали, но ничем не владеет, просто меняет свободу на выживание. Макиавелли назвал бы это гражданским рабством под видом безопасности. Финансовая свобода не вознаграждает честность. Она вознаграждает власть. Тот, кто контролирует результат, диктует цену. Тот, кто лишь участвует, получает разрешение. Это жесткое уравнение богатства, о котором не принято говорить вслух. Деньги печатает контроль, не доброта, не послушание, контроль. И самый быстрый путь к финансовой свободе – не бесконечный труд, а захват контроля над тем, от чего зависят другие. Этот контроль начинается с восприятия. Потому что восприятие формирует поведение, а поведение создает богатство. Человек, который выглядит сильным, притягивает союзников, инвесторов, последователей. Человек, который выглядит сомневающимся, отталкивает их. Именно поэтому короли носили короны. Это были не украшения, а сигналы. Макиавелли предупреждал: люди судят больше глазами, чем руками. Сегодня это верно как никогда. Финансовые системы управляются не справедливостью, а верой. И те, кто конструирует веру, конструируют состояние. Обычный человек верит, что безопасность равна успеху. Работай 40 лет, выйди на пенсию, умри спокойно. Это называют стабильностью. Макиавелли назвал бы это пленом. Безопасность – роскошь тех, кто уже у власти. Для всех остальных это клетка, обернутая в зарплату. И беда не только в том, что она забирает твое время. Она съедает твою смелость. Каждая зарплата, купленная страхом, учит подчиняться. Тем временем немногие, кто вырывается из этой иллюзии, движутся иначе. Они не торгуют усилиями, они торгуют направлением. Они не строят часы, они строят системы. Они не следуют правилам, они их пишут. Путь к финансовой свободе начинается в момент, когда ты перестаешь продавать свое время и начинаешь масштабировать влияние. Когда ты перестаешь работать внутри машины и начинаешь владеть машиной. Макиавелли писал, что мудрый правитель строит на основаниях, которые невозможно поколебать. В наше время такими основаниями стали системы, владение и внимание. Это современные крепостные стены богатства. Так задай себе вопрос: в империи своей жизни ты архитектор или рабочий? Потому что финансовая свобода не ждет разрешения. Она принадлежит тем, кто готов мыслить как правитель в мире подданных. Тем, кто перестает спрашивать, как мне заработать больше, и начинает спрашивать, что я могу контролировать. И здесь скрыт первый большой секрет, который Макиавелли оставил под слоями шума. Прежде чем владеть богатством, ты должен овладеть восприятием. Потому что тот, кто управляет вниманием, управляет судьбой. Контроль всегда начинается незаметно. Богатые не кричат о нем, они его проектируют. Макиавелли писал, что мудрый делает сразу то, что глупец делает в конце. Именно этот принцип отделяет тех, кто создает свободу, от тех, кто гонится за ней всю жизнь. Пока большинство ждет идеального момента, сильные строят системы, которые умножают их влияние даже во сне. Они понимают, усилие без рычага – это истощение. Но усилие с рычагом становится империей. Во все эпохи свобода принадлежала тем, кто владел рычагами.

0: Князь не ведет войну сам, он командует генералами. Купец не носит каждый груз, он контролирует торговые пути. А современная элита, она не работает больше тебя. Она владеет механизмами, которые делают твою работу прибыльной. Она владеет инфраструктурой, распределением, алгоритмами, нарративом. Каждый час, который ты проводишь в работе или прокрутке экрана, питает систему, которую построил кто-то другой. Богатые всегда знали этот секрет. Реальная власть рождается не из участия, а из оркестрации. Макиавелли писал, что правитель должен быть и львом, и лисом. Лев – это сила. Лиса – это хитрость. Рычаг – это соединение обоих. Ты действуешь один раз, а последствия повторяются тысячу раз. Так строятся современные империи. Автоматизация, делегирование, репликация, видео, продукт, система, движение. Одно создание, умноженное каналами, которым ты больше не прикасаешься. Так человек зарабатывает за день то, на что другие тратят год. Не потому, что он работал больше, а потому, что он работал архитектурно. Финансовая свобода начинается в тот момент, когда ты начинаешь мыслить как инженер влияния. Финансовая свобода никогда не рождалась из труда в одиночку. Она всегда возникала там, где появлялся рычаг. Макиавелли писал, что крепость, построенная на одном входе, падет. Крепость с множеством путей выживает даже под осадой. Современная версия этой крепости – ассеты. Продукты, которые продаются без твоего участия. Контент, который работает, пока ты спишь. Методологии, которые используют другие. Системы, которые масштабируют твое мышление. Ассет – это мысль, превращенная в механизм. Механизм – это власть, застывшая во времени. Человек, у которого есть ассеты, может позволить себе паузу. Человек без них вынужден бежать. Макиавелли понимал цену паузы. Это не лень. Это пространство для принятия решений. Тот, кто вынужден действовать постоянно, не контролирует темп. А тот, кто не контролирует темп, не контролирует исход. В этот момент возникает новое качество – холодная ясность. Ты перестаешь принимать решения из нужды. Ты перестаешь соглашаться из страха. Ты перестаешь объясняться. Ты начинаешь выбирать. И здесь появляется последний парадокс свободы. Чем выше ты поднимаешься, тем меньше тебе нужно демонстрировать силу. Она становится очевидной без слов. Макиавелли писал, что лучшая власть та, которую не нужно подтверждать ежедневно. Когда другие действуют, исходя из предположения о твоей силе, ты уже выиграл. Так формируется суверенность. Не как образ, не как бренд, а как состояние. Ты больше не реагируешь, ты проектируешь. Ты больше не защищаешься, ты распределяешь. Ты больше не доказываешь, ты создаешь контуры, в которых другие движутся сами. Именно здесь деньги окончательно перестают быть целью. Они становятся побочным эффектом правильно выстроенной структуры. Но этот уровень требует отказа от иллюзий. От иллюзии, что тебя все поймут. От иллюзии, что рост возможен без трения. От иллюзии, что безопасность и свобода совместимы. Макиавелли был честен. Тот, кто хочет быть свободным, должен быть готов к одиночеству в мышлении. Большинство людей выбирают знакомое рабство вместо неизвестной автономии. Если ты дошел до этого момента, значит, внутри тебя уже есть несогласие. Несогласие с ролью, с потолком, с правилами, которые ты не писал. И здесь ключевой момент, который нельзя пропустить. Финансовая свобода не дается, она проектируется. И те, кто понял это, больше не просят разрешения.
1: мысли вслух.

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Минтранс Дагестана сообщил о восстановлении движения на 10 участках дорог, поврежденных из-за сильных дождей. Вследствие неблагоприятных погодных условий пострадали 34 участка дорог и мостов, что привело к транспортной изоляции 99 населенных пунктов. На данный момент движение возобновлено на 10 из этих участков. В Дагестане продолжается строительство подъездной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту в рамках проекта «Инфраструктура для жизни». Новая трасса протяженностью более 6 километров соединит федеральную дорогу Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала с территории порта. Сейчас ведутся работы по устройству основания дороги, возведению подпорных стен и строительству надземного пешеходного перехода. Дагестан с января по май этого года стал одним из лидеров по росту внутреннего туризма, согласно данным Росстата. Так, за первые 5 месяцев этого года в России было зафиксировано 34 миллиона туристических поездок, что на 6% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В Дагестане стартовала традиционная масштабная культурная инициатива «Веди родителей в музей, театр, концертный зал». Проект предоставляет молодым людям возможность разделить культурные мероприятия со своими близкими на льготных условиях. Основная идея программы заключается в объединении возможностей пушкинской карты с семейными скидками. Акция будет продолжаться до середины августа. За последние 50 лет уровень тестостерона у мужчин снизился более чем в 2 раза, показали исследования с участием почти 120 тысяч человек. По мнению специалистов, уровень гормона ежегодно уменьшался в среднем на 1%, а с начала нулевых процесс ускорился. Среди основных факторов, влияющих на снижение тестостерона, выделяют малоподвижный образ жизни, употребление фастфуда и воздействие некоторых химических соединений. Махачкалинская «Динамо» арендовала полузащитника Нижнего Новгорода Даниила Лисового до конца сезона. Футболист начинал карьеру в «Зените», играл за «Арсенал», в составе которого принимал участие в квалификации Лиги Европы. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бакни – село Дахадаевского района Дагестана. Входит в сельское поселение сельсовет Судбукский. Ближайшие населенные пункты – Хуршни и Куркимахи. Аул первоначально располагался к северо-западу от хребта Лес и назывался Ника-Гумекала. Причина переселения на нынешнее место неизвестна. Также неизвестна причина переименования села. Одни утверждают, что на месте прежнего расположения села водилось много змей. Другие называют боязнь нападения внешнего врага. В местности старого аула есть родник, который раньше называли Душмана-Гуниц – родник врага. Бакнинцы вели упорные бои с жителями соседних сел Судбук и Шуркли, отстаивая свои земли. В селе есть кладбище, где покоятся бакнинцы, павшие в этих стычках. Это кладбище Хважала Хябри, и расположено оно в местечке, невидимом из села Шуркли.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Пословицы и поговорки народов Кавказа. Аварская пословица. Ратлтерих ханиги месет хулариб, хабашли аниги бахарчи хулариб. Золото и в земле не ржавеет, герой и в могиле не умирает. Ратлтерих ханиги месет хулариб, хабашли аниги бахарчи хулариб. Инч огу коги бе цуге, вихич огу чиги бе цуге. Не хвали день, пока не придет. Не хвали человека, пока не узнаешь. Инч огу коги бе цуге, вихич огу чиги бе цуге. Шимбак кунин бак оладу, сколько воду не бей, суши не станет. Шимбак кунин бак оладу. Сяди сикау сик угу, сяди квешау квеш угу. У кого жена хорошая, хорошо живет. У кого жена плохая, плохо живет. Сяди сикау сик угу, сяди квешау квеш угу. Ратл дат адал дасан, хьяна чеси ратл чухуни бжани бусик. Изменнику в чреве земли лучше быть, нежели на земле жить. Ратл дат адал дасан, хьяна чеси ратл чухуни бжани бусик.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Деловой этикет в Черногории включает некоторые особенности, связанные с культурой страны. Важно учитывать эти нормы при общении с коллегами, партнерами или клиентами. Участники делового общения ожидают друг от друга уважительного отношения, грамотности и соблюдения формальностей. При обсуждении задач и результатов проекта черногорцы, как правило, излагают свои мысли ясно и целенаправленно. Если встреча проходит с коллегами или специалистами в одной области, можно использовать технические термины, если с людьми из разных отделов, излагать информацию доступным и понятным языком. Часто используются титулы, и обращение к человеку по его титулу демонстрирует уважение. По мере развития отношений общение может стать более неформальным, но базовый уровень уважения остается важным. Переговоры часто начинаются с того, что стороны узнают друг друга, прежде чем углубляться в детали. Деловые обеды и ужины – обычное явление. Их рассматривают как возможность построить личные отношения. Переговоры могут включать несколько раундов. Не принято давить на собеседника с целью принятия быстрых решений. При встрече с коллегой или партнером принято здороваться крепким рукопожатием, прямым зрительным контактом и теплой улыбкой. Уходящий первым прощается с остающимися, но инициатива пожать руку должна исходить от старшего по статусу. В электронных письмах важно писать четко и корректно, избегать сокращений и грамматических ошибок.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
11: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 2006 году на церемонии вручения премии ЮНЕСКО город Дербент стал обладателем почетного диплома 2006, как один из самых толерантных городов мира? Международный день толерантности ежегодно отмечается 16 ноября. В этот день, в 1995 году, государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости и программу действий. В 1996 году Генеральная Ассамблея предложила государствам-членам ООН ежегодно отмечать этот день и приурочить к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую общественность. Несмотря на яркую смесь культур, люди в Дербенте уважают чужие традиции и обычаи. Важно отметить, что на территории Российской Федерации на сегодня расположено 30 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, 11 из которых являются объектами всемирного природного наследия. В Дагестане с 2003 года статус объекта культурного наследия имеет только цитадель, старый город и крепостные сооружения Дербента. Собирательное название, под которым ЮНЕСКО в 2003 году внесло в список объектов всемирного наследия – средневековое архитектурное наследие города Дербента.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
8: Сегодня, как мне кажется, вот как в 90-е был определенный тренд на предпринимательство, ну, потому что открылось окно возможностей, и, ну, как бы, мне кажется, такая эпоха зарождения предпринимательства в России, по сути, была. Так и сейчас тоже есть определенное вот такое ощущение, что предпринимательство развивается, несмотря на то, что у нас есть не самые, как бы, благие условия для этого сейчас в моменте, все равно тренд на предпринимательство определенный имеется. И вот вопрос к вам, раз уж мы заговорили про генетический код, вот про предпринимательство, на ваш взгляд, все-таки это... Человек может как-то понять с рождения, это как-то врожденное что-то или это приобретенное? Потому что вы же изначально занимались научной деятельностью, нельзя было сказать, что вот вы предприниматель, а в итоге вы построили большую компанию, как бы добились больших результатов.
9: Ну, я ее не один построил,
8: ну, там много вы было, вместе, да, с партнерами, с, да, командой, тем не менее, вы стояли у руля, как бы вот.
9: Я думаю, что... Да, это правда. Но я думаю, что... Это, да, в значительной степени генетически обусловленная история. Ну, опять же, когда я говорю генетически, это не только генетически, это еще и вот внутриутробное развитие и раннее воспитание, раннее, совсем раннее. И люди как бы сразу понимают, они предприниматели или там бизнесмены, или нет. Вот просто в наше время, в советское, я же как бы продукт советской эпохи, даже если ты предприниматель, ну, кем тебе, как ты мог стать предпринимателем? Это, во-первых, ты не мог понять, что ты предприниматель, потому что не было никакого, так сказать...
8: Чек-листа.
9: Вот у нас есть там Олег Тиньков, вот сразу видно. Это, там,
8: но это сейчас.
9: Да, бизнесмен, да. Вот. Я, кстати, не уверен, что в вашей терминологии, может, он бизнесмен, потому что у него очень много разных бизнесов, и но они отличаются тем, что они все направлены на извлечение прибыли и очень талантливо сделаны, но они очень разные.
8: Но он очень яро отстаивает, да, предприниматель, не бизнесмен, он же постоянно
9: это
8: говорит.
9: Вопрос терминологии. Ну, да. В вашей терминологии, когда важно зарабатывать деньги, неважно как, то, наверное, скорее он, значит... бизнесмен. Ну, это ладно, это такие рассуждения.
8: Но поговорим об этом с Олегом.
9: Да, с Олегом может поговорить об этом, да. Но вот возвращаясь к вашему вопросу...
8: врожденно или нет?
9: Да, я думаю, что это врожденно. И это сложно изменить. То есть вот ты не можешь сказать, я хочу стать предпринимателем. Для этого нужен определенный аппетит к риску. Есть огромное количество людей, которые вроде бы и очень умные, и одаренные. Мы с вами тоже в этом чуть говорили до нашей встречи. Консалтеры, да, вот они же все лучше знают, лучше любого предпринимателя. Но они не могут быть предпринимателями, в частности, потому что у них другой аппетит к риску. В частности, потому что у них не хватает социальных и навыков общения, да, они могут какие-то очень сильно там интровертированные. У тебя есть много примеров, когда сильный очень интроверт становится очень сильным бизнесменом. Коротко отвечая, да, я думаю, что это врожденная история, это не то, что в себе можно воспитать.
8: А вот про аппетит к риску, я, например, я вчера разговаривал с Борисом Зарьковым, и мы как раз обсуждали вот эту толерантность к риску, что у предпринимателей толерантность к ошибкам, к рискам, она очень высокая. И он сказал такую мысль, что он говорит, на мой взгляд, это исключительно вопрос привычки, что предприниматели просто гораздо больше других там с детства пробуют, ошибаются, расшибают голову, и вот поэтому как бы на дистанции они просто становятся толерантными, и это, по сути, просто такой вот наработанный навык. А вот ваше мнение, это вот толерантность к риску, например, это тоже как бы врожденное, или это просто вот таким вот образом происходит, и этот навык нарабатывается годами?
9: Ну вот, а что здесь, что здесь первично, что вторично? Ну, да, да, вы видите, что один ребенок на детской площадке все время лезет куда-то там наверх, срывается, падает, да, расшибается, съезжает с этих горок, а второй ребенок стоит и там ковыряется, значит, лопаточкой, да? Можно так сказать, что этот просто пробовал-пробовал и привык. А можно сказать, что они же сделали выбор. Уже один ковыряется, угу, второй, значит, у них изначально разная толерантность к риску. И это врожденно. Поэтому пример Бориса, он в данном случае для меня ничего не доказывает. Я, честно говоря, хороший вопрос. Мне кажется, что были какие-то исследования про склонность к риску, и мне казалось, что есть какие-то исследования, которые говорят о том, что скорее это врожденное качество.
8: Там много, на самом деле, интересных и книг на эту тему написано, да, там «Гении аутсайдеры», в которой там вот как раз вот этот процесс становления людей описывается, да, что про хоккеистов, про...
9: Другой вопрос, да, что у вас есть эта склонность, задаток, может быть, вы можете его развить в себе, да, можете его, наоборот, там, себе забить, да.
8: Тут очень важно, мне кажется, еще стечение обстоятельств, вот как раз вот то, что если ты попадаешь в детство как раз в атмосферу, где у тебя есть вот этот запрос внутренний, и тебе позволяют падать, расшибать голову и так далее, у тебя начинает получаться опыт, и в итоге он как бы трансформируется.
9: Ну да, или, да, скажем, родители или учителя в школе поощряют, да, да, поощряют твои пробы и ошибки и не делают из этого, ну, вселенской катастрофы. Да, я думаю, ну это вот как раз к тому, что раннее воспитание тоже, конечно, влияет, да. Но изначально думаю, что роль генетического компонента высока. Ну, я вообще такой редукционист, можно сказать.
8: Давайте еще чуть назад вернемся. Вот про переход из банка и вот к созданию там нового, скажем так, да, новотехнологичного банка. Вот вы сказали то, что я прям помню, я читал статьи с вами, ну, говорит, да, то, что не особо все это, лежало сердце к этому всему делу. И вот у меня такой вопрос возник. Оно, сердце перестало лежать в тот момент, когда просто какое-то количество денег уже заработали, и встал вопрос, что помимо денег я могу получить от этой деятельности, или еще на тот момент не было каких-то весомых денег, и просто захотелось какого-то творчества, реализации.
9: А это какой момент?
8: Ну, это вот как раз, как, вот, по которому мы сейчас обсуждали, что вроде занимались банком, и как-то не лежала душа.
9: А, ну, я, скорее тут вот такая была история. Я мог бы и дальше заниматься банками, да, угу, там, но просто было, ну, стало неинтересно.
8: А деньги уже в тот момент были какие-то?
9: Ну, да, были.
8: То есть, да, мне просто интересно, что... То есть,
9: это нет, было конечно, очень... потом их стало больше, но кто же знал, что их станет больше?
8: Нет, я имею в виду к тому, что обычно как вот этот переход, он случается таким образом, что предприниматель, условно, да, или бизнесмен, неважно, он начинает заниматься чем-то, он зарабатывает там себе на хлеб, на машину, на квартиру, на то, чтобы детей обеспечить. И вот он уже сидит, и ему уже не так интересно, и в этот момент он задается вопросом, так, а какие у меня вообще цели и ценности, да, зачем я пришел?
9: Ну,
8: и
9: да,
8: в этот момент появляются как раз настоящие, да, вот эти предприниматели.
9: Базовые потребности, когда были удовлетворены в виде квартиры, там, машины, то, наверное, действительно, ну, это если там следовать первой версии пирамиды Масло, что вот как бы считалось, что актуализация более высоких потребностей происходит после того, как низкие более удовлетворены. Но в конце жизни он отошел, кстати, от этого. Он, в конце жизни он считал, что это не пирамида,
8: а горизонтальная.
9: Ну, потребности более, как бы, то, что мы называем более высокий уровень, может быть актуализированы и на самом деле, когда базовые не... Ну, это вот, там, не знаю, много примеров. У Виктора Франкла есть же, да, вот это про жизнь в концлагере, когда если есть смысл какой-то в твоей жизни...
8: Это который
9: выживаешь.
8: Писал, да? Да, который, да, писал, да, в, да, концлагере.
9: Да-да, но потом он стал основателем вот такого одного из направлений экзистенциальной психологии или гуманистической психологии, психологии смысла, да, когда у тебя есть смысл. Если, как он говорил, если у тебя есть, значит, во имя чего или зачем, ты можешь выдержать любое как. Ну, это к нашему вопросу, что, да, первый вопрос всегда зачем. Вот, и Поэтому, наверное, вы правы, человек, когда базовые потребности удовлетворены, и семья вроде довольна, действительно может подумать о душе, условно говоря. А что действительно ты хочешь? Да. А хочешь, наверное, уже удовлетворять финансовые потребности людей, не только себя, да? А, ну, другим способом, более интересным, да, для них. Но это удивительным образом совпадает и с, как бы, с основной целью бизнеса – зарабатывать деньги. Потому что если ты научился, какой-то нашел способ, нашел неудовлетворенную потребность людей, действительно неудовлетворенную, и смог ее удовлетворить, или другим способом ее смог удовлетворить, то ты, конечно, получишь рост в какой-то экспоненциальной пропорции, что и случилось сначала с компанией «Епорт», которую мы тогда основали, а потом и с компанией «Киви» долгое время. Она росла очень быстро, потому что была неудовлетворенная потребность, которую мы нашли способ удовлетворить более технологичным образом, удобным.
8: Я, кстати, слышал, вот мы сейчас так несколько раз про деньги заговорили, что в каком-то интервью, я помню, вам начали задавать вопрос про деньги, сколько у вас денег, да, какой у вас капитал, да. Говорит, что же вы все время меня про деньги спрашиваете? И дальше там как бы мысль так оборвалась, а мне на самом деле довольно интересно поговорить.
9: Это Лиза Осетинская, может.
8: Мне какой-то вот там, да. Пару лет назад это было. Ага. Но не суть. И, в общем-то, мне интересно не столько про количество денег, да, сколько про то, какую качественную функцию деньги выполняют в вашей жизни и вообще про ваши отношения. Потому что здесь оно как раз разнится от предпринимателя к предпринимателю. Для кого-то деньги – это возможность, там, я не знаю, реализовывать свои идеи. Для кого-то еще что-то. А у вас я услышал, что, так как у вас там первая ценность – это свобода, что слишком много денег тоже, например, да, там не хочется. Вот поделитесь вообще тем, как у вас вырисовывалась концепция денег и, да, отношение к деньгам.
9: Ну, как я сказал, свобода. Я так скажу, что у меня достаточно денег для моей личной свободы, да, но о чем я жалею, да, если бы у меня было больше денег, я мог бы больше помогать людям, другим. Да, ну, вот какие-то больше реализовывать какие-то благотворительные истории. Да. Вот для этого денег у меня недостаточно, чтобы их больше, вот сколько бы мне хотелось, да, потому что огромное количество людей страдает, и животных страдает, и всем им хочется помочь немедленно. Вот. Но здесь уже вот такая история, что для моей личной свободы, ну, в том смысле, что я могу встать, полететь, вот, не знаю, мне захотелось, не знаю, какую-то выставку посетить в Лондоне, например. И для меня нет проблемы взять и полететь в Лондон и посетить эту выставку, или сходить там в какой-то ресторан, или купить себе что-то там, да. В этом смысле вот для каких-то вот таких целей инструментально всего хватает. Ну, если бы я захотел открыть свой, не знаю, там, детский приют собственный, да, как вот, не знаю, там, дом с маяком, например, то таких бы денег не хватило. Но, с другой стороны, можно им помогать. А не вот приют, а хоспис, да.
8: Например, как у любого, знаете, как, ну, может, не любого, но у многих там молодых ребят, которые начинают заниматься бизнесом, у них там есть своя яхта, свой самолет, дом 2000 квадратных метров и так далее. Ну, по крайней мере, первично, да, как-то оно так приходит. Были ли у вас какие-то такие, как бы, запросы, тем более, когда вы там выходили на IPO, и там большая оценка, и вот вы понимаете, вот они деньги как-то вот...
9: Нет, яхту никогда не хотел, самолет никогда не хотел. Ну, просто, опять же, зачем, да? Иногда вот для многих бизнесменов самолет нужен, потому что просто у них действительно столько перелетов деловых, что, ну, важно вот и быть в форме, важно, да, физической просто. И иногда это действительно удобно, иногда как бы это даже необходимо. Но нет никаких, если мне это потребуется для моей жизни, мне проще как бы забронировать самолет, да, то есть, ну, снять его и как бы им пользоваться, да. В наше время вот, а уж яхта – это такое, яхта – это как вот подарок императора слон, потому что ты покупаешь, и дальше ты только тратишь на нее деньги, и ты привязан к ней. То же самое, там, дом за рубежом. Никогда об этом не думал. Сейчас это имеет смысл с точки зрения, ну, не знаю, там, вопросов с гражданством и с видом на жительство. Но как бы дом, вот прям как дом второй, для меня всегда эта идея казалась глупой, потому что я не люблю сидеть на одном месте. Какое место прекрасное не было, ты будешь всегда к нему привязан и будешь думать, вот... Надо опять в Тоскану ехать или там, не знаю, куда-нибудь.
8: Хотя там же дом, да?
9: Там же дом, да. Хотя это прекрасно, но тебе не хочется в Тоскану, тебе хочется Прованс. И что делать? Поэтому, да, вот там у меня есть недвижимость, которая мне помогает быть счастливым и свободным, но это не какая-то там супер дорогая или там супер в разных странах мира. Потому что еще когда огромное количество денег, то это, конечно, еще способ сбережения, да, просто ты вложил недвижимость, там, ты думаешь, что она будет расти. Наверное, это с этой точки зрения имеет смысл. Я могу этих людей понять. Но в целом, сколько домов у Маска? Ну,
8: вроде бы у него какой-то там гаражик какой-то.
9: Да, он вам все продал.
8: Да, да.
9: Вот. То есть это. Но я как бы я с уважением отношусь к другой точке зрения, что вот хочется иметь, как кому-то хочется иметь дом. Мне нет.
8: А мне, вот, знаете, хочется как-то немножко пофилософствовать, порассуждать, потому что это вообще в целом, там, мы если смотрим там, на американскую экономику, то экономика потребления, она вся завязана на то, чтобы люди потребляли. И тебе гораздо выгоднее купить машину или там, я не знаю, бриллианты или дом, чем заплатить налоги. И она, как бы, она настолько циклична вот в этом плане, чтобы люди тратили. И в какой-то мере это создает такие определенные образы в глазах там людей, особенно там молодых ребят, которые смотрят и видят то, что там американские звезды, они все там у них огромные

0: и левые философы, это все, значит, но если вы исходите из экономического образа мышления, то потребление – это основной стимул развития экономики. Но если говорить, что развитие экономики, в принципе, как бы нужно, да, но вот как, в принципе же, ведь экономический рост – это изобретение нового времени, да, не было такого понятия, как экономический рост, как бы… Был довольно стабильный вот этот валовый внутренний продукт у стран в Средневековье, до Средневековья. И он расширялся, сужался в зависимости просто как функция населения. Вот больше населения, потом как чума пришла, значит, экономика сужалась.
1: Угу.
0: Вот это все, это изобретение как бы нового времени, этот экономический рост. И если исходить из того, что экономический рост – это благо, а, в общем-то, я не знаю никого, кто бы говорил, что это плохо, потому что экономический рост – это не просто количественный рост, это еще и качественный рост. Это уровень образования лучше, это уровень медицинского обслуживания, это продолжительность жизни лучше. Вот. То потребление – это основной драйвер. И в этом смысле, безусловно, вы правы, это и культурная определенная парадигма, да, но это делается вообще не случайно, да, государство заинтересовано в росте потребления. И оно делает это прямыми и непрямыми стимулами. Ну вот через фискальную политику, как вы сказали, да, через культуру, да, внедряя это в мозг, значит, людей, что это вот хорошо. Ну, люди к этому относятся по-разному. Для меня материальные ценности, опять же, никогда не были как-то особенно интересны. Я люблю больше там технические новинки, чем, не знаю, какие-то красивые драгоценности или что-то. Но потребление в целом, хороший ресторан, интересное путешествие, мне кажется, ну, концерт, там, театр, это же тоже часть потребления, и многие скажут, это роскошь платить, не знаю, 4000 рублей за театр или 15 тысяч рублей за концерт Курендиса, а он меньше не берет. Вот. Некоторые называют это демонстративным потреблением, а для меня это необходимое. Тут грань такая довольно тонкая. Вот. Я так скажу, что у меня больше все-таки потребление нематериальных благ, потому что они, в отличие от материальных благ, они, как бы ты в этом смысле не насытен. Ты можешь сколько угодно книг прочитать, а там сколько угодно драгоценностей все навешать, наверное, тяжело.
1: Понял. У меня еще два вопроса есть к вам, которые вытекают. Первый вопрос. Мы много говорили про ценности, и несколько раз вы как бы упоминали там своих партнеров. Вот у меня возник такой вопрос, что, во-первых, у вас в Киеве было трое партнеров, да?
0: На самом деле их было гораздо больше. Это были трое на виду и как бы долго, а так-то их было
1: Ну,
0: больше.
1: там были инвесторы, там, я имею в виду.
0: Не, прям партнеры даже были, которые много очень сделали в основе своей. Ну, просто мы так были
1: Такие.
0: как-то больше на виду.
1: Окей, ну да, вот, соответственно, вы, Сергей Солонин, Андрей Романенко. И у меня как бы вопрос на тему человеческих отношений и вообще вот взаимодействия вас между собой. Потому что когда в одном коллективе встречаются три сильные личности, каждый, как мы обсудили, да, один таскает кирпичи, другой строит самое великое там здание или что бы то ни было еще, вот. Как вообще происходило ваше взаимодействие между собой? Как вам удалось таким образом построить отношения, что, во-первых, вы построили большой бизнес, во-вторых, насколько я понимаю, что, несмотря на там конфликты были, но вы вроде как не переругались там все в хлам, как бы, да, и вот по сути, ваш кейс можно назвать хорошим, успешным партнерством. Что лежало в основе этого партнерства? Какие человеческие качества или, может быть, какие-то договоренности или какие-то разделения обязанностей?
0: Я думаю, что я, во-первых, согласен с тем, что это мы, нельзя сказать, что мы друзья, и мы никогда не были вот, ну, друзьями, это там с кем ты, не знаю, там, не знаю, проводишь свободное время, хочешь проводить свободное время. В любом случае, у меня так не было ни с Андреем, ни с Сережей. Но у нас действительно были очень хорошие деловые отношения. Они прошли несколько серьезных кризисов. Но в целом действительно они сохранились человеческими. То есть это, ну, с Сережей там у нас более близкие отношения, с Андреем менее близкие, но и там, в общем-то, очень, ну, хорошие человеческие отношения. Мы точно не переругались там.

0: хлам, как часто бывает с партнерами. Что было в основе? Я думаю, что в основе лежали две вещи или три. Первое, мы очень разные. Да? У нас разные сильные и слабые стороны. Второе, эти сильные и слабые стороны, они как бы в результате интерференции усиливали друг друга. Не как бы гасили, да, значит, а усиливали. И это было золотое время для компании, потому что как бы вот эта такая суперличность, она была гораздо более сильной, чем мы все трое по отдельности. Это была прям в классическом смысле синергия, когда сумма больше, чем слагаемые. Вот. И третье – это вот некоторая степень осознанности, которая позволяла нам правильно оценивать наши сильные и слабые стороны и не претендовать на то, что быть главным во всем. Потому что каждый из нас был главным в своей какой-то части, чем нам интересно в какой-то момент было заниматься. Ну, вот такие вот, мне кажется, три компонента, которые вот должны были вместе работать. И если так посмотреть на партнерства, которые разрушаются, мне кажется, они разрушаются в силу того, что один хочет быть главным во всем. Угу. В какой-то момент.
1: Ну, это я вот как раз это то, что я хотел продолжить, что мне кажется, что партнерства распадаются вот из-за того, что появляется один, или, может быть, каждый хочет быть вот лидером, да, каким-то, и вот это вот эго, может быть, а может быть, что-то еще, оно как бы не дает ужиться. И, не знаю, мне даже вот интересно, была ли какая-то там работа над собой, потому что каждый предприниматель, каждый лидер внутри, да, и у каждого есть вот это свое эго, которое хочет, да, доказать всем, что я лучше других. Вот когда вы работали втроем, у вас не было внутреннего такого желания вот натянуть на себя, потянуть на себя одеяло или еще как-то? И что вы делали в этот момент, если такое было?
0: Я лучший, я главный, это все-таки немножко разные вещи. Можно все время, ну, можно считать, что ты лучший, но ты, может быть, в этот момент не главный. Не, ну, были, безусловно, такие конфликты. Особенно они обострились, когда вот в рамках IPO нам нужно было выделить из себя одного генерального директора, потому что невозможно там с тремя общаться, хотя мы там разные направления курировали, вот. И нужно было одного. И вот это вызвало самый такой серьезный, тяжелый кризис в компании. Не в компании, слава богу, ничего там плохого не происходило, но вот это вызвало. Но тем не менее и его мы пережили, еще после IPO прожили в этой конфигурации там, получается, ну, 2 точно года, наверное, еще побольше, может быть, 3. Вот. Ну, у нас было очень много разговоров, да, как вот это, какая будет конфигурация, кто какую там позицию займет. Мне в этом смысле попроще было, поэтому у нас, по сути, Андрей, я занимал тогда позицию председателя директоров, но поскольку мне вот эти как бы титулы были не очень важны, да, я уступил ее Андрею. Андрей стал председателем директоров, а Сергей стал генеральным директором. И это как-то сбалансировало ситуацию, потому что вроде как два главных, значит, действующих лица, это всегда представитель директоров и гендиректор.
1: Классно. Борис, спасибо вам большое. На самом деле, я чувствую, что я мог бы еще разговаривать с вами много-много-много часов. Наверное, постарался, может быть, какие-то темы не до конца раскрыл, но хотелось тем, кто нас слушает, показать вас с разных сторон.
0: Спасибо.
1: Вот, потому что мы обсудили много тех вещей, которые, мне кажется, не доводилось вам обсуждать нигде в других местах. И я очень рад, потому что я прям, честно говоря, вдохновлен. Очень нравятся вообще подходы ваши каким-то вещам, какие-то идеи. Я, разговаривая с вами, чувствую, насколько вы образован, начитан, и насколько у вас большой жизненный опыт за плечами, это всегда вызывает очень большое восхищение мне. Так что спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.
1: Увидимся. Спасибо. Ребята, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Гунибском районе продолжаются аварийно-восстановительные работы на дорогах, пострадавших от ливней. Специалисты обеспечили временный проезд на участке Гуниб-Кумух. Основные усилия направлены на расчистку завалов на 26-м километре. На реке Сулак проходят масштабные противопаводковые мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды региона. Плановый сброс воды на Черкейской ГЭС привел к резкому повышению уровня воды в реке, что создало опасность для расположенных рядом территорий. Для предотвращения возможных последствий жители ближайших населенных пунктов были эвакуированы из зоны риска. В Махачкале Роспотребнадзор изъял 288 единиц немаркированной питьевой воды в спортивном зале Premium Fit после автоматического срабатывания индикатора риска. Проверка показала отсутствие обязательной маркировки на воде. Вся партия была арестована, сообщили в пресс-службе ведомства. В Республиканском онкоцентре удалось устранить проблему очередей. По инициативе председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова и в РИО министра здравоохранения Алиамара Ахмедова в медицинском учреждении были проведены мероприятия по оптимизации работы. Так был введен прием пациентов во вторую смену и по субботам. Усовершенствована система электронной записи, обучены регистраторы и запущен результативный колл-центр. Все участники сборной России стали победителями 56-й международной олимпиады по физике среди школьников, прошедшей в Колумбии. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. В команду вошли 5 школьников, которые ранее заняли призовые места на Всероссийской олимпиаде. Муслим Гаджимагомедов добился своей 7-й победы в профессиональной карьере, досрочно победив мексиканца Кевина Мартинеза техническим нокаутом в 9-м раунде на турнире Winline IBA Pro 19. В свою очередь Шарабудин Атаев продолжил победную серию, одолев венесуэльца Хосе Ускатеги и завоевав статус обязательного претендента на титул чемпиона мира WBA в полутяжелом весе, оставаясь непобежденным. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шитлиб. Селение Шитлиб Гунибского района расположено в центральной части Нагорного Дагестана в 32 километрах от районного центра Гуниб. Шитлибские земли граничат с владениями селениями Геб, Саградель, Шангада и селение Полесма Лакского района. Местность Шитлиба описывается как необыкновенно красивую, поэтичную и живописную со свойственной ей удивительной контрастностью природы. Нагромождение каменных вершин, сверкающие в лучах солнца вдали на горизонте Кавказского хребта, мрачные пропасти и ущелья, сочная зелень субальпийских лугов создают фантастическую картину. В окрестностях много полезных трав, а особую ценность здесь представляет целебная вода. Постепенно коллективное хозяйство оказало положительное влияние на сознание крестьян. Оно убедило их в преимуществе коллективного труда. Правда, в колхозе не было ни техники, ни специалистов, ни клуба, ни библиотеки, ни медицинского пункта. Единственным очагом культуры была начальная школа. 7 июня 1964 года Шитлиб и Шангада преобразованы в самостоятельный Шангадинско-Шитлибский сельсовет. В объединенном колхозе насчитывалось около 160 хозяйств с населением 503 человека. А с 1980 года многие шитлибцы переехали жить на земли прикутанного хозяйства Кумтаркалинского района в 30 километрах от Махачкалы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. «Диалог ФМ» – это день в истории.
4: 12 июля 1590 года был основан город Саратов. Его заложили князь Григорий Засекин и боярин Федор Туров. Они возвели деревянную крепость на берегу Волги. Изначально Саратов был не столько городом, сколько стратегическим форпостом. Он должен был охранять юго-восточные рубежи русского государства и защищать Волжский торговый путь. Расположение оказалось крайне удачным. На пересечении водной артерии и сухопутной дорог, что со временем превратило Саратов в важный транзитный и торговый узел. Уже в 17 веке город не раз оказывался в гуще исторических событий. Его сжигали, восстанавливали, переносили с места на место, пока в 1674 году по указу царя Алексея Михайловича он окончательно не обосновался на правом берегу Волги, где стоит и поныне. С этого момента начался новый этап в его судьбе. От военной крепости Саратов постепенно становился полноценным городом с собственной экономикой и культурой. В 17 веке Саратов укрепил свое значение как центр торговли солью и рыбой. Добыча соли на озере Эльтон и рыбный промысел на Волге приносили городу немалый доход. А в 1780 году, получив статус губернского города, Саратов обрел административную значимость. Это дало мощный толчок развитию инфраструктуры, появлению каменных зданий, учебных заведений и больниц. Не менее яркой была и культурная история Саратова. В 1885 году здесь открылся первый в провинции общедоступный художественный музей имени Радищева. Событие, ставшее важной вехой в культурной жизни всей России. Позже в городе появилась консерватория, университет, цирк с русской труппой. Саратов уверенно заявлял о себе как о крупном просветительском и творческом центре Поволжья. В 20 веке город прошел через масштабные перемены, индустриализацию, военные испытания, послевоенное восстановление. В годы Великой Отечественной войны Саратов стал надежным тылом, а в послевоенные десятилетия – важным промышленным и научным центром. При этом он сумел сохранить свое историческое лицо – старинные улицы, волжские панорамы и архитектурные памятники, которые напоминают о богатой и непростой судьбе города. Сегодня Саратов – это живой сплав эпохи традиций. Он остается крупным экономическим, образовательным и культурным центром Поволжья, где вековая история органично соседствует с современной жизнью, а каждый уголок хранит отголоски давних времен.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Афганистане. Официальные языки – пушту и дари. Многие деловые партнеры владеют английским, но рекомендуется заранее уточнять предпочтения собеседника и при необходимости привлекать переводчика. Важна предварительная договоренность. Встречи необходимо планировать заранее, проявляя гибкость к возможным изменениям расписания. Задержки – обычное явление, которое стоит воспринимать с пониманием и терпением. Стандартное приветствие между мужчинами – рукопожатие. В общении с женщинами рекомендуется дождаться их инициативы в приветствии. Для мужчин стандартом считается деловой костюм, однако предпочтительно избегать слишком дорогой одежды. Женщины должны выбирать одежду, которая полностью покрывает руки и ноги, а также использовать шарф или платок для покрытия головы. Переговоры в Афганистане могут быть длительными и требуют терпения. Начинать беседу лучше с нейтральных тем – здоровья, семьи и погоды. Важно соблюдать иерархию и обращаться к старшим с особым уважением. Афганцы славятся своим гостеприимством. При визите к партнеру уместно преподнести небольшой подарок – сладости или фрукты. При вручении подарка используют правую руку или обе руки, так как левая рука считается нечистой. Следует избегать жестов, принятых в западной культуре. В Афганистане они имеют совершенно иное значение. В частности, оскорбительным считаются жесты «большой палец вверх» или «знак ОК». В деловой среде нежелательно затрагивать темы, которые могут оказаться для афганца чувствительными – межэтнические отношения или гражданскую войну в стране, религиозные вопросы.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Каждые 5 лет мы пересматриваем нашу стратегию. Наша стратегия всегда рассчитана на 30 или 10 лет. И принимая каждое стратегическое решение, мы задаемся главным вопросом. Решает ли оно какую-то социальную проблему? Потому что мы верим, чем большую социальную проблему ты решаешь, тем более ты успешен. И если никакую проблему оно не решает, мы от него отказываемся. Второе, будет ли этот продукт успешен через 10 лет? Если да, давайте сделаем это. Если же он будет успешен 1 месяц или год, я скажу, забудьте об этом. Потому что зачем быть успешным год или месяц? 5 лет назад мы активно обсуждали, что будет через 10, через 20 лет. Чего по-прежнему будут хотеть жители Китая? И мы пришли к выводу – счастье и здоровье. 2 главные стратегии. Счастье и здоровье. Мы верим, что киноиндустрия приносит людям счастье, потому что сегодня никто не счастлив. Богатые несчастны, бедные несчастны. Хотя бы кино посмотрев, я могу счастье почувствовать. Так что я считаю, что нам следует сотрудничать с Голливудом, особенно учитывая наш разный образ жизни. В китайском кино множество героев. Но китайские киногерои всегда умирают. Американские же герои не умирают в принципе. А если все герои умирают, кто захочет стать героем? В своих фильмах я хочу видеть героев живыми. И этому нам стоит поучиться. Пока всего 2 года прошло, и у нас есть еще 8. Это уже не электронная коммерция. Это то, что дает людям вдохновение. Я у кино научился очень многому. Мой любимый фильм всех времен – «Форрест Гамп». «Жизнь трудна». Я это усвоил, и это меня вдохновило. Вот почему, когда люди называют меня сумасшедшим, безмозглым, последние 17 лет я только и слышал, да это глупость, это никогда не сработает, это безумие. Как ты собираешься запустить эту модель? У Амазона такая стратегия, у eBay такая, а что будешь делать с Alibaba? А я подумал, Форрест Гамп сказал, иди вперед, никогда не беспокойся, что думают другие. И еще кое-что, люди не богатеют, ловя китов, люди богатеют, ловя креветок. Так что мы служим малому бизнесу.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Чек-лист при запросе документов у компании. Это происходит повсеместно. Нужно знать, что делать. Итак, первое, на что нужно обратить внимание, кто запросил документы. В основном это делают либо МВД, УЭП и ПК, прокуратура, в редких случаях ФСБ, Управление экономической безопасности, УЭП, трудовая инспекция и, самое распространенное, естественно, Федеральная налоговая служба. Понимая, кто запросил, можно примерно понять, в какой переплет вы попали. Потому что если запрашивает, например, Следственный комитет или Управление экономической безопасности ФСБ, то дело явно пахнет керосином, и это, скорее всего, в рамках расследования уголовного дела. Если же запрашивает налоговое или УЭП и ПК, есть варианты. Почему это так важно? Дело в том, что если вы в налоговую не предоставите документы, то у вас может быть максимум выемка. А если в рамках расследования уголовного дела вы не предоставляете все необходимые документы, то у вас может быть обыск только лишь потому, что вы не захотели предоставить документы. Или забыли. Очень внимательно смотрите за тем, кто у вас запрашивает документы. Второе. Обязательно посмотрите, на какие статьи, каких законов ссылаются те, кто запросил у вас документ. Не поленитесь и откройте в Яндексе те самые статьи. И если там идет ссылка на статью из закона о полиции, в которой четко написано, что в рамках доследственной проверки, то есть уголовное дело еще не возбуждено, в принципе, можно особо и не переживать. Но если же вы в запросе увидите номер уголовного дела, обычно 12 цифр, и будет четко написано, что на основании конкретных статей Уголовно-процессуального кодекса, в которых будет, когда вы откроете их в Яндексе, написано, что в рамках расследования уголовного дела, все, здесь нужно максимально собраться и очень оперативно выйти на контакт с теми сотрудниками правоохранительных органов, которые у вас и запрашивали эти документы. Это очень и очень важно. Третье. Остается всегда телефон контактного лица, с которым нужно связаться для того, чтобы обсудить, что нужно. Потому что иногда пишут много, а на самом деле требует всего чуть-чуть. Незамедлительно после получения этого запроса документов позвоните вы, как генеральный директор, или ваш юрист, но никак не главбух, имейте это в виду. Обязательно выясните, что конкретно нужно, весь ли этот список нужен или только частично, можно ли все это предоставлять частями из-за большого объема. И если вы точно понимаете, что не успеваете, тут же по телефону проговорите, а нельзя ли сроки предоставления документов чуть-чуть сдвинуть. Вас попросят об этом написать официальное письмо, и тем самым вы избежите проблем. Сроки увеличатся. Если у вас есть эти документы, и они не представляют для вас опасности, спокойно подготовьте заверенные копии и отвезите. Но не сами, пусть эти документы под роспись с описью отвозит какой-нибудь штатный сотрудник, не из бухгалтерии и не из топ-менеджеров. Тот сотрудник, который не будет представлять никакого интереса для сотрудников правоохранительных органов, вплоть до того, что просто курьером. Дело в том, что если туда поедет, например, главбух отдавать эти документы под роспись, не оригинал, его могут опросить или допросить, если это в рамках расследования уголовного дела. Избегайте таких неприятностей. Все допросы и опросы ваших сотрудников только при участии адвоката. Если у вас не хватает каких-то документов или вы опасаетесь такие документы предоставлять, немедленно обращайтесь к адвокату. Все дальнейшее общение сотрудников правоохранительных органов по поводу запроса этих документов будет происходить через него. Он будет думать, каким образом объяснить отсутствие этих документов. Он будет думать, каким образом не допустить того, чтобы у вас, например, был обыск, поскольку вы не представили документы. И самое главное правило – это не пропадать из поля зрения сотрудников, которые запросили у вас документы. Быть с ними всегда на связи, звонить им, интересоваться, отвечать, чтобы у них не сложилось впечатление, что вы попросту скрываетесь. и ничего не хотите им представлять. Закончится все это либо выемкой, которая пройдет очень жестко, либо еще хуже – обыском.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог.ФМ.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
4: Когда ты коммуницируешь и когда ты выступаешь, не только умение как бы знать, в чем ты хорош, и доносить это до людей, но еще и как бы почувствовать каким-то образом вообще другую сторону. И мне кажется, вообще эмпатия — это такая штука, которая в сегодняшнем мире довольно претерпевает не лучшие времена, как раз за счет того, что мы очень много коммуницируем через гаджеты и меньше проводим времени там живьем. Она прям не самой лучшей стадии сейчас находится. Вот на ваш взгляд, эмпатия во всей эта история, она большую роль играет? Или это все-таки второстепенно? Если просто ты умеешь чувствовать людей, то это преимущество. А если нет, ну ничего такого.
5: Ну, уметь чувствовать людей, эмпатия, это очень близко. Да, это зеркальные нейроны, которые вот откликаются у нас. Мы как бы даже переживаем боль этого человека вместе с ним. Я считаю сейчас, что нельзя выступать и коммуницировать в формате монолога.
4: Угу.
5: Вообще нельзя. Ну, какой-то очень короткий, невероятный монолог, как выступление, как спич, как тост. Это возможно. Как кусочек большого вашего, возможно. На самом деле сейчас в моде беседа. И беседа подразумевает участие других людей. И вы следите за их глазами, вы следите за их настроением, за их голосами. Вы следите за их реакцией на вас. И что, конечно, надо включать эмпатию. Когнитивную эмпатию, которые от разума, да, понимаешь, ага, все повернулись там, если люди уходят, ты понимаешь, тебе не надо там иметь много там этих самых зеркальных нейронов, чтобы понять, что что-то с тобой не так. Но если они все поворачиваются к тебе, ага, они повернулись ко мне. Ты вызываешь на кейс там, на сцену людей, люди выходят на сцену, это тоже там пакт доверия. У меня обычно как-то, ну, очень быстро я чувствую, что зал мой. И это, конечно, эмпатия, это чувствуешь, ну, всем телом это чувствуешь. Я могу сесть там, я не знаю, на краешек сцены, могу выйти к людям. Кстати, я меняю дистанцию всегда. Это тоже очень, очень важная штука, чтобы почувствовать людей. Вот. Ну, мне понравилось, я недавно как раз выступала, в День влюблённых меня попросили про эмпатию рассказать. И мне понравилось там, не помню сейчас, конечно, сходу, ученый, который сказал, что эмпаты же нуждаются в самозащите тоже, очень большой.
4: Угу.
5: Потому что есть люди, которые настолько растворяются в других людях, что они, ну, реально болеют, да, вместе с ними. И надо, чтобы эмпатия была действенная, а не чувственная, чтобы ты мог оказать помощь, но надо держать собственные рамки. Вообще мир станет счастливее, если каждый человек позаботится о своем счастье. Понимаешь? А не о счастье другого человека, да? Ну, конечно, другой человек, когда он нуждается в нашей помощи, он должен ее получить.
4: Ну, у меня здесь такое, что если ты сам несчастлив, это не додал себе, то
5: конечно,
4: ты другому человеку
5: конечно
4: не сможешь транслировать счастье. Это будет наигранно, искусственно, и ты все равно будешь видеть в этом подтекст и выгоду для себя.
5: И я точно так считаю.
4: А про эмпатию, смотрите, на ваш взгляд, эту штуку как-то можно развивать? То есть есть, например, люди,
5: конечно,
4: которые чувствуют отродясь. Ну вот они как-то, знаете, вот прикоснулся и почувствовал другого человека. А есть люди, которым очень сложно, которые вообще плохо считывают эмоции, которым реально... Вот у меня был один гость, Гоша Соловьев, Skyeng компания, основатель, и он прямо говорит, я не понимаю людей, то есть я вообще их не чувствую, у меня как будто бы просто не работает эта функция.
5: Он уже сделал первый шаг.
4: Осознал.
5: Да, потому что у меня, например, близкий отношения человек, он это отрицает, хотя, ну, как бы это всем очевидно. Да? Самый близкий, то бишь муж. Потому что он доктор наук, профессор, физик, и у него очень развито, он говорит, что это называется префронтальная кора, она так развита, что она все эмоции, значит, дает. То есть он не чувствует. То, что чувствуют все, он не чувствует. И он даже мне говорит, ты мне говори. Не всегда же можно сказать, понимаешь, потому что он потом переживает. То есть, когда бы надо сказать тост, он его не говорит. Когда уже все сказали тост, уже не надо бы, уже все собирают. Он говорит, ну, вот, ну не чувствует.
4: Да.
5: И я переживаю, и я пытаюсь как-то поддержать, помочь, потому что он переживает из-за этого тоже. Это трудно. Поэтому есть люди... Вот этот парень прекрасный, который признал, сделал следующий шаг. Да, можно развить. Еще раз, все можно развить. Если есть желание, есть время, и ты работать умеешь, да, над собой. Ну, у меня сын мой этим занимается. Вот он помогает людям почувствовать друг друга. Он профессионально этим занимается, как коуч. У него это очень хорошо получается. Он показывает, что просто путем вопросов и другой интонации вы разворачиваете людей к себе другой стороной. И так как вы понимаете, что это классно получается, то дальше вы пытаетесь уже тиражировать этот свой опыт. Ну, можно же все сказать по-разному. Да не буду я с тобой разговаривать. Понимаешь? Или, например, прости, пожалуйста, я не в настроении сегодня. Давай выберем другое время. Сейчас вот не в настроении. Ну, это совершенно разные вещи об одном и том же. Я еще раз говорю, слова вообще русского языка, их много. А еще есть интонация, да? А еще есть момент. И вот из этого, из всего, очень много месива этих острых иголок, которые в нас впиваются, в наше сердце, в наши мозги. Мы раним друг друга, хотя могли бы этого не делать. Володя Верхошинский, глава Альфа-банка, рассказал мне про я-сообщение. Для меня это было просто вообще открытие.
4: Я слышала от вас. Напомните, пожалуйста, что это такое? Я слышала, что вы рассказывали. Да, что это такое?
5: Я-сообщение — это когда ты вслух говоришь о своих чувствах в конфликтной ситуации. И как вот Володя говорит в интервью мне, он говорит, что человек же не может отрицать. Человек может отрицать. Ты сделал плохо там. Ты провалил проект. Да как я провалил? Я там делал то-то, то-то, это не я провалил, понимаешь? Все плохо, да? Все катится в какую-то непонятную смесь обвинений с двух сторон. А если говорить, я огорчен. Человек ничего не может сделать с твоим огорчением. Ты просто говоришь, я очень огорчен.
4: Про себя. Да. Не ты, а я.
5: Я. Это я сообщение. Да еще и чувство. Я огорчен. Очень огорчен. Я надеялся, что этот проект у нас станет лучшим, что он будет завершен неделю назад. И я сейчас вижу, там, что тут вообще ничего там не сделано. И я очень огорчен. И тогда другой человек начинает что-то объяснять и говорить, уже это он будет делать. Но не было никакого вот, ну, того самого там наезда, понимаешь? Поразительно. То есть, например, мы, наша семейная жизнь с мужем, он тоже, она после вот этого вот я-сообщения, которое Вова очень как-то легко и быстро выучил, стала как-то гораздо более мирная.
4: Это хорошая вещь, потому что ты никогда не осуждаешь другого человека. Ты всегда, ты можешь сказать, мне очень грустно, да, и я чувствую себя очень расстроенным.
5: Да.
4: И человек, если он, опять же, если ты для него важен, если он хотя бы какой-то эмпатией обладает, то он не в позицию защиты себя встает, а наоборот пытается тебе помочь.
5: Ну что мы сейчас чем с тобой занимаемся? Мы развиваем эмпатию.
4: Да.
5: А еще я учусь задавать вопросы.
4: Угу.
5: Вот задавать вопросы — это тоже очень важное умение. У меня вышла книжка, я спрашиваю, мне отвечают по аналогии. Я говорю, меня слушают. Она, кстати, вошла в десяток книг по выбору читателей лучших бизнес-книг года. Меня это очень порадовало, очень, наша книга Светланы Иконниковой. Я спрашиваю, мне отвечают. И вот там мы разбираем, какие могут быть вопросы. И человек, который хочет научиться быть более эмпатичным, он должен развивать в себе умение задавать уточняющие вопросы. Не просто вопросы, а уточняющие вопросы. Уточняющие вопросы показывают, что ты умеешь хорошо слушать. Когда ты хорошо слушаешь человека, человек очень хорошо.

0: какое-то такое, знаете, откровение внутреннее, что умение задавать вопросы важно не только для того, чтобы эффективно с другими людьми коммуницировать, но и для того, чтобы себя понимать и вообще как-то определять свой вектор развития. Потому что иногда ты находишься в какой-то сложной, казалось бы, патовой ситуации, и ты не видишь решений, а потом в какой-то момент ты понимаешь, что ты просто задаешь себе один и тот же вопрос, а ответа на этот вопрос нет. И все, что нужно сделать, это просто вообще под другим углом взглянуть, задать себе абсолютно другой вопрос, может быть, как, не как вот это сделать, а вообще к чего, для чего я это делаю? К какой цели-то я хочу прийти? Ты задаешь другой вопрос, и моментально получаешь ответ на этот вопрос, и все становится кристально прозрачным. Мне кажется, что вот этот навык умения задавать правильные вопросы, это вообще штука, определяющая качество твоей жизни.
1: И цель, конечно. Сейчас ты опять упомянул цель.
0: Да.
1: Цель. А зачем вообще? Вот прежде чем что-то сделать, прежде чем что-то сказать, я вот всегда зал смеется, и я говорю, хорошо, вы подошли к ребенку, который делает уроки. Как правило, подошли в раздраженном настроении, потому что он либо не поужинал, либо до этого сидел и играл, либо он не делает уроки, хотя должен их делать. Mm-hmm. И вы подошли что-то сказать. У вас цель поссориться? Ну, не может быть, чтобы у вас была цель поссориться. Но закончится это ссорой. Если вы не продумали, какая у вас цель.
0: Да, такие паттерны, как бы, да, устоявшиеся просто сценарии, то, что они там откуда-то, как мы привыкли, вот подходили к нам, там, условно, в детстве, да, гаркнули, и все. И вот ты по тому же сценарию действуешь, не задавая себе вопрос вообще, с какой целью я вообще пришел.
1: У меня не было этого совсем. Ну, никто не гаркал совсем.
0: Но тем не менее, как бы, да.
1: Мне повезло очень, конечно, вот таких любящих родителей, с которыми было так весело и хорошо, которые так уважали и ценили, и, в общем, поддерживали во всем. И было не страшно. Ты спросил, когда, что такое ген успешности? Я тут 3 ночи не спала вообще. А ты до сих пор не спрашиваешь, что это такое. А я готовилась и готовилась.
0: Ген успешности?
1: Да.
0: Давайте.
1: Я поняла, что это когда не страшно. Не страшно. Не страшно пробовать, не страшно ошибиться, не страшно не сделать или там как-то получить плохой результат. Не страшно. Не страшно. Я не боюсь.
0: Да,
1: я
0: думаю,
1: не боюсь ошибаться и да. Не боюсь ломаться, потому что я знаю, что я не сломаюсь. И у меня есть несколько таких методик, что ли. Это вот любимое наше, сказать, выражение «не говорите сами себе нет». Ну, сами себе не говорите «нет». Ну, вам скажет кто-нибудь другой, вы тоже можете это не слушать. Но главное, сами себе не говорите «нет». Почему нет? Полететь в космос? Да почему нет? Стать богатой, да почему нет? Стать знаменитой, да почему нет? Ну, не говорите себе «нет». Не ищите сразу внутри себя какие-то доводы, что нет, нет, нет, нет. Вот у меня их вообще не было никогда. И еще вот это мне очень нравится, и многим нравится, и многие так, у меня последователи есть. Это «делайте лишнее». Это тоже вот спасение, потому что ошибок, конечно, много, когда ты такой проактивный, ты идешь вперед, там, и у тебя совсем не все получается. И часто ты попадаешь в какой-то ситуацию, когда ты понимаешь, что ты сам только в этом виноват, ты ошибся. Но у меня много ног. Я всегда делала лишнее. Понимаешь? И я понимаю, что есть очень много занятий, которые мне интересны, которые получаются. И я, если что-то не получится, я могу перейти на то, что получится. Поэтому я пробую писать книги, пока еще я вовсю работаю на телевидении. Я делаю школу телевидения, когда я еще собственный корреспондент российского телевидения, параллельно. Конечно, попадала в больницу, конечно, ты еще и 3 детей, знаешь, это все хочется. И это все получалось, потому что я делала лишнее. Но еще делать лишнее очень важно в собственной работе. То есть делать больше, чем спрашивают. Когда я работала в «Вестях», нам надо было присылать 1 сюжет в день. Я прислала 5. 5 сюжетов в день. Ну, пускай из них 3 не выйдет или 2 не выйдет. Я буду смотреть, что выйдет и как люди реагируют. Но это надо было снять, смонтировать, отправить. Прямо с утра и до вечера. Но я посылала лишнее. И это было не лишнее. Или, например, как мне было всегда понятно, кто из моих учеников станет звездой. У меня был очень простой вопрос. Мы смотрели их сюжеты. Я говорю, ну хорошо, у меня есть монтажер сегодня в ночь. Ребят, завтра выпуск телевизионной школы. Кто хочет остаться в ночь и переделать сюжет свой? Уже после наших замечаний. То есть довести его до кондиции, до совершенства. Группа всегда была 30-40 человек. Как ты думаешь, сколько оставались ночью?
0: Думаю, 0. Ну, 1.
1: 1-2 всегда.
0: Ну да.
1: И вот они становились потом теми самыми обладателями премии ТЭФИ. Вот чудес не бывает.

0: А вот это трудолюбие, на ваш взгляд, которое и у вас, я слышал, что вы там и про детей своих комментировали, про трудолюбие, да, и даже там про дочерей, что я многое хочу, я многое могу. Вот это трудолюбие, это штука, которая приходит из какого-то осознания, или это все-таки какой-то, не знаю, генетический такой склад определенный, на ваш взгляд?
1: Мне кажется, что у нас в семье для детей была создана такая абсолютно уникальная ситуация. Когда я очень заточена под эмоциональный интеллект, все, что связано с эмпатией, с людьми, с эмоциями, с выступлениями, с весельем, с праздниками, с креативом. И Вова, который всегда добивался от них, чтобы они сделали все до конца и сделали хорошо. У него много всяких таких пословиц: лучше сразу и хорошо, чем много раз и плохо. То есть вот он прямо за этим следил. Поэтому дети были, ну, очень приучены к тому, что работать много и добиваться результата – это просто нормально. И это было во всем довольно много. У них было обязанностей довольно много. Они как-то маленькие уже много чего умели. И вот я их за это хвалила, это моя была роль. А он проверял, с каким качеством они это сделали. У нас очень, в этом смысле, потрясающая пара. Мы развивали то и другое.
0: Три коротких финальных вопроса.
1: Да.
0: Что для вас такое любовь?
1: Ну, для меня лично это питательная среда, конечно, просто. Вот я без этого не могу. Причем, понимаешь, у меня это в широком смысле. Мне надо, чтобы меня сотрудники любили. Они меня любят. Мне кажется, вот так. Не могут не любить. Вот. Мне надо, чтобы меня дети любили, мне надо, чтобы меня папа любил, и все, чтобы меня любили. Мне это очень важно. Но я и сама люблю любить. Поэтому для меня это то, без чего невозможно жить.
0: Супер. Как на ваш взгляд, какой, на ваш взгляд, в следующее десятилетие будет самый важный навык для тех людей, которые хотят добиться успеха в своем деле?
1: Мне кажется, он как был, так и есть. Не бояться. Не бояться ошибаться. Потому что количество изменений, количество нового еще больше. И надо не бояться. Надо быть бесстрашным. И пробовать, и пробовать, и пробовать. И делать выводы из ошибок. Мне кажется, вот это очень важно. Потому что, ну, ошибки все совершают. Надо к этому относиться спокойно. Но делать правильные выводы. Успешным становится человек, который делает правильные выводы из своих ошибок.
0: Отлично. Финальный. Совет себе 18-летний.
1: Я бы себя переодела. Я смотрю, когда на эти фотографии, мне все время хочется себя переодеть. Я девочка была яркая, прямо скажу, симпатичная, но я так любила ярко одеваться, так по-цыгански, знаешь, еще какие-то бусы навесить. Вот я сейчас смотрю на эти фотографии, думаю, ну зачем? Поверх этой блузки эти бусы. Ужас, ужас.
0: Отлично, позитивно. Спасибо вам большое. Я считаю, что у нас получился шикарный глубокий разговор, очень интересный. Очень благодарен вам за ваше время, за вашу отдачу, за то, что вы приехали. Я уверен, что для очень многих людей, которые нас посмотрят, этот разговор может стать таким, знаете, геймченджером в жизни, и они смогут обратить внимание вообще на те вещи, которым они не придавали значения. И многие из этих вещей смогут позволить им больше результатов достигать и в деятельности в их профессиональной, и в семейной деятельности, и вообще в какой-то дружеской коммуникации и так далее. Так что спасибо вам большое.
1: Спасибо большое. Александр, спасибо, что позвал.
0: Ребята, спасибо. Всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Гунибском районе продолжаются аварийно-восстановительные работы на дорогах, пострадавших от ливней. Специалисты обеспечили временный проезд на участке Гуниб-Кумух. Основные усилия направлены на расчистку завалов на 26-м километре. На реке Сулак проходят масштабные противопаводковые мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды региона. Плановый сброс воды на Черкейской ГЭС привел к резкому повышению уровня воды в реке, что создало опасность для расположенных рядом территорий. Для предотвращения возможных последствий жители ближайших населенных пунктов были эвакуированы из зоны риска. В Махачкале Роспотребнадзор изъял 288 единиц немаркированной питьевой воды в спортивном зале Premium Fit после автоматического срабатывания индикатора риска. Проверка показала отсутствие обязательной маркировки на воде. Вся партия была арестована, сообщили в пресс-службе ведомства. В Республиканском онкоцентре удалось устранить проблему очередей. По инициативе председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова и в РИО министра здравоохранения Алиамара Ахмедова в медицинском учреждении были проведены мероприятия по оптимизации работы. Так был введен прием пациентов во вторую смену и по субботам, усовершенствована система электронной записи, обучены регистраторы и запущен результативный колл-центр. Все участники сборной России стали победителями 56-й международной олимпиады по физике среди школьников, прошедшей в Колумбии. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. В команду вошли 5 школьников, которые ранее заняли призовые места на Всероссийской олимпиаде. Муслим Гаджимагомедов добился своей 7-й победы в профессиональной карьере, досрочно победив мексиканца Кевина Мартинеза техническим нокаутом в 9-м раунде на турнире Winline IBA Pro 19. В свою очередь Шарабудин Атаев продолжил победную серию, одолев венесуэльца Хосе Ускатеги и завоевав статус обязательного претендента на титул чемпиона мира WBA в полутяжелом весе, оставаясь непобежденным. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Розанна Джозеф Энтони, американский врач и директор сети медицинских клиник, поделилась некоторыми распространенными ошибками, которые клиенты совершают во время посещения фитнес-центров. «Не рискуйте ходить босиком в общественных местах», – сказала она в интервью британскому сайту, добавив, что бассейны, спа-салоны и сауны могут быть носителями грибковых инфекций стопы. «Обувь особенно важна, если у вас уже есть заболевание ног, так как нахождение босиком может усугубить его, а твердые поверхности могут вызвать подошвенный фасциит – состояние, которое создает болезненное ощущение вокруг нижней части стопы возле пятки. Люди с диабетом должны быть особенно осторожны при ходьбе босиком в фитнес-центрах из-за риска порезов или инфекций». Джозеф Энтони также советует проводить не более 20 минут в сауне во время разового посещения. Если вы новичок в сауне, рекомендуется начинать с более низкой температуры и делать регулярные, частые перерывы между заходами в парилку. Если вы вдруг почувствовали головокружение или перегрев в сауне, парной или даже во время обычной процедуры в спа-салоне, не пытайтесь выдержать время. Немедленно выйдите и сядьте, если вы почувствуете себя плохо. Игнорирование этих предупреждающих сигналов может привести к обмороку или еще хуже. Джозеф Энтони также рекомендует избегать сауны, если вы беременны, страдаете низким кровяным давлением или имеете проблемы с сердцем, а также советует проконсультироваться с врачом перед посещением сауны, если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем. Врач также советует не пить много воды, особенно если вы сильно потеете. Стремитесь к 2-3 литрам воды в день в спа-салоне, но также убедитесь, что вы восполняете электролиты, которые теряете из-за пота, с помощью, например, кокосовой воды или сбалансированного спортивного напитка. По словам специалиста, массаж глубоких тканей может быть интенсивным, но необходимо помнить о дискомфорте за пределами порога хорошей боли. Общение является ключевым фактором, поэтому всегда сообщайте врачу или массажисту о любых существующих травмах, мышечных болях или заболеваниях, сказала врач Джозеф Энтони, добавив, что массаж может распространять инфекции, и его следует избегать, если у вас есть недолеченная инфекция, вы недавно перенесли операцию или страдаете тромбозом глубоких вен.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Буркихан. Известно, что это имя одного из казикумухских ханов – Бурхайхана и также официальное название селения. Сами же буркиханцы и вообще в Агуле называют гихун. Существует одно предание, связанное с этим аулом. По рассказам местных жителей, в село приехала женщина с ребенком, сказав, что он сирота, оставив его, сама уехала. А насельчане, пожалев мальчика, давали ему закат, продукты и одежду. Его принял на содержание Тухум Чанкавур. Когда мальчик вырос, работать не захотел. Жители отказались его содержать, как прежде. Он уехал в Ахты и привез бумагу, что является племянником Сурхайхана. Зафиксировав, сколько давал продуктов каждый дом, он установил постоянные подати. Жители платили поземельные налоги на пользование угодьями, считавшие ханскими. В итоге уже выросший мальчик стал беком в Буркихане. Жители села занимались скотоводством и земледелием. Кузнецами в 1936 году были приезжие. Их звали Рашид и Бичасарин Абдуллах. Они занимались производством сельскохозяйственных и бытовых изделий. Сырье привозили из лакских и даргинских селений. Им помогал маленький буркиханец, мальчик Рамазан. Кузнечество навсегда стало главным делом его жизни. Буркиханскую среднюю школу также построили в 1936 году. Первым учителем и директором школы был Хутов Марк Дмитриевич, приехавший со своей супругой. В годы Великой Отечественной войны школа не работала до 1947 года. Неоценимую помощь оказывали приезжие первые учителя из далекой России и соседних лезгинских районов. С началом этой войны из аула ушли 110 человек. Из них вернулись домой только 40.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Как-то два монаха, Танзана и Кида, возвращались в свой монастырь. На грязной дороге, размытой после сильного дождя, они повстречали красивую девушку. Она никак не могла перебраться через быстрый ручей. Недолго думая, Танзан взял ее на руки и перенес через него. На закате уже у стен монастыря, молчавший всю дорогу Экида, не сдержался и упрекнул товарища. «Зачем ты сделал это? Тебе же прекрасно известно, что нам, монахам, нельзя смотреть на женщин, а тем более прикасаться к ним». «Я перенес девушку через ручей», — ответил Танзан, — «и оставил там, на дороге. А ты все еще несешь ее».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.
3: Реклама на Диалог-ФМ.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру.
4: Кикуни — это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
7: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
8: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
9: Натуральный витамин.
8: Папа вкусный сок томатный.
10: Да чего же он приятный.
8: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
11: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
12: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
13: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
14: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог-ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
3: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91 104 и 8.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Личный коуч.
1: Почему малые бизнесы не выживают?
2: Ежегодно в США появляется около миллиона новых предприятий. Из них в первый же год своего существования умирает 400 тысяч бизнесов. А за следующие 4 года цифра вырастает до 800 тысяч. Из тех, кто смог пережить первую пятилетку, только 20% переживут вторую. В итоге из миллиона новых предприятий проживают больше 10 лет только 40 тысяч, или 0,4%. Почему такой низкий процент компаний не просто не достигает успеха, но даже не выходит на самоокупаемость? Майкл Гербер считает, причина повальной смертности новых компаний в том, что большинство начинающих бизнесменов оказываются носителями предпринимательского мифа. Мнение, что бизнес создается для того, чтобы реализовать имеющиеся знания, навыки и амбиции владельца, принося ему таким образом заслуженное богатство. Большинство бизнесов начинается с того, что наемного работника в какой-то момент охватывает предпринимательский зуд. Желание перестать работать на кого-то и начать работать на себя. Но не имея других компетенций, кроме узкоспециальных, 99,96% бывших парикмахеров, плотников, юристов и стилистов оказываются не слишком хорошими бизнесменами. Их предприятия ведут мимолетное существование, а жизнь превращается в ту же рутину, от которой они пытались сбежать. Люди, еще недавно работавшие по найму и строившие вполне успешную карьеру, становятся заложниками мысли, что компетентный специалист по умолчанию способен быть также и руководителем компании в своей сфере. Они не готовы всерьез думать о менеджменте, организации процессов и стратегии бизнеса, ошибочно полагая, что наличие хорошей бизнес-идеи и навыков для ее технической реализации обеспечит рост предприятия.
1: Бизнес-роли и баланс.
2: Когда мы открываем бизнес, поначалу нам приходится играть сразу три роли – специалиста, менеджера и предпринимателя. Все они – части нашего предпринимательского «я». Предприниматель – тот, кто ищет возможности для перемен. Он – источник идей и энергии коллектива. Он планирует будущее и пытается его сконструировать. Из-за своего стремления к преобразованиям предприниматель повсюду сеет беспорядок. Ему трудно наладить отношения с людьми, ведь за его мыслями и желаниями никто не поспевает. Поэтому предприниматели нуждаются в тех, кто может упорядочить хаос и гармонизировать отношения в коллективе. Сделать рабочий процесс отлаженным и предсказуемым. В менеджерах. Но в отношениях менеджера и предпринимателя всегда есть конфликт. Первый смотрит только в прошлое и не хочет ничего менять. А второй обращен в будущее и стремится перевернуть все вверх дном. Один создает задачи и проблемы, а другой разгребает завалы. Специалист же – ремесленник, понимающий всю технику производства. Он не слишком любит мечтать или рефлексировать. Все его внимание обращено на работу здесь и сейчас. Специалист живет настоящим. Ему не нравятся абстрактные идеи предпринимателя, потому что решения должны быть простыми, понятными и прикладными. Не нравятся ему и требовательные команды менеджера. Последний хочет вогнать специалиста в рамки системы, а тот не желает становиться лишь винтиком в механизме. Если все три роли распределяются сбалансированно и равномерно, мы получаем исключительного бизнесмена. Но чаще создатели стартапов только на 10% предприниматели, на 20% менеджеры и на 70% специалисты. Пока баланс между планированием, организацией и производством не найден, бизнес остается на грани провала. Этот баланс принципиально важен для того, чтобы предприятие могло успешно пройти все стадии взросления.
1: Стадии взросления бизнеса. Детство.
2: Чтобы предприятие росло, оно должно отвечать запросам рынка. Но на стадии детства бизнес чаще зависит от представлений специалиста. Стремясь к независимости, специалист уходит с работы по найму, чтобы заниматься тем же, что и раньше, только на себя. Обычно специалист заполняет свой график непрерывной технической деятельностью. Стрижет волосы, печет булочки, выпиливает столешницу. Но не управляет бизнесом и не думает о стратегии развития. Специалист уклоняется от обязанностей менеджера и предпринимателя. Некоторое время все может идти неплохо, не считая того, что специалист работает 10-14 часов в сутки. Сначала он движим энтузиазмом и переполнен эйфорией от обретенной свободы. Но постепенно такой график становится необходимостью. Неопытный специалист превращается в жонглера, которому приходится быть рекламщиком, доставщиком, кем угодно еще, а главное – менеджером и предпринимателем. Большинство начинающих бизнесменов ломаются, пытаясь скрыться в производственной рутине от необходимости осваивать новые навыки. Энтузиазм и эйфория улетучиваются, когда фирма перестает поспевать за заказами, опаздывает с доставкой и больше не может общаться с клиентами с тем же уровнем внимания и теплоты, что и раньше. Новые трудности отнимают все больше времени. График становится все плотнее, а сна все меньше. Специалист, который мечтал о свободе, попадает в плен бизнеса, который превратился в новую перегруженную рутиной работу. Рано или поздно специалист приходит к мысли: нужно что-то менять. Нельзя быть просто работником и владельцем компании одновременно. Когда до специалиста доходит эта мысль, часто бывает уже поздно. Компания катится под откос. После этого большинство специалистов сдаются и уходят из предпринимательства. Но кое-кто все же справляется и переходит к следующей стадии жизни бизнеса.
1: Взросление.
2: Человек, перешедший к следующему этапу развития своего детища, осознает, что ему нужна помощь. Нужен тот, кто залатает дыры. Сделает ту ненавистную работу, которая бременем ложится на основателя предприятия. Это могут быть продажи, ведение бухгалтерии, организация рабочего времени и пространства. Что угодно, что не входит в специальные знания начинающего предпринимателя. Наем первых сотрудников становится первым шагом на пути от роли специалиста к роли менеджера. Что тоже довольно опасно, ведь баланс ролей не выстроен. Неопытный менеджер часто строит работу по принципу отказа от управленческих обязанностей, а не делегирования полномочий. Если кто-то ведет нормально бухгалтерию, зачем вообще в ней разбираться? Если кто-то хорошо продает, можно не вникать в продажи. Так начинающий менеджер вручает контроль над жизненно важными процессами компании другим людям. И на некоторое время может снова сложиться обманчивая картина. Штат сотрудников расширяется, дело растет, предприятие процветает. Но в какой-то момент начинают возникать те же проблемы, от которых, казалось бы, удалось избавиться. Клиенты жалуются на обслуживание, доставку, качество товара. Менеджер снова уступает место специалисту-жонглёру. Если хочешь что-то сделать, сделай сам. И здесь предприятие либо возвращается в детство, либо становится банкротом. Кризис преодолевают немногие. Те, кто смог выйти из зоны комфорта и пробудить в себе того менеджера, который будет разбираться в процессах, вникать в дела, понимать желания и стремления сотрудников, знать о том, как выполняется работа. На этой стадии, кроме ответственного менеджера, должен пробудиться и предприниматель. Тот, кто займется долгосрочным планированием и формированием образа будущего. Предпринимателю также придется осознать, что для роста бизнеса необходим профессиональный рост его основателя. Когда создатель бизнеса обретет новые навыки, четко сформулирует цели и задачи компании для себя и своих работников, предприятие выйдет на новый уровень развития.
1: Зрелость.
2: Как работает бизнес на стадии зрелости, можно увидеть на примере Макдональдс или Дисней. Компании, которые четко знают, как именно они достигают успеха и что нужно делать для достижения долгосрочных целей. На этой стадии формируется бизнес-модель предпринимателя. Специалист спрашивает, какую работу нужно выполнить. Предприниматель спрашивает, как должен работать бизнес. Специалист считает, что бизнес – инструмент для получения дохода. Предприниматель считает, что бизнес – система, которая создает благо для потребителя. Специалист надеется, что все останется по-прежнему. Предприниматель имеет четкое видение будущего и пытается воплотить его в жизнь.
1: Зрелость предпринимателя.
2: Бизнес-модель зрелого предпринимателя – это предложение уникального продукта определенному сегменту рынка. Ее можно сформировать до того, как предприятие будет создано. И такой подход поможет избежать многих трудностей. Прежде чем открыть бизнес, предприниматель ищет возможности и перспективы, изучает потребности общества и способы принципиально новым образом их удовлетворить. То есть бизнес предпринимателя начинается с изучения запросов клиента, а не с навыков и желаний его создателя. Специалист же имеет на руках товар или услугу, которые потом пытается как-то продать. В этом принципиальная разница. Так или иначе, на стадии зрелости все три бизнес-роли находятся в балансе. Предприниматель создает бизнес-модель, которая позволяет ответственному менеджеру держать руку на пульсе всех процессов. Специалист тем временем решает задачи, которые соответствуют его потребности быть вовлеченным в технические процессы. К счастью, ориентиры для такой бизнес-модели уже существуют и отработаны годами практики. Это франчайзинг бизнес-формата.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
7: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
8: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
10: Так, я все-таки хочу тебя насчет экономики,
11: Экономии на масштабе.
10: Да. У меня, слушай, боже, я прям буду вот конкретно, вот, да. Вот просто у меня простой вопрос. Вот ты начнешь, если в 10 раз больше продавать, консолидируешь рынок, вот твоя закупочная цена на кофе как поменяется?
11: Закупочная цена не очень сильно.
10: Не очень сильно,
11: потому что мы сейчас продаем 50 тонн и себе, и на рынок. И это приличный объем. То есть я думаю, что там речь идет о, может быть, единицах процентов, на которых мы именно на кофе сэкономим. Потому что кофе – это такая штука, которая прыгает сейчас вот больше от доллара зависит. Даже,
10: это биржевой товар. Это биржевой товар, правильно?
11: Да, то есть сейчас разнонаправленные тренды. То есть биржа пошла чуть-чуть вниз по арабике, а доллар пошел вверх, все выровняло, и даже наоборот там доллар превысил. Поэтому нам приходится повышать цены периодически.
10: Тогда где, вот в каких статьях расходов может быть экономия?
11: Первое – управление. Если это франшизный бизнес, ты масштабируешь сразу большое количество точек, и у тебя непропорционально растет точка. То есть меньшими темпами растет бэк-офис. Второе – это аренда. То есть ты реально имеешь такую же условно закупочную силу по аренде в одном торговом центре, допустим, не знаю, из 5 кофеен 3 твоих бренда. Если ты консолидируешь бренды, ты приходишь, у тебя совершенно другая переговорная позиция. Третье – это собственное производство. Мы сейчас даже сомневаемся, даже на 400 объектов, да, делать собственное производство или нет. Если у тебя 1500, то никаких сомнений, собственное производство однозначно выгоднее, лучше
10: В собственное производство это будет не только обжарка, да?
11: Нет,
10: это
11: я говорю
10: не обжарка,
11: сейчас
10: именно
11: даже,
10: про еду,
11: про
10: которую...
11: По кофе у нас все свое,
10: не
11: да.
10: Кофе, да, именно вот...
11: Вопрос еды, да, она занимает 20-25-30%.
10: Довольно много. Доходит,
11: да, достаточно много, и там еще огромный запас у нас. Логистика, то есть экономия на логистике. Либо ты везешь товар в одну точку, у тебя минимальный заказ 1500 рублей, допустим, да, и если ты в этой месте находится 3 точки, все, ты можешь разбивать, у тебя меньше списаний, меньше...
10: Ну вот все на круг проблем. Можно оценить, не знаю, по процентов 4-5,
11: Раза в 1,5 точно, да, то есть я думаю, 5-7 процентных пунктов EBITDA даст.
10: Давай про конкуренцию, потому что... Мы поняли уже, что огромный неконсолидированный рынок, но игроки все равно есть. Все равно вчера ходил около станции метро Октябрьское поле, и там на 15 метрах 3 точки стоят. Вы, Кофикс и какая-то бариста кофе, что-то. Я это вижу. Вот как дифференцироваться на таком рынке? И, кстати, купил капучино вкусный, 300 миллилитров за 150 рублей, но цена была у всех одинаковая.
11: Да. Ну, вот я тебе говорю, что происходило с 2016 года, потому что рынок развивается бешеными темпами. Помимо количества кофеен, люди начинают повторять. То есть, как только мы вышли и стали более заметными, тут же начали все опускать цены, тут же начали подстраиваться под нас, покупать ту же продукцию, делать такие же стаканы и так далее. То есть, здесь ничего ты не сделаешь эксклюзивного, кроме бренда, качество продукта и сервиса, который предоставляют люди. В принципе, эти три вещи, на которых и связной был основан, все остальное повторят. Место тоже снимут, мебель, оборудование, все тоже, ту же продукцию купят, те же цены поставят. Но вот сделать силу бренда, сделать качество именно продукта, потому что его можно испортить на любом, от фермера до чашки, огромный путь, и на каждом этапе можно испортить, как мы сейчас видели. Да, соответственно, мы фокусируемся именно на этом, вертикальной интеграции, и сервис, бренд, продукт.
10: Супер. Какие клиентские метрики для тебя важны, на что ты смотришь, и есть ли у тебя такое, понятие, правильные клиенты, какие-то амбассадоры, которые ты знаешь, что он каждый день приходит и покупает у тебя кофе.
11: Ой, слушай, мы на многие метрики смотрим. У нас есть целевая аудитория. Целевая аудитория у нас 18-35 лет. И что удивительно, у нас порядка 68% это девушки. Для меня неожиданно, в отличие, кстати, от телекома. Это, на мой взгляд, плюс. потому что девушки, они более лояльны, они там более терпимы и так далее. Вот, и мы пытаемся сейчас на них фокусироваться в том числе. На что, на какие метрики мы смотрим? И вообще, есть правильные гости или нет? На мой взгляд, у нас есть программа лояльности, в ней сейчас там, до конца года, я думаю, мы наберем 1 000 000 пользователей зарегистрированных, это личная цифра. Из них 25-30% – это люди, покупающие постоянно. То есть постоянно для нас это там, больше 4 раз в месяц. То есть раз в неделю они минимум проходят. Есть люди, которые пьют там, по нашим там, 2-3 чашки в день. Ну, понятно, что таких там 1%. Но нормальный клиент, это который гость, мы называем гости клиента, у меня еще есть телеком. Да, это человек, который 1-2 раза в неделю минимум пьет наш кофе. Потому что очень много кофеин, и понятно, что... Но супер лояльный – это, конечно, ежедневное потребление. Вот, и нам надо сделать так, чтобы людям не надоедало. Мы каждый сезон вводим новые продукты, сезонное меню, постоянно обновляем ассортимент, пытаемся там... Мы первые ввели, кстати, сезонные стаканы. Такого не было нигде в кофейной индустрии. Каждые 3 месяца мы меняем дизайн стаканов. Интересно. Это фишка, начали повторять люди. Да. То есть это самое простое, что может быть. На самом деле, все, что тебя рекламируют, это вот это. Мы первые 3 года не вкладывались в рекламу вообще. То есть ноль.
10: Я согласен. То есть нет лучшей рекламы, чем человек, который идет по улице с твоим стаканом в руке, правильно?
11: Точно. И по каким-то исследованиям, значит, еще 6 человек минимум его видят. Контакт больше 15 минут со стаканом. То есть это лучше, чем любой билборд, там, не знаю, сити-формат и так далее. То есть,
10: это, кстати, очень интересно. А можно такой вопрос? А можно купить рекламу на этом стакане?
11: Вот. Мы начали продавать рекламу на стаканах. И сейчас, думаю, мы продаем больше 2 000 000 стаканов в месяц.
10: Но это не в ущерб своей рекламе? Или
11: нет,
10: как это?
11: То у нас есть...
10: Половина будет брендирована...
11: У нас есть 2. У нас 30% есть и полный кобрендинг. Полный кобрендинг – это значит, мы переделаем полностью цвет, там, логотипы. Наш присутствует частично. А 30% – это добавляем логотип партнера.
10: Интересно.
11: Да, да, это правда очень интересный носитель, и, наверное, лучший носитель, который вообще можно придумать.
10: Я уверен, сейчас, кто нас смотрит, такие, блин, классная идея. Да, то есть, да, понятно, да, да, что стаканы все будут продавать, но я думаю, рекламодатели должны заинтересоваться.
11: Еще 2 000 000 стаканов научиться продавать в месяц, поэтому здесь не все это могут.
10: Согласен.
11: Вот, и мы в рекламу не вкладывались вообще, то есть первые 3 года – ноль. Вот, самая лучшая реклама была – ставишь кофейню, это реклама. Ставишь кофейню, чем больше кофейни, тем больше твоя реклама. Только вот с... 1.5-2 года назад мы начали собирать и маркетинговые сборы с наших партнеров, и открыто начали делать, создали маркетинговый комитет. Вот, начали. Первая реклама у нас была, такая, мы сделали продуктовую рекламу, бесплатный чизкейк. Все, мы просто угорели, там такой минус был приличный.
10: Все пришли за бесплатным
11: чизкейком. Все пришли за бесплатным. Огромный отклик, да, все, но...
10: А вы что, рассчитывали, что вам придет за чизкейком и еще купить 10 стаканов
11: кофе? С покупкой имеется в виду. С покупкой кофе бесплатный чизкейк. Но это там стоимость сравнима, да, чизкейка и стакана. Поэтому там такой... Мы научились это и начали делать имиджевую рекламу. И вот в мае мы сделали с Люсей Чеботиной «Солнце Монако», создали специальный, очень хороший отклик был. И вот на понедельник мы запустились с Мари Краймбри. Да, это тоже...
10: Это какой-то коллаб, да? Потому что я видел в меню прям строчка какой-то кофе, приготовленный
11: специально. Это эксклюзив. Она только с нами, делает специальный напиток. Мы его рекламируем, она рекламирует у себя. Она не имеет права там ни с кем из кросс-индустрии это делать больше и так далее. То есть нет, это полноценная рекламная кампания. С ним без ТВ, но вот весь диджитал, аутдор, там больше 10 городов, там больше, наверное, 300 поверхностей.
10: Ну, я, кстати, уверен, что будет. Мне, во-первых, и творчество ее нравится, но я уверен, что будет хороший отклик. В бизнесе выигрывает тот, кто лучше понимает своего клиента. Вопрос. У вас наверняка есть какие-то инструменты обратной связи, которые помогают вам учесть мнение клиента в формировании вашего там ассортимента, не знаю, какого-то продукта?
11: Ну, естественно, это есть. Более того, у нас есть не просто мнение гостя, да, у нас есть еще мнение наших партнеров, что даже более важно и быстрее отзывается, потому что партнер вот там за свою родную кофейню он, не знаю, горло перегрызет тебе, как управляющий компании, если что-то сделаешь не так.
10: Ну все. Да, то есть он проводит время, да. Условно, вот да, за прилавком.
11: Да, да. Не тот продукт, не тот. То есть если ты от своего бариста там, да, можешь не дождаться связи, ему все равно он за зарплату работает, то для этого человека это бизнес ежедневный. И как только ты делаешь какую-то ошибку и что-то неправильно, обратная связь прилетает моментально. Там неудобная форма, не знаю, не та упаковка, там срок годности, что-то там, кофе стал там чуть пережаренный и так далее. Моментально. Поэтому для нас лучший проводник – это наш партнер.
10: Угу. Расскажи, пожалуйста, немножко про аренду. Мы с тобой выяснили, что аренда – один из самых важных, если не самый важный фактор успеха в твоем бизнесе. Как вы строите отношения вообще сейчас с арендодателями?
11: Ой, отношения с арендодателями, ты знаешь, это наша боль всегда.
10: Это наша боль.
11: Да, и казалось, что там, не знаю, но после пандемии что-то должно измениться, и все пойдет по

0: просто когда у тебя имя на рынке, и уже, я помню, первые годы, ты там, у меня и сын занимался арендой, да, и там ребята, поисковики, звонишь, здравствуйте, мы хотели бы открыть кофейню. Пам-пам-пам-пам. То есть при слове кофейня у тебя сразу летит трубка, все, вообще неинтересно людям, потому что кофейн было там где-то, ну, может быть, пара десятков сразу в очереди на одно место. Когда ты сейчас звонишь и говоришь, здравствуйте, One Price, да, это уже другое отношение. То есть там начинается, или тебе звонят, потому что знают, что One Price точно оплатит, что это нормальный бренд и так далее.
1: Ну, а пока не было, вот как в телекоме, там, я помню, были большие войны, когда там, не знаю, приходили, сразу давали оффер там на 2000 точек, каждой точке там плюс аренда. Здесь же, ну, получается, это так просто прийти и предложить просто на 20% больше.
0: Смотри, ну, все, кто вот в списке там, наверное, сетей топ-10, которых больше 100 кофеин, ну или там больше 50, слава богу, более вменяемые люди.
1: Мне хочется понять, как меняется покупательское поведение. То есть я так понимаю, что есть рынок 200 миллиардов, это именно рынок кофеин, а есть еще большой рынок, когда люди пьют кофе не в кофейнях. Что как бы с рынком происходит? Люди больше, меньше, не знаю, употребляют дома, приходят в магазины или там какие-то еще интересные тренды?
0: Ну, смотри, вот по рынку питания, ты знаешь, наверное, да, что последние годы тренд идет на уменьшение потребления дома. Ну, по крайней мере, до пандемии шел, да, люди шли в рестораны и готовили меньше и так далее. В пандемии там чуть-чуть свернул этот тренд.
1: Сейчас очень сильно растет готовая еда.
0: Да, наоборот, рынок готовой еды, доставка до дома и так далее. Вот, в кофе он настолько еще, ну, у нас потребляется там, ну, наверное, в районе 1,5 килограмма на человека. Для понимания, там в Штатах это около 5-6 килограмм на человека в год, в Скандинавии это 9-10 килограмм на человека в год. То есть мы еще там в разы отстаем от рынка потребления там, в западных странах. Поэтому я думаю, что места еще огромное количество, и будет расти все, и будет расти потребление там, в кофейнях и дома. Но единственное, что во всем этом росте потребления, самое главное для нас, что люди будут переходить от плохого кофе к хорошему, что люди будут там понимать, что там, не знаю, есть нормальные альтернативные методы заваривания, что есть фильтр кофе, что есть там хорошие машины, которые могут делать, что не обязательно там ложкой мешать в чашке, что появляются дрипы, там, не знаю, что капсулы становятся более там продвинутыми, и в них сыпется нормальный кофе и так далее. То есть вот внутри этого огромного роста еще идет тренд на потребление хорошего кофе. А в принципе для нас не важно. Для нас главное, чтобы росла культура потребления. Как только кофе, потребление хорошего кофе растет, люди, проходя мимо нас, могут купить. Неважно. У него может быть основная модель дома, но вдруг там на работе, на встрече, где-то здесь, там захотелось, все,
1: мы должны быть рядом. Плюс доверие уже к сильному бренду, имеет качество, значение, да, и так далее. Ну вот мы, кстати, очень плавно подошли к следующему вопросу, потому что ты только что сказал, что емкость, ну, скажем так, культура потребления в России достаточно сильно пока отстает по объему,
0: ну,
1: потребления,
0: да, от ряда других стран. Как раз, да, может опережать. У нас огромное количество спешлти кофеин, продвинутых обжарщиков, чемпионов мира. Там реально вот Австралия, США, Новая Зеландия, там Канада, часть скандинавских стран. Мы, это примерно один уровень. Если по культуре потребления, мы очень хорошо
1: впереди. Давай по-другому скажем. То есть есть на самом деле российские бренды в общепите. Ну, давай скажем, та же Додо Пицца, правильно? Которая свою модель франчайзинга тиражирует за периметром Российской Федерации. И, кстати, я вот не знаю, по-моему, даже вот похожая тема у них есть, дринки-то они там открывают в Дубае,
0: да,
1: там,
0: да, уже,
1: да, я читал, открыли и так далее.
0: Точка, да.
1: Вот такая вроде такая очевидная идея, потому что и русских много на Ближнем Востоке сейчас, и, ну, я так понимаю, рынок потребления там позволяет это делать. То есть мысли есть, да, у вас вообще
0: есть
1: про это?
0: Не только мысли, у нас есть и запросы. У нас вот буквально за последний год мы не думали об этом, потом, как всегда, внешняя среда заставила нас задуматься. Мы хотели лидерство в России, а сейчас много уехавших наших сотоварищей. Рынок СНГ, Турция, Эмираты, все-все, очень много запросов. И именно запросы на этот формат. И мы уже в поиске партнеров. И я думаю, что не за горами, когда мы откроем первую точку за рубежом.
1: Что последнее удивило тебя в твоем бизнесе? Вот есть что-то, вот, для тебя, мы же каждый раз чему-то удивляемся. Вот было что-то у тебя?

0: Наверное, то, что люди перестали сейчас обращать внимание на цену, так как это делали там несколько лет назад. И сейчас действительно и начали продаваться и дорогие продукты, и сложные продукты. И я смотрю, какие-то сети дополнительные начали в премиальном сегменте появляться и расти, и заменять и другие. Вот это меня удивило. Я думал, что цена всегда побеждает, но нет. Поэтому мы начали уходить там. Сейчас сделали более широкий диапазон цен и начали более премиальные продукты представлять и так далее. Вот это меня немножко удивило. В нашей стране мне казалось, что это непобедимая штука.
1: Ну, это как-то связано с ростом покупательской способности. Вот по официальным данным, кстати, она на 12% год-году сейчас выросла.
0: Может
1: или
0: быть.
1: Это меняется именно, или это меняется больше культуры именно отношения к кофе?
0: Я думаю, что культура потребления кофе больше влияет на это, но и покупательская способность, если бы она серьезно страдала, и я думаю, что не было бы такого тренда массового. А сейчас он существует. Для меня это удивление.
1: Супер. Сергей, спасибо тебе огромное за интервью.
0: Спасибо.
1: Ребят, я уверен, что после этого выпуска у компании One Price Coffee, во-первых, станет больше клиентов, во-вторых, станет больше партнеров франчайзи, ну а в-третьих, появятся желающие инвестировать и в вашу компанию, и вот в тот продукт, который позволяет каждому стать владельцу торговой точки. Правильно?
0: Я надеюсь. Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Движение восстановлено на 15 участках дорог в Дагестане, которые ранее были повреждены. При этом 23 населенных пункта все еще остаются недоступными по автомобильным дорогам. Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики продолжает организовывать работы по ликвидации последствий аварии. Ведомство призывает жителей и гостей региона учитывать текущие ограничения при планировании поездок. Мастера и творческие коллективы Дагестана представили республику на международном фестивале искусства Кавказа в Турции. С 3 по 5 июля в Анкаре прошел международный фестиваль искусства Кавказа, поддерживаемый дагестанской диаспорой. Делегация Дагестана участвовала в церемонии открытия бюста имаму Шамилё, выставке декоративно-прикладного искусства и гала-концерте. В РУДН студентам вручили дипломы с множеством ошибок. Учащиеся сообщают о неправильных фамилиях, орфографических недочетах, несоответствиях в номерах приложений и даже оценках, которые не совпадают с зачетными книжками. Студентов попросили вернуть документы для исправления, но когда они приехали в университет, оказалось, что принимать их некому. Особенно волнуются те, кто планирует поступать в магистратуру и может не успеть подать документы вовремя. Опоздание на работу из-за очереди на заправку может быть признано уважительной причиной. Это относится к числу чрезвычайных и непредвиденных ситуаций, подчеркнули Федерации независимых профсоюзов России. Суды Китая установили, что игровые аккаунты, внутриигровые предметы и цифровые покупки могут быть переданы членам семьи после смерти владельца, что создало важный юридический прецедент в области цифровой собственности. Так, в одном из последних дел суд разрешил матери унаследовать 87 игровых аккаунтов своего умершего сына. Конор Макгрегор потерпел поражение от Макса Холлоуэя техническим нокаутом в первом бою за последние 5 лет. Поединок закончился через минуту после начала. Макгрегор неудачно упал после удара ногой и получил повреждение. По данным из источников, за минуту схватки Макгрегор заработал свыше 15 миллионов долларов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акул бармактава лежит. Ум не в папахе, а в голове. Акул бармактава лежит. Авайва лахайла сив патахжида. Истину скажешь, рот искривится. Авайва лахайла сив патахжида. Ахзур халади кай садидежидач. Из тысячи теть одна мать не получится. Ахзур халади кай садидежидач. Аджуз касак ахай Балканди кэциволда. Конь под слабым человеком захромает. Аджуз касак ахай Балканди кэциволда. Апуналди устар жедач. Лишь увидев, мастером не сделаешься. Акуналди устар жедач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: будете в Меджлисе, не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 12 июля 1931 года в городе Ош, административном центре округа Ош и департамента Жер, главном городе исторической области Гасконь, был торжественно открыт памятник мушкетеру Д'Артаньяну. Этот монумент – дань уважения не только литературному герою, прославленному Александром Дюма в романе «Три мушкетера», но и реальному прототипу Шарлю де Бац де Кастельморо Д'Артаньяну, гасконцу по происхождению, чья отвага и преданность службе вошли в историю. Для жителей Оша памятник стал символом связи времен. Он напоминает о корнях легендарного мушкетера и о богатом наследии Гаскони, края, который подарил миру образ бесстрашного рыцаря эпохи Людовика XIII. Установка памятника в 1931 году подчеркнула непроходящую популярность истории о мушкетерах. Роман Дюма к тому моменту уже почти век покорял читателей, а образ Д'Артаньяна превратился в культурный феномен, узнаваемый далеко за пределами Франции. И сегодня монумент в Оше остается одной из знаковых точек на туристической карте Гаскони, притягивая поклонников приключенческой литературы и всех, кто верит в девиз «Один за всех и все за одного». И в этом особая магия памятника. Он не просто увековечивает героя книги, а оживляет саму атмосферу эпохи с ее кодексом чести, верностью долгу и жаждой подвига. Для Гаскони Д'Артаньян больше, чем персонаж. Это часть местного характера, гордая и неукротимая, как ветер на гасконских холмах. И каждый, кто останавливает свой монумент в Оше, словно на мгновение слышит стук копыт и звон шпаг и верит, что дух настоящего мушкетера по-прежнему жив.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в советское время органы власти республики уделяли большое внимание развитию физической культуры и спорта? Так, 30 ноября 1955 года Бюро Дагестанского обкома КПСС приняло постановление, обязывающее органы власти городов республики предпринять усилия по расширению сети детских спортивных учреждений. Также предлагалось расширить существующую махачкалинскую детскую спортивную школу, доведя контингент занимающихся до 250 человек, и одновременно поставить вопрос перед Всесоюзным комитетом по делам физкультуры и спорта при Совете министров Советского Союза об открытии детских спортивных школ в таких городах, как Буйнакск, Дербент, Хасавюрт, оборудовав их соответствующим инвентарем до 1 марта 1956 года. В результате совместной согласованной работы всех заинтересованных ведомств в 1949 году в городах республики появились первые мастера спорта Советского Союза.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог-ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Каждое утро, прежде чем начать свой день, я сажусь, беру в руки ручку и записываю несколько вещей, за которые благодарен. Я благодарю мир за то, что у меня есть возможность жить, и благодарю обстоятельства за то, что у меня есть возможность благодарить. Однако зачем? Это выглядит как очень странная и, прямо скажем, неуместная практика, вместо которой можно было бы сделать много других полезных дел. Что ж, не спешите с выводами. Сегодня я расскажу о том, как благодарность делает нас лучше и счастливее, как она продлевает жизнь и буквально стоит в основе нашего общества. Во-первых, нет, это не очередная новомодная глупость, которую распиарили без причины на радость модной молодежи. Благодарность – это практика, которую в течение тысячелетий проверяли на себе все живущие на Земле люди. И то, что она сохранилась до сих пор, многое говорит о ее полезности. В культурах народов она наиболее часто проявлялась в форме молитвы. Скажем, всеми известный ритуал благодарности перед едой практикуется до сих пор. Он присутствует как во всех авраамических религиях, так и в индуизме, в племенах прошлого и настоящего, и даже в буддизме. Люди садятся за стол и в зависимости от своей культуры благодарят Бога, мир или близких за то, что у них есть еда. Казалось бы, зачем? Можно подумать, это улучшает пищеварение. Оказывается, да. Из эксперимента 2012 года мы знаем, что начиная вести дневник благодарности, люди испытывают меньше болей в животе, а их пищеварение улучшается. Но, разумеется, смысл благодарности или молитвы не ограничивается приятными последствиями для желудка. Эта практика слишком древняя, чтобы быть случайной или банальной. К счастью, некоторые из ее эффектов можно измерить, и в этом убедились ученые. Сотни исследований указывают на одно: как бы вы ни проявляли благодарность ко внешнему миру, через медитацию или личный дневник, эффекты этих практик будут внушительными. Они улучшают качество сна и снижают кровяное давление, они делают нас здоровее, помогают при восстановлении после операций и, увеличивая оптимизм, продлевают жизнь. Они помогают нам быстрее восстановиться от стресса, повышают нашу самооценку и качество экономических решений. Они даже улучшают самоконтроль и терпеливость, и все это из-за крошечной пятиминутной практики благодарности. Но эти эффекты – ничто в сравнении с тем, как она влияет на формирование нашей личности. Древние греки и римляне считали, что нельзя достичь идеального характера, ведя недобродетельную жизнь. И именно благодарность они называли высшей добродетелью. Цицерон пишет: «Ни одним качеством я не хотел бы обладать в такой степени, как умением быть благодарным, ибо это не только величайшая добродетель, но и мать всех других добродетелей. Таким образом, прежде чем быть добрым, справедливым, мудрым или отважным, сначала нужно научиться быть благодарным. На пути к счастливой или осмысленной жизни, в первую очередь, нам следует обрести признательность, как бы трудна ни была жизнь». Важность этого подчеркивают и исследования. В эксперименте 2006 года участвовали ветераны, страдающие от посттравматического синдрома. Таким людям очень трудно нормально функционировать. Вводя же в свою жизнь практику благодарности, ветераны все чаще испытывали желание что-то делать со своей жизнью. Несмотря на тяжелую психическую травму, они начинали лучше понимать свое место в мире, и их эвдемоническое счастье значительно возрастало. Дело в том, что благодарность заставляет нас обратить внимание на вещи, которые обычно мы принимаем за должное. Посмотрев же на них трезвым взглядом, мы распознаем их как активный источник блага в нашей жизни, например, наших родителей. Благодарность к предкам – это то, чего недостает современному человеку. Философ Дэвид Юм считал, что из всех преступлений, на которые способен человек, худшее – это неблагодарность в отношении своих родителей. Так же думал и Кант, называя неблагодарность источником всякой подлости и зла. Практикуя же признательное внимание к приятным сторонам этого мира, мы обращаем внимание, что родитель – это не просто объект, предоставлявший нам бесплатные калории в течение 20 лет, но настоящий человек, который жертвовал всем ради нашей жизни. Обнаружив эту очевидную, но одновременно скрытую реальность, мы не только проникаемся признательностью к родителю, но и сами становимся готовы к такому самопожертвованию. По тому же сценарию и солдат, подвергшийся страшному опыту войны, начинает понимать, что в мире есть вещи, ради которых стоит жить. Он обретает свое место в мире и избавляется от нигилизма. Благодарность оказывает чрезвычайно широкое влияние на формирование нашей личности. Из исследований мы знаем, что она подавляет в нас материализм и потребительство, она заставляет нас чувствовать причастность к обществу, при этом делая нас альтруистичными, доверяющими и помогающими другим. Она даже снижает агрессию и увеличивает эмпатию. Иными словами, благодарное общество – это более здоровое общество. Оно не только способно распознать собственный комфорт и радости жизни, которые ему доступны, но, что гораздо более важно, вклад в него окружающих. Разумеется, на это способен не каждый. Автор книги «Рай и ад. Психология эмоций» считает, что умение испытывать благодарность – это свойство зрелого человека. А зрелости, как известно, большинство не достигает. Поэтому благодарить не по привычке и не из соображения этикета, а по-настоящему – это достижение высшего порядка. Как сказал Эзоп, благодарность – это признак благородных душ. Я же приглашаю вас уподобиться благородным душам и провести практику благодарности. Согласно ученым из Гарварда, мы можем проявлять ее двумя способами. Первый – дневник благодарности. Каждый день мы письменно напоминаем себе о нескольких подарках, которые мы получили от внешнего мира. Согласно доктору Роберту Эммонсу, этот способ состоит из трех этапов. Во-первых, мы обнаруживаем добро в нашей жизни. Мы убеждаемся, что в ней есть прекрасные элементы, которые достойны нашей благодарности. Во-вторых, мы признаем, что источник этого добра находится вне нашего «я». Распознав этот факт, мы совершаем третий шаг и искренне записываем свою благодарность. Магия заключается в том, что чем больше мы благодарим, тем больше замечаем вещей, достойных благодарности. И это вовсе не значит, что мы перестанем замечать ужасы этого мира. Напротив, они станут очевидны, но у нас появится основа, на которой можно стоять, чтобы с этими ужасами бороться. Второй способ – благодарность к окружающим. Она может быть проявлена как в форме письма благодарности, так и в форме разговора, в рамках которого вы сообщаете человеку, что его добро не остается незамеченным. Высказывая свою благодарность искренне и конкретно, мы способны перейти на принципиально иной уровень отношений с нашим окружением. Согласно исследованиям, такой подход к благодарности улучшает качество романтических отношений, укрепляет дружбу и увеличивает шанс того, что вас поддержат в трудные времена. В вашем взаимодействии с близкими как бы открывается новое измерение, которое очень трудно описать словами. Попробуйте и почувствуйте сами.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
3: Вот смотри, сегодня мы много говорили про персонализацию, про важность вообще понимания клиента. И мне кажется, в бизнесе достаточно очевидно, что тот, кто лучше знает своего клиента и сможет лучше специально для этого клиента сделать какое-то предложение, эти компании будут выигрывать. Вот какие инструменты обратной связи вы используете для того, чтобы быть максимально ближе к клиенту? Ну, давай скажем на примере ассортимента.
4: Ну, сейчас вот мы уже восстановили в мобильном приложении возможность оценивать товары. Мы стимулируем людей, в том числе ставить нам оценки, в том числе начисляя дополнительные баллы. И это очень сильно нам помогает работать с качеством ассортимента. Да? То есть это помогает нам видеть, как люди оценивают. И, кстати, сейчас у нас очень хорошая взаимосвязь идет с нашими партнерами, поставщиками. И они даже, у нас много уже примеров, когда они дорабатывали свой продукт благодаря нашей обратной связи по конкретному, значит, SKU. Угу. И мы видим, как потом эти оценки пошли вверх.
3: Я вот видел в приложении «Вкусвилл» есть возможность повлиять на ассортимент магазина. Прям там как-то написать, что вот я вот это не нашел, или там мне это не хватает, и так далее. То есть таким образом ты можешь, ну, каким-то образом влиять на ассортимент вот локально, той самой точки, которая рядом с тобой. Насколько это возможно на примере «Пятерочки»?
4: Ну, в «Пятерочке», наверное, очень сложно влиять на один магазин, да, потому что все-таки у нас и количество магазинов самих больше гораздо, чем во «Вкусвилле», и сама система ассортимента другая, да. Вот. Но, с другой стороны, можно точно, мы слышим обратную связь. У нас очень много обратной связи идет через чаты, это до 30% примерно. Вот. Uh-huh. Потом через телеграм-каналы и, скажем так, в принципе, через колл-центр. И здесь тоже люди предлагают какие-то вещи, просят. И когда, если это, ну, не, скажем, не единичное предложение, а уже несколько появляется, мы, конечно, это тоже отрабатываем. Но скорее мы отрабатываем это на ассортиментном кластере.
3: Влад, я один раз от тебя слышал такую фразу, замечательную, мне очень понравилось, что любой маркетолог, он бессилен против мужика со списком. Можешь как-то раскрыть, вот что ты имел в виду?
4: Ну, в принципе, эта фраза, она все и раскрывает. То есть здесь, наверное, очень важно понимать, что человек приходит в магазин закрывать свои конкретные потребности. Ты можешь, например, выставить где-то в какую-то потребность очень много, но при этом не закрыть другую, да, и тогда человек уйдет. Вот я приведу один пример, причем это в одной категории. Вот у нас в колбасе, предположим, был товар первой цены, который стоил в районе там, 40 рублей, да? И следующая колбаса стоила 130 рублей. И получалось, что у нас такой есть разрыв. Вроде мы как думали, что у нас есть низкая цена, но при этом как бы следующая колбаса 130. Человек, он всегда меряет в абсолюте. Он не меряет, как мы, значит, предприниматели там, или менеджеры, процентами, там, еще чем-то. У него вот есть 1000 рублей. И он должен на эту 1000 рублей купить то, что ему там в списке. Неважно, жена написала, у него самого какие-то потребности и так далее. И в эту потребность входит, предположим, там 6 позиций. И наша задача – дать ему купить эти позиции в нашем магазине. И это гипотетически может вообще не быть колбасы, а может вот не быть вот какой-то ценовой ниши. И когда мы завели вот еще несколько ценовых предложений между первой и вот 130, и у нас вот пошел тренд. То есть у нас люди, которые к нам приходили, может, покупали только молоко и хлеб, стали покупать еще колбасу. Вот я считаю, что чем лучше ты работаешь вот этим импровизированным списком, и каждый менеджер в своей подкатегории или категории думает вот об этом, вот тем больше у тебя будет клиентов, которые будут возвращаться. Угу. Потому что ты делаешь их жизнь лучше.
3: Ну, это же есть задача маркетолога работать с этим списком, выявлять как раз эти потребности.
4: Маркетолог не работает со списком. Маркетолог работает с ассортиментом. Okay. Поэтому если, ну или там с предложением какими-то, да, а человек, который приходит в магазин, вот у него свой уникальный список. Просто очень часто менеджеры решают не задачу покупателя, а задачу
3: поставщика.
4: Менеджера или поставщика, да, да, uh-huh. да. И вот мы когда полтора года назад начинали вот это изменение нашего CVP, я очень, даже вот я на своем уровне очень часто сталкивался с таким диалогом, что, ну, ребята, вы же, говорит, типа, магазин у дома, вот давайте мы тут вам сейчас расскажем, как нам, чего надо поставить. Uh-huh. То есть, а насколько это надо покупателю или насколько это вообще востребовано. Это уже там второй раз. То есть у нас в какой-то момент полка превращалась там в выставку достижений народного хозяйства, скорее производителей, чем то, что нужно покупать.
3: Это очень мне понятно. Замечательный, на самом деле, кейс. Вот. И я полностью согласен, что на первом месте надо ставить потребности клиента, и вот тот самый импровизированный список фактически и определяет, должен определять то, что на полках, правильно?
4: Конечно. Да. И второе, это позволяет тебе как раз становиться более эффективным, потому что у тебя оборачиваемость повышается каждого полыю, и понятно, что ты людей, покупателей своих удовлетворяешь, да, и с другой стороны, ты получаешь больше эффективности и возможности инвестировать в что-то другое, в те же цены.
3: Супер, супер. Я хочу немножко коснуться темы маркетинга. Вот у меня на всю жизнь в голове запомнил одну очень яркую компанию «Пятерочки». «Пятерочка» uh-huh. вручает. Потом несколько лет было что-то другое, что я, например, честно, как, ну, скажем так, как потребитель, так глазами потребителя не особо запомнил, но потом порадовался, когда увидел опять возвращение. Опять «Пятерочка» выручает. Почему?
4: Есть, на самом деле, несколько причин возврата этого, скажем так, лозунга, назову его так. Да. В первую очередь мы задумались о том, что «Пятерочка» за 22 год изменила вообще свой подход к покупателю. Да? То есть вообще изменила подход к ценам. Ну, ведь мы же разговариваем с покупателем полкой, да, то есть вот что мы ему на полке показываем, то он и считывает.
3: Это, извини, пожалуйста, можно я это прям как цитата? Мы разговариваем с покупателем полкой. Владислав Курбатов, генеральный директор «Пятерочки».
4: Вот. И здесь получается следующее, что мы начали задумываться, что наш, так скажем, слоган «Ждем гостя каждый день», он хороший, но он не отражает то сути изменений CVP, которые мы провели. И нам нужно было показать как-то покупателю, что мы сейчас больше про них, за них, и тем более было очень тяжелое время. И мы стали провели исследование и увидели, что, в принципе, вот этот наш слоган «Пятерочка выручает», что его знают сходу 40% людей опрошенных. Просто было понятно, у ближайшего там конкурента это 25%. То есть он настолько на слуху.
3: Я, кстати, слоган ближайшего конкурента не знаю, но в эти 40% попал.
4: Вот. А, во-первых, он уже довольно давно, да, то есть я помню, мы были очень давно с двумя семьями, ну, с друзьями в отпуске, и у нас дети еще, будучи маленькими, бегали по отелю на Тенерифах, и на весь отель кричали, что «Пятерочка выручает», «Пятерочка» – самые низкие цены. Вот я тогда в «Окей» работал, было очень неудобно.
3: То есть ты на себя ощутил, да?
4: Да.
3: Силу этого слога.
4: Да, учитывая, что детям было там 8 лет. Поэтому, конечно, мы, проведя исследование, увидели, что очень близкий слоган, и он отражает то, что мы делаем сегодня. Мы выручаем людей в ценах, мы выручаем людей в выборе, да, то есть мы близко. Поэтому вот он прямо вот про «Пятерочку».
3: Я, кстати, знаю очень много интересных социальных инициатив, которые вы делаете. И для меня это тоже часть вот концепции «Пятерочка выручает», потому что, в моем понимании, это гораздо шире, это, ну, фактически стало частью корпоративной культуры, правильно?
4: Конечно, мы вообще вот на это много смотрим.
3: Да, если можно, какие-то вот ключевые социальные инициативы, которыми ты лично и твоя команда, которыми вы гордитесь.
4: это помощь потерявшимся людям. У нас есть практически в каждой пятерочке точка, куда человек может подойти, обратиться к персоналу. Персонал проходит определенный инструктаж, как людям помочь. То есть, ну, их там определенное выделенное место, соответственно, люди там сидят, ждут, и пока мы ищем их, скажем так, родственников или там родителей, если это дети. Вот. Второй проект, вот мы его запустили где-то в начале 22 года, это, скажем так, места социальных сообществ, вот как-то мы их так называем. Что интересно, сначала мы их запустили просто как пробно, и нам казалось, что это, ну, не очень будет востребовано. Но на самом деле это вызвало такое ажиотаж, там люди приходят, обмениваются книгами, там собираются каким-то по интересам. Это прямо в пятерочках. У нас есть определенные стенды, где можно там повесить объявление и там что-то вот чем-то обменяться. И это вот сегодня мы это наращиваем, потому что мы видим эту востребованность, и прямо людям это важно. Особенно это важно, знаешь, вот не в крупных городах, да, а вот более в таких, ну, скажем так, по поселковых городах, вот там люди, они же в принципе больше готовы общаться, да, и вот это очень востребовано. Потом...
3: Это как такие локальные сообщества, да?
4: Да, локальные сообщества, да. Вот именно, которые вот на районе, да, там скажем. Вот. Потом у нас есть, вот сейчас мы тоже тестируем, это помощь людям с ограниченной мобильностью, да, вот как сделать их жизнь лучше. Мы приглашаем людей прямо в магазины, смотрим, что им неудобно и так далее, как что где-то проходы там или палеты, может быть, мы ставим лишние. Вот это тоже...
3: Это, кстати, замечательная инициатива, да.
4: Вот. Ну, наверное, вот это такие самые три. Понятно, там есть еще корзина доброты, в которой мы постоянно участвуем, наши покупатели участвуют, и я должен сказать им, наверное, отдельное спасибо, потому что с каждым разом мы собираем все больше и больше продуктов для малообеспеченных людей. Вот. И еще, наверное, если говорить с точки зрения там, экологической, мы постоянно усовершенствуем, например, наши пакеты, которые все больше становятся из переработанного материала. То есть здесь тоже вот это важное направление.
3: Здорово. Нет, главное, что это действительно является такой важной частью вашей культуры, вашей повесткой, и вы получаете от этого удовольствие. Это видно. Это видно потому, как ты рассказываешь про это. Видно, что ты этим гордишься. Это очень важно. Давай мы попросим тебя такой провести маленький консалтинг и сказать, вот что нужно сделать владельцу небольшого продовольственного магазина, чтобы конкурировать с пятерочкой?
4: Ну, я думаю, что если говорить про какой-то локальный маленький магазин, то он должен стать таким магазином у дома для ближайших покупателей. То есть он должен знать, очень хорошо знать, что нужно его людям, которые вокруг живут. Да? И у него гораздо больше преимуществ, чем у пятерочки. Вот ты говорил про вкусвилл, что они могут там ассортимент вводить, еще что-то. И вот здесь вот нужно больше слышать своего покупателя и работать для того, чтобы он уходил оттуда, опять-таки, довольный.
3: То есть все-таки, когда ты очень большой, ты какую-то гибкость теряешь, правильно? А маленький, он все-таки такой более, как бы, получается, гибкий, мобильный.
4: Конечно. И второе, он точно может, например, лучше работать с качеством того же фрова, да, потому что он может прямо вот каждую ягодку, как говорится. Почему у нас до сих пор существуют рынки развала и так далее, да, потому что там более индивидуальный подход. Поэтому владельцу, если у него один маленький магазин, то ему нужен более индивидуальный подход. Чтобы человек, приходя туда, понимал, что он очень дорогой гость. Все-таки любой ритейл федеральный, ну, к сожалению, это такой must-медиа, да, то есть, а вот индивидуальный подход, это очень людям нравится. Вот у меня в доме даже есть магазин такой совершенно небольшой, и я знаю, что туда многие люди ходят, потому что там индивидуальный. Ну, и плюс, конечно, нужно думать, как дифференцироваться с ассортиментом. Не обязательно гнаться со самым дешевым. Лучше давать что-то уникальное. Вот чем больше уникального ассортимента будет, тем больше вариантов, что люди будут к нему приходить. Потому что ценой, конечно, сложно победить. Ну и второй мой вариант – стать пятерочкой по франшизе.
3: Это уже интересно. Мы сейчас про это поговорим. Но пока, ребят, я хочу отметить, давайте вот эту консультацию Владислава рассматривать тоже как одну из социальных инициатив – помощь малому бизнесу в нелегкой борьбе с гигантами продовольственной розницы.
4: Хорошо.
3: Давай про франчайзинг.
4: Ну, у пятерочки есть обратный франчайзинг. Мы вот буквально на той неделе открыли.
3: Обратный это как?
4: Обратный франчайзинг – это когда мы полностью предоставляем концепт, продукцию, там, скажем, оборудование, то есть и, ну, скажем так, открываем, помогаем открывать магазин, да, то есть даем полностью все свои наработки, и франчайзер получает просто определенную комиссию от товарооборота. При этом на нем лежат операционные издержки, ну, которые, по идее, как он управляет, настолько он, как бы, вот эту разницу между комиссией и операционными издержками, настолько он получает свою прибыль. Понятно, что выгоднее открывать, там, чем больше, как говорится, магазин с товарооборотом, тем больше ты можешь заработать.
3: Какие инвестиции нужны, чтобы стать вашим партнером по франчайзингу? Открыть одну точку.
4: Ну, примерно, в зависимости от размера магазина, да, там, потому что магазины есть и 300 метров, и 600 метров можно открыть, это примерно от, наверное, 14 миллионов до 18, может, 20, может быть, вот так.
3: И сколько у меня уйдет лет для того, чтобы эта инвестиция окупилась?
4: Ну, я думаю, что в среднем районе 3 лет точно
3: можно окупиться. Ну, то есть это хорошая франшиза?
4: 3-5 лет, да, это 100% хорошая франшиза.
3: Давайте возьмем это на заметку. Если вам надоел свой собственный маленький продовольственный магазин, всегда есть возможность получить франшизу «Пятерочки», правильно?
4: 100%. И, конечно, если это, тем более, это магазин у вас собственность, то это еще значительно выгоднее становится.
3: Компании в последнее время большая часть конкуренции лежит в плоскости модели управления. Вот можешь сказать, на примере «Пятерочки», может быть, есть что-то в вашей модели управления такое уникальное, что вы, по сути, считаете это таким значимым конкурентным преимуществом по отношению к компаниям, которые работают в другой модели управления?
4: Ну, я хочу сказать, что ты очень прав в том, что в целом любая побеждают те компании, у которых есть что-то уникальное в модели управления, в структуре, в подходе вообще к управлению персоналом, потому что как раз цены очень легко повторить на полке, да, ну, там, с определенными издержками, но легко повторяются, да, ассортимент можно повторить. А вот эту внутреннюю культуру в компании очень сложно повторить. Поэтому у «Пятерочки» есть несколько вещей, наверное, которыми я горжусь, да, и которые мне очень нравятся. Первое, это, ну, во-первых, надо сказать, что мы за последние полтора года провели очень большую трансформацию в «Пятерочке», сделали ее более такой быстрой, при оргструктуру, я имею в виду, «Пятерочки». Мы децентрализовали «Пятерочку», сделали несколько территорий, которые стали более самостоятельными, получили довольно большие полномочия. Центральный офис остался скорее больше методологом и, там, скажем так, стратегом. Вот. И это позволило нам быстрее принимать решения. И самое главное, это позволило лучше увидеть рынок и конкурентов, в том числе локальных. И когда мы посмотрели так внимательно на рынок, мы увидели, что, оказывается, мы очень часто теряем не федеральным нашим конкурентам, а локальным. И для нас это было, кстати, большое открытие. Вот. И у нас вся вот эта гипотеза нашей работы, она даже слегка поменялась. И это вот очень здорово. А второй момент – это то, что мы поняли для себя, что у нас много довольно слоев управления, и мы убрали прямо два слоя операционного управления и инвестировали эти деньги в директоров магазинов. И параллельно мы, значит, разработали такую программу, как директор магазина-партнер, который уже имеет больше гораздо полномочий и в том числе имеет возможность благодаря своим каким-то действиям и усилиям вместе со

0: стоит из них, из желающих туда попасть.
1: Это, мне кажется, замечательная система мотивации, которая позволяет людям, которые показывают выдающиеся результаты, зарабатывать сколько? В 2-3 раза больше, правильно?
0: Даже можно больше заработать,
1: чем даже больше, чем в 2-3 раза. Супер. Мне кажется, это здорово. Это мое мнение, что это на длинном горизонте ваше очень большое конкурентное преимущество. Где ты сам покупаешь продукты?
0: Я покупаю... Ну, у нас все-таки больше продукты покупает супруга, да, я покупаю в Пятерочке.
1: Так, это... Применяем вопрос, где твоя супруга покупает продукты?
0: Хорошо, нет, я отвечу. Когда меня что-то просят купить, я покупаю в Пятерочке, но я больше, конечно, сейчас покупаю через приложение, то есть мне это удобно. Моя супруга по-прежнему покупает в Перекрестке, никак я не могу ее перевести на Пятерочку, потому что в Перекрестке есть зеленая линия, и она говорит, что вот когда у вас будет в Пятерочке, или зеленая линия, или аналог, вот тогда я...
1: Это какая-то линейка продуктов?
0: Зеленая линия – это зожженный продукт, который аналог там, не знаю, продукции другой небольшой сети.
1: Другой?
0: Да-да-да.
1: Ну, не такой уж небольшой.
0: Смотря с чем сравнивать.
1: Согласен.
0: Вот. Это более такие зожженные продукты, которые, соответственно, не содержат каких-то лишних ингредиентов и позволяют думать, что все очень вкусно и качественно.
1: Ну, ты знаешь, из этого вопроса выкрутиться легко, потому что всегда можно сказать, что у меня стоят приложения всех моих конкурентов, я везде покупаю, потому что я как бы провожу постоянно тест, да, как...
0: А я тебе правду сказал. Могу сказать, как хочешь, но просто на самом деле я действительно покупаю через приложение Пятерочки. Ты знаешь, я довольно консервативен. Я тестирую, например, ну, Сбер я вообще не тестирую, потому что я, в принципе, его не люблю, но вот Яндекс я периодически тестирую. Я скорее покупаю на Яндекс.Маркете какие-то нон-фудовские вещи, потому что сегодня это стало такой площадкой, где можно найти, в принципе, все, что нужно. Да, вот я покупаю корм для собаки, предположим. Вот.
1: То есть из Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет ты выбрал Яндекс.Маркет?
0: Я выбрал Яндекс.Маркет. Да, да. Хотя, на самом деле, тоже было у меня пару кейсов, когда я хотел оттуда уйти. Вот. Поэтому... Ну, просто Озон я один раз выбирал, мне тоже не понравилось, поэтому я выбираю между Яндекс.Маркетом и Озоном, пока все-таки выбираю Яндекс.Маркет. Вот. Но если говорить серьезно, то у меня, и жена у меня тоже перестала практически ходить в офлайн-магазин, то есть если вот там брать сейчас, как распределяют свои покупки, это, предположим, не знаю, там 5 покупок в онлайне и 1 покупка в офлайне.
1: Отлично. Ну, вот как раз пример того, что онлайн – это не просто 2%, а это очень значимый сегмент клиентов, который, может быть, в онлайне тратит уже там 50%+ своего бюджета на покупку продуктов, правильно?
0: Да. Да.
1: Владислав, у меня последний вопрос. Я знаю, что ты такая кладезь цитат, и часто с тобой общаясь, имел возможность послушать, как ты сложные мысли выражаешь простыми словами. Вот можешь одну какую-то твою такую, может быть, не знаю, самую любимую или самую уместную вот в рамках нашего интервью цитату?
0: Ну, наверное, я скажу такую самую важную для меня, как вот для генерального директора Пятерочки, и, в принципе, как для человека, который уже очень долго в ритейле. Прочитал я эту цитату, наверное, лет 30 назад, еще когда служил в армии. Это цитата от Карнеги, и мне кажется, что она вообще реально отражает то, как надо относиться к своему покупателю. Карнеги говорил следующее. Я люблю клубнику со сливками, рыба любит червяков. И когда я иду на рыбалку, я думаю не о том, что люблю я, а о том, что любит рыба. И вот для меня это вот настолько отражает вообще подход к любому CVP, любого магазина, да, неважно, локального маленького или большой федеральной сети. То есть ты должен знать, какого покупателя ты работаешь, кто твой покупатель и что он хочет. А дальше туда же можно приплести и про список, и про другие вещи, да, вот, потому что даже если раскрыть эту тему, когда мы идем на рыбалку, мы же тоже думаем, а какую рыбу мы собираемся ловить.
1: Супер. Спасибо тебе огромное за интервью, спасибо тебе огромное за время. Ребят, мне кажется, здорово, что такие уникальные предприниматели, управленцы приходят и делятся своими знаниями с большой аудиторией. Вот, спасибо тебе огромное. Вот, что-то, может быть, хочешь еще обратиться как-то, сказать?
0: Друзья, спасибо большое за внимание. Мне кажется, что

0: Самое важное для тех, кто работает в ритейле, для тех, кто у кого есть, какие бы ни были магазины или, может быть, сервисы, точно всегда думайте о том, кто к вам ходит, почему он ходит и почему он, зачем ему к вам ходить. Любите своего клиента, и у вас точно будет все хорошо.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Движение восстановлено на 15 участках дорог в Дагестане, которые ранее были повреждены. При этом 23 населенных пункта все еще остаются недоступными по автомобильным дорогам. Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики продолжает организовывать работы по ликвидации последствий аварии. Ведомство призывает жителей и гостей региона учитывать текущие ограничения при планировании поездок. Мастера и творческие коллективы Дагестана представили республику на международном фестивале искусства Кавказа в Турции. С 3 по 5 июля в Анкаре прошел международный фестиваль искусства Кавказа, поддерживаемый дагестанской диаспорой. Делегация Дагестана участвовала в церемонии открытия бюста имаму Шамильо, выставке декоративно-прикладного искусства и гала-концерте. В РУДН студентам вручили дипломы с множеством ошибок. Учащиеся сообщают о неправильных фамилиях, орфографических недочетах, несоответствиях в номерах приложений и даже оценках, которые не совпадают с зачетными книжками. Студентов попросили вернуть документы для исправления, но когда они приехали в университет, оказалось, что принимать их некому. Особенно волнуются те, кто планирует поступать в магистратуру и может не успеть подать документы вовремя. Опоздание на работу из-за очереди на заправку может быть признано уважительной причиной. Это относится к числу чрезвычайных и непредвиденных ситуаций, подчеркнули Федерации независимых профсоюзов России. Суды Китая установили, что игровые аккаунты, внутриигровые предметы и цифровые покупки могут быть переданы членам семьи после смерти владельца, что создало важный юридический прецедент в области цифровой собственности. Так, в одном из последних дел суд разрешил матери унаследовать 87 игровых аккаунтов своего умершего сына. Конор Макгрегор потерпел поражение от Макса Холлоуэя техническим нокаутом в первом бою за последние 5 лет. Поединок закончился через минуту после начала. Макгрегор неудачно упал после удара ногой и получил повреждение. По данным из источников, за минуту схватки Макгрегор заработал свыше 15 миллионов долларов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Микрах – это одно из древнейших поселений Лезгистана. Оно расположено в центральной части Дагуспаринского района в ущелье между горными вершинами Шалбуздак, Ирыдак и Гестикиль на левом берегу реки Усухчай. О древности села свидетельствует кладбище, окружающее село с четырех сторон площадью более 20 гектаров. На некоторых кладбищах встречаются многоэтажные могилы. Уцелевшие кости из древних могил свидетельствуют о рослом и мощном телосложении наших предков. Новейшие исследования ученых подтверждают, что лезгины, в том числе и микрахцы, пришли из Месопотамии и близки хеттским и хурицким народам. Известно, что сначала арабы не смогли взять микрахскую крепость. По рассказам старожилов, противостояние микрахцев арабам продолжалось 7 лет. В итоге захватчики подкупили помощника Самсама и Микраги, который убил своего начальника и сдал крепость арабам. История Микраха также знает множество бедствий. Самое значительное – разрушение горы Шалбуздак, которое погубило на сотнях гектарах прекрасные леса и сенокосные территории. Люди упоминают страшное землетрясение 1688 года, погубившее людей, дома, мосты и мечети. Также известно, что микрахцы участвовали в бунте 1877 года, разрушили пост казаков в Усухчае, напали на Ахтынскую крепость и попытались ликвидировать пост в Цихюле. Многие селения были уничтожены, сотни людей погибли, тысячи были сосланы в Сибирь. Этот бунт нанес горцам больше вреда, чем 25-летняя война Шамиля. В годы Великой Отечественной войны 335 микрахцев пошли на фронт. На полях боя навечно остались 124 джигита. Одним из наиболее красочных и привлекательных обычаев села это было совершать яйнахар – своеобразный вариант бразильского карнавала. Во время весеннего цветения молодые парни и девушки с гармошкой и бубнами отправлялись на цветущие луга, устраивали различные игры, пели песни, плясали и вечером с музыкой возвращались в село. Так продолжалось 3-4 дня.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104,8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Значимо, важно. «Диалог ФМ» – это день в истории.
4: 12 июля 1590 года был основан город Саратов. Его заложили князь Григорий Засекин и боярин Федор Туров. Они возвели деревянную крепость на берегу Волги. Изначально Саратов был не столько городом, сколько стратегическим форпостом. Он должен был охранять юго-восточные рубежи русского государства и защищать Волжский торговый путь. Расположение оказалось крайне удачным. На пересечении водной артерии и сухопутной дорог, что со временем превратило Саратов в важный транзитный и торговый узел. Уже в 17 веке город не раз оказывался в гуще исторических событий. Его сжигали, восстанавливали, переносили с места на место, пока в 1674 году по указу царя Алексея Михайловича он окончательно не обосновался на правом берегу Волги, где стоит и поныне. С этого момента начался новый этап в его судьбе. От военной крепости Саратов постепенно становился полноценным городом с собственной экономикой и культурой. В 17 веке Саратов укрепил свое значение как центр торговли солью и рыбой. Добыча соли на озере Эльтон и рыбный промысел на Волге приносили городу немалый доход. А в 1780 году, получив статус губернского города, Саратов обрел административную значимость. Это дало мощный толчок развитию инфраструктуры, появлению каменных зданий, учебных заведений и больниц. Не менее яркая была и культурная история Саратова. В 1885 году здесь открылся первый в провинции общедоступный художественный музей имени Радищева. Событие, ставшее важной вехой в культурной жизни всей России. Позже в городе появилась консерватория, университет, цирк с русской труппой. Саратов уверенно заявлял о себе как о крупном просветительском и творческом центре Поволжья. В 20 веке город прошел через масштабные перемены, индустриализацию, военную военные испытания, послевоенное восстановление. В годы Великой Отечественной войны Саратов стал надежным тылом, а в послевоенные десятилетия – важным промышленным и научным центром. При этом он сумел сохранить свое историческое лицо – старинные улицы, волжские панорамы и архитектурные памятники, которые напоминают о богатой и непростой судьбе города. Сегодня Саратов – это живой сплав эпохи традиций. Он остается крупным экономическим, образовательным и культурным центром Поволжья, где вековая история органично соседствует с современной жизнью, а каждый уголок хранит отголоски давних времен.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Жил в селе Сырдон хитрый старик. Его никто не любил, но он был мудрый, старый, потому с ним считались. Как-то он пришел к соседу Бали. «Дорогой Бали, ко мне приезжают гости издалека. Не одолжишь ли ты мне твой большой котел, чтобы сварить много еды и угостить моих дорогих гостей?» «Конечно, Сырдон, возьми его, только обращайся с ним бережно и верни завтра утром». Наутро Сырдон приволок большой котел к дому Бали. «Вот, Бали, твой котел, спасибо тебе. И вот еще. Утром я нашел еще один маленький котелок. Видимо, это твой котел, пока был у меня, родил его, и значит, он твой. Возьми его тоже». Бали обрадовался глупости старика и с радостью принял и маленький котелок. Прошло лето, и вновь Сырдон пришел к Бали за котлом. «Конечно, Сырдон, возьми его. И если вдруг он опять родит, то принеси и приплод тоже». Вечером следующего дня Бали рассказывал, что вот-вот ждет глупца Сырдона и, возможно, с еще одним приплодом. «Здравствуй, Сырдон, рад видеть тебя. Кстати, мой котел не разродился?» Сырдон горько заплакал. «Горе большое, Бали. Твой котел умер, и я похоронил его». «Что ты глупости говоришь, Сырдон? Как же котел может умереть?» «А как же ты думал, Бали? Те, кто могут рождаться, рано или поздно могут и умереть».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Болгарии включает некоторые особенности, связанные с приветствием, обращением, общением и дресс-кодом. Основная форма приветствия в деловых ситуациях – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. Мужчина должен дождаться инициативы от женщины, которая первой протянет руку. Формальные обращения. Господин к мужчине, госпожа к женщине, плюс фамилия. В частном бизнесе и международных компаниях все чаще практикуют обращение по имени, но важно дождаться, когда партнер сам предложит называть его по имени. Обмен визитками происходит во время первой встречи с потенциальным партнером или коллегой. Визитка содержит стандартный набор данных – фамилию владельца, его должность, название компании, почтовые и электронные адреса, номера телефонов. Текст на визитке должен быть на двух языках – болгарском и английском. Стиль общения зависит от ситуации. На первых встречах с коллегами болгары ведут себя сдержанно, но по мере развития отношений общение становится более эмоциональным. Ценится красноречие и юмор, но шутки не должны быть направлены на какую-либо категорию людей. Важен контекст и фоновая информация, краткость и четкость не оцениваются собеседником. В дискуссиях болгары активно жестикулируют, отстаивая свою позицию. Деловая одежда для мужчин – костюм и галстук, для женщин – юбки, блузки, свитера, обувь на каблуках. Полностью формальная протокольная одежда не принята. Знакомство с партнером. Перед обсуждением деловых вопросов принято уделить время неформальной беседе, например, обсудить общие темы или местные события. Переговоры с группой людей. Если собеседник разговаривает с группой, важно обратить внимание на лидера и направить основные аргументы к нему. Обсуждение решений. Болгары часто принимают решения неторопливо, поэтому не стоит навязывать свои сроки.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асиат Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
1: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Давайте поговорим о трех стратегиях, которые помогут вам увеличить обороты компании. Считайте, что у вас небольшие продажи. Думайте, как увеличить оборот и прибыль. Если вы владелец бизнеса, как и я, то вы постоянно думаете об этом. Итак, вот три основы стратегического планирования, которые помогут увеличить ваши продажи. Не имеет значения, что вы продаете, дома или бургеры. Используя эти стратегии, вы сможете повысить продажи и увеличить базу лояльных клиентов. Итак, первый способ увеличить денежный поток — это увеличить количество сделок. Компании, продукт которых нужен клиентам один раз в несколько лет или даже один раз в жизни, например, новый дом, автомобиль или обручальное кольцо, должны сосредоточить все свое внимание на увеличении количества сделок. Потому что те же клиенты в следующий раз обратятся к ним не скоро. Поэтому если для того, чтобы удвоить вашу прибыль, вам нужно поднять объем продаж в два раза, то вам нужно сфокусировать весь ваш маркетинг, всю рекламу и стратегическое планирование на том, чтобы удвоить количество сделок. Второй способ увеличить вашу прибыль — это продавать больше каждому клиенту. Как только клиент решает у вас что-то купить, вам пора начать думать, как можно увеличить размер этой сделки, а значит и ее прибыльность. К счастью, если клиенту понравится ваше обслуживание, он станет вам больше доверять, а значит, с большей вероятностью будет готов рассматривать предложение по увеличению размеров сделки. Иногда вы можете предложить клиенту более дорогой продукт, а иногда можете допродать клиенту продукты или услуги, которые хорошо дополняют или сочетаются с тем, что он уже купил. Продумайте и спланируйте, как побудить клиента покупать больше. Привлечение нового клиента становится все дороже, поэтому подумайте, сможете ли вы сделать ощутимые скидки, чтобы клиент купил что-то еще до того, как он уйдет. Не затрагивая основной продукт, вы можете снизить цену на дополнительные товары на 10, 25 или даже 50%, чтобы сделать допродажу. Особенно если себестоимость дополнительных продуктов низкая или нулевая, например, договор на обслуживание, доставка и тому подобное. Дополнительный приток средств — это те деньги, которых бы у вас не было, позволь бы клиенту уйти, ничего не купив. Помните, что нельзя терять клиентов, потому что если они уйдут, то, скорее всего, навсегда. Третий способ повысить продажи — это побудить клиента покупать у вас чаще. Если вы продаете товары или услуги, которые потребляются на регулярной основе, например, продукты питания, канцелярия, услуги для бизнеса, обслуживание автомобилей, парикмахерская, салон красоты, то ключ к развитию бизнеса и дополнительному притоку средств — это охватить больше потребностей вашего клиента, побудить клиента покупать чаще у вас, а не идти в другое место и покупать похожие услуги у других поставщиков. Используя эти маркетинговые приемы в своей сфере, вы сможете увеличить обороты, сохранить старых клиентов и приобрести много новых.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
8: Братцы, сестры, сегодня у меня броукаст с Павлом Гительманом. Спасибо тебе, брофист. Мы делаем такие хорошие разговоры с предпринимателем. Ну, благодаря тебе в том числе появился перформанс-маркетинг. Ну, там сразу появились боты, роботы. И все равно, даже когда ты пытаешься дать конкретный результат, очень часто этот результат фейковый.
9: Ну да, то, что ты говоришь, слово появился, ну, скорее термин, да, то есть когда мы в России масштабировали рекламное агентство, нам надо было как-то отличаться от конкурентов, и поэтому, ну, такой термин стали использовать.
8: Ты увидел эту проблему, что в рекламе очень много неэффективности?
9: Неэффективности? Так, ну ты... да, ну просто был переход, то есть почему мне там удалось сделать первую кампанию, у меня было 100 попыток, все неудачных, 101-я получилась, и она получилась не потому, что мы какие-то способные, а мы попали в нужный момент.
8: 100 попыток у тебя на чем были неудачны?
9: Первые удачи, это я в детстве этими игрушками обменился во дворе, биржу устроил, да. Игрушку, потому что не хотелось игрушки, а денег не было.
8: Ну это такие детские, да, детские. Ты говоришь, что твоя первая успешная кампания, это была 101-я.
9: Ну да, ну самое смешное, я сейчас помню, я хотел этот сладкую вату продавать в парке. Это такие у меня были, да, масштабные
8: хорошая
9: идеи.
8: Тема.
9: Хорошая тема. Но мне не получилось даже арендовать помещение. Идея остановилась на этой стадии. А мы какие-то приложения делали в соцсетях. Например, у меня был такой проект интересный. Он даже был успешный примерно 24 часа. ВКонтакте активно набирал. И там адрес у каждого человека был vkontakte.ru/ и очень длинный ID. Да. ID там 3, 2, 10 цифр. И я такой, так можно же купить домен и домен всем выдавать. И я купил домен vk.my, малазийский. И мы сделали приложение, где ты заходишь, и там платишь мне чуть-чуть денежек, а домен второго уровня, ты знаешь, он бесплатный. А, то есть себестоимость ноль, даже если я за доллар продал, я уже богач. И мы запускаем эту историю, она вот так полетела. Я уже ходил, я был миллиардером в душе. Все деньги мира мои должны быть, потому что, представляешь, vk.my/Oscar, это гениально. И через 24 часа после того, как мы запустили это приложение, ВКонтакте запускает бесплатную возможность никнейм создать и сделать vkontakte.ru/Oscar, и продажи остановились.
8: Да.
9: Вот, ну, такие какие-то были истории, вот с которых мы стартовали. Но они все были удачны. Но в какой-то момент произошел переломный момент. Интернет стал набирать большие объемы, сам как категория, как медиа. А телевидение, ну, очень большой рынок был. И деньги начали перетекать из рынка телевизионной рекламы в рынок интернет-рекламы. И тут появился вот эти студии, веб-студии, они сайты делали и так далее. Вот. Ну, сайты делать я ленивый, их надо много делать и постоянно, а я понял, что надо рекламу. И
8: креативное агентство.
9: Да, креативное агентство. И вот мы туда попали, в эту ситуацию. Ну, и стали, надеюсь, неплохо работать.
8: Да, ну вот действительно, вот этот перелом, ты вот 100 попыток всяких маленьких, но потом раз, и у тебя там 95 из топ-100 компаний мира покупают через тебя рекламу парня из Сибири, который недавно там домены делал на ВКонтакте. Что это такое? Это ты просто вот... Это была таблетка от боли большой?
9: Я думаю, что это комбинация случайностей. Ну, первые деньги мы заработали на том, что очень простую идею придумали. За счет того, что я делал вот эти приложения ВКонтакте, все неудачные. Угу. Но я был в группе разработчиков игр. Их было 44 человека. Часть из них сегодня в списке мирового Форбса. И вот я среди них был, и в какой-то момент появилась возможность внутри игр ВКонтакте размещать внешние ссылки. Внешние ссылки. И тогда с одним из разработчиков игр мы придумали давать людям монетки в играх за то, что они вступают в группу брендов. Прикольно. Я покупал монетку за 3 рубля, а на рынке она очень легко продавалась за 20 рублей среди рекламодателей. Они с удовольствием готовы были покупать. 20 рублей человек вступил в твою группу. Да. Представляешь, 20 рублей подписчик, это космос.
8: Но он вступал в группу, чтобы получить какую-то монетку.
9: Да. Это так сейчас уже есть целая
8: это
9: индустрия.
8: Это мертвые души.
9: Ну, мы тогда это не понимали, и на самом деле...
8: Не, ну классная штука. Сейчас появились мини-апы в Телеграме.
9: Да, это вот то же самое.
8: Просто мега тема.
9: Ровно вот такая же ситуация была с этим.
8: Это большая возможность. Ты видишь в этом сейчас возможность?
9: Тот месяц, когда мы это сделали, за первый месяц я заработал $1 миллион. Для меня, как человек, который я до этого 3 месяца, 6 месяцев назад листовки в метро раздавал, потому что у меня были эти попытки делать проекты, но я на них не зарабатывал. Поэтому деньги я зарабатывал в метро листовки раздавая. И тут бах, $1 миллион на счету. Я что? Как? Как это возможно?
8: Да.
9: И это вот благодаря той возможности. И сейчас меня...
8: Ну да, там аффилиат, маркетинг, там выставляли офферы, мы платим там $1 за подписчика, или платим $100 за активированную карту, или и ты просто смотришь, потом нашел другой способ поставлять эти лиды.
9: Не было таких, еще не было вот этого маркетинга, аффилиат-маркетинга. Не было этого, сама идея.
8: Ну ты с ними, они платили, они были готовы платить 20 рублей, например.
9: 20 рублей вступил в группу, или оформил карту, или,
8: ты покупал...
9: или скачал браузер Google Chrome, еще что-то.
8: Они какие-то это гениально, потому что внутри этих игр везде есть заплати, либо вот перейди так по ссылке, вступи в группу и...
9: Там, знаешь, кайф. Что... То есть, с одной стороны, это внешнее событие, а с другой стороны, там внутреннее. То есть, что мы сделали? Ну, во-первых, мы как-то убедили всех разработчиков, потому что никто не хотел делать рекламу. И я приходил к ним и говорю, подожди, ну, давай у тебя разместим. Он говорит, зачем? У меня деньги хорошо зарабатываю. Они уже и так были богаты, ребята. Я говорю, ну, смотри, у тебя сколько процентов людей платят? А в играх платят там 2%. Я говорю, 2% платят, а 98% никогда не заплатят. Давай ты будешь мой оффер, вот эти рекламу, вот на 98% таргетировать. Мы же можем с тобой настроить такую систему. Вот этих 2 не буду трогать, но вот эти 98. Они нужны моим компаниям. И я их просто убеждал, чтобы они на это пошли. И как бы раз там закрутился. То же самое к рекламодателям. Приходили и убеждали их в том, что надо это сделать. Потому что это, с одной стороны, когда возникает инновация, она дает тебе возможности, но она дает очень большой трение с рынком. Когда я помню, у меня была первая встреча, знаешь, кто первый мне заплатил, ну, первая компания, которая заплатила, Рикет Бенкизер, Клеросил. Я как сейчас помню, прихожу на встречу, и они все показывают, такие презентации, это impressions, там слова умные, мне это аж страшно было, я ничего эти слова не знал. Я сижу, мне аж страшно, что они там обсуждают, я чувствую, что это какие-то большие серьезные люди обсуждают очень важные дела, я ни хрена из этого не понимаю, но зато у меня есть игры ВКонтакте, из которых можно монетку перетащить. Они что-то рассказывают, я вообще ничего не понимаю. Они говорят, мы, значит, запустили свою группу ВКонтакте, нам нужно, чтобы все они узнали, еще что-то. Я сижу, ничего не понимаю. И потом они говорят, и мы для того, чтобы все узнали о том, что мы группу запустили, мы купили баннер на Mail.ru. Это сейчас смешно. А тогда мир считал, что надо действовать, как в телевидении. Если ты что-то делаешь, например, группу ВКонтакте, надо везде об этом рассказать. А поскольку я человек, наоборот, из интернета, я такой, зачем баннер на Mail.ru, чтобы людей ВКонтакте звать? Я не мог понять это. А для них это казалось, ну, как бы логично, потому что, ну, математика так говорила им об этом. Там было куча таблиц, куча метрик, шаров, соотношение того к тому. Я сделал, ничего это не понимаю. Я потом говорю, подождите, а сколько стоит у вас человек, который в группу-то вступил? Они такие, у нас там Buying Power, мы корпорации. Я вообще думаю, серьезные люди. И потом я сижу и говорю, подождите, сколько у вас стоит показ рекламы? Они говорят, столько. Я говорю, подождите, хорошо. А клик сколько? Там клик 70 рублей. Я такой, клик 70 рублей. А у меня на следующем слайде участник группы 15. Вот дизайном PowerPoint вот таким.
8: Да.
9: И я такой, а сколько тогда человек, который в группу-то вступил? А там вообще как бы это инновация была, такой вопрос. И все, мы посчитали, говорю, ну, похоже, давайте предположим, что 400 рублей стоит человек, который вступил в группу. Они говорят, ну, наверное. То есть не было идеи даже считать тогда, там, мысли телевизионно. И у меня презентация была из 3 слайдов, на 3-м слайде вот так вот желтой рамочкой, вот такой звездочкой, 15 рублей. Все, больше, вот моя смета. Я включаю, говорю, ну, вот я ничего не говорю, не понимаю, что вы делаете, ну, вот я за 15 рублей могу сделать. И все, Они сразу такие, давай, давай, давай. Все остальные начали бежать, стягиваться и покупать, покупать. Я просто еле-еле прикольно успевал это разгребать. И вот так, так появились первые денежки.
8: Да. Кстати, очень часто вот возникают компании, возникают новые форматы, новые потоки людей. И там сразу вот первые, кто реагирует. Вот сейчас миниапы кто делает? Опять самые молодые ребята, которые там опять научились где-то трафик перегонять из тапалки в тапалку куда-то еще, там обратно.
9: Огромная возможность. Если бы мне сегодня не было бы денег, надо было выбрать, чем заниматься, одна из тем точно была бы миниапки.
8: Миниапки. Что ты бы делал конкретно?
9: Ну, я неплохо разбираюсь в этом рынке, но я бы первое, что сделал, я бы составил просто список топ-100 самых популярных миниапок.
8: Да, в Китае. Это в Китае они существуют уже 10 лет.
9: Ну, я бы именно в Телеграме я бы смотрел.
8: Именно
9: я бы в Телеграме.
8: Во всех странах.
9: Во все, да, просто вот все. Я бы их все скачал, я бы во все зашел, я бы все прокликал, я бы вообще попытался понять, что происходит. Дальше. Я бы смотрел компании, кто их делает, что это за компания, да, чем они занимаются. Я бы посмотрел, какая у них экономика, на чем они сегодня зарабатывают, какие там есть возможности, рынки и так далее. И среди всего этого бы искал какую-то вещь, за что можно было бы зацепиться, учитывая, что у меня, ну, до чего я могу сам дотянуться. Где я могу какую-то возможность создать? Рекламную или продукт какой-то сделать, или еще что-то. Пробовал. Потому что, видишь, у нас с тобой чуть-чуть разные жизни, на самом деле, да? Ты образованный человек из Германии, знаешь языки, интеллигентный и так далее. А я учился на двойке в Сибири, в кругу гопников, и поэтому мне приходилось зарабатывать деньги просто потому, что надо выжить надо было. Просто потому, что нечего было покушать.

0: Но я считаю, недооцененные — это шорцы и рилсы, и тиктоки, вот эти короткие видео.
1: Это не прошел уже тренд, потому что...
0: Нет, я думаю, он только начинается. Я думаю, он только начинается, потому что сейчас это черкесский рынок. То есть сейчас да. это вот как бы куча говна, свалка, спам да. и так далее.
1: Серьезно?
0: Да. Голливуда там еще нет. То есть вот я как всегда вижу, есть первый скачок, ну, черкесский
1: да.
0: рынок.
1: Он случился, да? по-моему, 2 года назад, да,
0: да
1: вот
0: ну,
1: этот колодкий
0: сейчас, формат. Да, да, да. Он раз, как бы, но сейчас качество низкое. И, то есть это вот я называю стадия рынка черкесский рынок, да, когда да. уже все есть вроде бы, и вроде бы потребности все удовлетворяются, да, и вот после черкесского рынка следующий раунд идет, условно, европейский торговый центр, да, вот какие-то такие торговые центры, которые уже более цивилизованные. В чем разница торгового да. центра от черкесского рынка? Разница только в quality, да, качество. Качество интерьера, качество дизайна, качество продукции.
1: Торговаться не надо.
0: Да, торговаться не нужен, сервис.
1: И сейчас, вот... кстати, черкизовский рынок с точки зрения договоренности инфлюенсеров и рекламодателей.
0: Да, абсолютно.
1: Они там просто там, да. ну, полный рандом. Написал, не ответили, вроде там оплатил, не сделал, там это полный хаос.
0: Поэтому я бы искал какой-то продукт, наверное, в мини-апках, связанный mm-hmm. с социальным взаимодействием. Потому что Telegram все-таки да, это социальное, да? Может быть, дейтинг,
1: HR.
0: Да. Может быть, HR, может быть, какие-то каталоги,
1: команда, HR,
0: да, типа Headhunter. Вот какие-то такие социальные функции бы решал, а через короткие видео продвигал бы это. И за счет того, что короткие видео бы давали мне относительно дешевый трафик, за счет мини-апок я бы смог сделать продукт, уже интегрированный в экосистему, потому что он, ну, там, через API с Telegram может взаимодействовать, какие-то данные подсасывать да. и так далее.
1: Это можно, кстати, делать везде. Везде, там, в Пакистане, в Нигерии, где угодно. Это вот сейчас везде просто большой тренд, согласен. Интересно. А вот в этих шортс что можно сделать?
0: Вот смотри, я вот очень хорошо помню, потому что я воспитан на телевидении. Да? Телевидение был единственный источник развлечения в Сибири. И я помню, как ну, выходили новые телешоу, как выходила новая реклама. И я помню, например, были такие рекламы, которые прям хотелось смотреть. Они были частью какой-то сюжета, да. какой-то идеи. А были, которые тупые. Купи, да, купи, купи.
1: Да.
0: И те, которые создавали историю, вовлекали меня в это, они ну, создали феномен. Думаю, что по рилсам я бы себе сказал, а что такое Голливуд в рилсах?
1: Угу.
0: Что такое Голливуд? Какие сериалы можно делать, чтобы переход из одного ролика в другой, в третий, чтобы...
1: А монетизация в чем? Где бизнес?
0: В том, что это самый дешевый доступ к аудитории.
1: Да. Дешевле. Ну, а дальше там инфобиз в основном.
0: Те же вот мини-апки, если мы говорим, то есть если сделать какое-то приложение, условно, Headhunter да. в Телеграме. Да. Делаешь потом рилсики, которые, например, рассказывают о карьерных историях того, да. как человек...
1: И направляешь трафик.
0: И направляешь трафик в мини-апку, которая уже монетизирует, угу. например, так.
1: Не только инфобиз, потому что в основном я вижу инфобиз. Но если так,
0: я думаю, что там у вас вопрос, на кого ты подписан. Вот у меня здесь знакомая в Эмиратах, у нее она построила мебельную фабрику. И она точно так же через рилсы про нее рассказывает. У меня есть товарищ, он на Пхукете мини-город строит на $500 миллиона.
1: Да.
0: И он его, мы с ним как познакомились, у него было 500 подписчиков в запрещенном грамме. И мы с ним пообщались, я как раз говорю, смотри, мне кажется, что ну, нужно Голливуд свой строить. И он прям пошел туда топить,
1: да,
0: и он стал строить девелопера через медиа. Он снимает фильмы, снимает рилсы, снимает контент и рассказывает, как он строит город. И сегодня уже там десятки тысяч людей наблюдают за тем, как он реализует свою мечту. И все, никто не знает, получится у него там, не получится.
1: Да.
0: И так далее. Но...
1: Ну, вот мы только что были в Селеникару здесь, в Дубае, и основатель тоже, у него там миллионы-миллионы просмотров. Вот сейчас он сделал приложение, где можно оценить свой номер машины.
0: Сколько он стоит?
1: Да, и просто это вирус. Это вирус. Все оценивают, делают сторис, и это все нон-стоп.
0: Ну, ты проверил мой номер, у меня ноль.
1: У тебя самый дешевый номер во всем Дубае. У тебя самая бесполезная комбинация букв и слов.
0: Ну, у меня X хотя бы есть вначале.
1: Хотя X. Да, Илон Маск может купить.
0: Может быть, да. Но в этом и сила, понимаешь, когда что-то стоит ноль, продать это подороже, понимаешь? Когда если оно и так стоит $1 миллион, это каждый дурак продаст. А вот мой номер продать подороже, будет интересно.
1: Да. Давай, кто хочет купить. Хорошо, смотри, ниши. Кроме образования уберем в сторону, потому что там все это известно.
0: Ну, пример, недвижимость, заводы, производство любые. Вот, например, у меня банный комплекс здесь построили, один тоже. Они меня пригласили в гости, говорят, сходи, приди к нам. И мне понравилось, я снял про них рилс. Вот, и потом тебе видео покажу, там женщина, она вообще в шоке. Она говорит, я не могу, заявки валятся, валятся, валятся, все, к ним ни хрен попадешь теперь. Вот, банный комплекс. Да что угодно, абсолютно любой бизнес.
1: Он может действовать через свои.

0: собственные шарцы, да, либо еще свои, интегрироваться с
1: чужие.
0: Да. И то, и другое надо делать. Да.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Из-за аварии на энергетической инфраструктуре в Кизлярском районе часть жителей муниципалитета, а также Ногайского района и Южно-Сухокумска оказались без электричества. По данным Дагэнерго, технические специалисты заняты устранением последствий аварии и восстановлением электроснабжения. Минтранспорта Дагестана прокомментировал работу пригородных поездов по маршруту Хасавюрт-Махачкала. Там отметили, что поезда курсируют в штатном режиме. Ежедневно задействовано 6 шестивагонных составов и 1 четырехвагонный, который скоро будет увеличен до 6 вагонов. Схема эксплуатации соответствует всем нормам, отметили в ведомстве. В 2ГИС появилась карта бензина. Она отображает информацию о наличии топлива, ценах, очередях и лимитах на более чем 29 тысячах АЗС по всей России. Информация поступает от пользователей и транзакций Сбербанка, обновляясь каждые 10 минут. Сервис был запущен в ответ на растущий спрос. Так, в июне количество запросов на поиск топлива увеличилось в 7 раз. Чрезмерные физические нагрузки могут привести к облысению, так считают трихологи. Генетическая предрасположенность к выпадению волос активизируется под воздействием стресса, недосыпа и неправильного питания, утверждают специалисты. ФИФА рассматривает возможность увеличения числа участников чемпионата мира до 64 сборных. Об этом сообщил глава федерации Джанни Инфантино в интервью порталу Blue Sport. В организации хотят, чтобы мечта о чемпионате мира была доступна всем странам, а не только европейским и южноамериканским, отметил Инфантино. Поврежденное ожогом от медузы место следует промыть соленой водой, удалить выпущенные медузой стрекательные клетки и приложить лед. Об этом рассказал главврач санаторно-курортного комплекса «Вулан» филиала МНИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов. При сильном жжении можно приложить пакет со льдом, предварительно обернув его в тонкую ткань. При необходимости можно принять антигистаминный препарат. После ожога важно пить больше воды, не трогать и не растирать поврежденный участок, посоветовал Булатов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Максох – это небольшое селение, расположенное на границе цветущих садов и гор. Название происходит от слова «мукус», что в переводе с аварского означает «удобрение». В книге «История Унцукульского района Ибрагимова Гадже» описывается сказание о том, что сына ханши Бакубике Булача Гамзата велик имаму Шамилю на казнь. Житель селения Максоха Алихан вызвался спасти сына Бахубике. Узнав, что за ними вызволить из плена Гамзата идет Алихан, мюриды бросили Гамзата в бурлящие потоки Кайсу. Алихан отомстил за сына Бахубике, убив всех сподвижников имама. Но в последующем воины Шамиля убили и Алихана. В годы Кавказской войны в селении Максох произошли крупные сражения с большими потерями с обеих сторон. Очень много написано о мужестве и стойкости горцев-защитников Максоха. Активное участие приняли максохцы и в Великой Отечественной войне. 27 молодых ребят осталось на поле брани. Богат Максох учеными-арабистами. Тут известны Мухумизар Гаджи Гассан Дибир и Гамбатов Нургали. Также село является родиной поэта Магомеда Исаева, автора стихотворных сборников «Беспокойная любовь», «Трилистник», «Дыхание земли» и «Учабанских костров».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Много лет назад дьявол решил продать инструменты своего ремесла. Он аккуратно выставил их в стеклянной витрине на всеобщее обозрение. Что это была за коллекция? Здесь был блестящий кинжал зависти, а рядом с ним красовался молот гнева. На другой полке лежал лук страсти, а рядом с ним живописно разместились отравленные стрелы чревоугодия, вожделения и ревности. На отдельном стенде был выставлен огромный выбор сетей лжи. Были там орудия уныния, сребролюбия и ненависти. Все они были красочно представлены и снабжены ярлыками с названием и ценой. А на самой красивой полке, отдельно от всех остальных инструментов, лежал маленький и довольно потрепанный на вид деревянный клинышек, на котором висел ярлык «Гордыня». На удивление, цена этого инструмента была выше, чем у всех остальных вместе взятых. Один прохожий спросил дьявола, почему он так дорого ценит этот странный клинышек. И тот ответил: «Я действительно ценю его выше всех, потому что это единственный инструмент в моем арсенале, на который я могу положиться, если все остальные окажутся бессильными». Он с нежностью погладил деревянный клинышек. «Если мне удается вбить этот клинышек в голову человека, — продолжал дьявол, — он открывает двери и для всех остальных инструментов».
1: Притчи народов мира.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Чаретл да чветцов. На чужбине человек слепой. Чаретл да чветцов. Бектатлге урцкун а, урукхиги хекун а. И на свадьбу ситхм хади, и крики напившись хади. Бектатлге урцкун а, урукхиги хекун а. Дуцегуц эчеб туманк вахуге. Из ружья тобой не заряженного не стреляй. Дуцегуц эчеб туманк вахуге. Хрин тлахи куй бети заан, холчин тлабе беки заан. Стреляй из ружья, пока дым не загустится. Роби шашкой, пока не сломается. Хрин тлахи куй бети заан, холчин тлабе беки заан. Рук шечугу хитара куге. Не снимай башмаки, пока не зашел в реку. Рук шечугу хитара куге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
5: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. «Диалог ФМ» приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
2: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Иордании. Начало разговора. Принято расспрашивать собеседника о его успехах, здоровье, семье. Эти вопросы не предполагают подробных ответов. Интерес скорее ритуальный, чем искренний. Иорданцы держат слово и ждут того же от своих партнеров. Если договоренность есть, ее надо выполнять. Перед тем, как сообщить свое мнение по тому или иному вопросу, иорданцы предпочитают посоветоваться и высказать коллективную точку зрения. Иорданцы предпочитают предварительную проработку деталей обсуждаемых вопросов. Иорданцы стремятся избегать категоричного «нет», даже если в корне не согласны со своим собеседником. Иордания – не та страна, где уместны длительные монологи. Местным жителям больше импонирует живой диалог. Одежда мужчины – стандартный деловой костюм. Одежда женщины – платье или юбка не выше колен. Лучше обойтись без глубокого выреза или слишком ярких или прозрачных тканей. Не рекомендуется надевать слишком много броских украшений, женщина должна быть скромной.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбейси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Не критикуйте чужие вкусы в еде, одежде или музыке. Воздержитесь от комментариев о весе, внешности или личной жизни других людей. Если вас не просят высказать мнение, лучше промолчать.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Личный коуч.
1: Вот такая формула. Мы всегда во время кризиса использовали новую технологию плюс какой-то маркетинговый ход. Ну, давай начнем с 98 года. Тогда курс доллара подскочил сразу в 6 раз. То есть цены увеличились, а мы даже красавцы. Мы взяли кредит в июле месяце, 100 тысяч долларов на покупку оборудования. У меня плюс к этому еще в день объявления кризиса украли сумку со всеми документами, включая там ключи, паспорта от клиники, от дома. Полное дно. Но в этот момент ты отталкиваешься от одной и мобилизуешься. Так как у нас было куплено новое оборудование под металлокерамику, мы стали делать металлокерамику на золоте. Как мы всегда говорим, у богатых в кризис деньги есть. Мы стали продавать самую дорогую продукцию. И я сделал рекламную акцию «Сделай клад в зубной клад». И это реально полетело, потому что другие просто отказались и не стали этого делать. Мы одни лили там килограммами это золото. Люди вкладывали деньги в здоровье, в то же время подсознательно тогда понимали, что если что-то случится, у них золото есть, они могут его снять и сдать. И этот ход сработал. То есть мы ввели новую технологию, крутую на тот момент, и сделали классный офер на рынок, шумный, который полетел. Но мы продавали премиальный продукт с хорошей наценкой. То есть выгоднее всего в кризис продавать премиальный продукт с высокой маржинальностью. 2008 год. Тоже было ровное время, все жили спокойно. Опять скачок курса доллара. И что происходит в этот момент? Да? То есть первое желание подсушиться. И все начинают сокращать персонал, сокращать рабочее время, сокращать расходы на рекламу в первую очередь. Мы пошли на антитренде. Мы стали увеличивать рабочее время, наоборот, нанимать персонал, потому что он стал дешевле. Мы даже делали плакаты о том, что теперь мы работаем на 2 часа дольше. И я своим рассказывал, ну, смотрите, когда рыбы становятся в море меньше, рыбак не начинает закидывать невод реже. Он, наоборот, делает его помельче и закидывает чаще. То есть мы стали работать удобнее на клиента. Но рекламный ход был в другом. Все начали сокращать расходы на рекламу. Ну, нет денег. А нам надо увеличить, все сделать наоборот. Но денег-то тоже нет. И я послал своих гонцов во все рекламные агентства, в журналы, в газеты. Говорю, ребят, давайте мы вам дадите нам рекламу по взаимозачету. Ну, естественно, мои возвращаются, говорят, ну, нет. Они говорят, вы что, дурачки, что ли? Я говорю, ну, давайте подождем вот пару месяцев и посмотрим, что будет. И начались обратные звонки. Но мы-то обошлись первые. Они говорят, вы же предлагали нам по взаимозачету. У нас вот баннеры на улицах простаивают. И, соответственно, мы стали заключать контракт. И мы завесили город баннерами. В первую очередь мы написали вот этот свой слоган, что все сокращают рабочее время, мы увеличиваем, все поднимают цены, мы фиксируем, то есть как бы обратную часть. Но потом пришла другая идея, потому что именно в этот момент мы опять сделали инвестицию в новую технологию. Мы купили первый КТ-аппарат, который сканирует тебя, ты видишь свой череп полностью и можешь посчитать точно все диагнозы. И исследование длилось всего 14 секунд. И мы повесили прям огромные баннеры, где написали «Узнай, что у тебя в голове всего за 14 секунд». И вышли с этим технологическим предложением. Но так как это была новинка, это стало как бы вирусной рекламой, мы опять привлекли к себе людей. Но на этом вся история не закончилась. У этой истории было продолжение. Мы столько сделали рекламы, что у рекламщиков закончились зубы через там 2 года, которые они к нам могут прийти полечить. Они говорят, ну, у нас столько сертификатов осталось за эти плакаты, что нам с ними делать? Не хотите ли вы их купить обратно хотя бы там за 50% байбек деньгами отдать? Я думаю, да, в принципе, я не хочу. А потом приходит идея. К нам приходят клиенты, которые просят скидок. Мы говорим, ну, хорошо, мы сами не можем дать скидки, но вы можете сходить вот в эти рекламные агентства и выкупить у них их сертификаты с дисконтом 30-50%. То есть я в итоге привлек еще клиентов за скидки, которые дало рекламное агентство. То есть я получил рекламу дешевле в тот момент, когда у меня не было денег на рекламу, я привлек клиентов. И потом еще раз привлек клиентов на уникальное предложение с большими скидками. То есть вот такая многоходовка получилась, и она мне сильно запомнилась, вот как хороший кейс. Но жизнь нам не давала расслабляться. Пришел 14-й год, опять скачок, опять все происходит неожиданно. Но здесь мне больше запомнил оказался другой кризис в 2014 году, не столько валютный, сколько то, что вышел в 2014 году закон о запрете медицинской рекламы. То есть просто ее запретили, сказали, что медицинская реклама теперь возможна только в специализированных медицинских изданиях. И это все длилось с января 2014 года по июнь. Потом все это дело отменили. Просто заставили снять всю рекламу, убрать из журналов, из газет. То есть можно было публиковать только имиджевую рекламу, это название компании и адрес. Ну и чем вы занимаетесь? То есть не цены, а мы на тот момент придумали рекламный ход как раз под кризис. Это дать единую цену на имплантацию. То есть все за готовый зуб. То есть что больше всего человека интересует в кризис, да? Это деньги, да? Но именно вот этот момент не потратить лишнего. Я приду, а мне навяжут каких-то услуг. Мы говорим, мы гарантируем честную цену, все включено. И даже если возникали доп. Услуги, мы все равно за них с клиента не брали. И вот за эту честность это был хороший рекламный ход. А нам это все дело обрезают. Что в этот момент делать, когда ничего нельзя делать? Опять же, у рекламщиков опустили плакаты и другие ресурсы. То есть мы могли выкупить эту рекламу дешевле. Мы развесили опять по всему городу плакаты. Я сделал изображение там, детей по детской стоматологии, женщин, ну просто вот как бы жители города, которые на темно-синем фоне держали палец вот так около рта, и была такая надпись. Мы занимаемся тем, о чем сейчас нельзя говорить. Стоматологическая практика. Ну, а там в то время еще Гарри Поттер был в тренде, и Аршавин был в тренде со своим пальцем. То есть как бы вот связка еще такая была. Соответственно, это вызвало такую вирусную рекламу. Плюс мы разместили еще некоторые плакаты. Мы не занимаемся торговлей оружием, мы не занимаемся торговлей наркотиками, мы не занимаемся там еще чем-то. Мы занимаемся тем, о чем сейчас просто нельзя говорить. Все конкуренты возмущались, говорят, а что так можно было? Говорят, ну а почему нельзя? Имиджевая реклама, только название это здесь, и мы ничего не говорим о ценах, о привлечении на стоматологические услуги. И псэш лак, да, то есть у тебя есть полгода, когда висит только твоя реклама. И вот здесь нам скачок вот этот вот дал очень приличный, как раз в 2014 году. Технология плюс какой-то рекламно-маркетинговый ход, и когда вот есть пустота или ограничения, это сделать еще легче. Ну, кстати говоря, кейс первый, второй есть у нас сейчас в Юргу на при обучении маркетологов в университете приводится как один из интересных маркетинговых ходов. Ну и сейчас нас с тобой не отпускает вот эти вот все запреты, которые сейчас идут. Действительно, самое страшное, что есть, это разрывы коммуникации с клиентами. Мы ищем новые ходы как раз на антитренде. Вот, допустим, для университета мы использовали сейчас бумажные письма. Ну, понятно, там чек был высокий, мы собирали мероприятие «Деньги любят тишину». Там входной билет стоил 120 тысяч, но мы с собственником отправляли бумажные письма, на которых было написано, а люди уже отвыкли их получать. И все вздрагивает, а откуда это такое, из проверяющих органов? То есть оно 100% открывалось, там было приглашение, и, соответственно, мы лучше выстраивали обратную связь. Мы сейчас рассуждали, а как вот сейчас продвигаться. И у меня была идея, что мы сейчас идем в искусственный интеллект, у нас большое количество людей работает в колл-центре, что мы будем заменять на искусственный интеллект, как бы сокращать этих людей. Мы сегодня посмотрели, что отклик от них лучше. Я говорю, тогда меняем скрипт сейчас наоборот. Я Алина из стоматологической практики, я не робот, я не искусственный интеллект. И прям увеличилось количество записей именно со звонков. У людей разорвались мессенджеры, другие сообщения, и люди стали брать трубку. Почему мы хотели сокращать людей? Люди перестали брать с номеров, да, то есть говорят, напишите мне, а тут информации нет. И мы опять приняли решение, наоборот, развивать колл-центр. То есть сейчас будем откапывать вот эти старые решения, которые работали. Нам генеральный директор сказал, что в типографиях выросло количество заказов на бумажные носители, на визитки, на что-то там еще. Он говорит, просто говорит, удивительно. Будет все равно какое-то решение на этот кризис. И опять же, там, где ограничивают, там качество аудитории становится лучше. Поэтому нас же интересует не только количество подписчиков, просмотров, лайков, вот этих, а какую конверсию мы можем дать к себе на продукты. И если у вас годный контент и хороший продукт, то эта связка будет работать все равно. У меня выработался вот этот вот ген любви к кризису. Первое правило – не надо их культивировать, как бы нагонять на себя, дайте мне какой-нибудь кризис. Но воспринимать их нужно с благодарностью, потому что на ровной дороге хороших денег не заработаешь. У нас каждый кризис – это прирост в 2-3 раза по доходам, потому что мы его отыгрываем. И в моей компании все знают, что мое самое любимое выражение – это кризис – лучшее время для роста. Как получить рекомендации? Я говорю, что самые лучшие рекомендатели рождаются из недовольных клиентов. Когда ты жалобу воспринимаешь как подарок, никак от нее откреститься, а вернуть человеку доверие, вернуть его в своих клиентов, он потом приводит гораздо больше людей. То есть не надо культивировать недовольных клиентов, но каждого такого клиента нужно воспринимать с благодарностью. Случаются любые другие случаи. Была такая история, когда у меня в одной из клиник врачи остались вечером, устроили день рождения кого-то и затопили нижний этаж магазин с джинсами. То есть сразу включается мозг. Факап случился. Но как я могу на этом заработать? Все ожидали, что я приду и соберу со всех денег, чтобы компенсировать потери. Я говорю, потери компенсирую сам, а вот вы смогли остаться с 7 до 10 вечера и здесь отмечать день рождения. А теперь клиника будет работать с 7 до 10 вечера, и я получаю плюс 3 часа каждый день, и так они работают до сих пор. Если бы я просто на ровной поляне сказал людям, что мы теперь увеличиваем рабочее время на 2 часа, это бы не сработало. В итоге это все равно все выиграли. Мы там по-другому перераспределили время. Выиграл я, выиграли клиенты, врачи сами в итоге выиграли. Любую критическую ситуацию, когда ты начинаешь, то есть первая мысль, что-то случается, как на этом заработать? Мозг начинает привыкать к этой конструкции, когда приходит большой кризис, тем более, когда не первый, у тебя уже готова антикризисная программа, которую ты просто запускаешь.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок Кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Разные мысли.
1: Регулярный менеджмент – это системная управленческая работа, направленная на достижение результата оптимальным путем и формирование эффективной команды сотрудников. Внедрив регулярный менеджмент в своей организации, вы получаете конкурентное преимущество, способствуете развитию корпоративной культуры, повышаете квалификацию менеджеров. Первый компонент регулярного менеджмента – управление исполнением. Представляет собой цикл, начинающийся с планирования. В него также входят делегирование, контроль и обратная связь. Планирование – это принятие решения о том, чего и каким образом нужно достичь, а не только составление графика. Процесс планирования начинается с постановки цели или определения проблемы. Делегирование позволяет вовлекать сотрудников в решение задач, разгрузить график руководителя и способствует развитию как сотрудников, так и руководителя. Делегирование невозможно без контроля. Даже если вы выбрали ответственного и опытного исполнителя и дали ему подробные инструкции, не получится делегировать работу и забыть об этом. Обратная связь. Информация о действиях другого человека, которую вы ему сообщаете, чтобы скорректировать или закрепить эти действия для достижения оптимального результата. Своевременная корректная обратная связь помогает человеку развиваться и становиться лучше, но важно соблюдать баланс корректирующей и поддерживающей обратной связи – 20% на 80%. Цикл управления командой в регулярном менеджменте включает три взаимосвязанные практики – принятие кадровых решений, развитие сотрудников и оценку эффективности и потенциала. Кадровые решения могут как улучшить, так и снизить результативность, если они не оптимальные. К кадровым решениям относятся подбор, перемещение и увольнение сотрудников, а также удержание и исправление, практики, которые способствуют сохранению стабильного состава команды. Оценка эффективности и потенциала обычно происходит в процессе регулярных встреч руководителя или кадрового комитета с сотрудником. Ее результаты используются для развития сотрудников, принятия кадровых решений и определения вознаграждения. Развитие – это устойчивое изменение поведения сотрудника, которое ведет к улучшению результатов. Оно может быть связано как с приобретением новых знаний или навыков, так и с отказом от привычных действий, снижающих эффективность.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Периодическое голодание – это позабытый секрет здоровья. Все наши предки от самых древних до недавних времен практиковали его. Но с приходом пищевой индустрии люди привыкли питаться без перерыва и забыли о том, как все задумала природа. В этом видео я расскажу о том, что такое периодическое голодание и как его практиковать. Наши предки не знали, что такое четырехразовое питание. Они не пили чай и кофе с конфетами и булочками. Древние люди очень много работали с раннего утра и до самого вечера, питаясь один или два раза в сутки. Для них это было нормой, и это же является нормой для современного человека. Ведь в течение эволюции организм привык к такому образу питания. Как же работает периодическое голодание? Жизнь – это баланс во всем, как инь и янь. Голод в этом случае не должен превышать сытость, а сытость не должна превышать голод. Современные люди начинают есть с самого просыпания и заканчивают перед сном, а спят обычно не больше 8 часов. Это значит, что их организм все время находится в состоянии переваривания пищи. В таком случае процессы энергообмена в организме нарушены, и человеку все время хочется есть, перекусывать, он чувствует себя усталым и ему всегда не хватает энергии. На самом деле современные люди закормили себя до такой степени, что не знают, каково это – быть энергичным. Научно доказанные преимущества периодического голодания. Полное очищение организма. Периодическое голодание обычно связано со словами «очищение» и «детоксикация». И идея здесь очень проста. Организм тратит так много времени на переваривание пищи, что просто не успевает очищаться. Все млекопитающие стабильно голодают. Вы не найдете в природе животное, питающееся без перерыва. На самом деле, чем больше животное ест, тем меньше оно живет. То же касается и человека. Повышает чистоту сознания и концентрацию. Это происходит в силу того, что токсины, скапливаемые в мозге, начинают выводиться, как только у организма есть на это время. Сами токсины, пока они там, отравляют мозг и ухудшают когнитивные функции. Потеря лишнего жира. Думаю, здесь все понятно. При нормальных обменных процессах в организме человек не запасает жировой ткани. Большое количество энергии и постоянная бодрость. Удивительно, но тело современного человека тратит почти всю энергию на переваривание пищи. Понаблюдайте, чем больше человек ест, тем больше он хочет спать. Повышение уровня гормона роста. Если вы голодаете, то секреция этого гормона повышается в несколько раз. Напомню, что гормон роста отвечает за здоровье суставов, восстановление клеток, качество кожи, мышечный рост, силовые показатели и так далее. По некоторым исследованиям, периодическое голодание замедляет рост раковых опухолей и даже предотвращает их возникновение. Излечивает диабет второго типа, повышает продолжительность жизни, запускает восстановление клеток и очищение межклеточного пространства, снижает окислительные процессы в организме и уменьшает воспалительные процессы. Самый популярный способ голодания – это короткие голодания, меньше 24 часов. Самыми действенными схемами были выявлены две. Первое – это 16 на 8, то есть вы голодаете 16 часов в сутки, а 8-часовое окно употребляете пищу. Например, я завтракаю в 10 часов утра, а последний прием пищи у меня в 18:00. И вторая схема – это 20 на 4, то есть голод в течение 20 часов, а время еды – 4 часа. Это более продвинутый способ для людей, кто знает, что делает. Все наши предки голодали, голодает и весь окружающий мир, но только современный человек решил, что может жить по-другому. Природа из раза в раз доказывает, что это не так. Современному человеку сложно представить, что голод дает больше энергии, чем питание. Однако это так. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Из-за аварии на энергетической инфраструктуре в Кизлярском районе часть жителей муниципалитета, а также Ногайского района и Южно-Сухокумска оказались без электричества. По данным Дагэнерго, технические специалисты заняты устранением последствий аварии и восстановлением электроснабжения. Минтранспорта Дагестана прокомментировал работу пригородных поездов по маршруту Хасавюрт-Махачкала. Там отметили, что поезда курсируют в штатном режиме. Ежедневно задействовано 6 шестивагонных составов и 1 четырехвагонный, который скоро будет увеличен до 6 вагонов. Схема эксплуатации соответствует всем нормам, отметили в ведомстве. В 2GIS появилась карта бензина. Она отображает информацию о наличии топлива, ценах, очередях и лимитах на более чем 29 тысячах АЗС по всей России. Информация поступает от пользователей и транзакций Сбербанка, обновляясь каждые 10 минут. Сервис был запущен в ответ на растущий спрос. Так, в июне количество запросов на поиск топлива увеличилось в 7 раз. Чрезмерные физические нагрузки могут привести к обуйсению, так считают трихологи. Генетическая предрасположенность к выпадению волос активизируется под воздействием стресса, недосыпа и неправильного питания, утверждают специалисты. ФИФА рассматривает возможность увеличения числа участников чемпионата мира до 64 сборных. Об этом сообщил глава федерации Джанни Инфантино в интервью порталу Blue Sport. В организации хотят, чтобы мечта о чемпионате мира была доступна всем странам, а не только европейским и южноамериканским, отметил Инфантино. Поврежденное ожогом от медузы место следует промыть соленой водой, удалить выпущенные медузой стрекательные клетки и приложить лед. Об этом рассказал главврач санаторно-курортного комплекса «Вулан» филиала МНИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов. При сильном жжении можно приложить пакет со льдом, предварительно обернув его в тонкую ткань. При необходимости можно принять антигистаминный препарат. После ожога важно пить больше воды, не трогать и не растирать поврежденный участок, посоветовал Булатов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые аспекты делового этикета на Кубе. В официальной обстановке принято обращаться к людям, используя их титулы и фамилии, в то время как в более неформальном общении обычно используются имена. При первом знакомстве желательно вручить свою визитную карточку, одна сторона которой должна быть переведена на испанский язык. Обычно 5-15 минут отводится на светскую беседу. Предпочтительные темы для разговора – спорт, особенно бейсбол и бокс, музыка и культура. При этом следует избегать темы политики. Деловое обсуждение лучше всего позволить начать хозяину. Подходить к выбору подарков для первого знакомства необходимо крайне аккуратно. Приветствуются небольшие сувениры, которые не вызовут у собеседника смущения, а также не будут расцениваться в качестве подкупа. Для деловой встречи необходимо придерживаться делового стиля в одежде. В некоторых случаях допускается использование рубашки с коротким рукавом в связи с характерными погодными условиями Кубы. Кубинцы крайне ценят пунктуальность, хотя сами могут опоздать на запланированную встречу. Приходить на встречу важно вовремя, даже если, возможно, придется ждать 30 минут или больше. На Кубе существует четкая иерархическая структура, и уважение к авторитету и старшим по возрасту является нормой. Важно проявлять уважение к руководству и старшим членам команды.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
3: Тукита. Этот аул занимает одно из живописных мест, расположенных в высокогорных районах Дагестана. Он находится на высокоизолированной горе, со всех сторон окруженной высокими неприступными скалами и утесами. Гора образует плоскогорье, протянувшееся до хунзахской границы. Путь к селению идет по крутому подъему, покрытому лесами и субальпийскими лугами. Высота расположения села составляет примерно 2000 метров над уровнем моря. По преданию, поселение было образовано тремя братьями. Их звали Ганс, Дог и Гуд. Они были хорошими охотниками и прекрасно ориентировались в прилегающей к селу местности. Братья были рослыми, статными, сильными и смелыми людьми. Место, где они скрывались, располагалось на гребне высокого холма и изобиловало естественными природными укрытиями, пещерами со сквозными проходами. Позднее, как гласит легенда, к ним примкнула определенная часть их тухума – жены и дети. После прибытия на место обитания братьев их родственников, каждый из них со своей семьей занял определенную пещеру в черте нынешнего села и заселил ее. Происхождение названия селения Тукита относится к свинцу. Якобы селение Тукита располагается у серебро-свинцовых месторождений. Однако проведенные геологические исследования не подтвердили подобные высказывания. Имеется и другая версия происхождения названия села, которая исходит от окрестных сел. Якобы село получило название от слова «крыша» – «тох», так как оно расположено на одной из горных вершин, с которой, как с крыши, видна вся округа. И действительно, с центра села видно большинство сел Ахвахского и Ботлихского районов.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
5: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
6: Первый прием пищи, приближающий старость и болезни, как правило, включает кашу на молоке с сахаром, хлеб с плавленным сыром или колбасой, сладкую булочку с джемом и чай, в составе которого низкосортные листья. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова. Она отметила, что булочки и выпечка из рафинированной муки являются источником трансжиров, а пастеризованное молоко в сочетании с сахаром представляет собой испытание для пищеварения. Плавленный сыр – это не сыр, а продукт глубокой переработки, полный трансжиров. Чай в пакетиках – это, по сути, пыль индийских дорог, считает Ирина Баранова. По ее словам, регулярное употребление на завтрак перечисленных продуктов способно довести до гастрита, воспаления в кишечнике, проблем с печенью и поджелудочной железой. Врач посоветовала заменить быстрые каши на цельнозерновые варианты, без сахара, отказаться от плавленного сыра и колбасы, а также магазинных булочек. Вместо этого стараться готовить домашнюю выпечку из цельнозерновой муки с добавлением орехов или семян. Также выбирайте листовой чай или травяные сборы без искусственных добавок, пишет терапевт в своем телеграм-канале.
5: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В рамках программы «Деньги для миллениалов» Роберт Киосаки проводит важные уроки финансового образования. И сегодня мы поговорим о том, как богатые не работают за деньги. Мы с вами знаем, что наши учителя ничего не знают про деньги, и это действительно негативно влияет на жизнь людей, поскольку, закончив учебу, люди начинают искать работу, говорит инвестор. В 9 лет, когда Роберт Киосаки жил в Хило на Гавайях, его богатый папа начал его обучать, потому что Роберт спросил у своего учителя 4 класса, что они будут учить по предмету «деньги». Киосаки ответили, что у них нету такого предмета. Тогда инвестор подумал, что это глупо, ведь как можно учиться и найти работу, ничего не зная о деньгах? Метод преподавания Роберта заключается в том, чтобы заставить человека сомневаться, подвергнуть человека сомнению его системы убеждений. Возможно, впоследствии, считает Роберт, человек будет верить во что-то другое. Роберт Киосаки выучил урок его богатого папы о том, что богатые не работают за деньги. Он думал так: у него стабильная работа, он зарабатывает хорошие деньги, но вопрос, который себе задавал Роберт, был таким: что дальше? В этот момент и требуется образование. Финансовое образование предназначено для того, чтобы не работать за деньги. Один из вопросов, который Роберт задал богатому папе, был такой: когда ему больше не понадобится зарплата? Киосаки не собирался на Луну или лечить рак, ему только нужно было знать, когда ему больше не понадобится зарплата. Поэтому, когда Роберту было около 25 лет, его целью стало то, чтобы зарплата ему больше не понадобилась. Ни от кого, даже от государства. Ему не нужно здравоохранение, социальное обеспечение, пенсия военного пилота. Тогда Роберт сказал: сами получайте пенсию, ему это не нужно. И разница была в том, что он никогда не хотел работать за деньги и получать зарплату. А теперь перейдем непосредственно к уроку. Фундаментальная ошибка, которую совершают люди, такова: все идут учиться, чтобы найти работу. Первый пункт расходов – это налоги. Недавно, заметил Роберт, президент Трамп снизил налоги, но есть маленькое уточнение – налоги были снижены не для обычных людей. Правила пишутся для богатых, правила диктуют богатые. Золотое правило – те, у кого золото, диктуют правила, отметил Киосаки. Поэтому налоги были снижены для таких людей. Вот для чего работает Роберт. Он предприниматель, у него есть различные бизнесы. Далее идет недвижимость. Затем идут бумаги, акции, облигации, паевые и индексные фонды и так далее. Роберт отметил, что у него ничего такого нету. Но это то, что есть у большинства людей, которые отучились и нашли работу. Последнее – это биржевые товары. Активы различных видов – это золото, серебро, нефть, земля, вода и продукты питания. Вот на что работает Роберт. Когда Киосаки бросил школу, то вместо работы за зарплату и за деньги, ему пришлось учиться больше, чем просто найти работу. У Роберта была хорошая работа, но когда он бросил учебу, первое, на чем он сосредоточился, были биржевые товары. В 1972 году Роберт начал покупать золото, а следующим товаром была нефть. И все это из-за налога, ведь нет никаких налоговых послаблений на владение нефтью на бумаге, но зато существуют огромные налоговые послабления на владение реальной нефтью, отмечает инвестор. Затем Роберт занялся недвижимостью, потому что он мог использовать заемные средства, чтобы покупать ее. А если он использует заем, то он не платит налоги. И, наконец, Роберт открыл свой первый реальный бизнес. Он занялся нейлоновыми кошельками на липучках. Киосаки сразу начал продавать кошельки по всему миру, но проблема была в том, как говорит сам предприниматель, он был идиотом, поскольку бизнес вырос и потерпел крах. Выжить ему позволили недвижимость и биржевые товары. Роберту не нужно то, что называют зарплатой, ему нужен денежный поток. Вот что он имеет в виду, когда говорит, что богатые не работают за деньги. Киосаки нужен денежный поток, с которого платятся очень маленькие налоги, и он может использовать заемные средства в очень больших объемах. Обычный человек, который отучился, говорит инвестор, несет большие обязательства по займам на учебу. Такой займ, считает Роберт, это худший вариант долга, потому что по нему невозможно объявить себя банкротом. Затем можно попытаться купить дом и назвать его активом, но, как мы помним, это пассив, потому что деньги текут в этом направлении. Ваш дом стоит вам денег. То же самое и со съемным домом. А затем вам, например, понадобится хорошая машина. Проблема большинства людей, считает Роберт, в том, что они учатся, затем ищут работу. У многих из них есть займ на учебу, затем они женятся и покупают дом и машину. А затем у них появляется долг по кредитной карте. У них нет шансов перейти в эту сторону. Когда говорят, что богатые не работают за деньги, Киосаки подразумевают то, что они не хотят зависеть от зарплаты, ни от работодателя, ни от государства. Они хотят быть свободными людьми. Богатые не работают за деньги, деньги просто работают за них. Поэтому основной посыл этого урока именно такой. Богатые не работают за деньги. Роберт Киосаки никогда не работает за зарплату. Он хочет использовать займы, он хочет платить минимум налогов.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Если в вашей компании есть мужчины-сотрудники или даже единственный генеральный директор мужчина, у вас уже есть обязанность по воинскому учету. И это не формальность, а требование закона, за которое сейчас серьезно спрашивают. Воинский учет – это не про военкомат где-то отдельно от бизнеса, это часть вашей обязанности как работодателя – вести учет военнообязанных работников и передавать по ним сведения в военный комиссариат. От этой обязанности, по сути, не освобождены организации. Даже если у вас небольшая компания с несколькими сотрудниками-мужчинами или только один гендиректор-мужчина, обязанность уже возникает. На руководителя компании законом возложено назначить ответственного за воинский учет, обеспечить ему условия для работы, организовать сбор и хранение документов, контролировать оповещение сотрудников и передачу данных в военкомат. Как выглядит базовый порядок постановки компании на воинский учет? Сначала издается приказ об организации воинского учета и утверждается план работы по воинскому учету на год. Затем заполняется карточка учета организации по установленной форме, и в ней отражаются ключевые сведения о компании, а также о том, как именно вы выстроили воинский учет. Эту карточку подают в военкомат и, как правило, в местную администрацию по месту регистрации компании. После этого формируется картотека по сотрудникам, заводятся личные карточки на каждого работника, который подлежит воинскому учету, и ведутся журналы учета карточек и проверок. Очень важный момент – при приеме увольнении сотрудника или изменении его данных, адрес, семейное положение, образование, категория годности и так далее, сведения нужно обновлять, в установленный срок направлять в военкомат. То есть это не разовая задача – поставиться и забыть. Это живой, постоянный процесс. Теперь про риски. С 2023 года штрафы за нарушения в области воинского учета резко выросли. За несвоевременную отправку сведений о сотрудниках к должностному лицу грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей. За непредоставление списков юношей, которым исполняется 17 лет, предусмотрены такие же суммы. Если работодатель не обеспечил доведение повестки до сотрудника или не дал ему возможности вовремя явиться в военкомат, штраф получает уже должностное лицо и сама организация. Для должностных лиц от 40 до 50 тысяч рублей, а для юридических от 350 до 400 тысяч. Отдельно введена ответственность за неоказание содействия военкомату при мобилизации. Там штрафы еще выше – от 60 до 80 тысяч рублей для должностных лиц и от 400 до 500 тысяч рублей для юридических лиц. И это не страшилки из кодекса, а реально применяемые санкции. После ужесточения законодательства военкоматы и контрольно-надзорные органы регулярно проводят проверки, сверяют данные через межведомственный обмен, и компании получают постановления о штрафах именно за воинский учет. В зоне риска в первую очередь те, кто либо вообще не вставал на воинский учет как организация, либо делал это формально и не обновлял сведения по сотрудникам. Поэтому вопрос не в том, придут или нет, а в том, в каком состоянии вас застанет проверка – с выстроенной системой или с полным отсутствием учета. Что дает услуга постановки компании на воинский учет? Во-первых, аудит текущей ситуации. Есть ли у вас приказы, планы, карточки организации, карточки сотрудников и журналы? Как сейчас выглядит передача сведений в военкомат? Во-вторых, подготовку полного комплекта документов под требования действующих методических рекомендаций и конкретного военкомата по вашему району. Приказы, планы, формы, картотека, журналы. В-третьих, сопровождение постановки на учет и выстраивание понятного процесса под ключ, чтобы дальше вы могли спокойно выполнять требования без хаоса и постоянного страха проверок. В результате вы снижаете риск штрафов, проходите проверки уверенно и не тратите время команды на расшифровку нормативки и споры с военкоматом. И теперь важный вопрос, который нам задают почти всегда. А может это сделать просто бухгалтер? Формально закон позволяет назначить ответственным за воинский учет, например, сотрудника кадровой службы, бухгалтерии или иное должностное лицо. Но здесь есть несколько нюансов. Во-первых, у бухгалтера уже и так высокая нагрузка. И воинский учет – это отдельный пласт задач, который требует времени, системы и общения с военкоматом. Во-вторых, ошибки в этой части обходятся намного дороже, чем экономия на отдельной настройке процесса. В-третьих, мало просто назначить приказом человека, нужно обучить, обеспечить нужными формами, шаблонами, алгоритмами и понимать, как он будет взаимодействовать с военкоматом. Поэтому ответ такой – да, бухгалтер может быть формально назначен ответственным, но без правильно выстроенной системы и поддержки это превращается в риск и для бухгалтера, и для бизнеса. Наша задача сделать так, чтобы воинский учет был не еще одной нагрузкой на бухгалтера, а работающей, понятной и безопасной системой. Если у вас есть мужчины в штате или среди руководства, и вы не уверены, что воинский учет в компании организован правильно, лучше разобраться с этим сейчас, пока это управляемый проект, а не последствия проверки. Удачи вам во всех ваших делах! Берегите себя и ваших близких!
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
8: Топ-3 фейла Тимура Ланского.
9: Топ-3 что?
8: Фейла.
9: Что такое?
8: Ну, ошибки, потери, неудачи, топ-3 неудачи.
9: Да у меня-то особо таких неудач-то я даже и не вспомню, если честно. Так, в принципе, все достаточно легко. Ну, у меня лично, правда, не было таких неудач, прям, которые я могу сказать, вот, это любая неудача, слушайте, это значит, я легко отношусь к неудачам, то есть, значит, не то, или там не время, или... Машину, я помню, меня угнали.
8: 90-е?
9: В нулевые у меня был гелик. Угнали. Но я после этого, во-первых, он был застрахован, я получил страховку. Правда, он был застрахован за там минимальные деньги, а надо было, наверное, за максимальные. Кто же знал, что его угонят? Вот. Такая неудача. Ну, вот ресторан, был проект, который неправильно мы там что-то посчитали, и плюс отменили парковки, тоже неудача. Самое главное, конечно, самые неприятные неудачи, это, конечно, люди. То есть здесь нужно вот при собеседованиях, допустим, или когда ты партнеришься с кем-то, если ты в какой-то момент почувствовал, что...
8: Не твое, нет химии.
9: Не то, да, то нужно к этому прислушиваться. А так, все в целом пока хорошо.
8: Угу. Топ-3 победы.
9: За всю жизнь?
8: Да,
9: или
8: да. Ну, за предпринимательскую жизнь.
9: Ну, победа номер один – это вот Гагарин Пати, да, когда в 92-м году мы обычные такие уличные ребята, там режиссер, который остался без киностудии, и да, торговец с кольцами золотыми, у магазина новобрачных Леша Коробей, когда мы вдруг собрали всю Москву в ДНХ, в павильоне «Космос», и вышли оттуда богачами с коробками деньгами. Это, наверное, был первая такая серьезная удача. Второе, ну, это клуб, наверное, «Пентхаус», да, потому что тоже как бы мы воплотили свои амбиции, свои проекты, и вот вся Москва о нас узнала, и на 5-7 лет это был, конечно, такой интересный трип в клубы, в ночную жизнь, от взлета до падения практически. Вот. И третье, ну, наверное, вот чихана, да, после какого-то клубного кризиса, когда мне казалось, что чем заниматься, то есть все вроде бы, все какие-то надежды рухнули, все закрыто. Уже там какие-то конкуренты открывают новые клубы, а я остался без клуба. И вот момент, вот делается эта концепция, на последние практически деньги, она выстреливает создавая вот целую отрасль.
8: Угу.
9: Наверное, да, вот так все у меня связано, в принципе, именно с удачными бизнес-проектами.
8: А назови топ-3 книги, которые помогли тебе в бизнесе.
9: Ну, во-первых, я считаю, что вот всем детям с детства самый лучший наш отечественный учебник по бизнесу – это «Незнайка на Луне». То есть это вот была книжка, которая вот детский мозг, да, я считаю, и мой советский тоже детский мозг, впервые узнал, что такое вообще капитализм, как устроен бизнес, какие там есть моменты, которых нужно опасаться, или наоборот, как можно из ничего сделать что-то, да. Эта книжка, потом что еще? Ну, я в основном читал всегда такую мистическую литературу, поэтому я не знаю.
8: Ну, может быть, она тоже как-то повлияла на предпринимательство?
9: Ну, «Мастер и Маргарита» Булгакова. Это моя, наверное, любимая книжка. И она, кстати, во многом повлияла именно на мою клубную историю.
8: Каким образом?
9: Ну, как-то, когда мы создавали клубы, создавали такое мистическое пространство достаточно всегда. И в том числе, я думаю, «Мастер и Маргарита», та атмосфера, которая там описывается про Москву, она тоже, вот эти ночные все квартиры, тусовки героев. Что-то в нашем клубном вот этом движении тоже было такое же мистическое. Чувствовали себя такими ночными ангелами этого города.
8: Третья книга будет или на двух остановимся?
9: Третью книгу я сейчас сам пишу. Книгу, вот, это бизнес-роман, угу, которым я как раз пытаюсь какие-то итоги и выводы для молодого поколения своего вот бизнес-пути, начиная там с первого дискотек и заканчивая сейчас вот последними проектами, в том числе и своими попытками кинопродюсирования.
8: Угу.
9: Хочу поделиться. Прежде всего со своими детьми, с детьми своих друзей. А там уже, если это будет интересно молодежи, то со всеми.
8: Оглядываясь назад, в перспективе 30 лет, можешь ли ты сказать, что получил все, что хотел?
9: Нет, конечно. Нет, конечно.
8: А что не получил?
9: Ну, я изначально учился, да, и хотел быть режиссером, да, и, в принципе, первые свои какие-то шаги после института, да, именно начинались у меня в кино. И потом страна поменялась, все с ног на голову перешло, и вот эта моя юношеская мечта, которую я отдал там 5 лет жизни, и в институте, и на киностудии, она осталась невоплощенной. Я, конечно, хотел бы снять и кино, и открыть еще какой-то свой самый лучший или самые лучшие еще рестораны. Поэтому я как раз считаю, что сейчас у меня такой период, когда многое бесспорно позади, но еще немало интересного впереди.
8: Еще по хулиганим?
9: Конечно, 100%.
8: Как ты считаешь, быть предпринимателем – это талант?
9: Да, я думаю, что да, это талант. Не у всех однозначно есть. Это я вот пришел к выводу, что однозначно. То есть, когда... Что такое предприниматель? Предприниматель – это человек, который получает долю, да, процент от прибыли того или иного бизнеса. То есть, он уже предприниматель. Если он за свое время, за свои усилия, особенно если он сам это придумал, сам это затеял, да, и он получает дивиденды. Вот это и есть предприниматель. А я просто, вот, например, в своей жизни сталкивался, что ты людям, которые наняты, да, которые не имеют свой бизнес или там не участвуют в чьем-то бизнесе, именно как партнер, ты хочешь замотивировать их, даешь им какой-то шанс, скажешь, давай ты сделай вот это, возьми под свой контроль, и ты будешь таким же предпринимателем, как и я, будешь иметь вот такой-то процент. Я тебе готов с тобой делиться этим процентом. И вот знаете, как удивительно, что очень много случаев, когда люди говорят «да» или там отказываются. Ну, это еще хорошо, если отказываются. Mm-hmm. Или говорят «да», но это их не мотивирует. То есть очень много людей, может быть, даже большинство, да, они не способны быть предпринимателями, потому что они не способны брать на себя ответственность. Что такое предприниматель? Ты как бы берешь на себя обязанности, да, и за это имеешь или не имеешь, потому что риск возможен, да, ты можешь что-то заработать, можешь что-то не заработать. А большинство людей хотят гарантированно что-то иметь. Угу. Пусть небольшое, пусть без каких-то перспектив, но как бы иметь синицу в руке.
8: Как это решиться на первое свое дело? Как вот сделать первый шаг? Открыть свой ресторан или какой-то другой бизнес?
9: Ну, нужно почувствовать уверенность. То есть, если ты чувствуешь уверенность, что вот то, что ты придумал, и это тебе самому нравится, и это нравится каким-то людям, с кем ты привык сверять часы, да, у тебя появляется уверенность, что вот если будут деньги, если ты это воплотишь, то будет успех. Ну, для меня, по крайней мере, так было. То есть я четко знал, например, всегда, что вот эта вот идея с чиханой, что она, ну, заработает. Я был уверен в том, что заработает. Я прям видел, как это все будет.
8: Ну, потому что ты видел отдельные части чиханы, работающие в своем клубе. Или почему?
9: Нет, вот когда идея сформировалась, я прям был уверен. Поэтому я без сомнений, вот те деньги, которые у меня были, я их тратил. У меня не было вообще каких-то ощущений, что ой, сейчас там потрачу последние деньги и все. Я был уверен, что они мне принесут деньги. Когда такая уверенность есть, то есть смысл рисковать своими деньгами, деньгами тех людей, которые тебе доверяют. Ну, лучше, конечно, это были единомышленники, которые не слепо тебе доверяют, а тоже участвуют в этом процессе.
8: Бизнес-класс. У нас есть возможность обратиться к начинающим предпринимателям. Что бы ты им сказал? Нас сейчас смотрит какое-то количество

0: действительно, то тогда есть смысл рисковать своим временем, своими деньгами, чужими деньгами. А если этот вопрос вы себе не задавали и каких-то вразумительных ответов на него нет, то даже не надо тогда пытаться. Надо, значит, подумать еще раз.
1: Поработать еще в найме.
0: Надо еще, ну, не обязательно в найме, может даже поголодать, но продумать именно такое, придумать что-то удивительное, да, что действительно уже можно будет делать стартап. Поработать, да, как вариант, пойти в похожую какую-то концепцию, в какой-то бизнес, изучить более глубоко, изнутри этот вопрос.
1: Бизнес-класс. Вообще, в общении с предпринимателями, у которых есть ресторанный бизнес, многие сходятся во мнении, что, ну, это так себе бизнес, это болезнь в большей степени, потому что, ну, не такие уж ты и большие деньги там зарабатываешь в сравнении с другими нишами.
0: Ну, наверное, да, конечно. Понимаете, здесь, в отличие от завода или там, да, даже от фастфуда, если ты имеешь какую-то технологию успешную, ты наладил вот эту линию, конвейер, да, все правильно там, по, согласно регламентам технологическим выставил, это должно работать. В ресторане немножко по-другому, да, то есть здесь нету какой-то стопроцентной формулы успеха, при которой все заработает, потому что очень многое строится на личностях, которых ты взял на работу или с которыми ты работаешь. То есть человеческий фактор в ресторанном бизнесе, так же, как и в любом творческом бизнесе, в любом бизнесе в сфере услуг, да, вот таких вот, где нужно важен именно личность исполнителя того или иного дела, это всегда риск, намного больше, чем в других бизнесах. То есть это не просто торговля, это осуществление определенных услуг, которые могут понравиться, могут понравиться. Сегодня повар был отличный, да, заболел, вместо него другой пришел, он уже как бы не так все готовит, хотя вроде бы рецептура та же, но у него нету чувств каких-то, нету умения определенного. И все, и начинает все сыпаться. То есть ты здесь постоянно как на минном поле, то есть не знаешь, откуда прилетит неприятность, и постоянно нужно как бы... Так, ресторан — это бизнес на коленке. Его невозможно систематизировать, довести до какого-то там такого, ну, автоматического действия. То есть постоянно должен держать руку на пульсе, постоянно должен мониторить то, что происходит, принимать быстрые решения, антикризисные решения. В этом, конечно, это очень сложный бизнес. И, возможно, даже действительно с теми же трудозатратами в каком-то другом бизнесе можно достичь совсем других размеров успеха. Но это как тоже, как любое творческое дело, это как такая, как мания, рестомания. То есть ты уже, если в эту тему попал, так определенный азарт, определенные как бы амбиции, тебе уже сложно, скажем так, из этой игры выйти. Особенно, если у тебя получается. Если же почувствовал успех, уже здесь успех, да. Да, вкус крови, вот этой добычи, да, успеха, тебе уже как бы очень сложно из этой игры выйти.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Ахтынском и Рутульском районах успешно восстановили электроснабжение. Ранее из-за подмыва опоры линии электропередачи жители населенных пунктов остались без света. Сотрудники Дагэнерго оперативно прибыли на место и устранили проблему. В результате проливных дождей 18 населенных пунктов Дагестана оказались отрезанными от транспортного сообщения. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике. Этим утром удалось восстановить движение на 17 участках дорог. Однако в Агульском районе по-прежнему закрыт проезд по маршруту Мамраш-Ташкапур-Араканский мост до села Буршак. В настоящее время там ведутся работы по восстановлению частично разрушенного каменно-арочного моста, который планируется завершить к 17 июля. Мошенники придумали новый способ обмана. Они просят в общественных местах одолжить телефон, чтобы сделать звонок. После того, как они получают устройство, они могут изменить настройки связи или настроить переадресацию звонков на свой номер, чтобы затем использовать аккаунты для мошеннических действий. Из Москвы в Армению теперь можно добраться на автобусе. По словам представителей московской мэрии, прямые рейсы до Еревана будут отправляться еженедельно по четвергам с автовокзала Красногвардейский. Билеты на рейсы можно приобрести через приложение «Метро Москвы». Россияне начали активно приобретать недвижимость за границей, руководствуясь принципом «на всякий случай». Так, с января по июнь спрос на зарубежную недвижимость увеличился на 5% по сравнению с предыдущим годом. Самыми популярными направлениями для получения второго паспорта и выгодных инвестиций стали Грузия, Кипр и Греция, где можно получить вид на жительство за покупку недвижимости. Кроме того, россияне приобретают квартиры и дома в Турции, Эмиратах и Таиланде. Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Абдул-Рашид Саадулаев получил частичный разрыв боковой связки колена в поединке с американцем Кайлом Снайдером. Напомню, накануне в Тбилиси прошел турнир Лиги РФ. Саадулаев попытался завоевать титул чемпиона в полутяжелом весе, который принадлежал Снайдеру. Поединок завершился победой американца со счетом 5-4. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Муги – село в Акушинском районе Дагестана. Оно расположено в 7 километрах к северо-востоку от села Акуша. Касательно основания аула существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элла-Дубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибарк. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных горных сел. Согласно эпиграфическим данным, примерно в 1380 году в этом ауле была построена боевая башня. Село было разорено во время похода Тимура в Дагестан в 1395 году. Во время земляных работ на территории сражения находят останки умерших в этой битве мугинцев. После разгрома завоеватели ворвались в селение и разрушили его. Попавшие в руки завоевателей старики, женщины и дети были растоптаны вражеской конницей.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 12 июля 1931 года в городе Ош, административном центре округа Ош и департамента Жер, главном городе исторической области Гасконь, был торжественно открыт памятник мушкетеру Д'Артаньяну. Этот монумент – дань уважения не только литературному герою, прославленному Александром Дюма в романе «Три мушкетера», но и реальному прототипу Шарлю де Бац де Кастельморо Д'Артаньяну, гасконцу по происхождению, чья отвага и преданность службе вошли в историю. Для жителей Оша памятник стал символом связи времен. Он напоминает о корнях легендарного мушкетера и о богатом наследии Гаскони, края, который подарил миру образ бесстрашного рыцаря эпохи Людовика XIII. Установка памятника в 1931 году подчеркнула непроходящую популярность истории о мушкетерах. Роман Дюма к тому моменту уже почти век покорял читателей, а образ Д'Артаньяна превратился в культурный феномен, узнаваемый далеко за пределами Франции. И сегодня монумент в Оше остается одной из знаковых точек на туристической карте Гаскони, притягивая поклонников приключенческой литературы и всех, кто верит в девиз «Один за всех и все за одного». И в этом особая магия памятника. Он не просто увековечивает героя книги, а оживляет саму атмосферу эпохи с ее кодексом чести, верностью долгу и жаждой подвига. Для Гаскони Д'Артаньян больше, чем персонаж. Это часть местного характера, гордая и неукротимая, как ветер на гасконских холмах. И каждый, кто останавливается у монумента в Оше, словно на мгновение слышит стук копыт и звон шпаг и верит, что дух настоящего мушкетера по-прежнему жив.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Жена одного бедного мужчины готовила масло, а он потом продавал его в местную бакалею. Женщина придавала маслу форму круга весом 1 килограмм. Но однажды бакалейщик стал сомневаться в честности бедняка, продававшего ему масло, и решил взвесить купленные круги. Оказалось, что каждый из них весил не килограмм, а 900 грамм. Это очень рассердило мужчину. На следующее утро, когда тот самый бедняк снова пришел в магазин, бакалейщик раздраженно сказал: «Больше не приноси мне свое масло, я все равно у тебя ничего не куплю, обманщик. Ты мне говорил, что каждый круг масла весит ровно килограмм, а на самом деле в них 900 грамм. Я не позволю себя дурить». Бедолага заметно скис, потупил взгляд и сказал: «Хозяин, у нас нет весов. Мерой мне всегда служил килограмм сахара, который я купил у тебя. По нему мы с женой и взвешивали масло. Всегда помни, что твоей мерой будут измерять и тебе».
1: Притчи народов мира.

0: Личный коуч. Сотрудники. Найти и удержать. В поисках талантов.
1: Представим режиссера, который готовится снимать блокбастер. Продюсеры готовы раскошелиться. Все технологии к услугам съемочной команды. Сценарий поражает воображение. В общем, ставки высоки. Дело за тем, чтобы найти актера на главную роль. Как будет происходить кастинг? Сколько кандидатов нужно посмотреть? Одобрит ли режиссер первую приемлемую кандидатуру, чтобы сэкономить время? Разумеется, нет. Он постарается заманить на съемочную площадку лучшего актера. Почему же HR-менеджеры ведут себя иначе, недоумевает Трей Тейлор? Потратить время на поиск выдающегося сотрудника дешевле, чем каждые 3 месяца нанимать нового. Нанимать нужных людей сложно. Давно замечено, что симпатичным, обаятельным сотрудникам легче получить должность, чем невзрачным профи. Слишком часто мы становимся жертвами психологических уловок. Чтобы их избежать, Тейлор проводит не одно, а 4 собеседования по системе 4C, по одному собеседованию с одним кандидатом в день. На каждом оценивается соответствие кандидата одному параметру – культура компании, возможности, которые открывает вакансия, вознаграждение, обязательства.
0: Первое собеседование. Культура компании.
1: На этом этапе больше говорите вы, чем соискатель. Расскажите ему о ценностях вашей компании. Сообщите, кому именно подходит должность. Можно сформулировать задачу от противного. Вот почему эта должность может вам не подойти. Рассказать историю, которая демонстрирует ценности компании, эффективнее, чем просто назвать эти ценности.
0: Второе собеседование. Возможности.
1: Расскажите кандидату во всех подробностях, как проходит рабочий день человека, занимающего эту должность. Пригласите сотрудников, которые могут дополнить ваш рассказ. Вспомните про 3 уровня «я». Мы — то, что мы думаем, чувствуем и представляем собой. На втором собеседовании стоит обратить внимание на все 3 аспекта. IQ важен, но как насчет эмоциональной устойчивости сотрудника? Как он справляется с трудностями? Что его мотивирует, а что дезориентирует? Оценивайте и конкретные навыки, и поведенческие реакции человека на возможные трудности в работе. Помните, что обаяние важно, но хороший человек — это не работа. Если соискатель подтвердил свою квалификацию, Тейлор читает рекомендательные письма, не меньше 3. Связывается с их авторами, задает кандидату вопросы по содержанию писем, если это важно.
0: Третье собеседование. Вознаграждение.
1: Ключевой принцип таков. Деньги, которые вы платите сотруднику, пропорциональны его ценности для компании. При этом Тейлор не называет сумму сразу, а заранее предлагает соискателю назвать вознаграждение, которое тому кажется разумным. Сколько стоят его навыки? Речь не только о зарплате, но и об отпуске, сверхурочных и прочем. На подготовку такого финансового плана соискателю дается 1-2 дня. Есть ли риск, что соискатель запросит неадекватную сумму? Такого в практике Тейлора не бывает. Разумеется, если сумма покажется неадекватной, работодатель вправе отказать. Но он открыт к обсуждению представленного плана.
0: Четвертое собеседование. Обязательства.
1: На этом этапе меньше всего противоречий, ведь вы почти обо всем договорились. Итак, сформулируйте взаимные обязательства как можно более конкретно и подпишите договор. Да, проводить 4 собеседования долго, но это окупается. В консалтинговых компаниях сотрудник работает в среднем 2 года. В компании Тейлора — более 10 лет.
0: Как удержать таланты?
1: Мало нанять талантливого сотрудника. Важно его удержать. Зарплата — не главный мотиватор. Давно замечено, что в ощущении благополучия деньги играют роль до определенного предела. Пока годовой доход не достиг 75 тысяч евро. Когда эта планка пройдена, счастье определяется другими факторами. Пользой, которую мы приносим обществу, семейными обстоятельствами. Экономисты называют это снижением предельной потребности. Поскольку мы уже позаботились о достойной оплате труда на этапе найма, наши сотрудники ведомы нематериальными ценностями. Вот почему здоровая корпоративная культура так важна. Люди всегда ждут оценки своей работы. Распространенная ошибка, которая особенно дорого обходится SEO. Переоценивать свою роль в успехах и переоценивать роль сотрудников в провалах. На деле ошибки часто спровоцированы не способностями отдельных сотрудников, которые важно оценить на этапе найма, а самим укладом работы. Поводов же для похвалы обычно больше, чем кажется. Не упускайте шанс похвалить сотрудника за дело.
2: Личный коуч. Реклама на Диалог FM.
3: самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
5: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
6: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Друзья, мы так много говорим о выборе и о праве на него, но при этом не так часто говорим о том, как все же принять верное для себя решение. Итак, психологические аспекты принятия решений. Они являются ключевыми в нашей жизни, ведь каждый день мы сталкиваемся с необходимостью делать выбор от мелких повседневных решений до крупных жизненных поворотов. Стратегии, которые могут помочь сделать процесс принятия решений более эффективным и обдуманным, они таковы. Первое. Определите ясные цели. Прежде чем принимать решение, важно четко понимать, какие цели вы стремитесь достичь. Это поможет сфокусироваться на поиске наиболее подходящих решений и избежать отвлечения на нерелевантные альтернативы. Не понимая цели, мы не можем принять решение, мы не можем оценить, насколько это правильно или неправильно. Второе. Соберите всю необходимую информацию. Чтобы принять обоснованное решение, необходимо собрать как можно больше информации о возможных вариантах и их последствиях. Используйте различные источники и старайтесь получить полную картину. Наверняка вы читали замечательную книгу «Антихрупкость» Насима Талеба. Он антихрупкостью называет нашу способность побеждать в кризисных ситуациях, выигрывать в кризисных ситуациях, в которых другие проигрывают. И как раз эта способность определяется тремя процессами. Первое – это прилаживающее взаимодействие с миром, когда я чувствую процесс. Второе – это окружить себя как можно большим количеством альтернативных источников информации. И третье – постоянно эти датчики, эти источники мониторить. Третье – оцените альтернативы, рассмотрите все возможные варианты действия и оцените их с точки зрения ваших целей, ресурсов, потенциальных рисков. Составьте список «за» и «против» для каждого варианта, чтобы визуализировать их преимущества и недостатки. Четвертое – учитывайте последствия. Подумайте о краткосрочных и долгосрочных последствиях каждого решения. Как оно повлияет на вашу жизнь, жизнь окружающих. Старайтесь предвидеть возможные изменения и быть готовыми к ним. Пятое. Применяйте критическое мышление. Анализируйте информацию критически, задавайте вопросы и сомневайтесь в предположениях. Это поможет выявить скрытые предвзятости и когнитивные искажения, которые могут изменить ваше восприятие. Напомню, что у нас в книжке «Кармалоджик» есть такой закон. Если у тебя все хорошо, значит, ты чего-то не знаешь. Шестое. Осознавайте эмоциональное влияние. Ваши эмоции могут существенно влиять на процесс принятия решений. Постарайтесь осознать, как ваши чувства могут окрашивать ваше восприятие ситуации и стремитесь к более объективному анализу. Седьмое. Используйте интуицию с осторожностью. Интуиция может быть полезным инструментом, но ее следует использовать в сочетании с логическим анализом. Если ваше внутреннее чувство подсказывает определенное решение, попробуйте понять, на чем оно основано, есть ли у него рациональное обоснование. Восьмое. Рассмотрите внешнее мнение, обсудите варианты с доверенными людьми, у которых есть другая точка зрения. С людьми, взгляд которых на ситуацию может быть другим и который нельзя упустить. И помните, что окончательное решение должно оставаться за вами. Девятое. Готовьтесь к неопределенности. Признайте, что любое решение сопряжено с определенной степенью неопределенности, и будьте готовы к тому, что результат может отличаться от ожидаемого. Имейте план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Десятое. Оцените и адаптируйтесь. После принятия решения важно оценить его результаты и при необходимости скорректировать свой подход. Это поможет вам учиться на своем опыте и совершенствовать процесс принятия решений в будущем. Улучшение процесса принятия решений – это непрерывный процесс самосовершенствования, требующий осознанности, гибкости и готовности к обучению. Применяя эти стратегии, вы сможете принимать более обдуманные и эффективные решения, которые будут способствовать вашему личному и профессиональному росту. Процесс принятия решений – это сложное взаимодействие между нашим разумом, эмоциями и социальным контекстом. Понимание психологических аспектов этого процесса может помочь нам делать более осознанные, эффективные выборы в нашей жизни. Но помните, все равно все начинается с цели. Только цель поможет вам понять, правильно вы принимаете решение или нет, и искать аргументы, создать систему источников информации и постоянно их мониторить.
0: Мысли вслух.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
3: Всем привет. Меня зовут Михаил Кучмян. У нас сегодня в студии очень интересный гость Тихон Смыков. Президент и совладелец компании Inventive Retail Group, который управляет портфелем розничных сетей. То есть у тебя сразу много брендов.
4: Правильно? Несколько.
3: Несколько. Да. У тебя такой уникальный кейс. Я так понимаю, ты пришел в компанию почти 20 лет назад на какую-то рядовую позицию в офис, правильно?
4: Да, я был менеджером по оптовым продажам. Компьютеры Apple должен был продавать в издательские дома. Вот это был 2005 год.
3: Да, вот, ребят, у Тихона фантастическая карьера. Почему? Потому что человек от рядовой, можно сказать, там, до позиции в центральном офисе дорос не просто до президента компании, да, крупной, большой компании, которая управляет сетью розничных брендов, но еще стал и совладельцем компании. Вот можешь про этот вот переход, вот, не знаю, там, 3-4 ключевые вот точки на твоем карьерном пути?
4: Могу с удовольствием. Ну, во-первых, мне сильно повезло, и я попал туда, где Apple. Я в 2005 году закончил институт и просто по объявлению попал в компанию, которая была единственным эксклюзивным, по большому счету, на тот момент дистрибутором Apple в России, а Apple был никому не нужной штукой. Тогда iPhone не было, iPod только начинался и очень сильно драйвил бизнес, а Mac были на процессорах PowerPC, и там было совсем, вот все было совсем по-другому, и я оказался в среде, которая очень быстро росла. Понятно, что там бизнес там, да даже не то, что удваивался, он рос экспоненциально.
3: Супер, я вот прямо здесь хочу такую сделать пометку, то есть первое, ты оказался в одной из самых быстрорастущих, динамичных компаний. Ну, или
4: абсолютно.
3: Средств. Да. Абсолютно. Но при этом, знаешь, как говорят, что человек, которому повезло, это человек, который делал то, что другие только собирались делать. То есть я считаю, это, безусловно, не везение, а какая-то твоя заслуга. Значит, видимо, ты как-то какой-то интерес к этому проявлял, правильно?
4: Конечно. Хотя попал я совершенно случайно. Совершенно случайно, ну, а дальше надо было оставаться на волне и быть готовым брать на себя ответственность, при этом не теряя рамок, да, главным образом в общении с старшими товарищами и начальниками. Ну, в 2008 году я стал заместителем генерального директора Restore, в 2009 году я Restore возглавил, и тогда же начались очень активные движения по диверсификации бизнеса и запуску вот всего, что не Restore. Запуску всего, что не Restore. В 2012 году начали работать с Nike. У меня был в какой-то момент опцион на то, чтобы купить, ну да, и именно купить долю в компании, что я в 2019 году и сделал.
3: Получается, что ты не просто как бы стал еще раз руководителем компании, ты стал совладельцем компании.
4: Да.
3: Размер пакета твоего можно спросить?
4: Он миноритарный.
3: Ну, цифру ты не хочешь озвучивать.
4: Не хотелось бы вдаваться в специфику, но это там как бы double digit, скажем так.
3: Да, double digit, супер. Да. Но вот это нет, это очень важно. То есть это не просто там, что у тебя там один или там 0.5%, правильно? У тебя
4: нет, у меня не
3: цифра,
4: один,
3: которая
4: не
3: больше либо равна 10, если ты говоришь, что это двузначный пакет. Здорово. То есть это у тебя как бы на самом деле существенная доля в компании. И получается, ну, в принципе, если дела будут хорошо, я так понимаю, ты как акционер компании будешь зарабатывать больше, чем как президент компании?
4: Конечно.
3: То есть у тебя уже мотивация, как бы, она лежит в плоскости увеличения акционерной стоимости компании.
4: Конечно.
3: Какими брендами, какие вообще компании у тебя есть в портфеле?
4: Ой, в 2021 году все было, конечно, почти так же, но сильно по-другому. У нас был тогда, ну и есть сейчас на самом деле, портфель процветающих розничных сетей. У нас есть три основных направления, в которых мы работаем. Есть электроника. И там у нас сеть магазинов Restore. Это магазины, которые продают технику Apple и iPhone, главным образом, про которые знают, я думаю, практически все. Есть сеть монобрендовых магазинов Samsung. У нас есть магазины Xiaomi. Прекрасных китайских брендов, на самом деле, прекрасных китайских брендов очень мало. Это прям один из немногих хороших китайских брендов. У нас есть спортивный дивизион. Мы называем направление бизнесами дивизионами. В спортивном дивизионе тогда была огромная сеть монобрендовых магазинов Nike, которую мы с тех пор, к сожалению, закрыли. Вот. И сеть магазинов Streetbeat. Мы занимаемся детскими товарами. У нас были магазины Lego, которые пришлось трансформировать в то, что сейчас называется «Мир кубиков». И было некоторое количество сопутствующих бизнесов. У нас была компания, есть на самом деле, которая является провайдером по управлению интернет-магазинами. Тогда этим очень активно пользовались западные бренды. Мы обслуживали, в частности, Philips. Мы что-то даже для Cartier возили. Вот такой довольно большой был бизнес по онлайну. И у нас было несколько бизнесов B2B, которые были ориентированы на продажу смартфонов организациями. Вот. Но ядро – это розничная сеть.
3: Я так немножко хотел сказать в сторону, вот обратиться к аудитории. Мне кажется, идеальный кейс, который показывает, что как важно иметь диверсификацию бизнеса. Мы здесь все время говорим про масштабирование, масштабирование, но мы часто забываем, что можно условно масштабировать один и тот же бренд, да? А можно масштабировать бизнес, развивая портфель розничных брендов.
4: И, ну, плясать от аудитории.
3: Да, а да, плясать от аудитории, да. То есть у тебя как бы замечательный кейс, бренда. Потому что у тебя есть аудитория, ты понимаешь, какая потребность нужна этой аудитории, ты предлагаешь ей разные продукты. По сути, то есть я так понимаю, твоя синергичность, она заключается в том, что ты той же аудитории, правильно,
4: да,
3: предлагаешь разные продукты.
4: Да, и у меня магазины в одних и тех же торговых центрах. Понятно, что есть общие IT-системы, общие логистические системы, но в основе лежит то, что в целом общность аудитории есть. Понятно, что клиентские базы там даже не на 50% совпадают, но они пересекаются.
3: То есть для тебя вот этот эффект economy of scale, так называемый, да, экономии на масштабе, он заключается, первое, что ты работаешь с той же аудиторией,
4: да,
3: правильно?
4: Конечно,
3: то есть
4: да,
3: ты ищешь какие-то новые сегменты аудитории. У тебя есть, скажем так, сила в отношениях с арендодателями, потому что у тебя сразу...
4: Она есть, да, у меня портфель, да, есть бы, торговые брендов, центры, где у меня по 7 магазинов.
3: По 7 магазинов, да. То есть ты уже переговариваешься от лица как бы 7, там, да, условно,
4: да,
3: магазинов. Какие еще есть такие вот синергии, которые позволяют тебе иметь экономический эффект от масштаба?
4: Все, что в целом принято в бизнесе называть бэк-офисом, финансы, IT-системы там не на 100%, но на 80% совпадают. Логистические системы, они все общие. Кадры, подбор персонала, все виды учета. Понятно, что большая финансовая синергия по финансированию, потому что у бизнесов и сезонность разная, и в целом дела могут идти очень сильно по-разному. Вот вполне синергично получилось.
3: Ну и вот как раз получается яркий пример того, что у тебя есть портфель брендов.
4: Да.
3: Скажем так, у тебя значительная часть этих брендов, она, ну, просто будущее как бы непонятно подвисло. Там, не знаю, Restore непонятно, что с поставками. Lego, понятно, то же самое становится, там, Мир кубиков и так далее. Но при этом у тебя есть Streetbeat,
4: да,
3: который, в принципе, является в каком-то смысле бенефициаром того, что происходит, когда ведущие там спортивные сети, такие как Adidas и Nike, уходят полностью с российского рынка, закрывая свою розницу, правильно?
4: Правильно. Чуть сложнее, да, потому что, если говорить про рынок спортивной одежды и обуви, это суперинтересный рынок, и у него есть несколько характеристик, которые его с другими рынками роднят. В отличие от рынка модной одежды, он суперконсолидирован. Вот есть огромный Nike номер один, да, есть огромный Adidas номер полтора, а дальше через запятую есть несколько таких больших грандов, это Puma, это New Balance, это Under Armour, это Asics, а вот такие вот компании, у них всех многомиллиардный оборот.
3: И, кстати, очень интересная вот мысль, что этот рынок гораздо более консолидирован, чем условно там одежда, да, вот можно...
4: Рынок одежды в принципе не консолидируется, да. А в рынке спорта так получилось, что брендам удается достигать колоссальной маркетинговой силы на сотрудничестве с глобальными селебами. Ну, Джордана помним, да, у Nike даже подбренд есть Джордана. Вот, ну, это вот так вот делается. Да. У России, в принципе, да, если говорить про ритейл, для среднего класса структура рынка вполне особенная, потому что глобально все эти компании продают через мультибрендовые каналы. В России, ну, на самом деле, руками Adidas, а дальше все должны были этим исследовать, был выстроен монобрендовый рынок. Ага. Была огромная монобрендовая сеть Adidas с Рибаком и... Они были лидерами. Nike пошел через партнеров, но тоже монобрендами. У Puma была сеть монобрендовых магазинов. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Мультибрендовых сетей не было, просто потому что силы поставщика на этом рынке больше, и они решили построить рынок вот так. Streetbeat, на самом деле, мы по просьбе Nike построили. Это их была идея, потому что ну, им нужен был такой канал. В 2014 году меня взяли...
3: Где есть мультибренд?
4: Да. Меня взяли за руку, отвезли в Кёльн, поводили по всем этим магазинам, сказали там, Тихон, надо попробовать, мы тебя поддержим. Так это и было. Половина продукции, которая продавалась в 2021 году в Streetbeat, это было Nike Jordan. Uh-huh. Jordan, да, это бренд, которому принадлежит Nike. Поэтому челлендж-то был очень большой. Но было понятно, куда двигаться, потому что, во-первых, сила брендов никуда не девается. Окей, нет прямых поставок, но кто-то поставляет цивилизованно, что-то можно на оптовом рынке покупать, и что-то удалось заменить. Плюс стало понятно, что надо взрывным образом развивать собственный бренд. И Streetbeat, в общем-то, за год с тех пор стал маркой номер один, которая продается в магазинах Streetbeat. Вот такая вот возникла вполне понятная эволюционная стратегия. У нас, собственно говоря, продажи-то на этом фоне припали, да и вообще в целом есть ощущение, что аналитики очень мало. Но понятно, что рынок спортивной одежды и обуви в 2022 году сократился, просто потому что ушли эти гранды. Но там возникла колоссальная возможность для замещения. Угу. Вот. Соответственно, этим путем Streetbeat и идет. Во-первых, обеспечить востребованный ассортимент международных брендов. Эта потребность остается, она никуда не денется при всем изменении цен, при всем пропадании маркетинговой активности на рынке. То есть возможность очень большая, но надо было замещать половину ассортимента очень быстро, не имея компетенции на это вообще никаких.
3: Вот, мне кажется, у Streetbeat сейчас гораздо больше возможностей, правильно? И в том числе, например, освободились там какие-то суперторговые площади.
4: Да.
3: Вот можно немножко про это? Вот в какой точке вы нажали на педаль газа, и как вы пользуетесь, вот используете эти возможности, связанные с уходом западных брендов?
4: Первое, да, когда мы закрывали магазины Nike, понятно, что самые лучшие площадки мы, вот все, что можно было, да, отдать по Streetbeat, мы отдали в Streetbeat, и сейчас у Streetbeat...
3: Перевели в скейт.
4: Да, самый крутой магазин находится в торговом центре Авиапарк, там... 800-метровый магазин на третьем этаже, там, где был Nike в самой середине, он огромный дает оборот, на самом деле дает такие же цифры, как Nike давал. Это
3: вот,
4: поразительно.
3: Вот это очень важно.
4: Это поразительно.
3: То есть,
4: это
3: несмотря на то, что нету, вот типа вывеска не Nike, да, которую знают все, и компания 50 миллиардов, а вывеска Streetbeat, которая на тот момент...
4: Streetbeat состоялся как бренд.
3: Да.
4: Streetbeat начался в 2014 году.
3: Но не Nike, согласись.
4: Но не Nike.
3: Но не Nike. Но не Nike. И, тем не менее, поменяв вывеску, то есть вот я знаю много примеров там из других секторов ритейла, когда компании меняли какую-то вывеску узнаваемого бренда на неузнаваемый, сразу минус 30% трафика. Минус...
4: Смотри, площадки мы забрали, нам стало необходимо заниматься ассортиментом, и вот вся наша педаль газа была на ассортимент и на разработку собственной продукции. Вот нам... Удалось в прошлом году сохранить прибыль при некотором сокращении продаж. И я думаю, что в следующем году мы выйдем на обороты, которые были до всех событий на уровень 2021 года или выше, прибыльность будет еще выше, и мы начнем очень быстро развивать розничную сеть. Вот с точки зрения
3: пока
4: развития,
3: вы ее не развиваете.
4: Мы на газ, нам сначала надо было наполниться товаром,
3: просто
4: мы не могли
3: товар.
4: Вперед по количеству
3: и выйти
4: точек
3: как бы на те обороты, чтобы уже вот, скажем так, чтобы модель как бы вернулась на какие-то...
4: Надо было убедиться, что мы сможем Nike заместить.
3: Да, понятно.
4: Условно говоря, да. Сейчас мы уже убедились.
3: То есть с точки зрения развития вы на педаль газа еще не нажимали, пока вы потратили...
4: Мы на нее нажали, мы сейчас ведем... Ну, ты же знаешь, там лаг большой. Там вот решил развиваться, и только через год у тебя магазины пошли. Тут же еще плечо заказа довольно большое в этом бизнесе. Угу. И надо понимать, что мы-то в этой гонке не одни. Есть еще сильные ребята, очень серьезные компании, которые двигаются в похожей концепции, потому что для всех, кто в этом бизнесе, возможность вполне очевидная. Вот. Мне хочется
3: это кто?
4: Верить.
3: Это кто?
4: Ну, например, Superstep, турецкая компания прекрасная. Они двигаются в похожей концепции и очень хорошо. Я к ним с большим уважением.
3: Я не видел ни одного магазина.
4: С большим уважением.
3: Пока.
4: А их много.
3: Их много, да.
4: Ого, их десятки, их не менее. Не сильно
3: то есть
4: меньше,
3: вот этот рынок спортивных магазинов, он потихонечку, да?
4: Там сейчас бурлит, и я на самом деле склонен верить, что наша возможность обусловлена тем, что мы вот с брендом, может быть, чуть лучше поработали вот за предшествующие 10 лет.
3: Я недавно читал в новостях, что LaModa будет открывать магазины LaModa Sport, в том числе и в местах, где были раньше магазины Adidas.
4: Да. Этот то процесс есть.
3: Насколько ты считаешь, вот такой вот, такое вроде решение логичное, да, но тем не менее онлайн-бренд, у которого, я так понимаю, все равно высокое доверие, да, вот когда он идет в офлайн.
4: LaModa очень круто.
3: Да.
4: Я думаю, что вот если говорить про саму бизнес-идею, ну, во-первых, там огромное уважение, тревога, LaModa – это очень серьезный конкурент. Идти в офлайн, если уверен, что выстроишь компетенции, наверное, можно. Они на текущий момент последние, кто это делает, потому что была сеть магазинов Reebok, она превратилась в мультибрендовые магазины Sneakerbox. Есть Superstep, который давно на рынке. Есть мы, скромные ребята. Таких сетей в любой стране мира обычно две, то есть там пять не надо. Пять не надо. Там, знаешь, там как с маркетплейсами. Вот двое добегут, а
3: четыре
4: будет
3: не надо.
4: Плохо. Не надо четыре. Четыре не надо.
3: То есть, не надо 4, не надо.
4: Суперконкурентный сегмент, и у LaModa довольно большая товарная масса. Если им удастся вот как-то дифференцироваться, будет хорошо.
3: Очень тема такая возникла в последнее время, это рынок подделок. То есть я, насколько понимаю, все-таки вот как раз параллельный импорт и снижение... Ну, вообще, как сказать, уход брендов, которые в каком-то смысле самый заинтересованный такой субъект для того, чтобы контролировать вот рынок подделок, не допускать этого, бороться с этим, да, получается, вот такой вот главный надсмотрщик уходит, вот, и как вот, что происходит вот с, я не знаю, я же вижу, вот есть какие-то кроссовки, они там, не знаю, брендованные, 15 тысяч, вдруг такие же там, не знаю, 3.
4: То есть 3, это,
3: да.
4: На Wildberries,
3: да.
4: Jordan единички, а
3: да.
4: На зоне 4, на зоне дороже.
3: Да, то есть вот можем немножко про это, как это вообще происходит, как с этим бороться, может быть?
4: Послушай, это прямой контрафакт, это очень большая проблема. В теории, существует же обязательная маркировка обуви, и как-то не должно, вот в системе, где есть обязательная маркировка, не должна туда попадать контрафактная продукция. Однако как-то попадает. То есть, да, большая проблема в том, что наши большие маркетплейсы продают контрафакт. Вся законодательная база, чтобы этого не происходило, существует. Ну, точно так же, как с телефонами. Но все же должны налоги платить, и не все платят. Но огромный оборот контрафактной продукции никуда не девается. И как с этим бороться стратегически, при том, что возникает существенный спрос, я не понимаю.
3: Это подрывает доверие потребителя к каналам, которые продают контрафактную продукцию? Это подрывает доверие потребителя к брендам? Или на самом деле, может быть, потребители, наоборот, рады, что можно... Они понимают, допустим, да, это подделка. Мы знаем, кстати, что есть большой рынок подделок на люксовые товары.
4: Конечно.
3: И там ты можешь купить... Очень что-то похожее на Rolex, очень что-то похожее на Louis Vuitton. Все-таки, как

0: Айфоны тоже есть. Ладно, айфоны, поддельные аксессуары, там наушники и все такое. Ну, это же даже профессионально этим занимаясь, вот и опытом закупая, налететь на подделку элементарно. У нас были такие случаи.
1: Есть какой-то скрипт специальный, который, не знаю, продавцы в рознице имеют, когда там, к ним приходит покупатель и говорит, а я такие же видел на Wildberries за 3, которые у вас там 15.
0: Ну, конечно, ребята объяснят, даже без скрипта. Ну, потому что это же объективная реальность. Ну, как может стоить 3 то, что стоит? Ладно, 15-25.
1: Какая доля в онлайне у стритбита?
0: У стритбита, да, уже сильно и устойчиво, больше 20%.
1: Больше 20%?
0: Конечно,
1: да.
0: Это очень много.
1: То есть, очень, в принципе, у вас свой такой
0: считаю хороший. То, что в магазинах забирают. Онлайн очень сильный. Это важный канал. Это важный канал, и для нас огромный стратегический вопрос, вот насколько мы с точки зрения логистических своих способностей должны уметь бодаться с большими ребятами вроде Озона. Ну, стараемся все время улучшаться.
1: Реклама подорожала же очень сильно.
0: Конечно.
1: Стоимость привлечения онлайн-покупателя очень сильно подорожала. Да, ушел, когда Google, вот этого инвентаря стало меньше и так далее. В общем,
0: да.
1: Цены разгоняются. И, кстати, дальше, мне кажется, этот рост будет. И на самом деле здесь очень интересный вывод, что, возможно, как раз открытие розничных магазинов – это на сегодня один из самых дешевых способов привлечения новых клиентов. То есть все-таки твой онлайн, вот как ты видишь, это больше твои офлайн покупатели, которым просто удобно купить в онлайне? Или вы все-таки целитесь вот в отдельно каких-то онлайн-покупателей, которые
0: не целимся. Мы по идеологии омниканальная компания, и мы же в новейшее время стали стритбит строить. В 2014 году открылся первый магазин, и онлайн рос просто вот с развитием розничной сети. Это точно взаимосвязанные вещи.
1: Когда я был в стритбит, знаешь, мне очень понравилась одна такая фишка. Это, как правильно сказать, это сникерспа. Наверное, вы назвали это кроссовочная химчистка.
0: Да.
1: Мне понравилось, я прямо это оценил.
0: Кстати, одни из первых это сделали.
1: Да, но мне кажется, кстати, услуга эта востребована. Да, мне очень четко понятно, у меня у самого какие-то кроссовки всегда, которые немножко внешний вид теряют.
0: Порисылай.
1: Да, эта услуга, она только для кроссовок стритбит или она для всех?
0: Она для всех.
1: Вот смотри, я логику, вот мне просто интересно, как вот идеи из одного бизнеса перетаскиваются в другой бизнес. То есть я так понимаю, у вас есть рестор, в котором значительная часть клиентского опыта и выручки, возможно, формируется за счет монетизации каких-то доп-сервисов, которые вы предлагаете.
0: Абсолютно.
1: И вы, наверное, это мое предположение, стали думать, так, а вот мы же не хотим только кроссовки продавать, мы хотим все-таки вот подумать, как еще можно потребителю какую-то доп-ценность предложить, правильно?
0: Конечно.
1: Это вот такой был ход мысли.
0: Конечно. Честно, химчистка не про деньги,
1: она про лояльность.
0: Она, если аккуратно посчитать, вот спустя лет 5-6, что у нас есть, она выходит в ноль, и там, это маленькие цифры, но это должно быть. Мы специалисты, но должно быть. Это про то, чтобы людям было хорошо, это не то, что монетизируется.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Ахтынском и Рутульском районах успешно восстановили электроснабжение. Ранее из-за подмыва опоры линии электропередачи жители населенных пунктов остались без света. Сотрудники Дагэнерго оперативно прибыли на место и устранили проблему. В результате проливных дождей 18 населенных пунктов Дагестана оказались отрезанными от транспортного сообщения. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике. Этим утром удалось восстановить движение на 17 участках дорог. Однако в Агульском районе по-прежнему закрыт проезд по маршруту Мамраш-Ташкапур-Араканский мост до села Буршак. В настоящее время там ведутся работы по восстановлению частично разрушенного каменно-арочного моста, который планируется завершить к 17 июля. Мошенники придумали новый способ обмана. Они просят в общественных местах одолжить телефон, чтобы сделать звонок. После того, как они получают устройство, они могут изменить настройки связи или настроить переадресацию звонков на свой номер, чтобы затем использовать аккаунты для мошеннических действий. Из Москвы в Армению теперь можно добраться на автобусе. По словам представителей московской мэрии, прямые рейсы до Еревана будут отправляться еженедельно по четвергам с автовокзала Красногвардейский. Билеты на рейсы можно приобрести через приложение «Метро Москвы». Россияне начали активно приобретать недвижимость за границей, руководствуясь принципом «на всякий случай». Так, с января по июнь спрос на зарубежную недвижимость увеличился на 5% по сравнению с предыдущим годом. Самыми популярными направлениями для получения второго паспорта и выгодных инвестиций стали Грузия, Кипр и Греция, где можно получить вид на жительство за покупку недвижимости. Кроме того, россияне приобретают квартиры и дома в Турции, Эмиратах и Таиланде. Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Абдул-Рашид Саадулаев получил частичный разрыв боковой связки колена в поединке с американцем Кайлом Снайдером. Напомню, накануне в Тбилиси прошел турнир Лиги РФ. Саадулаев попытался завоевать титул чемпиона в полутяжелом весе, который принадлежал Снайдеру. Поединок завершился победой американца со счетом 5-4. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Марокко включает некоторые особенности, связанные с культурой страны, влиянием ислама и влиянием французского этикета. При первом знакомстве принято рукопожатие. Знакомые мужчины могут обменяться поцелуями поочередно в обе щеки. Представители противоположного пола так приветствовать не принято. Если женщина первой не протягивает руку, мужчине достаточно адресовать ей легкий поклон. Для обращения используют вежливые формы. Например, «уважаемый партнер», «уважаемые господа». Если в обращении несколько лиц разного пола, сначала упоминают мужчин, затем женщин. Это норма этикета. Переговоры проходят неспешно и могут занять много времени. Хороший тон – начать разговор с обсуждения нейтральных тем, таких как погода или спорт. Прямолинейность не приветствуется, важно избегать резких формулировок и споров. В Марокко принято назначать встречи заранее и подтверждать их за несколько дней. При заключении сделок важно учитывать, что марокканцы стремятся к долгосрочным отношениям и могут долго торговаться. Перед едой нужно помыть руки, сказать «бисмилля» во имя Бога и пожелать приятного аппетита окружающим. Горячие блюда марокканцы часто едят руками с помощью хлеба из одной общей тарелки. Не принято брать пищу левой рукой, которая считается у мусульман нечистой. В деловой переписке с марокканскими партнерами важно быть кратким и вежливым. Например, использовать фразы «надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество». Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее. В конце письма важно поблагодарить партнера за уделенное время и выразить надежду на продолжение общения. Для международной переписки в Марокко часто используют французский язык, поэтому в деловых письмах адреса часто пишут на нем, указывая «Марокко» в заглавных буквах.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Куруш – село в Докуспаринском районе Дагестана. Оно является самым южным и самым высокогорным селением России. Из села Куруш альпинисты совершают восхождение на вершины Базар-Дюзю, Шалбуздак и Ярыдак. Считается, что издавна тюркское кочевное население Азербайджана часто переваливало через Шахдаг на летние пастбища и основало селение Гуруджики, которое позднее превратилось в Куруш. Курушцы название своего села производят от арабского слова «корейш», а себя считают потомками корейшитов. По их рассказам, в очень давние времена один из корейшитов прибыл сюда со своим семейством и поселился здесь, положив таким образом основание аулу. Курушцы всегда занимались скотоводством. Также в селе есть тропинки, по которым можно пройти пешком. Обычно так альпинисты совершают восхождение на самую высокую вершину Дагестана – Базар-Дюзи. Старожилы села рассказывают, что раньше в ауле был камень, на котором было написано, как в эти места пришел Надиршах. Сначала он хотел пройти в Куруш через перевал, но не смог. Курушцы оказали ему упорное сопротивление. Когда он со второй попытки через Кубу сумел войти в аул, то приказал привести к нему того, кто организовал сопротивление. Ему сказали, что этот человек уже умер. Тогда он разыскал его могилу и на ней порезал быка, а мясо раздал сельчанам в знак уважения к этому воину. Говорят, что его могила до сих пор сохранилась в ауле.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 12 июля 1931 года в городе Ош, административном центре округа Ош и департамента Жер, главном городе исторической области Гасконь, был торжественно открыт памятник мушкетеру Д'Артаньяну. Этот монумент – дань уважения не только литературному герою, прославленному Александром Дюма в романе «Три мушкетера», но и реальному прототипу Шарлю де Бац де Кастельморо Д'Артаньяну, гасконцу по происхождению, чья отвага и преданность службе вошли в историю. Для жителей Оша памятник стал символом связи времен. Он напоминает о корнях легендарного мушкетера и о богатом наследии Гасконе, края, который подарил миру образ бесстрашного рыцаря эпохи Людовика XIII. Установка памятника в 1931 году подчеркнула непроходящую популярность истории о мушкетерах. Роман Дюма к тому моменту уже почти век покорял читателей, а образ Д'Артаньяна превратился в культурный феномен, узнаваемый далеко за пределами Франции. И сегодня монумент в Оше остается одной из знаковых точек на туристической карте Гасконе, притягивая поклонников приключенческой литературы и всех, кто верит в девиз «Один за всех и все за одного». И в этом особая магия памятника. Он не просто увековечивает героя книги, а оживляет саму атмосферу эпохи с ее кодексом чести, верностью долгу и жаждой подвига. Для Гаскони Д'Артаньян больше, чем персонаж. Это часть местного характера, гордая и неукротимая, как ветер на гасконских холмах. И каждый, кто останавливает свой монумент в Оше, словно на мгновение слышит стук копыт и звон шпаг и верит, что дух настоящего мушкетера по-прежнему жив.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
11: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Телефон отдела рекламы 91 10 48.
12: Гаджет новости.
13: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Названы часто подделываемые аксессуары для смартфона. Чаще всего из аксессуаров для смартфонов недобросовестные производители подделывают зарядные устройства. По словам экспертов, с тех пор, как Apple, Samsung и другие бренды перестали комплектовать свои телефоны зарядными адаптерами, рынок поддельных устройств стал процветать. В материале говорится, что фейковые девайсы могут быть опасны и не будут обеспечивать заявленной скорости зарядки. Также в списке часто подделываемых устройств назвали беспроводные наушники, чаще всего Apple AirPods и Samsung Galaxy Buds. Упаковка и дизайн подделок практически неотличимы от оригинала. Звук у них не такой уж плохой, и часто даже используются настоящие серийные номера, отметили авторы. Кроме того, на рынке электроники встречаются и поддельные карты памяти. В этой связи специалисты рекомендовали приобретать носители памяти в крупных или проверенных торговых сетях. В числе прочих распространены и ненастоящие чехлы для смартфонов, которые подделывают под оригинальную продукцию. При этом эксперты признали, что современные поддельные чехлы могут иметь хорошие качества и служить годами. На этом пока все. Услышимся!

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Радостные моменты жизни я люблю точно так же, как кризисы. И нет, я не мазохист, не псих и даже не помешанный. Кризис – это то благо, которым нас наделила природа для нашего собственного развития. Жизнь необычайно мудра. Прежде чем жижа расплавленного металла превратится в рубящий клинок, ей придется пройти огонь, воду и удары молота. Прежде чем стать деревом, семечко сначала должно прорасти через непроглядную темень земли навстречу солнцу. И, наконец, прежде чем ты станешь тем, кем хочешь стать, жизнь обрушит на тебя немало препятствий. Наше сознание очень ограничено. Когда все хорошо, люди думают, что это будет длиться вечно. Но когда все плохо, отгадайте, что все люди думают. Что это будет длиться вечно. Мир цикличен. Сначала хорошо, потом плохо. Кризис – это когда жизнь избавляется от того, что слабо. Не каждое семечко прорастет, и не каждый человек выживет. Но именно в кризисные времена куется характер, создаются великие компании, рождается мудрость. И именно в кризисные времена человек с сильнейшим желанием жить выживает. Мой отец любит говорить: «Не суди о человеке, когда все хорошо. Посмотри на него, когда все будет плохо, и ты увидишь его суть». Не имеет никакого значения, что ты делаешь в периоды спокойствия, отдыха, когда у всех хватает денег, когда каждый день на улице праздник и все ходят со счастливыми лицами. Но попробуй сохранить спокойствие, честь и желание действовать, когда мир катится в пропасть. Только тогда жизнь вознаградит тебя. От микропроблем до макрокатастроф задача у природы одна – стать лучше. Она позволяет сильным проявить свою силу, а слабым проявить свою слабость. Вопрос только в том, кем решишь быть ты, когда трудности придут. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Личный коуч.
1: Согласитесь, гораздо проще предотвратить пожар, чем тушить разгоревшееся пламя. То же самое касается повседневных задач. Если творческий беспорядок царит внутри и снаружи, вы теряете драгоценное время. Стратегия автора заключается в том, чтобы по возможности использовать превентивные меры и рационально пользоваться нашим самым ценным ресурсом — временем. Уделите несколько минут вечером или по выходным для организации пространства и распорядка дня. Порядок дома — порядок в уме. Уборка сэкономит время. Вы больше не будете ждать, пока вас клюнет жареный петух, и начнете решать проблемы до их появления. Ведь правда, что лучше лечить зубы до того, как они заболят. Когда мы плывем по течению проблем, то начинаем действовать слишком поздно. Теперь уже не так важно урегулировать саму проблему, сколько устранить неприятные последствия. Решение возникших трудностей — это видимый процесс. На человека обрушивается проблема, и он героически ее решает. В глазах окружающих такой человек будет настоящим героем. Но того, кто решает проблему до ее появления, героем вряд ли назовут. Проблемы еще не существует, а значит, нет и подвига. Иногда люди предпочитают не видеть проблему. Автор называет это намеренной слепотой. Если проблемы нет, то и решать ничего не нужно. Но как можно не заметить проблему, спросите вы? Очень просто. То, что является проблемой для одного, будет нормальной ситуацией для другого. Возьмем в пример этого работодателя. Сколько сотрудников покинули его компанию за последние несколько лет? Почему они уволились? Может, их не устраивала рабочая обстановка или руководство? Конечно, люди уходят с работы по ряду причин. Они могли допустить серьезную ошибку, либо им просто захотелось сменить сферу деятельности, мало ли какие обстоятельства. Но если постоянно говорить, мол, что есть, то есть, то есть риск не заметить реальную причину. Масштаб проблемы не важен. Важно то, что сам факт проблемы ускользает из виду. Иногда проще сказать: «Это не моя проблема, пусть ей займется кто-нибудь другой». Даже если проблема не затрагивает вас лично, вы в состоянии сделать первый шаг на пути изменений. Любой человек может высказать свое мнение. Это намного эффективнее, чем продолжать плыть по течению и справляться с неутешительными последствиями. Другая причина игнорирования проблем — слишком целенаправленное движение вперед. Зацикленность на срочном результате. Нехватка времени или денег вынуждает человека на поиски быстрого решения, игнорируя последствия в будущем. Когда проблемы наступают на пятки, действовать нужно здесь и теперь, и неважно, что будет там и потом. Большинству из нас не свойственно плыть против течения. Мы привыкли решать проблемы по мере их поступления. Разберем 6 примеров того, как найти источник проблемы. Застаньте проблему врасплох. Кто, кроме вас, заинтересован в решении этой проблемы? Привлекайте людей, объединяя их общей целью. Пусть каждый сделает свой вклад. Соберите команду единомышленников. В доме не может быть чисто, если убираетесь в нем только вы, а остальные свинячат. Если говорить о работе, то удовлетворенность покупателя должна быть приоритетной задачей каждого сотрудника. Важна слаженная работа системы для достижения общей цели. Маленькими шагами можно прийти к большим изменениям. Попробуйте взглянуть на тревожащую вас проблему с точки зрения другого человека, как бы он поступил в данной ситуации. Чаще всего тот, кто осмелился вынырнуть из воды, способен видеть проблему более ясно. Очень важно учитывать мнение других людей. Они могут знать то, чего не знаете вы. Допустим, вы хотите разбавить коллектив организации новыми лицами, но боитесь перемен и не хотите менять привычное течение дел. Вы всегда старались привлекать сотрудников, которые разделяли вашу точку зрения и во многом мыслили, как вы. Но коллектив требует разнообразия. Нужен свежий взгляд. Вот несколько идей, которые помогут взглянуть на кандидатов по-новому. Если вы всегда брали на работу молодых и перспективных, попробуйте расширить возрастной диапазон и привлечь сотрудников с многолетним опытом. Во время собеседования старайтесь поменьше говорить о жизни и больше о профессиональных качествах соискателя. Попробуйте убрать из резюме фото, год рождения, семейное положение. Это позволит менее предвзято относиться к кандидату. Вы сможете сконцентрироваться на его профессиональных навыках. Маленькие, с виду незаметные изменения приведут к большим переменам. Зрите в корень проблемы. Чем раньше вы идентифицируете проблему, тем больше у вас будет возможностей для ее решения. Не сомневайтесь в своем решении. Плыть против течения кажется неэффективным занятием. Если нет пострадавших, то нет и видимого результата. Сбор и анализ данных важен не только для разработки стратегии, но и для сравнения результатов. Будьте начеку и не признавайте ложных побед. Экспериментируйте и оценивайте. К некоторым проблемам невозможно подготовиться. К природным катаклизмам, например. Если на город обрушится шторм, то лучшая превентивная мера — это подготовка. И наоборот, даже самые благоразумные меры могут повлечь за собой неприятные последствия. Лучший способ профилактики — пробовать новое и получать обратную связь. Начинайте с малого. К примеру, вы хотите перейти от очного формата совещаний с коллегами к онлайн-формату. Можно начать онлайн-совещание с одним отделом, и если этот формат всех устроит, то внедрите это для всех остальных сотрудников. Не забывайте, что лучший способ узнать о действенности метода или продукта — получить как можно больше обратной связи. Однако не каждый готов дать честный отклик, особенно если речь идет о руководителе компании и его решениях. Поэтому проявите уважение и берите в расчет как положительные, так и отрицательные отзывы. Не оказывайте давления. Подумайте об альтернативной стоимости. Плыть против течения проблем зачастую выгоднее. Серьезно, что лучше, ежедневная физическая нагрузка или болезни сердечно-сосудистой системы? Лучше установить противопожарную сигнализацию или тушить уже разгоревшийся пожар? Вкладывать в обучение нанятых сотрудников и поощрять их, или иметь постоянную текучку кадров. Тем не менее, траты на профилактику непросто подсчитать. Можно узнать, сколько стоит операция на сердце, но сколько стоит здоровый образ жизни, сказать сложно. Однако прежде чем плыть против течения, стоит задуматься над вопросами. Каковы издержки данной проблемы? Кто может воздействовать на проблему эффективнее всего? Как привлечь этих людей в команду? Сегодня общество не ценит пловцов против течения и не считает профилактику чем-то героическим. Никто не говорит о том, сколько аварий удалось предотвратить и сколько подростков осведомили о последствиях алкоголя и наркотиков. Тем не менее, этот метод решения проблем самый правильный. Маленькие изменения ведут к большим переменам.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
6: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Телефон отдела рекламы 91 10 48.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, привет! Сегодня на канале номер один про бизнес и деньги. Визионер индустрии красоты, человек, который был первопроходцем, вообще говоря, этого нелегкого дела, как заставить всех людей ходить в салоны. Не только женщин, кстати, и мужчин. Основатель сети имидж лаборатории «Персона», президент ассоциации предприятий индустрии красоты Игорь Стоянов у нас в студии. Привет. Ты 30 лет назад открыл салон в Москве, да, насколько я помню?
2: Первый, да.
1: Первый. Как ты думаешь, сейчас вот на рынок сложнее выйти с какими-то услугами? Бьюти, там, барбершоп, там, парикмахерская? Или тогда было сложнее?
2: Ну, слушай, как и у любой монеты, есть две стороны. С одной стороны, легче, потому что есть накопленный опыт, знания, готовый потребитель, ну, которого не было в 94-м году еще, это хорошие новости, но плохие. Бренд сделать сложнее, хотя легче сделать свой личный бренд. Для этого есть все предпосылки. Серьезный дефицит кадров – прям серьезнейший, и мы с тобой понимаем, что дальше будет сложнее. Курс поднялся, все наши соседи, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, все вернулись домой. Работать не особо есть кому. Государство поддерживает самозанятых, и классическая схема салонов красоты просто к ядрене фене сломалась. Есть две враждующих стороны – классические салоны красоты, работающие на трудовых отношениях, и самозанятые, которые едят свободу ложкой, ну и которых пока все пересчитывают, но по классам отличить друг от друга не могут. Поэтому открываться надо. В тяжелые стыковые времена это лучшие возможности. Открывать надо что-то простое, например, до 2-3 миллионов. Это какую-то моностудию, салон красоты простой, парикмахерскую тестировать. Ну, а если у тебя есть деньги, открывай тогда проверенный бренд, ищи свое сообщество, кто тебе близок по идеологии, иди открываться, ну, то, что называется под франшизой, но я бы называл, что франшиза уже это мертвая лошадь, и такое есть понимание у меня, как-то пришло фракталинг, это повторение себе подобного. Чем отличается от франшизы? Во франшизе должны быть жесткие стандарты. Государство должно регулировать франчайзинг, кредитовать. Этого у нас нет, поэтому мне показалось, что фракталинг, новое слово, такое может быть. Я открываю себе подобное со своим характером, но беру лучшее от старших товарищей, кто прошел там 30-летний жизненный путь.
1: Я часто удивляюсь, когда люди берут франшизу. Сейчас столько, ну, давай так, 95, наверное, мошеннических франшиз, это, грубо говоря, когда продают тебе такого, ну...
2: Типа упаковка.
1: Типа упаковка, да. Хотя там внутри, ну, ничего нет, да, пустота. И потом человек все равно окунается в это все сам, ну, и обычно бросает, потому что у него вначале были ожидания, ожидания сложились, потом вот это вот гидроудар, значит, встреча с реальностью, его раздавливает, расплющивает. И ты сейчас, разворачивая ответ, фактически привел другой способ, который базируется на своих людях, где в основе поддержка и способность вдохновляться, обучаться друг у друга и так далее. Мне кажется, сейчас вот грядет просто бум таких сетей. Это бизнес-сообщество фактически. Ты вообще помнишь, когда ты вот начинал, что тобой двигало, какие эмоции были?
2: Я скажу непопулярную историю, может, ты ее поймешь. Обычно ее скрывают. Страх.
1: Подавляющий или...
2: Вот, да, давай сейчас или... доберемся. Смотри, да. В страхе можно подавиться или утонуть, и эта яма мне тоже знакома. Когда у меня был рейдерский захват, я почти 10 лет пребывал в этом страхе. А потом я научился конструктивно с ним работать. И ты понимаешь, это большое мастерство. И сейчас я научился либо от страха отталкиваться, либо на него опираться. Это про конструктивное. Я приведу один пример. Когда мне было страшно, что от меня уйдут мастера, а это один из самых больших страхов в индустрии. Представляешь, ты вложил, и вот у тебя там, я не знаю, выручка там 5 миллионов в месяц, и вдруг тебе подходит мастер и говорит: Игорь, слушай, это в лучшем случае. Спасибо
1: тебе. Вот ты сейчас сказал, Игорь, я же вздрогнул.
2: Да, спасибо тебе. Мы вот...
1: мы пошли.
2: Мы решили открыть через дорогу. И это прям у меня... Вот до сих пор это меня обдает холодным потом. Я подумал, слушай, что я могу сделать такого, чтобы от меня мастера не уходили?
1: Так.
2: Что они могут делать? Учить либо учиться. Я открыл школу стилистов. Они могут работать в салоне. Я понимал, что мне придется строить сеть, потому что в одну я всех не умещу. И третье, они могут работать на выезде. И мы сделали имидж агентства. К 2000 году персона делала все телевидение России 100%. MTV, Муз-ТВ, ТВ-6, РТР, Вести, Культура, Первый. Мы переодели в 2000-х вот это старое советское телевидение вот в Япи. И это было удивительно, потому что мастер получил все возможности в рамках, ну, вот этой первого вот этого треугольника.
1: Когда вот так же, столкнувшись с тем, что мой сотрудник или целый отдел продаж вдруг вставал и говорит: мы пошли, вот ты описал этот холодный пот, дрожь такая. Каждый предприниматель, наверное, кто испытывал это, тот сразу узнал это состояние. Страх, да?
2: Этот не перепутаешь.
1: Да. И однажды мой учитель, когда я ему рассказывал вот про это, он сказал такое: вот представь себе, клетка отпочковалась, а ты протестуешь против того, что клетка делится. Они не отделившиеся, они спродуцированы тобой, потому что это твои ученики, и ты не начинаешь называть своих учеников вдруг подлецами, предателями. Ты говоришь: в добрый путь. И тут же на уровне ассоциация или некий другой уровень они входят теперь в мягкую форму взаимодействия, а ты в этой ассоциации тоже, ну, давай так, основатель или имеешь статус определенный. Да, да. Через 5 лет после этого разговора практически во всех моих бизнесах был X10. Рост выручки. Вообще все выросло. Потому как фактически я стал применять это. Вот я вот смотрю твою карточку там по описаниям. У тебя тоже там ассоциация и так далее. Мне кажется, ты владеешь этим. Что скажешь?
2: Мы с партнером читали книгу «Титан» про Рокфеллера. И Рокфеллер в свое время, в те смутные нефтяные времена, много дел ассоциаций, объединений. Они очень тяжело живут, потому что там нужна энергия. И, ну, я смотрю, как и ты, и мы выстраиваем. Они в идеале, конечно, должны быть самоподдерживающие. Но нет энергии, ну, нет ассоциации. Рокфеллер делал их искусственными. Наша родилась в 19-м в ковид. Просто вот со звонка я позвонил Нине Литвиновой, коллега, и говорю: Нин, надо объединяться. И мы собрали всех конкурентов, которые были, 7 нас было человек, и мы просто поддерживали вот эти 3,5 месяца, мы были закрыты индустрию. Наша индустрия не регулируется. И в этом есть огромный плюс и минус. Нерегулируемая общественная организация – живут сложно. Ими прям, ну, туда надо качать.
1: Бьюти-сфера — это в основном продажа мечты. И вот сейчас, вот в эти непростые времена, такие турбулентные очень, да, вот как обстоят дела с бизнесом именно сейчас?
2: Давай я прям обопрусь на исследование. Мы работаем сейчас с Московским институтом психоанализа. Мы провели исследование вообще, чего хочет сейчас клиент. 5 вещей. Первое. Давай так. Он не хочет ничего профессионального. Он считает, что профессионально и гигиенически мы должны сделать все на 5 баллов. Этого даже нет ни в одном ответе клиента. То есть, это уже само собой. Okay. Но чего он хочет? Он хочет атмосферы. Прям первое стоит. Он хочет прийти в салон, и чтобы там не пахло скандалом и мутными отношениями в коллективе. Первое. Второе. Он хочет бизнеса от сердца. Это про ожидания. Он хочет, чтобы мы его с тобой обняли. Угу. Третье. Он хочет чтобы его мастер и его салон были одинаково известны. Он хочет, чтобы он понимал, ага, Николай, призер чемпионатов, он хочет про него все знать, чтобы мастер был идентифицирован. Четвертое, слушай, вот это удивительно. Клиент хочет, чтобы работали с его выгоранием. Он прям хочет превзойти ожидания, чтобы ему помыли голову.
1: Слушай, ты прям во внутреннюю красоту пошел, человек.
2: Мы туда ходили и идем, но сейчас клиент требует этого.
1: Я тебя не зря про мечту спросил. Ведь мечта есть сформулированная, а есть, которая существует
2: внутренняя.
1: Да, внутри, и она вот рвется наружу, но не выходит. И вдруг ты говоришь про атмосферу, да, и вот человек приходит и приоткрывается, или вот это случается. Вот ты сейчас прям вот как будто описываешь.
2: Спасибо тебе за вопрос. В 98-м году, когда появилась первая Persona Lab, я на зеркале писал: ты видишь персону с большой буквы. И я тебе скажу, я знаю кучу историй, когда человек садился у зеркала, читал: ты видишь персону, он видел себя. У него случались сатори просто от того, что он, бедолага, работающий в офисе, к нему прикасались не только руки там чудесной девы, которая умеет

0: Раньше были женские школы, сейчас у тебя...
1: Слушай, они так и есть. Но я, например, мужскую стрижку сделать сложнее, чем женскую. И когда девчонка приходила и говорила мотивированно: «Игорь, я буду работать 24/7, я хочу выйти замуж», я понимал, что она всегда будет выглядеть безупречно, она будет работать... пока не выйдет замуж бесконечно, и она будет такой аккуратной.
0: Так вот в чем секрет-то.
1: Это один из, один из. И я тебе скажу, что моя задача, это, наверное, от мамы, от отца, сделать было в персоне и в салонах не то что по-домашнему, вот все на тонкого, чтобы человек, когда приходил... У меня нет повторяющихся дизайнов. Я считаю, что каждый владелец салона... не может делать стандартные франшизные гребаные дизайны. Он должен проявиться через свой интерьер. Он должен вложить туда или свой вкус, или даже свою безвкусицу, которую нельзя, ну, стесняться. Пусть она лучше...
0: Ну, пусть станет проявлением.
1: Абсолютно, да. И поэтому лучшие франчайзи-персоны – это пара. Угу. Он умница, она красавица. И вот когда он для нее открывает, но он дает ей спину, страховку, деньги, поддержку, это лучшие наши партнеры.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестан прибыла третья партия гуманитарной помощи, включающая 64 головы крупного рогатого скота, доставленного из Ростовской области и Ставропольского края. В составе партии – дойные коровы, телята и бычки. Минсельхоз России организовал акцию в рамках благотворительной поддержки фермеров, пострадавших от сильных ливней и снегопадов. Животные будут распределены между хозяйствами Хасавюртовского и Лакского районов. В Дагестане в этом году в рамках республиканской инвестиционной программы построят и газифицируют 25 объектов на сумму более 1 миллиона рублей. Все контракты уже заключены. На совещании под руководством начальника управления нефтегазового комплекса Саида Нурмагомедова подрядчикам поручили ускорить работы, соблюдать сроки и эффективно использовать бюджет. В Дагестане стартовала акция «Веди родителей в музей, театр или концертный зал». Так, до 15 августа молодежь может приобрести билеты по пушкинской карте со скидкой от 10 до 50%, чтобы оплатить 2 билета для своих родителей. Инициатива распространяется на посещение музеев, театров и концертных залов. Армузский пролив остается доступным для судов, несмотря на заявление Ирана о его закрытии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на морской информационный центр. Тем не менее, опасность в регионе по-прежнему классифицируется как серьезная. Корпус стражей Исламской революции ранее заявлял, что не позволит судам проходить через пролив до тех пор, пока не прекратится иностранное вмешательство, а также обвинил Соединенные Штаты в стремлении дестабилизировать ситуацию. Опоздание на работу из-за очереди на заправку может быть признано уважительной причиной. Это относится к числу чрезвычайных и непредвиденных ситуаций, сообщили в Федерации независимых профсоюзов России. Отдых в Китае обходится дешевле, чем в Абхазии и Турции, согласно данным Российского союза туриндустрии. Так, цена недельного тура в Китай в июле начинается от 93,5 тысяч рублей на двоих, включая перелет и проживание в 4-звездочном отеле с завтраками. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
5: Некоторые особенности делового этикета в Молдавии. При приветствии используют обычное рукопожатие. При представлении – полное имя, что создает ясное представление о личности и статусе в компании. Вежливость и формальность считаются важными аспектами. Легкие комплименты могут внести позитивный настрой в беседу. Обмен визитными карточками в начале встречи. Носить подходящую одежду на рабочем месте рассматривается как проявление уважения к себе, коллегам и к деловым партнерам. Внимание к деталям. Этот аспект отражает уровень ответственности, внимательность к деталям и заботу о качестве в деловой деятельности. Фокус на доверии и личных отношениях. Развитие доверия создает благоприятное окружение для более эффективного сотрудничества и партнерства. В Молдавии репутация компании имеет особое значение, и нарушение правил этикета может негативно сказаться на ее общем восприятии.
4: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Джанга. Село в Карабудахкенском районе Дагестана. В переводе с даргинского «Дай жизнь». Расположено оно в 26 километрах от села Губден. До первых поселений эта местность была болотистой и непроходимой. Тяжелый запах, ядовитые насекомые и змей пугали людей, которые оставались на ночлег. Лишь некоторым удавалось выжить до утра и продолжить путь. До сих пор сохранились легенды о страшных змеях и насекомых, которые наводили ужас. Одной из таких легенд была легенда о пастухе, у которого пропадал каждый день баран из стада. Он начал проверять местность, куда могли бы исчезнуть его овцы. Пастух находил останки овец, а рядом огромного змея. В 1930 году было принято решение осушить болото под пашню и виноградные поля. Со временем появились первые постоянные жители. В 1933 году были образованы два колхоза – Кагановича и Свердлова. Когда началась Великая Отечественная война, как и все дагестанские народы, жители села Джанга встали на защиту Родины. Многие, участвующие в войне, не вернулись с поля боя.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 12 июля 1931 года в городе Ош, административном центре округа Ош и департамента Жер, главном городе исторической области Гасконь, был торжественно открыт памятник мушкетеру Д'Артаньяну. Этот монумент – дань уважения не только литературному герою, прославленному Александром Дюма в романе «Три мушкетера», но и реальному прототипу Шарлю де Бац де Кастельморо Д'Артаньяну, гасконцу по происхождению, чья отвага и преданность службе вошли в историю. Для жителей Оша памятник стал символом связи времен. Он напоминает о корнях легендарного мушкетера и о богатом наследии Гаскони, края, который подарил миру образ бесстрашного рыцаря эпохи Людовика XIII. Установка памятника в 1931 году подчеркнула непроходящую популярность истории о мушкетерах. Роман Дюма к тому моменту уже почти век покорял читателей, а образ Д'Артаньяна превратился в культурный феномен, узнаваемый далеко за пределами Франции. И сегодня монумент в Оше остается одной из знаковых точек на туристической карте Гаскони, притягивая поклонников приключенческой литературы и всех, кто верит в девиз «Один за всех и все за одного». И в этом особая магия памятника. Он не просто увековечивает героя книги, а оживляет саму атмосферу эпохи с ее кодексом чести, верностью долгу и жаждой подвига. Для Гаскони Д'Артаньян больше, чем персонаж. Это часть местного характера, гордая и неукротимая, как ветер на гасконских холмах. И каждый, кто останавливает свой монумент в Оше, словно на мгновение слышит стук копыт и звон шпаг и верит, что дух настоящего мушкетера по-прежнему жив.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Ты когда-нибудь чувствовал, что время ускользает от тебя, как песок сквозь пальцы? Целые годы потрачены на погоню за чем-то, что так и не пришло. Двери, которые закрылись слишком рано. Мечты, оставленные незавершенными. А что, если я скажу тебе, что ничто из этого не было напрасным? Что если Вселенная записала каждое мгновение, каждую трудность, каждую кажущуюся ошибку, чтобы затем вернуть все это тебе в еще более мощной форме? Может показаться, что это иллюзия. Но это не так. То, что вот-вот произойдет в твоей жизни, может полностью изменить твой взгляд на прошлое. Карл Юнг, один из величайших мыслителей нашего времени, открыл глубокий принцип. То, что ты отрицаешь, подчиняет тебя. То, что ты принимаешь, трансформирует тебя. Ты готов узнать, как годы, которые ты считал потерянными, вот-вот вернутся к тебе с новым смыслом, о котором ты даже не мог себе представить. Задумайся на мгновение. Сколько раз ты жалел о несбывшихся возможностях? О работе, от которой отказался, побоявшись риска. О разорванных отношениях, смысл которых понял слишком поздно. О времени, потраченном на тревоги, мешавшие твоему развитию. Человеческий разум склонен воспринимать эти моменты как неудачи, как безвозвратно утраченные возможности. Но эта точка зрения всего лишь иллюзия. Юнг оставил нам потрясающий урок. Время никогда не теряется по-настоящему. Прошлое — это не груз, который нужно тащить в настоящее, и не цепь, мешающая двигаться вперед. Это скорее невидимый архив, резервуар опыта, который Вселенная использует с точностью, чтобы направить тебя к тому, кем ты предназначен стать. Каждая трудность, каждая кажущаяся ошибка, каждая закрытая дверь — это не наказание, а подготовка. То, что когда-то приносило тебе боль или разочарование, со временем раскрывает свою истинную цель. Та токсичная связь, которая оставила тебя с эмоциональными шрамами, она научила тебя осознавать свою ценность и больше не соглашаться на отношения, которые не питают твою душу. Та ненавистная работа, казавшаяся пустой тратой энергии. Она дала тебе навыки, которые, даже если ты этого пока не осознаешь, однажды станут основой для чего-то великого. Те ошибочные пути, которые, казалось, уводили тебя в сторону, они вели тебя именно туда, где ты должен быть сегодня. Вселенная ничего не забывает и не тратит впустую. Когда ты меньше всего этого ждешь, то, что ты считал потерянным, начинает возвращаться к тебе. Не в той же форме, но трансформированное, обогащенное, готовое к осознанию с новой глубиной. Но самый главный вопрос – будешь ли ты готов принять это? Карл Юнг говорил о синхроничности, загадочном явлении, когда, казалось бы, случайные события оказываются связанными глубоким смыслом. Сколько раз ты думал о человеке, которого давно не видел, и вдруг получал от него сообщение, или оказывался в нужном месте в нужное время, встречая возможность, словно созданную специально для тебя? Это не просто случайность, это отражение более глубинного процесса. Когда ты готов принять то, что когда-то посеял, Вселенная начинает выстраивать вокруг тебя события, возвращая тебе потерянное в новом, преобразованном виде. Разорванные связи могут возродиться, но с другим смыслом. Закрытые двери могут неожиданно открыться. То, что казалось окончательной потерей, может вернуться как еще большая возможность. Вселенная ничего не забывает. И когда наступает нужный момент, она возвращает тебе то, что принадлежит тебе, но в форме, соответствующей твоему новому уровню. 5 принципов возвращения времени. 1. Превращение ран в силу. Каждая боль, разочарование и испытание оставили в тебе нечто ценное – устойчивость, способность выдерживать удары и идти дальше – осознание, понимание себя и окружающего мира на более глубоком уровне. Мудрость, умение извлекать уроки из прошлого, а не застревать в нем. Когда ты начинаешь смотреть на свой опыт иначе, препятствия перестают быть ограничениями и превращаются в трамплины к новым возможностям. Когда ты принимаешь свою боль и превращаешь ее в силу, ты перестаешь быть заложником прошлого. Раны, которые раньше причиняли тебе страдания, становятся частью твоего опыта, но больше не управляют тобой. Они превращаются в источники внутренней устойчивости и осознанности, позволяя тебе двигаться вперед без страха повторить ошибки. Каждый раз, когда ты сталкиваешься с трудностями, у тебя есть выбор – воспринимать их как тяжелый груз или как ступень к новому уровню. Разочарование учит тебя не зависеть от ожиданий, а неопределенность, доверять себе и своему пути. Второе. Возвращение забытых связей. Люди, идеи, события, которые когда-то исчезли из твоей жизни, могут вернуться с новым смыслом. Старый друг может неожиданно предложить тебе что-то ценное. Возможность, от которой ты когда-то отказался, может вернуться в новой, более подходящей форме. Идея, заброшенная много лет назад, может наконец-то обрести пространство для реализации. Ничто в твоей жизни не происходит просто так. Когда связи обрываются, кажется, что это навсегда. Но жизнь устроена иначе, она циклична, и многое из прошлого может вернуться, когда ты будешь к этому готов. Некоторые люди уходят, чтобы освободить место для новых встреч, а затем возвращаются, уже измененные, и ты тоже уже другой. Старые друзья могут появиться в нужный момент, предложив поддержку, понимание или даже возможность, о которой ты и не думал. Решения, которые когда-то казались ошибками, могут обернуться неожиданным благом. Возможно, ты отказался от предложения, потому что тогда не был готов. Теперь оно возвращается в новой форме, более подходящей для твоего роста. Идеи, которые когда-то казались невозможными, могут снова вспыхнуть, но теперь у тебя есть ресурсы, знания и уверенность, чтобы их реализовать. Вселенная не забывает твои желания и намерения. Она просто ждет момента, когда ты будешь способен принять то, что когда-то не смог удержать. Третье. Внезапное появление новых возможностей. Таланты, о которых ты забыл, или навыки, казавшиеся бесполезными, могут вдруг обрести цель. Возможно, навык, который ты развивал без конкретной цели, станет ключевым в твоем новом проекте. Или опыт, который казался бессмысленным, окажется именно тем, что нужно для твоего карьерного роста. Эти возможности не новые, они результат долгого процесса, который шел за кулисами. Часто мы недооцениваем свой опыт и забываем о талантах, которые когда-то развивали. Но ничто не исчезает бесследно. Все знания, умения и навыки, даже если они казались ненужными, могут неожиданно найти свое применение. То, чему ты когда-то учился из любопытства или просто ради удовольствия, может внезапно стать ключевым элементом в новой главе твоей жизни. Навык, который ты развивал без конкретной цели, может неожиданно привести к кардинальным переменам в карьере. Ты можешь не видеть, как твои усилия складываются в единую картину, но в определенный момент все кусочки мозаики сходятся. Тогда ты понимаешь, ничего не было напрасно. Все, что ты когда-либо изучал, пробовал, переживал, имело смысл, и теперь это начинает работать на тебя. Четвертое. Перестройка времени. Ситуации, которые раньше казались невозможными, вдруг становятся достижимыми. Вещи начинают идти легче, препятствия исчезают. Все будто само собой складывается благоприятным образом. Происходит согласование твоего внутреннего состояния с твоим предназначением. Это не магия и не случайность. Это результат того, что твое внутреннее состояние наконец-то синхронизировалось с твоим путем. Ты больше не борешься с течением жизни, а движешься в согласии с ним. Когда ты находишься в гармонии со своим предназначением, время перестает быть врагом, оно становится твоим союзником. 5. Настоящее как точка возврата. Прошлое больше не тянет тебя назад, и сожаления теряют свою силу. Теперь ты понимаешь, все, что произошло, было необходимо. Ты входишь в фазу, когда начинаешь пожинать плоды всего, через что прошел. Все усилия, которые казались напрасными, дают результат. Все страдания, через которые ты прошел, превращаются в мудрость и внутреннюю силу. Все, чего ты так хотел, но не получил тогда, возвращается к тебе, но уже в более совершенной форме. Ты больше не цепляешься за потерянные возможности, потому что видишь, Вселенная ничего не забирает без причины. Она просто ждет, когда ты будешь готов принять свое по-настоящему. Настоящее — это точка возврата. Но теперь ты уже не тот, что был раньше. Теперь ты знаешь, как правильно воспользоваться тем, что приходит в твою жизнь. Ты готов увидеть свое прошлое иначе, что если годы, которые ты считал потерянными, на самом деле были подготовкой к тому, что вот-вот вернется в твою жизнь в новой, удивительной форме. Готов ли ты принять их без сожалений, но с осознанием? Вселенная не забывает. Она не отнимает, она трансформирует, она ждет лишь твоего согласия. Скажи «да». Ничто не потеряно, все превращается в то, что должно быть. Это послание нашло отклик в твоем сердце. Если «да», поделись им с тем, кому оно тоже может быть нужно. Возможно, кто-то прямо сейчас ищет этот знак, эту поддержку, этот ответ. Карл Юнг оставил нам одну из самых глубоких истин. Ничто не теряется окончательно. Все преобразуется. И в тот момент, когда ты меньше всего этого ждешь, прошлое возвращается не для того, чтобы повториться, а чтобы открыть перед тобой еще более великое будущее.
0: Мысли вслух.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, привет! Сегодня на канале номер один про бизнес и деньги. Визионер индустрии красоты, человек, который был первопроходцем, вообще говоря, этого нелегкого дела, как заставить всех людей ходить в салоны. Не только женщин, кстати, и мужчин. Основатель сети имидж лаборатории «Персона», президент ассоциации предприятий индустрии красоты Игорь Стоянов у нас в студии. Привет. Ты 30 лет назад открыл салон в Москве, да, насколько я
2: помню? Первый, да.
1: Первый. Как ты думаешь, сейчас вот на рынок сложнее выйти с какими-то услугами? Бьюти, там, барбершоп, там, парикмахерская? Или тогда было сложнее?
2: Ну, слушай, как и у любой монеты, есть две стороны. С одной стороны, легче, потому что есть накопленный опыт, знания, готовый потребитель, ну, которого не было в 94-м году еще, это хорошие новости, но плохие. Бренд сделать сложнее, хотя легче сделать свой личный бренд. Для этого есть все предпосылки. Серьезный дефицит кадров. Прям серьезнейший, и мы с тобой понимаем, что дальше будет сложнее. Курс поднялся, все наши соседи, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, все вернулись домой. Работать не особо есть кому. Государство поддерживает самозанятых, и классическая схема салонов красоты просто к ядрене фене сломалась. Есть две враждующих стороны – классические салоны красоты, работающие на трудовых отношениях, и самозанятые, которые едят свободу ложкой, ну и которых пока все пересчитывают, но по классам отличить друг от друга не могут. Поэтому открываться надо. В тяжелые стыковые времена это лучшие возможности. Открывать надо что-то простое, например, до 2-3 миллионов. Это какую-то моностудию, салон красоты простой, парикмахерскую тестировать. Ну, а если у тебя есть деньги, открывай тогда проверенный бренд, ищи свое сообщество, кто тебе близок по идеологии, иди открываться, ну, то, что называется под франшизой, но я бы называл, что франшиза уже это мертвая лошадь, и такое есть понимание у меня, как-то пришло фракталинг, это повторение себе подобного. Чем отличается от франшизы? Во франшизе должны быть жесткие стандарты, государство должно регулировать франчайзинг, кредитовать. Этого у нас нет, поэтому мне показалось, что фракталинг, новое слово, такое может быть. Я открываю себе подобное со своим характером, но беру лучшее от старших товарищей, кто прошел там 30-летний жизненный путь.
1: Я часто удивляюсь, когда люди берут франшизу. Сейчас столько, ну, давай так, 95, наверное, мошеннических франшиз, это, грубо говоря, когда продают тебе такого, ну...
2: Типа упаковка.
1: Типа упаковка, да. Хотя там внутри, ну, ничего нет, да, пустота. И потом человек все равно окунается в это все сам, ну, и обычно бросает, потому что у него вначале были ожидания, ожидания сложились, потом вот это вот гидроудар, значит, встреча с реальностью, его раздавливает, расплющивает. И ты сейчас, разворачивая ответ, фактически привел другой способ, который базируется на своих людях, где в основе поддержка и способность вдохновляться, обучаться друг у друга и так далее. Мне кажется, сейчас вот грядет просто бум таких сетей. Это бизнес-сообщество фактически. Ты вообще помнишь, когда ты вот начинал, что тобой двигало, какие эмоции были?
2: Я скажу непопулярную историю, может, ты ее поймешь. Обычно ее скрывают. Страх.
1: Подавляющий или...
2: Вот, да, давай сейчас или... доберемся. Смотри, да. В страхе можно подавиться или утонуть, и эта яма мне тоже знакома. Когда у меня был рейдерский захват, я почти 10 лет пребывал в этом страхе. А потом я научился конструктивно с ним работать. И ты понимаешь, это большое мастерство. И сейчас я научился либо от страха отталкиваться, либо на него опираться. Это про конструктивное. Я приведу один пример. Когда мне было страшно, что от меня уйдут мастера, а это один из самых больших страхов в индустрии. Представляешь, ты вложил, и вот у тебя там, я не знаю, выручка там 5 миллионов в месяц, и вдруг тебе подходит мастер и говорит: Игорь, слушай, это в лучшем случае. Спасибо
1: тебе. Вот ты сейчас сказал, Игорь, я же вздрогнул.
2: Да, спасибо тебе. Мы вот...
1: Мы пошли.
2: Мы решили открыть через дорогу. И это прям у меня... Вот до сих пор это меня обдает холодным потом. Я подумал, слушай, что я могу сделать такого, чтобы от меня мастера не уходили?
1: Так.
2: Что они могут делать? Учить либо учиться. Я открыл школу стилистов. Они могут работать в салоне. Я понимал, что мне придется строить сеть, потому что в одну я всех не умещу. И третье, они могут работать на выезде. И мы сделали имидж агентства. К 2000 году персона делала все телевидение России 100%. MTV, Муз-ТВ, ТВ-6, РТР, Вести, Культура, Первый. Мы переодели в 2000-х вот это старое советское телевидение вот в Яппе. И это было удивительно, потому что мастер получил все возможности в рамках, ну, вот этой первого вот этого треугольника.
1: Когда вот так же, столкнувшись с тем, что мой сотрудник или целый отдел продаж вдруг вставал и говорит: мы пошли, вот ты описал этот холодный пот, дрожь такая. Каждый предприниматель, наверное, кто испытывал это, тот сразу узнал это состояние.
2: Страх этот не перепутаешь.
1: Да. И однажды мой учитель, когда я ему рассказывал вот про это, он сказал такое: вот представь себе, клетка отпочковалась, а ты протестуешь против того, что клетка делится. Они не отделившиеся, они спродуцированы тобой, потому что это твои ученики, и ты не начинаешь называть своих учеников вдруг подлецами, предателями. Ты говоришь: в добрый путь. И тут же на уровне ассоциация или некий другой уровень они входят теперь в мягкую форму взаимодействия, а ты в этой ассоциации тоже, ну, давай так, основатель или имеешь статус определенный. Да, да. Через 5 лет после этого разговора практически во всех моих бизнесах был X10. Рост выручки. Вообще все выросло. Потому как фактически я стал применять это. Вот я вот смотрю твою карточку там по описаниям. У тебя тоже там ассоциация и так далее. Мне кажется, ты владеешь этим. Что скажешь?
2: Мы с партнером читали книгу «Титан» про Рокфеллера. И Рокфеллер в свое время, в те смутные нефтяные времена, много дел ассоциаций, объединений. Они очень тяжело живут, потому что там нужна энергия. И, ну, я смотрю, как и ты, и мы выстраиваем. Они в идеале, конечно, должны быть самоподдерживающие. Но нет энергии, ну, нет ассоциации. Рокфеллер делал их искусственными. Наша родилась в 19-м в ковид. Просто вот со звонка я позвонил Нине Литвиновой, коллега, и говорю: Нин, надо объединяться. И мы собрали всех конкурентов, которые были, 7 нас было человек, и мы просто поддерживали вот эти 3,5 месяца, мы были закрыты индустрию. Наша индустрия не регулируется. И в этом есть огромный плюс и минус. Нерегулируемая общественная организация – живут сложно. Ими прям, ну, туда надо качать.
1: Бьюти-сфера — это в основном продажа мечты. И вот сейчас, вот в эти непростые времена, такие турбулентные очень, да, вот как обстоят дела с бизнесом именно сейчас?
2: Давай я прям обопрусь на исследование. Мы работаем сейчас с Московским институтом психоанализа. Мы провели исследование вообще, чего хочет сейчас клиент. 5 вещей. Первое. Давай так. Он не хочет ничего профессионального. Он считает, что профессионально и гигиенически мы должны сделать все на 5 баллов. Этого даже нет ни в одном ответе клиента. То есть, это уже само собой. Okay. Но чего он хочет? Он хочет атмосферы. Прям первое стоит. Он хочет прийти в салон, и чтобы там не пахло скандалом и мутными отношениями в коллективе. Первое. Второе. Он хочет бизнеса от сердца. Это про ожидания. Он хочет, чтобы мы его с тобой обняли. Угу. Третье. Он хочет чтобы его мастер и его салон были одинаково известны. Он хочет, чтобы он понимал, ага, Николай, призер чемпионатов, он хочет про него все знать, чтобы мастер был идентифицирован. Четвертое, слушай, вот это удивительно. Клиент хочет, чтобы работали с его выгоранием. Он прям хочет превзойти ожидания, чтобы ему помыли голову.
1: Слушай, ты прям во внутреннюю красоту пошел, человек.
2: Мы туда ходили и идем, но сейчас клиент требует этого.
1: Я тебя не зря про мечту спросил. Ведь мечта есть сформулированная, а есть, которая существует
2: внутренняя.
1: Да, внутри, и она вот рвется наружу, но не выходит. И вдруг ты говоришь про атмосферу, да, и вот человек приходит и приоткрывается, или вот это случается. Вот ты сейчас прям вот как будто описываешь.
2: Спасибо тебе за вопрос. В 98-м году, когда появилась первая Persona Lab, я на зеркале писал: ты видишь персону с большой буквы. Я тебе скажу, я знаю кучу историй,

0: тонкое мастерство. Они говорят, вы Игорь? Я говорю, да. Стоянов, да. Мы по поводу своих жен. У меня пролетела жизнь перед глазами. Они говорят, хотели поблагодарить. Мы с Семеном женаты на ваших стилистках. И хотели поблагодарить за фантастическое воспитание девчонок. Ты понимаешь? Ну, потому что я...
1: Раньше были женские школы, а сейчас у тебя...
0: Слушай, они так и есть. Но я, например, мужскую стрижку сделать сложнее, чем женскую. И когда девчонка приходила и говорила мотивированно, Игорь, я буду работать 24 на 7, я хочу выйти замуж, я понимал, что она всегда будет выглядеть безупречно, она будет работать... пока не выйдет замуж бесконечно, и она будет такой аккуратной.
1: Так вот в чем секрет-то.
0: Это один из, один из. И я тебе скажу, что моя задача, это, наверное, от мамы, от отца, сделать было в персоне и в салонах не то, что по-домашнему, вот все на тонкого, чтобы человек, когда приходил... У меня нет повторяющихся дизайнов. Я считаю, что каждый владелец салона... не может делать стандартные франшизные гребаные дизайны. Он должен проявиться через свой интерьер. Он должен вложить туда или свой вкус, или даже свою безвкусицу, которую нельзя, ну, стесняться. Пусть она лучше...
1: Ну, пусть станет проявлением.
0: Абсолютно, да. И поэтому лучшие франчайзи-персоны – это пара. Угу. Он умница, она красавица. И вот когда он для нее открывает, но он дает ей спину, страховку, деньги, поддержку, это лучшие наши партнеры.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестан прибыла третья партия гуманитарной помощи, включающая 60

0: 4 головы крупного рогатого скота, доставленного из Ростовской области и Ставропольского края. В составе партии дойные коровы, телята и бычки. Минсельхоз России организовал акцию в рамках благотворительной поддержки фермеров, пострадавших от сильных ливней и снегопадов. Животные будут распределены между хозяйствами Хасавюртовского и Лакского районов. В Дагестане в этом году в рамках республиканской инвестиционной программы построят и газифицируют 25 объектов на сумму более 1 миллиона рублей. Все контракты уже заключены. На совещании под руководством начальника управления нефтегазового комплекса Саида Нурмагомедова подрядчикам поручили ускорить работы, соблюдать сроки и эффективно использовать бюджет. В Дагестане стартовала акция «Веди родителей в музей, театр или концертный зал». Так, до 15 августа молодежь может приобрести билеты по пушкинской карте со скидкой от 10 до 50%, чтобы оплатить 2 билета для своих родителей. Инициатива распространяется на посещение музеев, театров и концертных залов. Армузский пролив остается доступным для судов, несмотря на заявление Ирана о его закрытии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на морской информационный центр. Тем не менее, опасность в регионе по-прежнему классифицируется как серьезная. Корпус стражей Исламской революции ранее заявлял, что не позволит судам проходить через пролив до тех пор, пока не прекратится иностранное вмешательство, а также обвинил Соединенные Штаты в стремлении дестабилизировать ситуацию. Опоздание на работу из-за очереди на заправку может быть признано уважительной причиной. Это относится к числу чрезвычайных и непредвиденных ситуаций, сообщили в Федерации независимых профсоюзов России. Отдых в Китае обходится дешевле, чем в Абхазии и Турции, согласно данным Российского союза туриндустрии. Так, цена недельного тура в Китай в июле начинается от 93,5 тысяч рублей на двоих, включая перелет и проживание в 4-звездочном отеле с завтраками. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Колоб. Оно находится в Унцукульском районе на границе с Хунзахским. Основано, предположительно, в средние века переселенцами, которых направил Суракат-хан Танусинский на рубеже своих владений для их защиты. Об этом рассказывается в книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи. Стоит отметить, что в Кавказскую войну сельчане приняли имама Шамиля. Многие пали, защищая Ахульго, а во время Великой Отечественной войны колубцы вновь проявили свою отвагу. Многие ушли на фронт добровольцами. Большинство из них не вернулись войны живыми. Селение Колоб всегда считалось богатым. На горном Дагестане его называли «Маленький Багдад». Несмотря на то, что село не является большим, его владение простирается вплоть до Игали Гумбетовского района. Колобцы в основном занимались земледелием и скотоводством. Также сельчане вели экономические отношения с селами других районов. В советское время там был образован колхоз совместно с соседним селом Иштебури. Известно, что до 60-х годов прошлого века в селении Колоб не было электричества, автомобильных дорог, а также свободных земельных участков для строительства домов. В 1961 году колобцы решили переселиться в поселок Ленинкент. В настоящее время в самом Колобе живет около 10 семей. Туда построена автомобильная дорога и подведена линия электропередач. Потомки восстанавливают свое родное село.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

0: Притчи народов мира.
1: Давным-давно в небольшой деревне, окруженной горами, жил 24-летний юноша по имени Марко. Марко был очень беспокойным человеком. Его разум целыми днями был переполнен самыми разными мыслями. Эти раздумья приходили и уходили, заставляя его чувствовать себя усталым и встревоженным. Он постоянно грустил о своем прошлом и слишком сильно переживал о будущем. Из-за этого в его голове вечно бушевал настоящий шторм. Он никак не мог обрести покой, плохо спал и даже забыл, как искренне улыбаться. Однажды Марко услышал о далекой деревне на холмах. Люди рассказывали, что там живет мудрый старик, который раньше был известным в городе психологом. За свою жизнь он помог многим людям, обучая их находить душевное равновесие. Теперь же, в преклонном возрасте, он оставил суетную городскую жизнь и поселился в тихом месте поближе к природе. Время от времени он давал мудрые советы тем, кто приходил к нему в гости. Марко преисполнился любопытства и надежды. Он решил, что обязательно должен встретиться с этим человеком. Он думал: «Возможно, этот мудрец поможет мне обрести покой». После многодневного долгого и утомительного путешествия Марко наконец добрался до той самой деревни на холмах. Прибыв на место, он увидел маленький домик, обвитый зеленью. На крыльце в тишине сидел старик. Его глаза были закрыты, и он выглядел совершенно умиротворенным. Марко подошел к нему и тихо сказал: «Дедушка, мой разум очень беспокоен. Я не могу перестать думать и очень хочу найти мир в своем сердце. Можете ли вы мне помочь?» Старик медленно открыл глаза и спокойно улыбнулся. Он произнес: «Значит, ты ищешь покоя? Тогда иди за мной. Я дам тебе небольшое задание». Он повел Марко в свой маленький дворик. Там он наполнил стакан водой до самых краев. Стакан был настолько полон, что даже легкое дрожание рук могло привести к тому, что вода выплеснется. Он протянул стакан юноше и сказал: «Дойди отсюда до края деревни, а потом вернись обратно. Но помни, ты не должен пролить ни единой капли». Марко удивленно посмотрел на него, но, желая приложить все усилия, принял этот вызов. Он осторожно взял стакан и двинулся в путь. Дорога была узкой и очень оживленной. Кто-то шел мимо, кто-то бежал, торговцы громко зазывали покупателей, а собаки лаяли на прохожих. Но Марко ни разу не взглянул по сторонам. Его взор был прикован только к стакану. Он шел медленно и осторожно, выверяя каждый шаг. Люди с удивлением поглядывали на него, но никто не решался его беспокоить, понимая, что он проходит какой-то важный урок. Наконец Марко вернулся к старику и радостно сообщил: «Дедушка, я сделал это. Я не пролил ни единой капли». Старик кивнул и улыбнулся. Затем он спросил: «Это хорошо. Но скажи мне, видел ли ты детей, играющих на обочине дороги? Слышал ли ты, как лаяли собаки?» Марко в замешательстве ответил: «Нет, я ничего не видел и не слышал. Я был сосредоточен только на стакане». Старик снова улыбнулся и мягко произнес: «В этом и заключается секрет. Это то, что всегда было внутри тебя, но о чем ты не догадывался. Когда твой разум находится в настоящем моменте, в нем нет места для страха, смятения или лишних мыслей. Ты думал только о воде в стакане. В то мгновение твой разум стал абсолютно спокойным. Ты не грустил о прошлом и не боялся будущего». Постепенно к Марко пришло понимание. Это и был тот самый покой, который он так долго искал. Мир – это не то, что мы находим во внешнем мире. Покой уже живет внутри нас, когда мы учимся жить здесь и сейчас. Марко почтительно склонил голову и тихо промолвил: «Дедушка, теперь я все понял. Если я хочу успокоить свой разум, я должен удерживать его в настоящем моменте. Именно тогда и приходит истинный покой». Старик снова улыбнулся. Солнце уже заходило за горизонт. Его последние лучи мягко касались земли, а птицы возвращались в свои гнезда. Марко отправился в обратный путь домой, но теперь это уже не был тот прежний беспокойный юноша. Он полностью изменился. в его душе воцарился мир, потому что теперь он знал, как усмирить свой разум.
2: «Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?»
0: Притчи народов мира.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Лакская пословица.
1: Адаминан цамак, чан цамар хасар. Мужчине одно слово, коню один удар хватает. Адаминан цамак, чан цамар хасар. Аслан хайван трель пачахри. Лев чужую добычу не ест. Аслан хайван трель пачахри. Алим чу хун нияр. Инсан хун захмэцар. Ученым легче стать, чем быть человечным. Алим чу хун нияр. Инсан хун захмэцар. Ватан далул аваданшиву, виля аваданшивур. Богатство родины, твое богатство. Ватан далул аваданшиву, виля аваданшивур. Дусшиву цакса духурчан, ватангу цаксар. Если дружба народов крепкая, то и родина сильная. Дусшиву цакса духурчан, ватангу цаксар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары – кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится супер полезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: В современном мире не развиваться невозможно, потому что мир становится динамичным, мир динамичный, плюс он усложняется с каждым днем. Поэтому тема саморазвития касается каждого, и она важна для каждого из вас. И здесь очень важно понять, какие убеждения вам мешают для успешного саморазвития. Первое убеждение, которое мешает нам развиваться, это убеждение, которое в свое время описали психологи Даннинг и Крюгер. Этот эффект, он так и называется, эффект Даннинга-Крюгера. В чем его суть? Суть заключается в том, что чем менее человек компетентен, тем больше он уверен. Чем более компетентен, тем больше в нем сомнений и отсутствия уверенности. Человек проходит через определенные стадии. Первая стадия называется неосознанная некомпетентность, когда человек даже не осознает, что он некомпетентен. Но при этом он железобетонно уверен, потому что у него нет сомнений, он что-то в голову себе вбил одно, и он в этом сильно уверен. На этой стадии обычно присутствует самоуверенность. Люди делают самоуверенные какие-то поступки, а потом это приводит к ошибкам. Вторая стадия – это ложная компетентность. Ложная компетентность, когда человек считает себя компетентным. Третья стадия – это осознанная некомпетентность, когда человек осознает, что он некомпетентен. И вот с этого момента человек начинает развиваться дальше и осознавать свою компетентность либо некомпетентность. С этого момента начинается настоящее развитие человека. Следующее убеждение, которое мешает нам развиваться, я заметил, что люди к 40-50 годам, ну, по-разному бывает, но в среднем, если брать, начинают думать, что они уже в жизни практически все видели. Они все видели, все знают, везде бывали, они опытные, бывалые и так далее. И самое интересное, чем больше человек видел там событий, находился в гуще событий, чем более у него бурная, насыщенная жизнь, тем больше он попадает в эту иллюзию, что он уже в жизни все знает, все видел. И вот этот опыт, который наслоенный годами на человека, он как бы создает иллюзию, что этот мир предсказуем, что в принципе везде работают одни и те же паттерны, и что уже особо нет смысла изучать что-то новое, все это так или иначе повторяется. И вот этот опыт является очень таким большим грузом. О чем этот опыт говорит? Опыт говорит о том, что так как я видел уже много всего, то что бы ни произошло, то это будет повторять то, что было в прошлом. Но будущее всегда непредсказуемо. Будущее всегда к нам приходит не тогда, когда мы ожидаем, не так, как мы ожидаем, не в той форме, которую мы ожидаем. И поэтому к будущему приготовиться на 100% практически невозможно. Поэтому иметь опыт – это, конечно, хорошо, но я бы рекомендовал к опыту относиться к своему как к определенному справочнику. То есть вы изучаете какую-то тему, а потом посматриваете на опыт, коррелирует это с вашим опытом или нет. Поэтому второе убеждение, которое нам сильно мешает развиваться, это убеждение, что мы все знаем, что мы все видели и мы все умеем. Поэтому я бы рекомендовал осторожнее относиться к своему опыту и не переоценивать его. И третье убеждение, или я даже сказал бы не убеждение, а не, это целый комплекс убеждений, это неправильная логика. Зачастую наша бытовая логика не соответствует правильной логике. О чем я хотел бы поговорить? Вот существует определенная хронологическая последовательность событий, и существует причинно-следственная последовательность событий. Так вот, очень часто люди путают хронологическую и причинно-следственную последовательность. Если какое-то событие произошло после чего-то, то очень часто люди думают, что это произошло из-за этого. И здесь хотел бы четко разъяснить, что если событие произошло после чего-то, это не значит, что из-за этого. Вот это очень важно, особенно касательно в бизнесе и в отношениях между людьми. И вот здесь есть второй слой, который очень важно различать, это поверхностные причины и корневые причины. Чтобы легче разбираться или не путаться в причинно-следственной связи и находить корневые причины, а обычно при решении проблем, пока вы не решите корневую причину этой проблемы, проблема не решится. Для этого в кайдзен-технологии есть такой инструмент, называется 5 почему. Когда происходит какое-то событие, задавайте вопрос 5 почему. Вот давайте на этом примере с листьями я приведу. Первое. листья посыпались. Почему? Потому что подул ветер. А почему подул ветер? Или почему листья посыпались? Вот там две ветки, может быть. Ветер подул, потому что погода портится, а листья посыпались, потому что осень наступила. А почему листья осыпаются, когда наступает осень? Потому что становится холодно, там сок деревьев не идет, листья отмирают. И почему сок не идет там и листья отмирают? Потому что становится холодно. А почему становится холодно? Потому что сменился сезон. Ну, я не буду говорить дальше уже про то, что солнце, земля от солнца уходит на дальнюю часть своей орбиты и так далее. Но суть такая, мы понимаем, что корневая причина – это смена сезона. И если задавать 5 вопросов «почему», то вы всегда придете к корневой причине, которую решить гораздо легче и дешевле. Вот походу я вам дам один хороший лайфхак. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с любой проблемой, вы знаете, это уже доказано, что решение корневой причины гораздо дешевле, легче и быстрее, чем решать последствия. Поэтому, когда вашему саморазвитию мешает неправильная логика, чтобы ее убрать, ее устранить, всегда возьмите себе за правило или за привычку докапаться до корневых причин. И вот этот инструмент 5 «почему» не даст вам возможности сбиться с пути именно с этой причинно-следственной цепочки.
0: Мысли вслух.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Ежедневное питание с клетчаткой и ферментированными продуктами куда лучше воздействует на организм, чем любые чистки. Последние доводят до того, что кишечник начинает работать еще хуже, чем до процедуры, предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Врач объяснил, какие ошибки чаще всего совершают пациенты, стремясь к быстрому оздоровлению. Как правило, экстремальные чистки направлены на то, чтобы за один день избавиться от грязи. Кишечник – это не труба, а живая экосистема. Соленые растворы, слабительные, детокс-соки дают краткий эффект, вымывая микрофлору, отметил Сергей Вялов. В результате нарушается водно-солевой баланс, возникает привыкание, нарушенные функции кишечника не восстанавливаются. Еще одна проблема связана с недостаточным употреблением клетчатки и ферментированных продуктов. Такую пищу, помня о размере порций, нужно есть ежедневно. Третий момент – мало воды в рационе и вместе с тем недостаток движения. Кроме того, некоторые пациенты вместо своевременного обращения к врачу и лечения до последнего верят в народные методы, еще раз подчеркнул гастроэнтеролог.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Давайте сегодня поговорим о том, как нужно учиться, а конкретно обсудим, как происходит познание. Если вы смотрели фильм «Начало», то знаете, что нельзя просто поместить идею кому-то в голову, она просто не приживется. Например, если я попытаюсь внушить вам, что деньги не принесут счастья, вряд ли вы резко действительно это поймете. Но когда вы разбогатеете и будете сидеть на куче денег, вам в голову придет мысль: «Деньги не сделали меня счастливым». Челюсть отпадет, и на вас спустится прозрение: «Я всю жизнь занимался какой-то ерундой». И так с любым знанием. Пока не пощупаешь, не поймешь по-настоящему. Это же можно сказать о процессе обучения. Нельзя просто положить в голову готовое знание. Его можно только родить внутри себя. Сложить пазлы. Но что происходит в наших школах и вузах? Приходит товарищ учитель и начинает надрываться, объясняя смысл формул. После такого чудесного объяснения ученики сдают экзамены. Но где здесь процесс познания? Его нет. Именно поэтому очень скоро мы забываем все, что выучили в школе. Это знание пытались поместить нам в голову, тогда как нужно было научить нас мыслить и самостоятельно искать ответы. Чувствуете разницу? Школа как бы пытается сказать тебе: деньги не принесут тебе счастья, а должна сделать тебя богатым, чтобы ты понял это самостоятельно. То есть процесс обучения – это процесс открытия новых знаний, а не получения информации. К счастью, тысячи лет люди знали, как организовать такое обучение. Римский философ Сенека сформулировал его просто: «Уча других, мы учимся сами». И современные ученые приходят к тому же выводу. В исследовании Стэнфордского университета восьмиклассников разделили на две группы и сказали им изучать биологию. Первая группа детей должна была обучить компьютер. Специально для этого разработали программу, которая могла учиться через общение. Вторая же группа просто готовилась к важному экзамену. В итоге дети, которые обучали компьютер, проявляли больше интереса к материалу, лучше старались и глубже поняли материал. Похожие эксперименты были проведены еще много раз, и всегда выяснялось, что когда мы пытаемся кого-то обучить, то и сами быстрее и лучше узнаем тему. Ученые назвали это эффектом протеже. А теперь представьте, вы приходите в школу или институт, но вместо того, чтобы получать знания в готовом виде, сами занимаете роль объясняющего, а учитель лишь задает правильные вопросы, указывая на дыры в вашем знании. Таким образом, ученик самостоятельно рождает в себе понимание темы. Поэтому, если вы хотите чему-то научиться, скажем, английскому, представьте, что должны объяснить базовые правила полному профану, который никогда не изучал английский. Или если нужно выучить математический анализ, представьте, что объясняете слабому ученику смысл формул. Спросите себя, какие бы вопросы задавал ученик, что ему может быть непонятно. Это как если бы вы зарабатывали деньги вместе с учеником, чтобы понять, что богатство не приносит счастья. Расскажу пример из детства. Когда мне было 2 года, папа учил меня писать. Он сказал: «Глеб, напиши слово «мама» и объясни, почему ты выбрал именно эти буквы». Я несколько часов сидел перед азбукой, пытаясь понять, как я могу написать слово «мама», да еще и объяснить это. Я ревел, злился на отца, на себя, но в один момент, эврика, я понял, как написать слово «мама». Это было очень давно, но запомнилось мне как величайший прорыв самообразования. Первую книгу я написал в 5 лет. Не ищите информацию, а учитесь думать. Не ищите учителя, который объяснит вам всю мудрость мира, а сами станьте учителем. Как говорят в народе, пока объяснял, сам понял. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Пакистане. Принятой формой приветствия в деловой среде Пакистана является рукопожатие. Рукопожатие обязательно сопровождается устным приветствием. «Ассаламу алейкум», что означает «мир вам». В ответ нужно произнести «уалейкум ассалам», что значит «и вам мир». При обращении к партнеру, особенно в ходе первых встреч или в ситуациях официального общения, сначала называют должность, звание или степень, и только после этого фамилию партнера. В деловой практике Пакистана обмен визитками происходит, как правило, в начале встречи. Визитные карточки должны содержать всю необходимую стандартную информацию, включая фамилию и имя, должность, название компании, актуальные контактные данные. В пакистанской культуре общения личные темы не являются темами табу. Могут спросить о том, женат ли собеседник, сколько у него детей, какое у него образование и даже поинтересоваться насчет того,

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Ахтынском и Рутульском районах успешно восстановили электроснабжение. Ранее из-за подмыва опоры линии электропередачи жители населенных пунктов остались без света. Сотрудники Дагэнерго оперативно прибыли на место и устранили проблему. В результате проливных дождей 18 населенных пунктов Дагестана оказались отрезанными от транспортного сообщения. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике. Этим утром удалось восстановить движение на 17 участках дорог. Однако в Агульском районе по-прежнему закрыт проезд по маршруту Мамраш-Ташкапур-Араканский мост до села Буршак. В настоящее время там ведутся работы по восстановлению частично разрушенного каменно-арочного моста, который планируется завершить к 17 июля. Мошенники придумали

0: новый способ обмана. Они просят в общественных местах одолжить телефон, чтобы сделать звонок. После того, как они получают устройство, они могут изменить настройки связи или настроить переадресацию звонков на свой номер, чтобы затем использовать аккаунты для мошеннических действий. Из Москвы в Армению теперь можно добраться на автобусе. По словам представителей московской мэрии, прямые рейсы до Еревана будут отправляться еженедельно по четвергам с автовокзала Красногвардейский. Билеты на рейсы можно приобрести через приложение «Метро Москвы». Россияне начали активно приобретать недвижимость за границей, руководствуясь принципом «на всякий случай». Так, с января по июнь спрос на зарубежную недвижимость увеличился на 5% по сравнению с предыдущим годом. Самыми популярными направлениями для получения второго паспорта и выгодных инвестиций стали Грузия, Кипр и Греция, где можно получить вид на жительство за покупку недвижимости. Кроме того, россияне приобретают квартиры и дома в Турции, Эмиратах и Таиланде. Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Абдул-Рашид Саадулаев получил частичный разрыв боковой связки колена в поединке с американцем Кайлом Снайдером. Напомню, накануне в Тбилиси прошел турнир Лиги РФ. Саадулаев попытался завоевать титул чемпиона в полутяжелом весе, который принадлежал Снайдеру. Поединок завершился победой американца со счетом 5-4. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Я правильно понимаю, что вы были первой компанией на российском рынке, которая запустила онлайн-продажи?
2: Да, было такое дело.
1: В каком это было году?
2: 16-й год, 24 ноября.
1: Давай мы разберем твою бизнес-модель на примере одного автосалона. Какая там доходная и расходная часть?
2: Ну что ж, расходов у нас хоть отбавляй.
1: Какие основные статьи?
2: Ну, давайте расскажу, как должен быть устроен классический дилерский бизнес. Фонд оплаты труда по всем механикам, производственный, непроизводственный персонал, все те, кто участвует в цепочке добавленной стоимости и так далее, это расходы, которые стоят на первом месте. Второе место – это налоги. Третье место – это маркетинг. Четвертое место, ну, в тех случаях, когда есть аренда, или внутренняя, или не внешняя, ну, давайте я поясню просто ситуацию. В автобизнесе принято как? Недвижимость выводится на определенные, она, как правило, принадлежит самой компании, выводится на какие-то юридические лица, и после этого сдается в аренду.
1: То есть такое понятие «вменяемая аренда».
2: Абсолютно, да. То есть аренда, и после этого идут так называемые разного рода иные затраты. Вот, ну, под иными затратами имущественные комплексы в Москве – это очень дорого. Кадастровая стоимость, как вы знаете, 1.5% налог на недвижимость, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если вы оперируете первыми четырьмя параметрами, это фонд оплаты труда, маркетинг, арендные платежи и банковские проценты на сегодняшний день. То есть, раньше мы как-то их не особо считали. Сейчас это стало отдельной темой, которая нуждается, ну, в учете. Соответственно, да, это...
1: Можно вот прям с точки зрения ритейла. Вот это же автомобильный ритейл, по сути.
2: Да.
1: Вот есть твой оборот.
2: Есть.
1: Сколько из этого оборота у тебя маржинальная прибыль? И в процентном отношении основные статьи расходов.
2: Я могу четко сказать то, что прописано в контрактах с производителями.
1: Давай.
2: Значит, маржинальная...
1: Как open book, да, у вас контракт?
2: Абсолютно,
1: как open book.
2: Да. Угу. Еще раз, мы все-таки пытаемся работать как олигополия. Поэтому наценка на основном товаре 5%.
1: Угу.
2: Наценка на запасных частях от 30 до 45%. Наценка дополнительная, ну как, это не наценка, это возвратные бонусы от производителя, которые выплачиваются, ну как то, у каждого по-разному, порядка 3% вариативная маржа. И дополнительно может быть ситуация, связанная с компенсацией затрат на маркетинг. Это не у всех, но тем не менее, как правило, раньше это было 50%.
1: А какая доля продажи автомобилей и запчастей?
2: Это очень хороший вопрос. Как правило, зависит от объема продаж дилерского центра и конкретной марки. Я вам более интересную штуку скажу. Коэффициент покрытия всех издержек сервисом в классике должен быть 75%.
1: Это как?
2: У тебя есть автобизнес. 75% твоих затрат должен покрывать автосервис. Берешь директора, трясешь и говоришь, а у тебя как? И он тебе начинает что-то объяснять. Ну, ты-то парень опытный, ты берешь и начинаешь говорить, значит, смотри. На каждый машинозаезд у тебя должно быть столько-то, столько-то нормы часов. Ну, например, не менее 3,5. Почему? Ну, потому что регламентные работы – это. Он говорит, так, хорошо. Содержание запасных частей в заказ снаряда должно быть такое-то. Содержание ГСМ должно быть такое-то. Содержание нефтехимии такое-то. Дополнительных товаров такое-то и так далее.
1: Слушай, извини, пожалуйста, я от тебя не отстану. Я все-таки вот на своем таком хочу...
2: Задел я тебя за живое,
1: да,
2: я смотрю.
1: Да, да, да. Я прям хочу для себя понять, мне важно в это погрузиться. Вот смотри, у автосалона есть выручка 100 рублей. Как она делится между продажами автомобилей, продажами запчастей и продажей услуг?
2: Ты это не поймешь. Объясню, почему. Потому что есть разные модели ведения дилерского бизнеса. Например, у тебя машина стоит 100 рублей. Предположим, к тебе пришли какие-то люди и сказали, все, что вы делаете, это полная чушь. Ты говоришь, как чушь? Так делали последние 100 лет. Они говорят, это вообще не нужно. Значит, 100 рублей, уже не 100 рублей, а 300 рублей финпродуктов. Сервис – это уже тоже не 30 тысяч рублей на заказ снаряда, а из них 15 рублей – это 15 тысяч финпродукты. И вот дальше ты должен посчитать. Классически, если смотреть на выручку автобизнеса, ну, опять же, ну, например, ты продал 2000 машин Яндексу за один месяц. Какая у тебя будет доля автосервиса в выручке твоей компании?
1: Ноль.
2: Да никакая. Но если ты этого не делаешь, то считается, что дилерский бизнес должен продавать не менее 100 машин в месяц. Тогда он рентабельно купаем. Если это так, то примерно 25-30% это сервис. Тебе должен давать выручки. Внутри сервиса у тебя должно продаваться не менее 45-50% запасных частей. Внутри запасных частей у тебя должно продаваться определенное количество масел. Но маслы тоже разделяются на категории А, Б, С. Когда ты делаешь факторный анализ, АБЦ-анализ, ты делаешь логистические запасы. Логистические запасы – это мы их дальше трансформируем в страховые запасы. Когда мы заказываем страховые запасы, мы исходим из того, что… Не очень еще сложно рассказываю.
1: Сложно.
2: Понятно. Значит, короче говоря, если вы решили заниматься автобизнесом, бросьте это гиблое дело, потому что это очень технологичная штука. Реально требует колоссального труда, низкой маржинальности, огромных капиталов и впахивания с утра до вечера в дилерских центрах. И если вы не привыкли разговаривать с механиком, который, надо это понимать, умеет разговаривать на чистейшем русском языке с вами и понимает, что это нормально, который обнимет ваш костюм Бриони, сказав: «Братан, как я тебя давно не видел», и это тоже нормально, кстати, абсолютно. То есть, если вы ко всему этому не готовы, то вам не надо заниматься автобизнесом.
1: Ребята, в нашем интервью еще будет много очень полезных инсайтов от Владимира Попова, владельца компании «Фаворит Моторс». Подумайте, прежде чем заниматься автобизнесом. Все-таки, смотри, вот давай еще раз. Ты сказал, что сервисы должны покрывать 75% расходной части.
2: Да. В идеале.
1: Значит, у меня обратным счетом появилась простая мысль, которую я хочу подвести. Значит, у тебя доходная часть формируется из двух вещей. Маржи на
2: машинах
1: и...
2: Новых. Да. Отдельно пробег.
1: Да. Ну, давай так упростим. То есть, доходная часть формируется из маржи на машинах.
2: Продажи, да.
1: Маржи на подержанных автомобилях.
2: Да.
1: Маржи на запчастях.
2: На нормочасах вначале.
1: И на сервисе, то есть, на нормочасах.
2: Да.
1: И плюс еще большой источник доходов – это финансовые продукты, где тоже вы, безусловно, зарабатываете, правильно?
2: Ну, конечно.
1: То есть,
2: конечно.
1: Выдавая, скажем так, являясь таким каналом для выдачи кредитов, для продажи кредитов, по сути,
2: да,
1: вы тоже в этой цепочке, вам на этом удается зарабатывать, потому что вы, контролируя вот этот канал продаж кредитов, соответственно, вы сотрудничаете с банками и выстраиваете так модель, чтобы и потребитель получал хорошие кредиты, и вы могли в этой цепочке заработать, правильно?
2: Ну, нам банки дают какое-то комиссионное вознаграждение, безусловно.
1: Как бы можешь сопоставить доход от финансовых продуктов по отношению к валовой марже, которую вы генерите с продаж?
2: Понимаешь, это самый сложный вопрос, потому что это очень сильно зависит от бизнес-модели, которую делает тот или иной дилер. Есть классическая модель, где долей финансовых продуктов можно, ну, не то что пренебречь, но ты должен продавать в классике. Это именно страховые продукты. Каска, реальная каска. Ну, мы его продаем порядка 75%. Угу. Вот это всегда просто, да? Это тяжелая каска и легкая каска какое-то. Значит, второе – это кредиты и так называемые финпродукты. Вот в чем здесь основная проблема? Когда мы говорим «маржа на машине», то ты предполагаешь, это именно маржа. Купил за 10, продал за 11. Но та модель, вот, которую мы сейчас с тобой рассматриваем, это купил за 10, продал за 9, и только за 11 ты продаешь вместе с финпродуктами и дополнительным оборудованием.
1: Понятно. То есть то, о чем я как раз говорил, что у вас может быть отрицательная маржа на продаже автомобилей.
2: Она сейчас всегда.
1: Да. Но при этом вы зарабатываете на сервисе, вы зарабатываете на продаже страховок, вы зарабатываете на продаже финуслуг.
2: Ну, бывает, что и ничего не зарабатываем на продаже автомобилей. Такое тоже бывает. Зарабатываем только на финуслугах и только на продаже, допустим, автомобилей с пробегом.
1: Такое, ну да, тоже так и говорит, что может быть отрицательная маржа на продаже просто новых автомобилей. Это мы разобрали доходную часть.
2: Ты хочешь сказать, а на кой черт вы продаете автомобили в минус?
1: Не, мне очень понятно, потому что продавая автомобили в минус, вы можете с этой сделки зарабатывать на том, что вы к этому автомобилю продаете страховку, вы продаете кредит, и вы там, не знаю, впоследствии в своей модели понимаете, что клиент в ваш же салон приедет за обслуживанием этого автомобиля, вы заработаете еще в будущем на сервисе.
2: Ну, когда-то зарабатываем, когда-то нет, потому что в этой модели очень важно на сегодняшний день, в больших числах, да, магия больших чисел, это сколько тебе стоит непосредственно деньги. Если раньше деньги тебе стоили меньше 1% в месяц, меньше 1%, то сейчас они тебе стоят 2+% в месяц. Соответственно, когда некоторые производители ставят тебе наценку маржу на автомобилях 3%, то вот здесь ты как раз это тонкий лед. Потому что ты должен в своей бизнес-модели совершенно четко посчитать, как это, потянешь ли ты новые расходы. Далеко не факт, что это вот обрадует в качестве результата. Я в этом не уверен. У нас в бизнесе пришло сейчас очень много романтиков. И я вот с ними говорю, понимаю, что мы в следующем году узнаем много нового о этих дарованиях, потому что с математикой там как раз было плохо.
1: Мне нравится твой сарказм все время.
2: Вот. Нет, почему?
1: Я думаю, аудитория тоже будет это как-то уже почувствует, будет понимать. Ты знаешь, еще хотел такие вот быстро сейчас позадавать вопросы. Вот ты сказал, что сколько там салонов? Больше 3000, правильно? Дилеров.
2: Ну да, по России в целом.
1: А салонов?
2: Ну, примерно столько же.
1: Нет, ну есть же дилеры, у которых несколько салонов.
2: Есть.
1: Десятки.
2: Не-не-не, секундочку. Это салоны и дилеры вот всего где-то примерно. А ты знаешь, ты классный вопрос задал. Мы в ассоциации даже таких данных не имеем, не знаю. Вот знаем до 4000 дилеров и понимаем, что такой объем у нас было примерно 3640 до начала событий на объем продаж 2250. А сейчас у нас больше на объем продаж 1 600 000. Ну, то есть, по идее, Бобик должен сдохнуть. Но это очевидно. Вот посмотрим, как это будет происходить.
1: Понятно. Ну, то есть, в среднем, давай так, условно, продажи на один автосалон в штуках, они упали.
2: Конечно.
1: Да, но тем не менее, Бобик еще жив, как ты говоришь.
2: Ну, как сказать?
1: Вот, да. Вот в этой ситуации, когда в среднем продажи падают на одну точку, да, становится очень важным какая-то дифференциация одних автосалонов от других. Вот с точки зрения клиентского опыта, что вы делаете такого, что вас отличает от других автосалонов?
2: Ух ты, смотри, как на сокровенное потянуло. Ну да ладно, расскажу. Значит, корни берем с 94-го года. И тогда уже было понятно, ты либо отличайся, либо умри, потому что был совершенно рынок со свободной конкуренцией, такой жесткий, это рынок «Лада».
1: Другого я было. Тоже читал эту книжку Траута.
2: Я написал свою «Автобизнес новой реальности».
1: Отлично.
2: Да. Значит,
1: мы сделаем вставочку прям.
2: Как называется Траут, книжка? Он классный просто. «Отличайся или умри», да, она, по-моему, называется?
1: «Дифференцируй или умри».
2: Ну, да.
1: А «Differentiate to die» по-английски.
2: А, да.
1: А твоя книжка как называется?
2: «Автобизнес новой реальности». Значит, была «Лада». Для тех, кто ездил на «Ладе», все понимают, но машина не то чтобы марка устремления. И у меня тогда, я увлекался дифференциацией бизнеса, тогда это было можно. Я мог дифференцировать, наверное, получить самый шикарный вид дифференцирования – это по основному продукту, по машине. Что я сделал? Я действительно создал цех по доработке автомобилей. Я сделал свой бренд «Лада» специальная серия. Я в Китае произвел сигнализацию Deutsche Panzer, причем она выдавалась клиенту с бейсбольной битой. В 90-е это было очень, кстати, так, ну, заходило людям. И тогда «Лада» специальная серия продавалась на 1500 в среднем дороже, чем любая другая «Лада» на российском рынке. То есть, если спросить, а как вы заработали деньги? Вот ровно так, дифференцировавшись по основному продукту.
1: Это был тюнинг от Владимира Попова.
2: Да.
1: Образца 94-го года.
2: Да. «Лада Фаворит» специальная серия, Special Series. Так они до сих пор ездят, вот, вот иногда встречаю, она уже прогнила вся, но ездит, красавец. Вспоминаю все время один разговор с одним клиентом. Он говорит, слушайте, я все никак не мог понять, а чем вы отличаетесь от других? Я говорю, ну чем, мне самому интересно, я не знаю, все дилеры одинаковые. Вниманием к мелочам. Вот в «Фаворите» действительно внимание к мелочам. Вот простые мелочи.
1: Можешь просто вот 2-3 простых примера, простых мелочей.
2: Да, элементарно. А вот девушка приехала к нам на сервис. Ей нужно перебортировать резину. Ей перебортировали резину, но обязательно подняли капот и специальным средством отдраили пластиковые детали двигателя. Я могу сказать, ей наплевать, если честно, на то, как вы ей перебортировали резину, она не ожидает ничего другого. Но когда ей показали капот, сказали, вы знаете, вот в следующий раз приедете, вам кое-что нужно будет сделать. Она говорит, а что вы мне сделали с машиной? А мы говорим, ничего, но она же стала совсем другой. Ну, просто мы не знаем, как иначе.
1: Какие основные советы ты бы дал начинающим предпринимателям?
2: Ну, я, наверное, у меня самый такой начинающий предприниматель, это младший сын. И когда он меня о чем-то спрашивает, у него масса идей, как всегда, но он еще молодой. Могу ли я вот это вот начать делать? Я говорю, Рома, вначале, пожалуйста, ответь на вопрос «чтобы что?». И вот как только он начинает отвечать на вопрос «чтобы что?», он на меня смотрит и говорит, пап, наверное, это не надо начинать. Я говорю, ну вот видишь, иногда носишься с идеей, это вообще свойственно, ну вот я вижу, ты тоже по душе, по складу предприниматель, да, и вот мы горим этим, смотрим, думаем, блин, ну надо пилить, надо просто делать, но лучше перед тем, как делать, начать отвечать себе на вопрос, чтобы что, а потом посмотреть на ресурсную базу, а потом ответить себе уже на конкретные вопросы, связанные там с планированием, опять же, организацией, мотивацией собственной, как ты будешь осуществлять контроль в том или ином регионе, да? Ну и после этого только инвестировать деньги, потому что, как правило, все потери в бизнесе, они идут от именно вот духа предпринимательства в нас, который сидит.
1: Нам авантюризма. Очень...
2: Да. Авантюризма здорового. Но я скажу так, если бы мы не знали в 90-е, что так нельзя, более того, если бы мы не знали, что так вообще невозможно, мы бы не построили того, пускай даже небольшого бизнеса, который у нас есть, никогда. То есть мы занимались бы какими-то другими вещами. Но здоровый дух предпринимательства, что, цените его, любите это качество в себе. Я вот все-таки скажу еще одну штуку. Недавно Сбер приглашал, и собирались такие ребята, большие генеральные директора, и спрашивали, а что вам вообще нравится в последнее время в бизнесе? Я сегодня у себя в корпоративке увидел подведение итогов конкурса молодых механиков. И я с ними общаюсь. И мы работаем с колледжами, с техниками, и я смотрю на лица молодых людей. Классные лица. Глаза, внешность. Слушай, мне настолько приятно это поколение. Оно настолько крутое, что мы даже не представляем в России, каким невероятнейшим потенциалом мы обладаем. То есть вот мы просто не ценим ту самую молодежь, 18-летнюю, 17 где-то, 16-летнюю, которая подрастает. Они другие, они крутые, они классные. Поэтому вот, чтобы вы, если будете заниматься бизнесом, вы, во-первых, цените сами себя, во-вторых, никогда не сдавайтесь, это полная конченная фигня. Всегда помните о том, что вообще не важно, кто против вас, важно, кто рядом. И очень важно, чтобы вы вначале отвечали себе, зачем вы это делаете. То есть зачем это сильно важнее, чем как я буду делать. Вот зачем.
1: Супер.
2: По-моему, ответил.
1: Супер, супер. Володь, спасибо огромное за твое время.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Одним из перспективных рынков для экспорта российских продовольственных товаров является Азербайджан. В Азербайджане доминирует корпоративная управленческая культура с иерархией семейного типа. С учетом этого, рекомендуется договариваться о переговорах с руководителем компании и отправлять на них лиц высокого ранга. Назначать встречу нужно примерно за 2 недели до ее проведения. Ближе к назначенному времени следует письменно или по телефону подтвердить свой визит, а за день до согласованной даты связаться с азербайджанской стороной еще раз. В Азербайджане широко распространен русский язык. Многие предприниматели также владеют английским. Однако большинство встреч проводится на государственном языке. Обязательно узнайте у азербайджанского партнера, на каком языке ему удобнее вести переговоры. Традиционное приветствие – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. При встрече мужчины и женщины первую руку должна протянуть женщина. Если она этого не делает, мужчине будет достаточно кивнуть ей и слегка поклониться. При обращении к мужчине произносите после его имени уважительное «бей» – «господин», а после имени женщины – «ханум» – «госпожа». К старшим и уважаемым людям, а также к мужчинам, чья работа связана с интеллектуальной или образовательной сферами, обращаются «муалим» – «учитель». Обсуждению деловых вопросов всегда предшествует светская беседа. Приветствуются вопросы о семье партнера, спорте, культуре и кухне. Избегайте разговоров о политике, религии, этнических конфликтах. Азербайджанцы известны как жесткие переговорщики. Ожидайте долгого и упорного торга. Будьте готовы провести несколько встреч, пока будут достигнуты какие-либо договоренности. В Азербайджане считается вежливым отказаться пару раз, прежде чем согласиться на что-либо. На первой деловой встрече подарки вручать не принято. Это допустимо при более близком знакомстве.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мудрого человека больше всего раздражает потеря времени. Время – это самый ценный ресурс. И в этом видео поговорим о 10 признаках того, что ты тратишь свое драгоценное время впустую. Признак номер один. Ты тратишь слишком много времени на то, что тебе не нужно делать. Если вы сидите каждый вечер и смотрите телевизор в течение нескольких часов подряд, или проводите свое время перед компьютером, просматривая социальные сети, вы должны начать относиться к своей жизни более серьезно. Подумайте о том, как вы предпочитаете проводить большую часть своего свободного времени, и спросите себя, помогает ли это каким-то образом продвигать вашу жизнь вперед и становиться лучше? Помогают ли ваши действия создавать основу для будущего, в котором вы хотите жить? Если нет, вам, вероятно, нужно пересмотреть свой распорядок дня и внести изменения. Признак номер два. Ты слишком много жалуешься. Некоторые люди, даже не подозревая этого, ненавидят свою жизнь, и они не перестают делиться этим фактом с другими. Ты тоже так думаешь? Вы жалуетесь на своего начальника, свою зарплату или своих шумных соседей? Если это так, вы, вероятно, ничего не делаете, но проецируете негативную энергию в свою окружающую среду. И негативность ничем не помогает. Она просто заставляет вас бездействовать. Измените свой образ мысли и поговорите с друзьями о том, что вы любите в своей жизни, а не о том, что вас беспокоит. Признак номер три. Ты не кормишь свой мозг. Если вы не будете продолжать изучать новые вещи и улучшать свои знания, вы будете деградировать и оставаться застойными. Точно так же, как тихое озеро превращается в болото, вот что происходит с вашим мозгом, если вы не держите его активным и не учите его новым вещам. Даже если изучение чего-то нового кажется трудной задачей, нужно начинать с малого, чтобы со временем стать лучше. Признак номер четыре. Вы не делаете то, что любите. Есть много людей, которые ходят на работу каждое утро, после идут домой, смотрят телевизор и ложатся спать. И верят, что у них нет страсти к чему-либо. Но такого не бывает. У каждого из нас есть что-то, что нам нравится делать, что добавляет смысл в нашу жизнь. И вы должны заново открыть то, что вас волнует, и уделять этому больше времени. Признак номер пять. У вас слишком много негативных разговоров с самим собой. Иногда наши мысли могут испортить нам весь день. Генри Форд однажды сказал: «Если вы думаете, что вы способны на что-то, вы правы. Если вы думаете, что у вас ничего не получится, вы тоже правы». Это означает, что если вы говорите себе, что вы слишком устали, чтобы изменить свою жизнь, вы правы, потому что это то, что вы решили. Однако, если вы говорите себе, что вы достаточно умны и талантливы, чтобы получить повышение или начать свой собственный бизнес, вы также правы. Все, что вы говорите себе, станет вашей реальностью. Поэтому осознавайте свои мысли и адаптируйте их к той жизни, которую вы хотите прожить. Признак номер шесть. Ты не планируешь ничего на будущее. Хотя каждому из нас рекомендуется жить настоящим моментом, иногда мы должны заглянуть в будущее и убедиться, что находимся на правильном пути. Если у вас нет цели или какого-то плана, вы подобно моряку на лодке, плывущему по морю без паруса, ожидая попасть в хорошее место. Но есть большая вероятность, что этого не произойдет. Вы должны создать план действий, который поможет вам прийти к жизни, которую вы хотите видеть. Как только у вас появится цель, вы будете искать возможности, которые приведут вас к ней. Признак номер семь. Вы проводите слишком много времени с людьми, которые не способствуют вашему благополучию. Таких людей иногда называют энергетическими вампирами, потому что они черпают жизненную энергию у других и не дают ничего положительного взамен. Вместо того, чтобы проводить слишком много времени с такими людьми, определите друзей и знакомых, которые заставляют вас чувствовать себя гордыми и счастливыми, и окружите себя ими. Признак номер восемь. Вы зависимы от вашего смартфона. Смартфон является очень полезным для жизни, но у всего должна быть мера. Если во время ужина с семьей вы смотрите в экран или при общении с друзьями вы листаете социальные сети, вы упускаете очень важные моменты в своей жизни и не укрепляете отношения с людьми, которых вы любите. Лучше уделяйте определенное время смартфону в день, а в остальное время будьте в моменте. Признак номер 9. Вы не заботитесь о своем здоровье. Конечно, вы уже 100 раз об этом слышали, но правильное питание и физическая активность действительно необходимы. Поэтому старайтесь поддерживать сбалансированный здоровый рацион и больше двигаться. Это повлияет на ваш вес, психологическое состояние и самочувствие в целом. Признак номер 10. Вы не выходите из своей зоны комфорта. Легко оставаться в удобном месте. Но если вы не будете пробовать ничего нового, не будете рисковать, то просто-напросто останетесь на прежнем уровне. Вы же этого не хотите. Вы хотите продвигаться вперед, и это правильно. Если эти 10 признаков кажутся вам знакомыми, не расстраивайтесь. Вы можете изменить свою жизнь. Но сначала вы должны избавиться от маленького голоса в своей голове, говорящего вам, что это невозможно. В большинстве случаев наше самое большое препятствие – это структура мысли в нашей голове. Поэтому начните с изменения своего образа мышления и речи. И постепенно жизнь тоже изменится. Успехов и развития вам, друзья!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: «Горе мне, горе!» — вздыхал человек, сидя на лавке, и слезы ручьем лились по его лицу. «Что ты все ноешь?» — рассердилась жена. «Если хочешь быть счастливым, будь им!» «Как же мне быть счастливым, если счастье не приходит ко мне? Зато несчастья одно за другим сыплются на мою бедную голову. Урожай не созрел, крыша прохудилась, забор сломался, ноги болят. Ох, горе мне, горе!» — плакал человек. Услышала счастье эти стенания и пожалела беднягу. Решило оно заглянуть к нему в дом. Постучало счастье в окошко и проговорило: «Если хочешь быть счастливым, будь им!» «Подожди плакать! Посмотри, что-то сияет в нашем окошке!» — остановила человека жена. «Закрой шторы, этот свет слепит меня и мешает горевать!» — велел человек жене и снова зарыдал. Жена закрыла шторы, села рядом на скамейку и тоже заплакала. Так и сидят они до сих пор и жалуются на свою несчастную жизнь. Удивилось счастье и улетела прочь.
1: Притчи народов мира.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Озеро Шайтан-Казак расположено в Кизильюртовском районе на левом берегу реки Сулак, в междуречье Сулака и Малого Сулака, и представляет собой памятник природы регионального значения. Вокруг озера в его водоохранной зоне находятся отгонные земли Хунзахского района. На этих землях расположены небольшие поселения, а проживающее там население в весеннее, летнее, осеннее время осуществляет выпас личного скота. В ближайших окрестностях озера сравнительно небольшие территории возделываются под посевы зерновых и бахчевых. Возникает вопрос, а почему озеро получило такое свое название? Дело в том, что в прошлом, когда сток Сулака не был зарегулирован, уровень реки во время паводков поднимался на значительную высоту. Поэтому озеро периодически затапливалось и имело большую площадь, а вокруг него располагались довольно обширные заболоченные участки, в трясине которых погибало немало скота. За это местные жители назвали озеро Шайтаном. Существует предание и о том, почему озеро назвали Казаком. В далеком прошлом здесь у берега располагался хутор, хозяином которого был войсковой казак. Поэтому и озеро назвали Шайтан-Казак.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 22 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестан прибыла третья партия гуманитарной помощи, включающая 64 головы крупного рогатого скота, доставленного из Ростовской области и Ставропольского края. В составе партии – дойные коровы, телята и бычки. Минсельхоз России организовал акцию в рамках благотворительной поддержки фермеров, пострадавших от сильных ливней и снегопадов. Животные будут распределены между хозяйствами Хасавюртовского и Лакского районов. В Дагестане в этом году в рамках республиканской инвестиционной программы построят и газифицируют 25 объектов на сумму более 1 миллиона рублей. Все контракты уже заключены. На совещании под руководством начальника управления нефтегазового комплекса Саида Нурмагомедова подрядчикам поручили ускорить работы, соблюдать сроки и эффективно использовать бюджет. В Дагестане стартовала акция «Веди родителей в музей, театр или концертный зал». Так, до 15 августа молодежь может приобрести билеты по пушкинской карте со скидкой от 10 до 50%, чтобы оплатить 2 билета для своих родителей. Инициатива распространяется на посещение музеев, театров и концертных залов. Армузский пролив остается доступным для судов, несмотря на заявление Ирана о его закрытии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на морской информационный центр. Тем не менее, опасность в регионе по-прежнему классифицируется как серьезная. Корпус стражей Исламской революции ранее заявлял, что не позволит судам проходить через пролив до тех пор, пока не прекратится иностранное вмешательство, а также обвинил Соединенные Штаты в стремлении дестабилизировать ситуацию. Опоздание на работу из-за очереди на заправку может быть признано уважительной причиной. Это относится к числу чрезвычайных и непредвиденных ситуаций, сообщили в Федерации независимых профсоюзов России. Отдых в Китае обходится дешевле, чем в Абхазии и Турции, согласно данным Российского союза туриндустрии.

0: цена недельного тура в Китай в июле начинается от 93,5 тысяч рублей на двоих, включая перелет и проживание в 4-звездочном отеле с завтраками. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Самые аллергенные цветы – это душистые, имеющие яркий запах, а значит и пыльцу. Об этом заявила терапевт-аллерголог Людмила Лапа. Врач самыми опасными с точки зрения аллергенности считает лилии и ландыши. Их нельзя оставлять в комнате для сна. Сирень и жасмин – тоже душистые цветы, тоже аллергенные, и пыльцы в них много, объяснила эксперт. Самыми безопасными Людмила Лапа считает тюльпаны. Можно дышать ими, оставлять их в комнате. Ромашки тоже особо не пахнут, но если у человека есть аллергия на пыльцу, то они могут вызывать аллергию, рассказала врач. Она напомнила, что в этом году сезон аллергии в средней полосе России начнется раньше из-за ранней весны. Напомним, что обычно аллергия начинается в апреле-мае, но из-за теплой погоды она может активизироваться в середине или конце марта.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: В Казахстане там буквально там бизнесы люди создают для родственников, прям открывают отделы. Вот. А ты помогаешь родственникам? Может быть, ты тоже стал вот уже казахом и по полной программе, значит, как ты это делаешь? Поделись, пожалуйста.
2: Одна из главных системных проблем в Казахстане – трайбализм, как раз о котором ты сказал. Это то, что ты должен тянуть своих родственников. Вот представь себе, что ты живешь вот в такой системе координат, вот тебя назначили сейчас там главой какой-то крупной компании, или ты сам создал какой-то достаточно большой бизнес. У тебя есть братишка какой-то, который другой. Вот он не такой успешный, как ты. Вот он там не стал главой госкорпорации, может, он в чем-то другом прекрасен. Если ты не будешь его тянуть, если ты не назначишь его, не возьмешь его к себе на работу, то твоя мать будет тебя очень сильно осуждать за это. У тебя нету никакого выбора, по большому счету. Ты начинаешь придумывать, как тебе решать этот квест. Как тебе во всю эту партию еще своего братишку куда-нибудь так засунуть, чтобы вреда, по большому счету, не было. И родственники были довольны, и дело это не вредило. И этот квест приходится решать абсолютно всем. В России же по-другому это работает. У нас культурно это просто по-другому работает. У нас традиционно, ну, не знаю, там, член одного дачного кооператива, однокурсники. Ну, то есть там как-то мы формируем свои команды, в том числе как-то из своих друзей, из своих сокурсников, своих, там, не знаю, членов школы дзюдо, как у нас там элита это делает. В Казахстане это не так. Ну, и, конечно, это другой немножко... другой отбор. Но то есть ты все-таки в университете, когда ты один и тот же университет закончил, то это люди все-таки, ну, более-менее одного типажа.
1: Так ты решаешь программу с родственниками, давай.
2: Слушай,
1: тебя же тоже осуждают.
2: Слушай, ну, у меня среди моих топ-менеджеров точно никаких родственников нету. Я всегда стараюсь максимально себя отделить от процесса принятия решений. Я всегда стараюсь честно прийти к менеджерам своим и сказать: ребята, как бы понравится специалист, как бы берите на общих основаниях. Не понравится — шлите нахрен. Ну, то есть там не надо делать что-то, потому что он мой брат, или от того, что он там мой дядя, или от того, или еще почему-то. Но я, опять же, родственникам всем своим говорю, что, ребята, на вас все будут смотреть через призму меня. Все потом будут, даже если вы действительно построите потрясающую карьеру и окажетесь суперкрутым специалистом, все будут говорить о том, что он просто братишка и, в общем...
1: Волосатая лапа.
2: Да.
1: Слушай, я, когда родственников беру на работу, я их сразу предупреждаю: вы будете работать в два раза больше, зарплата у вас будет в два раза меньше, и все равно, когда у вас, если что-то получится, все скажут: это он сделал, и волосатая рука. Я говорю: идешь в таких условиях? Многие говорят: не-не, так не подходит.
3: Когда я увидел твой продукт «Ипотека», я сразу подумал: блин, ну вот был нормальный этот парень. Помогал людям, ну, возможно, сформировать какие-то пассивные инвестиционные стратегии, снизить транзакционные издержки, да, и так далее. Вот. И тут вдруг бах — ипотека.
2: Почему ипотека – это большое добро, с моей точки зрения, в целом?
3: Бух ты!
2: Давай попробуем о добре и зле поговорить.
3: Давай, да.
2: У нас нет в 20 лет, когда мы обзаводимся семьей, как правило, у нас еще нет возможности. Нам нужно покупать себе машину, нам нужно покупать себе квартиру, у нас появляются дети какие-то. Но далеко не у всех есть возможность жить там в родительском доме и желание, на самом деле. Всех хочется свою семью и свой дом заполучить. И ты воруешь свои будущие доходы, на самом деле, когда берешь ту же самую ипотеку. Но ценность этих будущих доходов в будущем гораздо ниже. Да, в 50 ты будешь зарабатывать 10 раз больше, но деньги тебе нужны эти сейчас.
3: 13%, которые я вижу, там, стоимость, это же очень много. И это очень большая кабала.
2: Почему не надо бояться ставки в 13%? Потому что жилье за последний год в Алма-Ате подорожало больше, чем на 15%. То есть, условно говоря, ты купил актив, ты этот актив через год можешь продать больше, чем ты заплатил, дороже, чем ты заплатил, по сути, за аренду денег. И цены на жилье в тенге, они росли всегда просто по мере обесценения самого тенге. У тебя за эти 15 лет, которые ты будешь выплачивать долг за свой дом, у тебя вырастет зарплата, на самом деле, просто в среднем. Если ты будешь делать все правильно, то твоя зарплата в течение 15 лет, она станет, во-первых, в любом случае больше из-за инфляции. Во-вторых, скорее всего, ты еще какую-то карьеру построишь, и у тебя она в реальном выражении тоже станет больше. И это то, что очень сильно, на самом деле, будет дисциплинировать тебя. У тебя такое обратное потребление, ты сначала купил, а потом на нее копишь. По сути, выплачивая эту самую ипотеку. И да, безусловно, ты переплачиваешь определенную часть процентов за то, что ты уже живешь в этой квартире, и она уже твоя. Но на второй стороне ты выигрываешь рост стоимости этого имущества, которое ты купил. Когда у тебя есть экономический рост, это точно хорошая идея. Когда у тебя нет экономического роста и нет роста цен на активы, то использовать дорогие кредиты для покупки на самом деле любого имущества, товаров, недвижимости – это большое зло. Когда твои доходы растут медленнее, чем ставка по кредиту, которую ты платишь, и ты финансируешь свое потребление этим, это почти всегда зло.
3: Ну да, давай. Если доходы человека будут расти, я говорю, каждое «если», я предупреждаю, это вопрос, конечно, не нулевой вероятности, да, но мы знаем, что работодатели не всегда, так сказать, прислушиваются к словам Тимура по поводу роста зарплаты. Да? Мне кажется, все достаточно давно известно, что финансовая грамотность низкая, и люди, когда берут долг на много-много-много лет и обслуживают его, то никакой квартиры у них нет, потому что тот актив, который якобы у них есть, он не их.
2: Нет, он их.
3: Он их, но он полностью заложен.
2: Да.
3: Поэтому по нормам, так сказать, чей он, я так скажу, он не их. Потому что если они пропускают хотя бы один платеж, и если два, то этот актив выставляется и моментально
2: реализуется. Через год примерно, окей.
3: Ну, нюансы такие, знаешь, сокращение, увольнение и так далее, то люди теряют квартиру.
2: Да, они их выгонят из арендованной квартиры точно так же.
3: Да. Поэтому мне гораздо больше нравится первая часть нашего разговора, когда ты помогаешь людям расширять доходы. Я всегда говорю следующее. У каждого же человека есть такой запрет, некий моральный или стопер, какие виды бизнеса ты никогда бы не купил. Вот я, например, никогда бы не вошел в алкогольный бизнес, сигаретный. Я не говорю про какие-то криминальные истории. У тебя есть такие какие-то
2: Внутренне не хочется инвестировать в то, что ты сам, в общем-то, мягко говоря, не одобряешь.
3: А вдруг ты одобряешь?
2: Я не одобряю, в общем-то, ни алкоголь, ни различные виды наркотиков, к которым алкоголь тоже, безусловно, относится, в банковском самом секторе, хочется избегать, по крайней мере, какой-то максимальной токсики.
3: Ипотека – это уже на грани.
2: Нет, за гранью точно совершенно находится, например…
3: Что за гранью в банке?
2: Кредиты с очень высокими процентными ставками. Различные микрофинансирования с очень высокими процентными ставками, когда ты, условно говоря, даешь человеку 100 тысяч, пытаешься потом через 3 месяца получить у него 200, оно где-то уже сильно токсичное.
3: Скрытые комиссии, да?
2: Неважно, каким образом ты этого добиваешься, важно, когда у тебя эта нагрузка, ты, во-первых, адресуешь это в аудиторию, которая не принимает рациональных решений, с одной стороны, и с другой стороны, ты, условно говоря, такие приносишь им квазикабальные сделки, от которых они отказаться, в общем-то, не могут, и потом
3: это начинает... У нас с тобой много общего, потому что ты говоришь квазикабальные, а я просто говорю кабала. Сейчас популярно, такое... синглотизация в мире. Как ты относишься вообще? За семью топишь?
2: Я, безусловно, топлю за семью. Семья – это все-таки то, что нужно подавляющему большинству людей для того, чтобы у тебя появлялись и вырастали дети. А дети – это то, что нужно любому обществу для того, чтобы оно просто не исчезло. У нас, к сожалению, одна из проблем русских людей, например, заключается в том, что общество умирает. Если у тебя отрицательный прирост населения идет, и у тебя рождается людей меньше, чем умирает, и если эта тенденция не поменяется, то логично предположить, что рано или поздно текущее положение общества, оно нездоровое, к сожалению. Я правда верю, что семья – это то, что нам нужно для того, чтобы выращивать нормальных, здоровых детей. И, для меня моя жена – это моя вторая половина, это очень важная часть вообще целостности моей личности, так или иначе. Когда ты идешь на работу и возвращаешься потом с работы, тебе нужно куда-то вернуться. Это очень важно, на самом деле, когда у тебя есть твой дом.
3: Будут ли твои дети наследовать бизнес, как ты, у тебя императив, и будешь ли ты направлять их карьеру, судьбу?
2: Я не хочу сейчас как-то зарекаться и говорить. Ну, у моей супруги, в конце концов, немножко отличается мнение от того мнения, которое есть у меня.
3: Так, ну, скажи, вот какое.
2: Моя супруга, наверное, очень хотела бы, чтобы дети реально унаследовали сам бизнес, смогли его как-то продолжать развивать, он был источником их доходов каких-то. Но для того, чтобы управлять этим бизнесом и владеть его, сохранять его и развивать, нужно обладать огромным количеством. Нельзя начать путь сверху, да, то есть я правда сильно убежден в том, что ничего хорошего из этого не получится. Владеть огромным активом – это тоже очень великое искусство, которое может и личность саму сломать, на самом деле, в какой-то момент времени очень сильно. И, в принципе, лишить всей свободы, которой они могут обладать без этого.
3: Я Маргулану Сисимбай задавал вопрос. Во всех странах бывшего Советского Союза, несмотря на ресурсы минеральные, там, всякие природные, людские, но существенных экономических результатов достигнуть никому не удалось.
2: Ты под существенными экономическими результатами здесь что понимаешь?
3: Давай по ассоциации тебе скажу. Вот, например, там 30 лет назад арабы нашли нефть. Сейчас, если приезжаешь в Дубай, ты видишь. А в России нефть качают 70 лет. Что мешает?
2: Да. Нефть и сами по себе природные ресурсы еще ни одну нацию богатой не сделали, кроме совсем маленьких наций. Ну, как бы, что такое там, для того, чтобы сделать нашу нацию очень богатой, у нас слишком мало нефти или слишком много людей. Потому что если ты посмотришь на соотношение между объемом добываемой нефти в Арабских Эмиратах и в России, ты поймешь, что в Арабских Эмиратах ее добывается принципиально больше. У России не получится жить за счет других. Нам придется развивать все-таки свою экономику и учиться создавать блага, а не только продавать природные ресурсы. Мы на пути какого-то вот развития рыночной экономики находимся пока еще не так много времени, а нефти нам точно не хватит, чтобы жить очень богато. Нам придется как-то создавать какие-то ресурсы и богатеть.
1: Если бы тебе спросили закономерность, то, что ты стал таким богатым, 2 миллиарда долларов, пишет Forbes, это закономерность все-таки или это все-таки случайность?
2: Я не думаю, что это прям закономерность. Закономерность, честно говоря, там доля случайности достаточно велика в этом во всем. Мы подняли много парусов, и в них подуло много попутного ветра. Было огромное количество развилок, где что-то могло пойти не так по разным причинам. У нас бы не получилось то, что получилось.
1: И вот теперь, когда это случилось, может быть, у тебя бывает такое желание, что все, зафиксироваться и сказать, жизнь удалась там? Или наоборот, у тебя паруса раздуваются, и ты говоришь, это только начало, мы еще не старались?
2: Знаешь, очень прикольно. Вот я в компании единственный человек, который, наверное, не имеет морального права уволить. Ну, то есть я, с одной стороны, могу, имею самую большую свободу с точки зрения распоряжения ресурсами компании. Кого уволить, кого нанять. При этом пространство допустимого, в том числе с моей точки зрения, внутри вот этого вот пространства возможного, оно на самом деле очень маленькое. И, конечно, в течение последних 12 лет, что мы это делаем, мне очень часто хотелось уволиться. И сказать о том, что это, ребята, разбирайтесь дальше сами, я уже как-то больше не хочу. Отдайте мне мои, там, не знаю, 10 миллионов, я пойду домой.
1: То есть на вопрос, трудно ли быть богом, ты знаешь ответ?
2: Очень трудно. Очень трудно даже быть просто крупным предпринимателем, уж не говоря о боге. Но ты, я однозначно понимаю, я просто это видел очень много у своих очень близких людей, что это очень дьявольская ловушка. Когда ты в какой-то момент просто берешь деньги и уходишь, это прям очень часто начало конца. Как бы в какой-то момент сказать о том, что я больше не хочу этим заниматься, я не знаю, я хочу там учить детей в маленькой сельской школе на Дальнем Востоке, меня просто больше никто не трогал, и больше вообще не хочу вот ничего вот этого, мне все надоело. Это очень легко, но это реально просто путь в никуда. Я так точно не смогу. Я на своем месте сейчас, я это точно понимаю. И я очень надеюсь, что в ближайшие там несколько десятков лет я останусь на своем месте, и мои акционеры все-таки захотят меня видеть главой компании. И это, блин, будет очень тяжело, но я буду это делать. Потому что иначе будет еще хуже.
1: Круто.
3: Коротко, экспресс такой. Что бы ты сказал, если сейчас ты предстал перед Богом?
2: Ну, так восхитился бы. Круто.
3: Это же очень неожиданный ответ. А если ты вдруг встретился с Назарбаевым? Может, ты его спросил о чем-то, не знаю, или сказал бы.
2: Я бы с удовольствием с ним бы пообщался, да, как с человеком, и насладился бы этой беседой. Да. Но скорее вот именно
3: то есть, таком. Вот ты ответил, ты пообщался бы. Хорошо, Путин.
2: Я вот так до конца и не смог понять. Пост размолвки с Украиной, очевидно, был очень высок для всего общества. Я для себя лично не смог найти ответ на вопрос, что перевесило весы, что мы вот так вот поругались.
3: Ну и такой, знаешь, вот Бог был, Назарбаев был, Путин был. Замечаешь, да, я поставил, так сказать. А четвертого ты выбери. С кем бы, может быть, ты сам хотел бы встретиться, вот, и хотел бы оказаться, и знаешь, какой бы вопрос задал? Кого?
2: Ты знаешь, ну, мне, наверное, хотелось бы с своим отцом пообщаться, если бы я мог это сделать. И спросить как-то его о каких-то его решениях. Я, опять же, могу просто послушать его историю. Я не могу сказать, что у меня есть какие-то фундаментальные... Если к Путину у меня даже какой-то вопрос был, то там я не могу сказать, что у меня прям какой-то вопрос фундаментальный есть. Но мне бы хотелось очень послушать его историю и понять, там, почему он принимал те или иные решения, там, ну, которые как-то мою жизнь затронули в свою очередь.
3: Спасибо большое тебе за беседу, потому что, слушай, ты очень молодой человек, очень неординарный. Ты в 15 лет стал трейдером. Но на самом деле это ты ролевая модель, которую может посмотреть каждый и сделать так же. Спасибо.
2: Спасибо, Дмитрий.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ботлихский район, селение Ботлих. Название аула происходит от слов «войско» и «остановка». Буквально «место привала войск». Существует и другая версия о происхождении названия, связанная с расположением аула на краю оврага, наиболее выгодным для фотографирования местности. В период арабских завоеваний в 7-8 веках ботлихцы остаются вне влияния арабов. Сами ботлихцы распространение ислама связывают с именем Абу Муслима и его потомками. В период 7 по 14 века усиливается процесс христианизации миссионерами из Грузии. Принятию христианства способствовало также наличие в Аварии сильного централизированного государства Сирир. Правитель Сирира был в династических связях с царями Грузии и Алании. Ботлих с самого возникновения был расположен на открытой, незащищенной естественными преградами местности. Поэтому ботлихцы большое внимание уделяли оборонному фактору. Селение было укреплено боевыми башнями, число которых доходило до 8. Поначалу они принадлежали отдельным тухумам, но и в целом считались общественным достоянием.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Представьте себе мир, где ваши мысли формируются еще до того, как вы успеваете их осознать. Реклама, новости, разговоры вокруг незаметно прокладывают дорогу, по которой вы идете, уверенные, что это ваш выбор. Это не фантазия, а тщательно выстроенная система, в которой каждое ваше движение предсказуемо. Вопрос лишь в том, готовы ли вы увидеть, кто держит невидимые нити. Сегодня мы разберем, как устроен этот скрытый механизм, почему одни люди становятся его частью, а другие вырываются из него навсегда, и что на самом деле значит быть свободным в мире, где почти все решают за вас. Мир, в котором мы живем, устроен так, чтобы вы редко задавались вопросом, откуда берутся ваши мысли и желания. Еще до того, как вы проснулись, на вас уже обрушивается поток сигналов. Ленты новостей, утренние заголовки, всплывающие уведомления, рекламные баннеры. Каждый из этих элементов несет в себе цель – направить ваше внимание в определенную сторону. Это не хаос, а продуманная система, которая изучает ваши привычки и выстраивает вокруг вас среду, в которой вы будете действовать предсказуемо. Алгоритмы социальных сетей не просто показывают вам то, что вы любите, они подталкивают вас к тому, чтобы вы полюбили то, что им выгодно. Механизм этого влияния построен на том, что человек реагирует быстрее, чем успевает подумать. Замечаете, как рука тянется к телефону, когда слышите звук уведомления? Это уже закрепленный рефлекс. За ним стоит простая логика. Чем чаще вы реагируете на стимул, тем глубже он закрепляется в вашей нервной системе. Так формируется шаблон поведения, который кажется естественным, но в реальности был навязан. Со временем вы начинаете принимать внешние сигналы за собственные мысли. Всплывающая реклама вызывает чувство нехватки, хотя секунду назад вы даже не думали об этом товаре. Чужое мнение в комментариях может испортить вам настроение, хотя еще минуту назад вы были спокойны. Вы ощущаете давление моды и тенденций, хотя не так давно считали их бессмысленными. Это результат постоянного воздействия, которое стирает границы между вашим истинным желанием и навязанным. Карл Густав Юнг говорил, что пока вы не осознаете бессознательное, оно будет управлять вашей жизнью, а вы будете называть это судьбой. Это особенно актуально сегодня, когда среда стала главным инструментом управления. Она не давит напрямую, а создает условия, в которых вы сами выбираете нужные системе. Такой выбор кажется свободой, но в основе его лежит предсказуемость. Ключ к этому контролю – привычки и повторяющиеся реакции. Если вас можно заставить реагировать одинаково на одни и те же стимулы, вы становитесь управляемыми без приказов и угроз. Вы боитесь отставать от новостей, потому что вам внушили, что быть в курсе значит быть успешным. Вы избегаете одиночества, потому что оно раскрывает пустоту, с которой вы не привыкли сталкиваться. Эта система действует тихо, без громких запретов и принуждения. Она использует вашу биологию и психологию, чтобы вы сами выполняли ее задачи. В основе лежит простое уравнение. Чем точнее можно предсказать ваше поведение, тем проще управлять вами. И пока вы не начнете замечать эти паттерны, вы будете действовать по заранее написанному сценарию. Осознание начинается с наблюдения. Каждый раз, когда вы тянетесь к телефону, когда чувствуете внезапное желание что-то купить или меняете настроение из-за чужого слова, спросите себя, откуда это пришло. Это не борьба с миром, а внимательный взгляд внутрь себя, чтобы понять, какие из ваших реакций действительно ваши. Только так можно увидеть невидимый слой реальности, в котором решения принимаются еще до того, как вы подумаете, что их приняли сами. Человек, который не реагирует так, как от него ожидают, всегда выделяется. В обществе, где каждый привык отвечать на одни и те же раздражители одинаково, спокойствие и невозмутимость становятся редкостью. Большинство людей живут в ритме немедленных реакций. Их злят провокации, радуют одобрения, пугают угрозы, но тот, кто способен выдержать паузу, не торопится с ответом и сохраняет внутреннее равновесие, ломает привычные схемы. Власть любой системы строится на предсказуемости поведения. Если можно заранее знать, как вы поступите в конкретной ситуации, значит, вами можно управлять. Когда вы перестаете соответствовать этим ожиданиям, вы становитесь неопределенным фактором. Невозможность предсказать ваши действия лишает систему главного инструмента контроля. История знает примеры людей, которые обладали этой способностью. Они не стремились к конфликту, но их независимость вызывала тревогу у окружающих. Стоическая выдержка, умение молчать, когда все говорят, и действовать, когда все ждут бездействия, делают человека опасным для любой структуры, основанной на массовом поведении. Такой человек не играет по чужим правилам, потому что его решения рождаются внутри, а не извне. Это качество не появляется случайно. Оно требует осознания того, что каждая спонтанная реакция – это потенциальный рычаг управления. Когда вас провоцируют, цель не просто вызвать эмоцию, а направить ваши действия в нужное русло. Если вы отвечаете сразу, вы играете по сценарию, который написан не вами. Невозмутимость – это не холодность и не безразличие. Это умение отделить события от реакции. Это внутреннее пространство, в котором вы можете рассмотреть ситуацию без искажений и только потом действовать. Для этого нужно тренировать внимание к своим эмоциям, чтобы замечать их в момент появления, а не после того, как они уже взяли верх. В современном мире ценится скорость, быстрое мнение, мгновенная реакция, резкие решения. Но именно здесь кроется уязвимость. Тот, кто не спешит, кто не позволяет окружению задавать ритм своих действий, перестает быть частью толпы. Такой человек становится неподконтрольным, и это вызывает страх. Системы власти и влияния не любят неопределенности. Они работают с массами, которым можно навязать одну мысль, одну эмоцию, одну цель. Когда появляется тот, кто выходит из общего потока, он нарушает ритм. Его пример может заразить других, и это уже угроза устойчивости всей конструкции. Быть непредсказуемым не значит действовать хаотично. Это значит иметь собственные ориентиры, которые сильнее внешнего давления. Это значит выбирать момент, а не подчиняться чужому темпу. Это значит не позволять обстоятельствам диктовать вам, кем быть и что чувствовать. Чем реже вы реагируете по шаблону, тем труднее вас направить в нужное русло. Это делает вас независимым не только от чужих решений, но и от самих условий, в которых эти решения принимаются. И именно эта независимость превращает вас в фигуру, которую невозможно поставить на чужую доску. Вы выходите из игры, и вместе с этим исчезает сама возможность управлять вами. Когда система хочет подчинить человека, она в первую очередь стремится получить доступ к его внутренним территориям. Есть четыре ключевые области, которые становятся целью этого влияния – эмоции, мысли, мораль и желания. Контроль над ними дает возможность управлять поведением человека без прямого давления и принуждения. Эмоции – это первый и самый уязвимый рубеж. Человек, который не осознает свои эмоциональные реакции, живет в постоянной зависимости от внешних событий. Одобрение вызывает прилив энергии, критика, падение настроения, страх парализует действия. Манипулятору достаточно нажать нужную кнопку, чтобы вызвать предсказуемый отклик. Это могут делать близкие, руководители, политики, медиа. Чем быстрее и сильнее вы реагируете, тем легче вами управлять. Мысли формируют вторую территорию. Мало кто задается вопросом, откуда берутся его убеждения. Многие мысли – это не результат личного анализа, а готовые конструкции, усвоенные от семьи, общества, образования или медийного пространства. Когда вы думаете чужими идеями, вы становитесь проводником чужих целей. Опасность в том, что эти идеи могут казаться своими, ведь они прочно встроены в картину мира. Чтобы освободить мышление, нужно уметь проверять источник каждой убежденности и задавать себе вопрос, кому выгодно, чтобы я так думал. Мораль – третья территория, на которую направлено скрытое влияние. Большинство людей живут по нормам, которые они не выбирали. Эти правила были навязаны культурой или традицией и воспринимаются как единственно верные. Но система может легко менять эти стандарты, заставляя считать правильным то, что еще вчера казалось недопустимым. Когда человек ориентируется на внешнее одобрение как на критерий добра и зла, он теряет внутренний стержень. Личная мораль – это не набор заученных фраз, а результат глубокого анализа, опыта и сознательного выбора, который остается неизменным даже под давлением. Четвертая территория – желание. Здесь система работает особенно тонко. Она формирует у человека потребности, которых у него изначально не было. Это достигается через рекламу, культуру, социальные модели успеха. Вам внушают, что вы должны стремиться к определенному уровню дохода ввиду собственности, образу жизни. Но настоящие желания рождаются из внутреннего чувства смысла, а не из навязанных стандартов. Если вы не отличаете подлинную цель от искусственной потребности, вы всю жизнь будете гоняться за тем, что не приносит удовлетворения. Каждая из этих территорий взаимосвязана. Контроль над эмоциями упрощает внедрение нужных мыслей. Контроль над мыслями формирует удобную для системы мораль. Контроль над моралью закрепляет нужные желания. Этот замкнутый цикл делает человека управляемым, даже если он уверен в своей свободе. Разорвать этот цикл можно только начав работу изнутри. Нужно учиться наблюдать за своими эмоциями, проверять свои убеждения, формировать личный моральный кодекс и задавать себе честные вопросы о своих желаниях. Это требует времени и усилий, но только так можно вернуть себе внутреннюю независимость. Когда эти четыре территории находятся под вашим управлением, внешнее влияние теряет свою силу. Вы перестаете быть пешкой в чужой игре и становитесь хозяином собственного пространства. Настоящая внутренняя свобода всегда имеет цену. Она редко выглядит так, как ее представляют в мотивационных речах. Когда человек начинает управлять собой, он перестает быть удобным для окружающих. Это может привести к тому, что определенные связи ослабевают или исчезают. Некоторые отношения держатся не на искренней близости, а на потребности соответствовать ожиданиям. Когда эта потребность исчезает, исчезает и привычная форма взаимодействия. Часто вместе с независимостью приходит одиночество. Не потому, что человек избегает общества, а потому, что круг тех, кто по-настоящему понимает его ценности, становится меньше. Это требует готовности стоять на своем, даже если рядом никого нет. В таких моментах важно помнить, что внутренний стержень всегда ценнее внешнего признания. Свобода требует отказа от привычных опор. Вы больше не ждете, что кто-то одобрит ваши решения или укажет правильное направление. Вы сами становитесь источником этих ориентиров. Это сложно. Каждое решение, каждое действие – результат вашего выбора. Независимость также может вызвать сопротивление со стороны тех, кто привык видеть вас в определенной роли. Ваши изменения могут восприниматься как угроза. Люди, которым выгодно ваше прежнее поведение, будут пытаться вернуть вас в прежние рамки. Здесь важно уметь сохранять спокойствие и не поддаваться на эмоциональное давление. Цена суверенности – это умение жить без постоянного подтверждения своей правоты. Это способность продолжать идти своим путем, даже если он не получает поддержки. Но взамен вы получаете то, что невозможно купить или отнять. Вы перестаете зависеть от чужих эмоций, чужих оценок и чужих решений. Это не всегда легко, но именно в этой самостоятельности рождается прочная, тихая сила, которую невозможно разрушить извне. Когда человек перестает зависеть от внешнего одобрения и ожиданий, его поведение меняется. Он больше не подгоняет свои слова и поступки под реакцию окружающих. Он говорит то, что считает нужным, и действует так, как считает правильным. Это не означает пренебрежение другими. Это означает, что внутренние ориентиры становятся сильнее внешних сигналов. Такой человек не пытается быть центром внимания, но именно поэтому его слова и действия начинают привлекать внимание. Люди чувствуют, когда перед ними тот, кто не играет роль. Отсутствие желания понравиться делает речь чище, а решение – точнее. Он не спешит в гонку за признанием, поэтому в нем появляется спокойная уверенность, которая выделяет его в любой ситуации. Влияние такого поведения проявляется незаметно. Вначале окружающие могут воспринимать это как странность или отчужденность. Но со временем они начинают видеть в этом силу. Человек, который не цепляется за чужое мнение, становится примером того, что можно жить по своим правилам и при этом оставаться целостным. Это создает уважение даже у тех, кто изначально был настроен критически. Отсутствие потребности в постоянной поддержке делает вас устойчивым к манипуляциям. Обещания, угрозы, давление через эмоции перестают работать. Вы перестаете быть частью системы, в которой каждый ищет одобрение, и становитесь автономным звеном. Это меняет не только вашу жизнь, но и восприятие вас другими. Вас начинают воспринимать как человека, на которого можно опереться, потому что ваша позиция не зависит от изменчивых обстоятельств. Такое состояние не приходит внезапно. Оно формируется через постоянную практику осознанных решений и отказа от того, что противоречит вашим принципам. С каждым таким выбором вы укрепляете свою независимость. И в итоге мир начинает учитывать вас, даже если вы этого не требуете. Ваше присутствие становится весомым не из-за громких слов, а из-за внутренней целостности, которую невозможно подделать.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ты сейчас включил это видео, и это значит, что не все так плохо в твоей жизни. У тебя есть устройство с выходом в интернет, через которое сейчас смотришь это видео. Ты не голодаешь, и у тебя есть крыша над головой. А это значит, что нет весомых причин, чтобы жаловаться на свою жизнь. Да, сейчас не самые простые времена. Есть в жизни вещи, которые находятся не под нашим личным контролем, на которые мы не можем влиять в значительной степени. Самая большая зона, которую мы можем контролировать при любых обстоятельствах, это наша личная жизнь. Это наши привычки, это наши мысли и наши действия. Только мы сами выбираем, что мы будем делать сегодня, о чем думать, кого слушать, что читать и что смотреть. Как бы ни было сейчас трудно, нужно понимать, что нет никакого смысла впадать в отчаяние из вещей, которые мы не можем контролировать. В любых условиях и обстоятельствах нужно по максимуму стараться искать и видеть возможности, а не только ограничения. Когда рушится все привычное, не нужно паниковать, а нужно думать и начинать что-то строить на новом месте. Когда кажется, что в жизни все рушится, начинайте думать о том, что построите на освободившемся месте. Еще я просто убежден, что у каждого из вас есть способности, приобретенные или врожденные, которым не уделили должного внимания родители, учителя, или уже вы сами в осознанном возрасте. Возможно, сейчас именно такое время, чтобы о них вспомнить и начать их развивать. Я уверен, что нет человека без способностей. Их нужно постоянно раскрывать. Их даже можно создать и вырастить. Нужно выбрать направление, которое вам больше всего по душе. Дело, которому вас тянет. И несмотря ни на что, идти в этом направлении. Лишь регулярная работа приносит результаты и прочный навык, которое в дальнейшем при сильном желании вы сможете монетизировать. Куда бы тебя жизнью ни заносило, ты – это ты. Со своими проблемами, со своими способностями. Единственный и неповторимый. У тебя есть все, что необходимо. Тебе остается только этим воспользоваться. Ты способен на все, только тебе об этом мало кто скажет. Некоторым, наоборот, выгодно, чтобы ты находился в подавленном состоянии. Главное, сам себя не сбрасывай со счетов. Ты ответственен за свои способности. Развивай их, улучшай. И у тебя все будет получаться легко. Успехов и развития.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Ахтынском и Рутульском районах успешно восстановили электроснабжение. Ранее из-за подмыва опоры линии электропередачи жители населенных пунктов остались без света. Сотрудники Дагэнерго оперативно прибыли на место и устранили проблему. В результате проливных дождей 18 населенных пунктов Дагестана оказались отрезанными от транспортного сообщения. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике. Этим утром удалось восстановить движение на 17 участках дорог. Однако в Агульском районе по-прежнему закрыт проезд по маршруту Мамраш-Ташкапур-Араканский мост до села Буршак. В настоящее время там ведутся работы по восстановлению частично разрушенного каменно-арочного моста, который планируется завершить к 17 июля. Мошенники придумали новый способ обмана. Они просят в общественных местах одолжить телефон, чтобы сделать звонок. После того, как они получают устройство, они могут изменить настройки связи или настроить переадресацию звонков на свой номер, чтобы затем использовать аккаунты для мошеннических действий. Из Москвы в Армению теперь можно добраться на автобусе. По словам представителей московской мэрии, прямые рейсы до Еревана будут отправляться еженедельно по четвергам с автовокзала Красногвардейский. Билеты на рейсы можно приобрести через приложение «Метро Москвы». Россияне начали активно приобретать недвижимость за границей, руководствуясь принципом «на всякий случай». Так, с января по июнь спрос на зарубежную недвижимость увеличился на 5% по сравнению с предыдущим годом. Самыми популярными направлениями для получения второго паспорта и выгодных инвестиций стали Грузия, Кипр и Греция, где можно получить вид на жительство за покупку недвижимости. Кроме того, россияне приобретают квартиры и дома в Турции, Эмиратах и Таиланде. Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Абдул-Рашид Саадулаев получил частичный разрыв боковой связки колена в поединке с американцем Кайлом Снайдером. Напомню, накануне в Тбилиси прошел турнир Лиги РФ. Саадулаев попытался завоевать титул чемпиона в полутяжелом весе, который принадлежал Снайдеру. Поединок завершился победой американца со счетом 5-4. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Армении общепринято, что принимающий человек представляется первым, а потом гость. Для приветствия армяне используют долгое и крепкое рукопожатие. При этом расстояние между людьми может быть меньше, чем обычно. Армяне очень ценят личное общение и уделяют большое внимание установлению тесных дружественных контактов между деловыми партнерами. Деловые переговоры стоит планировать заранее и стараться не опаздывать на встречи, даже если ваши партнеры из Армении не столь пунктуальны. Во время самих переговоров не стоит проявлять бурных эмоций. Это может подпортить вашу репутацию. Вы можете торговаться с армянскими партнерами, хотя это и не всегда желательно. Стоит действовать по ситуации. Также не стоит быть слишком прямолинейным во время переговоров. Армяне болезненно воспринимают прямой отказ. В Армении не принято принимать быстрые решения, поэтому процесс подписания контракта может затянуться. В общении армяне очень дружелюбны и будут вам очень признательны, если вы дадите им возможность начать и завершить разговор. В перерывах между рассмотрением деловых тем вы можете обсудить с вашими армянскими партнерами вопросы национальной кухни, спорта, погоды и истории, избегая личных тем и вопросов религии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Пожалуй, у большинства из нас при словосочетании «древние стоики» возникают мысленные образы о бородатых мужах в тогах, которые то и дело философствуют о совсем уж отвлеченных от нашей реальности темах, попивая вино из кубков и наблюдая за кровопролитными гладиаторскими боями, и посему не имеют с нами ничего общего. Позвольте вас разуверить, это совсем не так. Хотя у них не было интернета и микроволновок, да, люди того времени тоже были ярыми спортивными болельщиками и могли тратить все свое время на бессмысленные кутежи и становились продажными чиновниками и ходили везде с телохранителями, боясь каждой тени. Но в то же время некоторые другие люди, причем иногда даже люди, занимающие самые высокие позиции власти вплоть до императоров целого государства, не гнушались искоренять из себя все эти излишества и конкретно пытались понять, как работает их мозг. Одним из таких людей был император и просто хороший человек Марк Аврелий, человек, которого не развратила даже абсолютная власть. Все потому, что с ранних лет ему повезло научиться практиковать тот самый стоицизм, о котором мы так часто слышим, не задумываясь, что он на самом деле из себя представляет. Некоторые люди ошибочно думают, что стоицизм – это стиснуть зубы и терпеть, принимать проблемы молча. Это не так. Хоть стоицизм и позволяет человеку получить независимость внутреннего мира от внешних обстоятельств, это правда, но он также позволяет а. решать решаемое, б. принимать нерешаемое и в. учит нас, как узнать разницу между этими двумя, как видеть все незатуманенным оком. Простыми словами, стоицизм – это сборник действенных методов сохранения самообладания в любой ситуации. Конкретная система ценностей и правил, позволяющая переносить любые трудности. Понятные способы по принятию и решению сложнейших внутренних и внешних обстоятельств, которые неизменно работают вот уже больше 2000 лет. Ведь люди за это время никуда не делись. И как были людьми, так ими и остались. Это особенно хорошо понимаешь, начиная читать небезызвестный труд Марка Аврелия «Наедине с собой», также известный как «Размышление», который был написан им как напоминание самому себе, чтобы не сойти с верного жизненного пути. Нас настигают все те же пороки, все те же импульсы, все те же эмоции и все те же проблемы. К счастью, за нас уже придумали, что со всем этим делать стоики.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Притчі народів міра.
1: На письменном столе стопкой лежали одинаковые листы чистой бумаги. Но однажды один из них оказался сплошь испещренным крючочками, черточками, завитками, точками. Видимо, кто-то взял перо и, обмакнув его в чернила, исписал листок словами и разрисовал рисунками. «Зачем тебе понадобилось подвергать меня такому неслыханному унижению?» — в сердцах спросил опечаленный листок, устоявший на столе чернильницы. «Твои несмываемые чернила запятнали мою белизну и испортили бумагу навек. Кому я теперь такой буду нужен?» «Не тужи», — ласково ответила чернильница. «Тебя вовсе не хотели унизить и ничем не запятнали, а лишь сделали нужную запись. И теперь ты уже не простой клочок бумаги, а написанное послание. Отныне ты хранишь мысль человека, и в этом прямое твое назначение и великая ценность». Добрая чернильница оказалась права. Прибираясь как-то на письменном столе, человек увидел беспорядочно разбросанные, пожелтевшие от времени листки. Он собрал их и хотел было бросить в горящий камин, как вдруг заметил тот самый запятнанный листок. Выбросив за ненадобностью запылившиеся бумажки, человек бережно положил этот листок в ящик стола, дабы сохранить его как послание разума.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну что, всем привет. Сегодня у меня в гостях человек. Вот, если честно, если бы 3-4 года назад мне сказали, что я с ним буду записывать подкаст, я бы не поверил. И мне очень-очень радостно видеть тебя здесь. Это Петр Осипов.
2: Спасибо.
1: Тренер. Просто крутой методолог, гениальной программы метаморфозы. Я надеюсь, я все правильно донес.
2: Да. Привет, друзья.
1: У меня сразу же вопросов очень много. Вот смотри, у тебя огромная насмотренность. Ты, наверное, на своих разборах увидел вот все виды бизнесов и знаешь, грубо говоря, что там нужно делать вот с А до Я. А не возникало ли у тебя за последнее время, ну, даже мысль о том, что типа, а может, все-таки что-то вот там... Может, все-таки маркетплейс, я не знаю. Ну вот бывает ли такое у тебя?
2: Нет, у меня такого не бывает. У меня есть заигрывание с IT. Вот, мне это интересно с разных сторон, да. Но когда я последние продукты сделал автоматизацию в Телеграме, я понял, все, что я делал там 5 лет в IT, можно сейчас запрограммировать в Телеграме за 2 минуты, и меня отпустило. Вот. Для меня ниша бездонна. То есть я ее постоянно улучшаю. Я улучшаю именно качество продукта, делаю его... веселее, легче для людей, более прогнозируемый, то есть продукт длиной в год, на самом деле, это не 5 дней. Вот, и поэтому это моя такая большая... И у людей им так сложно развиваться. Я хочу, чтобы дать им немножко праздника в этом, чтобы им хотя бы, знаешь, смазать этот непростой путь чем-то, благодаря чему ты можешь легче это пройти. С поддержкой, не так жестко. Потому что жесткости хватает в жизни и так.
1: Вот смотри, давай вернемся к пункту 1, расширить зону комфорта.
2: Расширить зону комфорта.
1: Туда вошло у нас очень круто, что нужно, получается, ну, как бы бить в одну точку.
2: Это вот расширить зону комфорта вообще как стратегию, то есть улучшать то, что сильное, и то, что у тебя работает. Проделать апгрейд и видеть, да, и не разрушать, то есть постараться не брать кредиты. То есть люди на этими действиями иногда хотят создать себе дополнительную мотивацию. Иногда это хорошо, переехать в другой город, но брать какой-то кредит под новый бизнес – это опасно. Я бы не рекомендовал это делать. Ваша ниша – это та, на которую денег у вас хватает именно сейчас. Смотреть то, что получается, и думать, как это можно улучшить. Второе – это, вот если мы идем, второй пункт – это цель в деньгах.
1: Угу, да, окей, есть... X2. То есть не X10, а X2 в течение года.
2: X2, понимаешь, когда… Вот смотри… Допустим, человек зарабатывает, давай, $1000. Как думаешь, какую цель он себе хочет поставить?
1: Ну, $10,000.
2: $10,000, да, стопудово. И когда он поставит себе цель $10,000, то, с чем он столкнется, это...
1: Как?
2: Как?
1: Да.
2: Ну, понятно, тяжело.
1: И начнется самоедство.
2: И мозг не понимает, как это сделать. Он будет надеяться на чудо. И это режим очень высокого энергопотери. Цель должна быть двойная. Сейчас я расскажу про это. Я это очень долго исследовал. Если мы поставим цель $2000, например, во-первых, это рост в 2 раза, это уже будет больше. Это минимальная планка. Мы не будем ориентироваться, что только ты вот это и все. Но смотри, $2000 мозг понимает, как сделать. Во-первых, если ты сделаешь $2000, ты вырастешь в 2 раза. В следующий год ты поставил еще в 2 раза. Это будет $4000. Ты уже вырос в 4 раза. В следующий год ты ставишь 2 раза, тебе будет $8000. И вот ты вырос в 8 раз. Ты почти вырос X10. И потратил на этот, да, потратил 3 года. Но ты в этой стратегии можешь жить долго достаточно. Вместо этого люди годами не растут, откладывают. И все время то большое-большое, и какие-то единицы прорываются. $1000, допустим, ставим. Получается $2000. Значит, $1000 тебе надо прибавить. Я считаю, что вот мы год на метаморфозах делим как 10 месяцев. Почему? Потому что 10 месяцев ты работаешь, 2 месяца ты полностью вообще без всяких целей проводишь.
1: Нифига себе. Вот подробнее. Как это получается? 2 месяца?
2: Вот год. Год 12 месяцев.
1: Да.
2: Когда мы планируем год свое развитие, мы подразумеваем, что я с собой договариваюсь, что 10 месяцев я буду прилагать усилия какие-то, не очень сильные, умеренные. То есть я буду умеренно трудиться.
1: Так об этом тоже вот так отложим, чуть позже интересно, что значит умеренно.
2: Да, на 6 из 10, как мы говорим.
1: Вот это интересно.
2: Да, это мы поговорим. Да. А 2 месяца у меня вообще не будет никаких целей. Я дам себе большое вознаграждение, себе, своему телу и всему. Я просто буду отдыхать. Может быть, не подряд, может быть, это как-то будет, да, разделено, месяц-месяц, может быть. Это очень важно, давать себе передохнуть от постоянной гонки, да, это как у спортсменов, ты не можешь тренироваться все время, да, у тебя должны быть перерывы, когда ты полностью восстанавливаешься, отдыхаешь от целей и от работы.
1: Можно практически, вот, вот реально, то есть просто два, ну, два, в смысле, один месяц просто отключаться иногда?
2: Да, два месяца в году.
1: Угу. Интересно, интересно.
2: Да. Это не так много, да, в течение года, потому что ты можешь всю работу сделать за 10 месяцев. Это и то, ну, это прилично, это хватает. 10 месяцев и считать удобнее. Теперь мы $1000, которые надо прибавить, делим на 10, получается $100. Получается, человеку, вы все можете сделать это, вот, поставить точку А свою, да, это вот у вас сейчас. Значит, вам надо еще точку А прибавить. Тогда вы точку А свою, сколько вы сейчас зарабатываете, делите на 10 и получаете месячный такт прироста. То есть сколько надо в месяц расти. Итого у вас получается, что нужно $1000 сначала, потом 1100, 1200, 1300. Если вы идете таким способом, то ваш мозг, ему понятно, как сделать размерный $100. И у него цель вместо паники и скованности начинает вызывать интерес и энтузиазм. Он говорит, да что-то я сделаю.
1: Супер. Можно сейчас здесь прям остановим? Я считаю, что реально очень важно все-таки вот прям остановить этот подкаст и сейчас реально выписать для себя свою точку А, умножить ее на 2 и разделить на 10 месяцев. И все у вас по итогу получается реально план действий. Ну вот пока как отдыхать 2 месяца, у меня у самого вопрос. Ну ладно, ну, пока
2: вопросов так. Много вообще, это как бы, да. Ничего, что мы рассказываем такое.
1: Да.
2: Это вообще, это ценные сокровища. На самом деле, когда человек думает, что ему надо сделать $100, на самом деле он начинает делать то, что он может. А когда он начинает делать то, что он может, он на самом деле делает гораздо больший результат, чем тот, который он предполагал.
1: То есть вот эта идея X10 разорваться, пойти там в какой-то нереальный
2: она
1: масштаб.
2: Она блокирует.
1: Она блокирует по факту действия.
2: Да. И она отрезает какие-то действия, которые, ну, это как-то мелко кажется. Это как бы не мой масштаб, не масштаб моей цели.
1: А реальность чуть-чуть другая, да. Вот в этом весь все напряжение. Очень прикольно, супер.
2: Да, и когда ты ставишь, ты разрешаешь себе действовать, потому что план не очень большой, потому что люди боятся проиграть. Это очень сильно. Когда у тебя цель небольшая, но все равно больше, чем было. Да, то есть другая крайность вообще ставит цели, которые тебе не на вырост. Да, то есть тоже там ты зарабатываешь $10,000 и ставишь себе $100, но это куда, ни о чем. Да, если у тебя это $10,000, у тебя должен быть шаг $1000 хотя бы. Да, то есть шаг должен быть соразмерен с твоим объемом. И тогда мозг, он, у него функция нас оберегать, тогда он в безопасности, он начинает тебе предлагать действия, и ты входишь во вкус, то есть у тебя начинает получаться. Ты начинаешь любить то, что ты делаешь, и ты находишься как раз вот в этом состоянии безопасности, что тебе не надо там разрываться.
1: Просто спасибо. Я сам для себя очень много сейчас понимаю. Идеально. Вот давай теперь я вот закладку оставил, теперь ее вот так вот откроем. 6 из 10. Объясни эту концепцию. Жизнь ну, вот на 6
2: первое,
1: из 10.
2: Первое, скажем, да, расширять зону комфорта. Да. Второй пункт это поставить себе умеренную денежную цель. Если ты сделаешь больше, если сделаешь $10,000, ты будешь в 10 раз больше молодец. Ты будешь чувствовать себя классно. Но если ты поставишь себе $10,000 и сделаешь 5 даже, или даже 8, ты скажешь, что ты не очень, да, в 2 раза, ты просто неудачник. Так люди делают, 100%. И третье, это режим 6 из 10 вообще. 6 из 10 это концепция, которую я понял, когда бегал марафон. Вот я в свое время бегал марафоны, триатлоны, Ironman половинку я сделал. Ну, знаешь, так, где ты бежишь, где ты плывешь сначала, потом на велосипеде, потом бежишь. Вот. И когда ты бежишь марафон, например, 42 километра, ты не можешь бежать на всю мощь, на 10 из 10 или на 8 из 10, потому что сразу растратишься. Тебе нужно бежать, думая о всем маршруте. Когда ты бежишь, думая о всем маршруте, тебе внутри будет казаться, что ты бежишь вообще, как будто не напрягаешься. Вот это вот состояние 6 из 10, да, ну там люди знают, аэробный, анаэробный порог, порог, после которого у тебя резко начинает подниматься пульс в тренировках, да. Чтобы все-таки год это марафон, и к нему надо подходить, как вообще жизнь это марафон, это в долгую, да, игра, это не в короткую. И для этого твои, я даже когда бегал и тренировался, у меня был такой тренер, который объяснил, ты должен бегать так, чтобы ты не уставал. Концепция вот в том, чтобы ты бегал не уставая, тогда ты начинаешь... а не вот выжимать из себя последний. Ты должен бег стать комфортным. И вот 6 из 10 это поставить себе, ставить вообще глобально такие цели, которые тебя развивают. Это не цели на 2 из 10, когда тебе ты ничего прям не сделал. Это 6 из 10. Да, мы знаем, что такое 6 из 10. Это оптимальная тренировочная нагрузка чуть ниже, чем сильная.
1: Супер. А вот можно практически? Вот как я это понимаю? Условно, вот у меня был график на 10 из 10, где-то у меня 5 встреч, там 7 еще есть какая-нибудь, там не знаю. А вот 6 из 10 это, допустим, провести там 2-3 встречи, где мне хорошо, и я выхожу с ощущением, как будто я бы мог еще дожать,
2: именно.
1: Но я в этот момент себя вытаскиваю.
2: Да.
1: Вот это и есть 6
2: У многих людей, когда они себя перегружают слишком сильно, расходуют весь свой ресурс. А потом выгорают и просто выпадают из процесса. 6 из 10, например, начинается с того, сколько дней в неделю ты работаешь. Mm-hmm. Да, ну, вот у нас мы на метаморфозе используем технологию 4 на 3.
1: То есть 4 дня
2: ты работаешь, 3 дня ты посвящаешь всему, кроме работы. Если ты предприниматель особенно, это очень важно делать. Потому что если ты постоянно занимаешься гиперконтролем в офисе, это график называется 7 на 10.
1: Да.
2: Когда ты просыпаешься, да, с утра, и первое, что ты, о чем ты думаешь, это в Телеграм заходишь, каналы проверять рабочие, все ли там, или там на отдыхе и так далее. Вот, это, конечно, надо выключать. Это непросто, особенно когда человек работать любит больше, чем жить. Умеет, так скажем. Вот. И когда ты ограничиваешь, если ты зависимый человек, который очень любит работать, нужно ограничивать себе. 4 дня, прям, которые самые, мы 4 на 4 делаем, и они сокращают резко до 16 часов. И неизбежно начинают формировать команду себе, ставить цели. Потому что когда ты такой гиперконтролер, когда ты... Ну, это такой... Ну, у нас есть...
1: Да, это обобщенное.
2: Короче, цель должна быть умеренная.
1: Все, я понял.
2: Она должна быть та, с которой ты справляешься, тебе на все должно хватать время.
1: Вот про 4 и 3 у меня там, внимание, все застряло. Просто я вообще сейчас пока... Это для меня нереально. Вот, во-первых, давай так, объясни вот на конкретном примере, как это 4 из 3. И второе, вот какой-то кейс наглядный, где я могу понять, что был чувак, вот я сейчас просто, для меня это очень, ну, такая ситуация, то есть вот этот, только заработал денег и такой постоянно находится в напряжении. И как это 4 дня работать? Типа, как? Кто так сделал? Что с ним случилось? Они живы? Все ли хорошо?
2: Да, это парадокс, но я думаю, что основная творческая деятельность происходит в моменты между работой. То есть поэтому не должно быть слишком много. Когда ты отдыхаешь, гуляешь по лесу, занимаешься чем-то. Вот, например, у тебя есть жена. Правильно? Это сколько ей уделить времени в неделю?
1: Это вопрос.
2: Да. Допустим, день какой-то, да? Сходить на свидание один раз. Да, уделить вот как жене именно. Понятно, что кто-то работает вместе там, да? То есть, но вот и тогда потеряется же муж-жена. Вот жена, допустим, день, мы с ней. Детей на полочку или там куда-то. Да, вот день, где мы вот вдвоем, допустим. Mm-hmm. Или какое-то время, да, этого дня вдвоем. Хорошо. Еще есть день. Да, есть там дети, родители. Им сколько? Тоже надо какое-то время провести. Да, допустим, им тоже дадим там воскресный день. Еще вопрос.
1: Друзья.
2: Ты сам.
1: Mm.
2: Вот куда?
1: Ну, там.
2: Обычно этого нет просто. То есть обычно у человека нет времени, которое он может проводить с собой. Это важно сделать. И тогда это время у человека случается смена деятельности, время с собой, да, на творчество даже, где-то с друзьями в баню сходить можно, да. Время там, без жены, без детей, без родителей, без всех. То есть распределение, то есть каждое время получает свое назначение. Когда я работаю, исходя из цели. У меня есть цель на месяц, у меня есть, ну вот, я работаю как-то с пониманием этого. Я ищу там свою деятельность, на работе я работаю, не то, что я сижу дома, знаешь, некоторые из дома работают там. Это не очень эффективно. Потому что дом перестает быть домом, а работа перестает быть работой, что-то среднее получается. На работе я работаю, после работы я дома, я не работаю. В один день я посвящаю творчеству себе, один день там своим близким, ну, своей второй половинке, один день там своим детям, своим близким, там, что, там, в церковь надо сходить, в мечеть, там, мы по воскресеньям ходим, да, вот, это куда все? И получается, что распределяя, то есть обычно такой ком всего, но если ты это распределяешь, то каждое, то есть Мы пробовали, например, мы тестировали там 30 дней жены, когда такая, я каждый день буду жене что-то хорошее делать. Типа вот каждый день буду уделять внимание. Чудовищные результаты были. Слишком много. Не предназначено. Это как бы, не может человек разместить. Там раз в неделю, да, сходить куда-то, что-то. Именно как с женой. Понятно, что видеться можно чаще, да. Но это классно. Это уделение специфического внимания этой сфере жизни. И потом дети, они тоже же запомнят. Не просто вечера, когда там батя сидел в телефоне, да, смотря какие-то дела решая, а вот это специально проведенное время. Да, вот мы вспоминаем с родителями время, которое они проводили, когда они в парк с нами ходили куда-то там. Вот это специальное время, где они были с нами. Да, да, прикольно, когда батя брал с собой куда-то там, например, это тоже прикольно, да. Но вот время специальное есть. Его тоже не должно быть слишком много. То есть его должно быть достаточно. Чуть-чуть. И вот тогда вот и получается такая разнообразная... Опять, это для тех, у кого как-то уже, у кого сложился первое понимание, что я влияю на результат, и теперь мне нужно жить полноценную жизнь, заниматься творчеством, для того, чтобы у меня приходили идеи, для того, чтобы в понедельник я приходил соскучившись, да, что в понедельник я уходил, приходил на работу с интересом и удовольствием, а в четверг я уходил там не сильно уставший, а в понедельник я снова хочу туда прийти.
1: Идея просто гениальная. Теперь такой практический вопрос. Вот если прям смотреть на вот эту концепцию 4, да, из 3, из недели, да, вообще 4 рабочих дня, вот практически. То есть это прям реально работа 4 дня и все 3 вот этих вот отдыхать, или это можно делать в разбивку?
2: Что отдыхать? Ничего себе. Там отдых. Жена, дети, родители. Это смена деятельности.
1: Окей, да-да-да. Окей, хорошо. Да. Ну, то есть, вот если прям как график, методологически, это прям должно быть подряд идти отдельно 3 вот этих дня? Это, или это может, смотри, быть разбивку?
2: Здесь каждый человек выбирает сам.
1: Да.
2: Мы такой график сделали для людей, которые очень много работают и выгорели. И которые после, кроме работы ничего не видят. И вся жизнь у них — это жизнь в промежутках после работы, да, в оставшееся время. И оказалось, что просто большой объем времени, он не ведет к качеству этого времени. Нету, то есть оно есть только на самых первых порах, может быть. Но потом, с точки зрения длительного времяпровождения, это неэффективно просто.
1: Окей, окей.
2: Да, время должно быть эффективно распределено. То есть вместо того, чтобы работать много, нужно работать правильно. А чтобы работать правильно, нужно понимать, откуда и куда ты идешь. Должны быть выставлены правильно цели, приоритеты и так далее. Если цели нормально выставлены, то цель — это измеритель качества твоего времени. Ведешь ты туда или нет.
1: Мы еще находимся в шаге номер 1 — увеличить зону комфорта.
2: Нет, мы уже или находимся это уже...
1: или это
2: в шаге
1: вот это
2: номер
1: все?
2: 4.
1: А, окей.
2: Увеличить зону комфорта, поставить умеренную денежную цель, распланировать себе график, ну вообще 6 на 10, да, снизить напряжение своей, всех своих целей и задач.
1: Что дальше?
2: Про цель мы сказали, но я бы сказал четвертое отдельно, что найти, сформировать свой продукт, конечно, тот, который подходит именно тебе, потому что это задача у многих людей нерешенная. То есть, как ты зарабатываешь деньги, за счет какого продукта, который аутентичен и востребован одновременно. Перестать одновременно, да, скрестить то, где у тебя есть деньги, и то, где есть твой интерес в единый продукт. То есть, это вот называется продукт, это шаг номер 4.
1: То есть, можно здесь вот практически, то есть, нужно выписать список своих интересов и примерно попробовать их совместить и понять, какая это ниша?
2: Это так не работает.
1: А как?
2: Я думаю, что вообще саморазвитие не работает.
1: Вот так.
2: Да. Типа, к зубному не пойду, сделаю сам, по советам из Ютуба. Тем более операцию. Да, то есть вот эта тема саморазвития, что я могу сам что-то сделать, это для таких очень-очень-очень-очень начального этапа. Любой результат — это результат не действия, а взаимодействия. И, соответственно, не нужно рассчитывать даже на то, что ты дома сделаешь, там, все это выпишешь, сделаешь сам. Это вообще не нужно, потому что ты это сделаешь только во взаимодействии правильной системы с правильным специалистом. Потому что, знаешь, люди понимают интуитивно, что они операцию себе на зубах не будут делать. Но почему-то с развитием им кажется, что это вообще легко. Но в итоге они просто ставят большую цель, выгорают и вот не, идут не туда, и просто в коме годами ходят по кругу. Пятый шаг, бы я сказал, да, что это элемент такого идеального года жизни, это найти систему, на которую ты будешь опираться.
1: Это какое-то обучение, это какое-то...
2: Это может быть группа. Обучение, это может быть сообщество, это может быть система. Там, вот я, например... Там сейчас меня очень интересует гештальт как подход, вообще гештальт психологии. Там я понимаю, что опираясь, туда и опираясь на опыт всех людей, которые там есть, да. То есть должен быть, да, если ты хочешь там похудеть, например, или там постройнеть, да, то ты прежде всего должен думать не о том, как правильно диету себе скачать в PDF-файле, а с каким специалистом я буду выстраивать отношения. То есть отношения с тем, кто является проводником результата, является ключом к результату. Да, потому что ты можешь, да, там, себе тренировки какие-то скачать, например. Но ты их можешь сделать, если ты физически очень талантливый и одаренный. Вот в этом редком случае ты можешь это сделать. Но в большинстве своем ты далеко не уедешь. Да, ты себя не напряжешь. То есть тебе надо найти того, с кем ты бы мог это сделать. И это так во всех сферах, даже в бизнесе. Да, думать, а на кого ты можешь опираться, кроме себя еще? Кто еще вовлечен в цель твою, ну, в цели, в стратегию изменений, кроме тебя? Если вовлечен только ты, то бизнес будет течь и идти только на твоем, на твоей энергии. Когда ее не будет, все, она переходит в состояние гомеостаза. То есть повторяем текущее. То есть во всех сферах важно найти, на кого ты будешь опираться. Это очень важно и классно, потому что можно опираться не только на себя, оказывается.
1: А если, допустим, нет партнера, то у нас сотрудников каких-то,
2: партнера,
1: допустим?
2: Партнера вообще, я бы сказал, что тема с партнерством — это такая сброс ответственности очень часто.
1: А ты вообще в партнерство не веришь или как?
2: Я верю в партнерство, как... Для чего он классный партнер, смотря где.
1: А вот можешь какие-то вот тут расшить смыслы такие, вот такого, скажем, успешного партнерства или неуспешного? В чем там вот разница?
2: Слушай, я тебе так скажу. Партнерство классно, чтобы стартовать. Когда обоим страшно, например. Да, я да ты да мы с тобой, и нам вместе легко делать то, что... Но очень часто люди в партнерстве приходят, и они не хотят дальше расти, потому что один считает, что он делает больше, и денег, если даже будет в 10 раз больше, то я уже не хочу, чтобы это было. В итоге идет зависание нераспределенной ответственности совершенно очень часто. Мне так кажется, что очень часто партнерство — это беременность своей ответственностью и своим проектом. Вот. Либо же ты должен вступать в партнерство там, с уже очень зрелой, автономной и самодостаточной. Очень часто люди в партнерстве оказываются, и для них это становится скорее проблемой уже. Потому что это мое предположение, да, есть люди, у которых это получается, есть там Витя Кузнецов, все инструменты.ру, они там 100 тысяч лет друг с другом, да, то есть такие всегда примеры есть, да, но чаще всего я вижу другое, чаще всего я вижу, что нераспределенная ответственность, обязанности, каждый занимается, чем он хочет, чем он может, сотрудники по принципу мама, папа, бабушка, это когда ребенок бежит к тому, кто меньше ругает. Я считаю сейчас, что между тобой и деньгами должно быть как можно меньше людей. Между тобой и твоими деньгами должно быть как меньше людей и посредников. Особенно, когда там муж, жена. То есть это бывает осложняет все остальные сферы жизни, потому что когда муж твой бизнес-партнер, то деньги часто побеждают личную жизнь в том смысле, что все разговоры про работу, и теряется и то, и другое.
1: Вот давай вот тут обсудим, очень интересно, потому что я со своей супругой уже очень давно вместе работаю, то есть мы так или иначе взаимодействуем.
2: Ну, да.
1: Мы, бывает, расходимся в проектах, и бывает, да, сходимся. И вот твоя точка зрения на это.
2: Слушай, моя точка зрения такая, что каждая пара выбирает то, что ей подходит, и имеет на это полное право. Да? Дальше есть приметы, все остальное — это приметы. Да? То есть для очень многих, для многих это является тем, что вредит. А может быть и не так. То есть каждый творец сам своего счастья, делает, как ему удобно. Да, опять, да, партнерство — такая тема очень непростая, бывает часто. И часто она бывает обусловлена, что человек не понимает, как делать результат ему самому.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В 1926 году в Буйнакске на скале Кавалер-Батарея шли натурные съемки некоторых эпизодов фильма «Белла» по роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Черкески, габалаи, оружие брали на прокат у местных жителей, лошадей на конезаводе. О софитах и прожекторах в Буйнакске в ту пору не имели и представления, поэтому привезли с консервного завода большие листы жести, чтобы с их помощью солнечные лучи направлять на играющих артистов. По ходу съемок актер, исполнявший роль Казбича, должен был на лошади взобраться на самый верх скалы Кавалер-Батарея. Но сколько ни упрашивал режиссер Барский артиста, тот отказывался испытывать судьбу. Приходилось выбрасывать такой выигрышный эпизод. В это время к режиссеру на прекрасном жеребце подъехал молодой человек в черкеске и предложил: «И я подниму коня». «А если что-то случится?» «Так ведь я же сам напрашиваюсь». Снимать решили со спины, чтобы публика не заметила подмену. Эпизод прошел блестяще. Техническая группа записала данные молодого джигита. Абакар Гаджиев, ученик педтехникума. Так буйнакский юноша стал первым в Дагестане каскадером. Абакар Гаджиев участвовал как каскадер еще в нескольких фильмах, в частности, в кинокартине «Аминат».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 13 июля 1885 года распахнул свои двери для публики Рейксмузеум. Это голландский национальный музей в Амстердаме. Это событие стало важной вехой в культурной жизни Европы. История музея началась еще в 1800 году. Его основал король Голландии Луи Бонапарт. Сначала коллекция размещалась в Гааге, а потом переехала в Амстердам. А для того, чтобы у сокровищ голландского искусства появилось достойное обрамление, возвели особое здание. Его спроектировал архитектор Петрус Кейперс. В облике постройки переплелись неоготика и неоренессанс. Смелое решение для Нидерландов конца XIX века. Сегодня Рейксмузеум – это не просто музей, а настоящая сокровищница мирового искусства. В его залах можно увидеть шедевры Рембрандта, Франса Халса и других великих голландских мастеров. Особое место занимает «Ночной дозор» Рембрандта. Это картина, ради которой в свое время даже перестроили один из залов. Рейксмузеум прошел через реставрации и масштабные реконструкции, но неизменно остается точкой притяжения для ценителей искусства со всего света. И все это берет свое начало с того самого дня, 13 июля 1885 года. За более чем столетнюю историю музей не только сохранил наследие Золотого века голландской живописи, но и превратился в живой культурный центр. Здесь проходят выставки, образовательные программы и цифровые проекты, которые делают великое искусство ближе к современному зрителю. Рейксмузеум – это яркое доказательство того, что подлинная классика не стареет. Она продолжает говорить с новыми поколениями на понятном им языке.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Мысли вслух.
1: Жак Фреско. Американский производственный инженер, промышленный дизайнер, футуролог и мыслитель.
2: Почему люди думают только о том, как заработать деньги? Потому что мы построили такой мир, где все зависит от денег. С деньгами люди могут купить еду, машину, дом. Деньги дают людям все, что они захотят. А без денег у людей ничего не будет. С деньгами у вас будет влияние, авторитет, статус. А если же вы будете изучать химию, вы, вероятно, узнаете многое о химических веществах, но не сможете позволить себе хороший дом. Вот поэтому люди и нацелены на деньги. Не потому, что они плохие или жадные, просто без денег у них ничего не будет. А деньги вознаграждают человека. С деньгами люди поднимаются выше остальных, и им это очень нравится. Эта игра затягивает. И люди постоянно ставят новые цели — больше и больше денег. Больше вещей, больше влияния, выше статус, и этому нет конца. А если откажетесь от денег и будете спать на улице, побираться, про вас скажут: «Лентяй, иди работать». Я встречал таких лентяев, и некоторые были настолько умны, что не хотели иметь ничего общего с этой системой. Я же считаю политиков лентяями. Люди, которые проектируют бомбардировщики, тоже лентяи. А тех, кто создали ядерные бомбы, я считаю опасными идиотами. Потому что они отдали их людям, которые недостаточно разумны, чтобы ими пользоваться. Ученые об этом не думали. Им нравилось попотеть над тяжелой задачей. Даже в Библии сказано: «Не бросай

0: Она не скажет: «Ух ты, классно, спасибо большое». Если дать глупому идиоту ядерную бомбу, он будет хотеть взорвать каждого, кто с ним не согласен. Ему все равно, что это навредит многим невинным людям, экологии планеты. Они глупые и не думают о таком. Но вернемся к заработку денег. Представьте, что весь день будет идти дождь из чистого золота. Люди будут опустошать все свои ящики, заполняя этим золотом шкафы, подвалы и чердаки. Но если бы дождь продолжался месяцами, то золото начали бы уже выбрасывать как мусор. Все дело в дефиците. Люди будут запасаться золотом потому, что сейчас оно имеет ценность. Но оно ценно только тогда, когда оно в дефиците. Дефицит является одним из ведущих факторов, который порождает, по большому счету, денежное насилие. Во многих историях, которые связаны с добычей алмазов или золота, можно найти страшные примеры насилия. В будущем людям будет стыдно носить подобные украшения. Вот у моей помощницы Роксаны отец был ювелиром. Он всегда дарил ей украшения, чтобы она их носила. Она не хотела ничего из этой дряни. Но существуют люди, которым кажется, что какой-то бриллиант может стоить 100 тысяч долларов. Они никогда не успокоятся, потому что всегда есть тот, у кого есть бриллиант побольше и подороже, чем у них. Если вы построите самое высокое здание в мире, найдется тот, кто построит здание еще выше вашего на 50 метров. А когда это произойдет, найдутся те, которые начнут строить еще выше. Это больное поведение, и мы наблюдаем его повсеместно. Самому богатому человеку в мире должно быть неловко таким быть, так как он знает, что общество сделало его таковым. Люди зарабатывают за счет других людей. Дефицит всегда будет порождать страх потерять то, что есть. У человека могут быть миллионы долларов, а он все равно ворует, потому что хочет обезопасить себя. Хочет быть уверен, что даже если банки рухнут, его денежки надежно спрятаны под матрасом или закопаны в землю на заднем дворе. Люди чувствуют себя в опасности, потому что уже видели кризисы. Видели, как рушатся банки, и деньги навсегда исчезали с их счетов. Потому что перед этим банкиры позвонили своим дружкам-бизнесменам и сказали: «Слушай, мы будем объявлять банкротство через 3 месяца, забери свои деньги». Они в первую очередь сообщили об этом своим партнерам по бизнесу, поэтому денег и не осталось. А какой-то человек работал всю свою жизнь, накопил 800 тысяч долларов, чтобы выйти на пенсию, а его банк взял и рухнул. И вот он, и такие же пострадавшие, собираются перед зданием банка и требуют свои деньги, а им отвечают: «У нас их нет. Некоторые покончили жизнь самоубийством». Вот такая наша денежная система.
1: Жак Фреско. Американский производственный инженер, промышленный дизайнер, футуролог и мыслитель.
2: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акушинский район, аул Гапшима, в переводе с даргинского означает «из трех селений». Очевидно, аул заложили выходцы из трех населенных пунктов, покинутых по неизвестным нам причинам. Раньше аул располагался на двух отвесных скалах, у подножия которых жители возвели ворота, наглухо закрываемые по ночам. Аул Гапшима – родина главного дагестанского историка, профессора Расула Магомедовича Магомедова. Именно он, не побоявшись репрессий в 50-е годы прошлого столетия, отстаивал для истории потомков имя и дела борца за свободу и независимость имама Шамиля.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Эй, всем привет, с вами Гран Кардон, я надеюсь, у вас все хорошо. Сегодня я поделюсь с вами небольшой стратегией, которая никогда меня не подводила. Жаль, что я узнал о ней так поздно, я вырос в семье среднего класса, и меня всегда учили. Вкалывай, экономь деньги и будь готов к внезапной беде. Вот так меня программировали. Обязательно произойдет что-то плохое, копи деньги, откладывай и вкалывай. Экономь на всем, не трать слишком много. В общем, концепция в духе Дэйва Рэмзи: не трать лишнего, не влезай в долги, будь готов к неприятностям. В общем, все, о чем пишут в книгах вроде «Миллионер по соседству». Ну, знаете, покупай подержанные машины и так далее. Но, несмотря на то, что в этом есть здравый смысл, такой подход ограничивает нас, снижает наш потенциал и наши возможности. Но, к счастью, к текущему моменту я уже нашел способ того, как отказаться от такого образа мышления и образа жизни, при которых ты постоянно переживаешь. Даже если ты победил, ты думаешь, надо отложить награду, не тратить. Вдруг случится что-то плохое, и я ее лишусь, и не смогу обеспечить свою семью. Кстати, именно это лежит в основе ваших решений. Вот почему вы инвестируете в дом. Вы покупаете дом, так как он позволяет экономить. Вы вкладываете деньги в банк или даете парням с Уолл-стрит в надежде, что они позаботятся о ваших финансах, раз уж вы сами не в состоянии. В итоге, в остатке у вас, по крайней мере, так было у меня. Я постоянно переживал. Постоянно переживал из-за того, сколько я трачу, сколько стоит бензин, сколько еда, сколько трачу на рестораны, на отпуск, сколько это все стоит, сколько надо платить Доноре. И она тоже переживает из-за того, что я переживаю, ведь на кону ее работа. В общем, из-за этого люди оказываются в ловушке подобных переживаний. Измените свое мышление. Переключите внимание на гигантские амбициозные задачи. Пусть даже они недостижимы. Каждая из целей, которую вы перед собой ставите, должна быть недостижима на сегодняшний день. Иначе это не цель. Сосредоточьте свое внимание на том, что пока недостижимо. Таким образом, вы перестанете переживать из-за мелких пустяковых проблем, которые годами сопровождают вас. Концепция звучит так: ставьте перед собой настолько масштабные цели, настолько большие, такие большие, что их не одобрит ваша мама, что остальные проблемы поблекнут по сравнению с ними. Надеюсь, у вас все хорошо. На нашем канале есть еще более 3000 видео. Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, пожалуйста. Не забывайте поставить лайк и прокомментировать, если у вас есть какие-нибудь мысли. Я с удовольствием помогу вам выбраться из ловушки. Ловушки узкого мышления, мышления среднего класса. Я хочу, чтобы вы выбрались из нее. Моя цель в жизни — помочь людям по всему миру выбраться из ловушек. Ловушки ограниченного мышления, мышление ниже вашего потенциала. Я знаю, что вы способны на большее. Я всегда знал, что я способен на большее. Единственный способ добиться этого — отвлечься от мелких проблем и сосредоточиться на целях, которые способны изменить мир. Моя цель. Ставьте перед собой такие крупные цели, что ваши проблемы померкнут по сравнению с ними. Возможно, это не что иное, как зависимость. Нужно сменить фокус зависимости от ваших личных мелких проблем на желание помочь людям всей планеты справиться с такой же зависимостью.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Чистая тарелка в некоторых странах может запутать или оскорбить хозяина. На Филиппинах, в Северной Африке и в некоторых регионах Китая хозяин будет класть больше еды на тарелку, как только она станет чистой. А в Северной Африке даже есть небольшая игра. Хозяин предлагает больше, гость говорит нет. Хозяин снова предлагает, гость снова говорит нет. Хозяин предлагает еще раз, и гость, наконец, соглашается. Только когда гость оставляет немного еды на своей тарелке, хозяин будет считать, что тарелка переполнена.
0: Диалог FM. Это и

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Слушай, а вот смотри, мы прошли с тобой по вот этим вот этапам, да?
2: Но не всем, ты понимаешь, мы остановились сейчас на редефайнере, на индивидуальности.
1: То есть там дальше...
2: Там самое интересное начинается, потому что всем понравится предпринимателям. То есть смотри, сначала ты как бы реализуешь программу достиженца, которую условно проходили люди, прошли, дальше они не знают, как жить. Вот наши с тобой предки нам сказали, вот до сюда дошли.
1: Да, дальше сами.
2: Понимаешь? Вот. И по процентам интересно, я тебе сейчас расскажу. Ну, давай я закончу просто. Тестом, это меряется тестом. Вот эта штука. Тестом можно померить. То есть ты переход из достиженца в индивидуалиста, мы с тобой разобрали. Дальше есть еще два перехода. Стратег и алхимик. Ну, такое название немножко какое-то такое метафизическое. Но смысл в следующем, что сначала вот именно индивидуалист, он понимает про себя, а эти люди очень внимательно, ну, как бы знают, как они устроены, знают, что хотят. Вот здесь очень приятно жить. Потом начинается переход стратега. Стратеги – удивительные люди. Значит, они... это трансформаторы, трансформинг на английском. То есть это люди, которые видят процессы, системы и умеют организовывать решения на уровне вин-вин-вин-вин-вин-вин. Вот знаешь, там не вин-вин, а много-много побед. Это люди, которые способны, вот в этом состоянии находящиеся, они могут решать очень сложные задачи. За счет чего? За счет того, что они обладают способностью видеть картину очень широко и понимать, где акупунктурная точка, воздействие на которую ты получишь результат. Угу. Понимаешь? И там, конечно, другой совершенно образ жизни возникает у человека. То есть ты уже понимаешь, что во многих ситуациях тебе не надо суетиться. Ты находишь... Ты затихаешь, ты смотришь, как развиваются события, смотришь на нее с разных сторон, и с рациональной, и с иррациональной, и очень точно находишь точку воздействия. В общем, вот это вот уже...
1: Это стратег.
2: Это стратег.
1: Ага, так, алхимик, когда это уже без точки просто.
2: Да. Ну, алхимик, слушай, это, как говорят в математике, о малое. Ну, их очень мало, ты их мало встретишь. Но смотри, алхимическая реальность совсем интересна. Они говорят, нашей жизнью управляют слова.
1: Так.
2: Да?
1: Понятнее не стало пока что.
2: Да, но сейчас это очень просто. Значит, наша жизнь управляет слова. Тебе скажи лимон, например, человеку, ему будет кисло. Правильно? Mm-hmm. Поэтому он называется constructive error, конструкт осознающий. Ты в этом смысле ты должен подобрать очень точно, подбирать очень точно слова, описывая то или иное явление. Ну, то есть алхимическая реальность, она связана с тем, что ты умеешь обнаруживать точные слова, которые потом люди, которые будут объединять людей, не знаю, помогать им двигаться куда нужно. Это не всегда разные слова.
1: Слушай, знаешь, вот из того, что ты сейчас рассказываешь, относительно там управления очень большими структурами, государствами, например, да, очень же, есть же вот идея, что вообще вот государствами должны молодые управлять, и тогда все будет в тренде и так далее. А вот исходя из того, что ты говоришь, наоборот, становится понятно, почему все-таки люди во власти стран, они в довольно взрослые. Большом... Да, очень взрослые уже.
2: Опыт, конечно.
1: Да, потому что, по сути, они как раз уже прошли там многие из этих этапов, находятся...
2: И цену слов могут понимать.
1: Да, они понимают уже, вот находятся там в финальных двух стадиях, скажем так, да, когда и слово, и стратегия, скажем так. И вот, мне кажется, это такая важная связка.
2: Да, ну, знаешь, вот, например, у стратегов есть, очень мне нравится, красивая, у стратегов есть такая часть, они говорят, например, как делать выборы или там, как решать задачи. Они, например, не говорят, все заслуживают уважения, но не все заслуживают внимания. Понимаешь? Ну вот, ты знаешь, какие тонкие вещи, которые ты начинаешь понимать. Не знаю, что в странах. Мне сложно сказать, я их не мерила. Но я знаю, что есть действительно... Это же все-таки, ну, по-честному надо смотреть не голословно. Вот, но я могу... Вот какую вещь хотела сказать. Смотри, мы говорили с тобой, что первое время они говорили, значит, оппортунистов 5%, дипломатов 12% в менеджменте, в среднем, в верхнем. 38 было экспертов, 35 достиженцев, и 15 приходилось на постконвенциональной стадии. Индивидуалист, стратег и алхимик. Mm-hmm. Ну, понятно. А вот сейчас тебе скажу, в 2020 году они нам дали новую аналитику. Они же собираются всего мира эти тестирования делают. Mm-hmm. Значит, что они обнаружили? Оппортунистов не осталось в управлении. Смотри, дипломатов там 0-0-0. экспертов там процентов 12, что ли, осталось, 35 или там 40 этих самых достиженцев, и огромная территория индивидуалистов, 50, там что-то 2 с чем-то процента. То есть, смотри, мир эволюционирует, то есть люди эволюционируют, начальники. И я тебе хочу сказать, что мы иногда, мы раньше набирали на программу людей с 35, а сейчас мы берем раньше. У меня есть сейчас прецеденты, когда ко мне на программу приходит человек, молодой предприниматель, мы ему делаем исследование, а он уже на стратегической стадии.
1: Угу.
2: Понимаешь? Поэтому все-таки это не возраст. Это не возраст. Хотя любые масштабные задачи, конечно, взрослят.
1: Ну, словом, нет, я, знаешь, когда, там, знаешь, очень часто говорят, вот в таком-то возрасте кризис. Мне кажется, что это в большей степени, когда говорим про возраст, просто... Примерно в это время обычно люди к этому приходят, условно. Да?
2: Примерно,
1: кто-то,
2: конечно.
1: Кто-то приходит раньше, кто-то
2: приходит
1: позже.
2: Есть те, кто раньше, да. Но молодеет, молодеет.
1: Безусловно. История. Смотри, а давай вот с точки зрения эволюции. То есть вот эти вот этапы, да, это, я так понимаю, вот в твоей концепции это только один из элементов, да? А какие еще есть элементы?
2: Ты знаешь, их очень много, потому что мы как раз есть, я везде собирала... Я человек-практик, я не теоретик. То есть можно все оспаривать, все, что я говорю, потому что я абсолютно... Я работаю с конкретными феноменальными ситуациями либо в корпорациях, либо в людях. И в этом смысле я не знаю, на каком человеке, у какого человека, в какой части что сработает. Вот мы, когда люди заходят на эволюцию и проходят этот процесс, в чем смысл вообще этого упражнения? Они пробуют опыт, сейчас вот, да, они пробуют делать по-другому, не так, как они привыкли. Помнишь, ты говорил, что трудно поменять привычные способы?
1: Да.
2: А если ты в безопасных обстоятельствах попробуешь решать задачу другим способом, например, взять инструментарий, который используют индивидуалисты, стратегии и алхимики, и этим способом целенаправленно попробовать решить задачу, ты увидишь на самом деле, что ты можешь, ну, то есть у тебя есть доступ к этим территориям. И вот то, что сейчас есть, это большое количество разных практик. Ну, как бы есть инструменты, которыми можно себя исследовать и понимать, как ты устроил. Интересно, да, что если человек смотрит на себя и на свои особенности, он эти особенности прирастают. То есть вот если, например, ты возьмешь, поймешь, как у тебя устроено, увидишь свои сильные стороны, и начнешь их изучать, у тебя они начнут, ну, как бы увеличиваться. Я не знаю, почему так работает. Вот. Есть инструменты коммуникативные. Как строить коммуникацию? Мы же все разные, и нам нужно... Мы не всегда можем в одном и том же... Ну, понятно, что с разными людьми нужно по-разному говорить. Вот есть много инструментов про это, про то, как строить отношения с другими. Есть много инструментов, как, например, принимать решения, делать выборы, понимаешь? Ну, то есть вот все, на все территории опыта.
1: Смотри, давай, и мне хочется здесь такую линию подвести, как бы, и чтобы нас зафиксировалось. Смотри, то есть... Такой пошаговый план действий, значит,
2: да.
1: для человека, скажем так. Значит, первая история, когда ты, мы с тобой с кризисов начали, когда ты окажешься в том или ином кризисе, ты должен понять вообще, как бы, да, на каком этапе ты находишься.
2: Да.
1: Затем ты, соответственно, понимаешь, какие инструменты, исходя из того, что мы обсудили, и как бы работают на этом уровне, и какие есть на следующем уровне.
2: Да.
1: И дальше, понимая свои задачи, тебе нужно начать брать инструменты со следующего уровня и как бы ключи с того уровня для того, чтобы начать открывать новые двери.
2: Да.
1: И,
2: да,
1: по сути, в этот момент, если ты делаешь это без конфликта внутри, без надрыва, без каких-то завышенных ожиданий, ты плавно переходишь просто в следующую стадию.
2: Да.
1: То есть примерно такой план.
2: Так и есть. Точно, ровно, как ты описал. Просто если ты не знаешь, что с тобой происходит, ты не будешь эти ключи даже видеть.
1: Я понимаю, да-да. То есть здесь вот это вот самоисследование, оно принципиально большую важность имеет для того, чтобы объективно понять, где ты находишься,
2: конечно,
1: и как бы, что ты себе представляешь.
2: Ну, представляешь, и вообще, то есть иногда люди хватаются за ключи на предыдущих уровнях, потому что они им знакомы, как искать под ключи под фонарем, а не там, где уронил, понимаешь? А тут ты действительно видишь, какой инструментарий тебе нужен, конкретно тебе, в твоей ситуации. И это начинаешь целенаправленно исследовать и осваивать.
1: Понял. Слушай, а вот смотри, ты же много работаешь с компаниями, да, и с лидерами внутри компании. Вот давай попробуем с тобой взять лидера такого, знаешь, такой среднестатистический портрет лидера и поразмышляем про него. То есть, безусловно, как бы, ну, в моей картине мира там энергия, да, там вот эта вот отдача, это вообще number one. То есть, ну, как бы, кто пойдет за ней, ну, наверное, есть такое, но, может быть, наверняка исключения какие-то из правил есть, но, тем не менее, такая вот энергия определяющая. Но вот насколько, что еще, на твой взгляд, должен развивать в себе лидер сегодня для того, чтобы эффективно управлять командой, которая вот находится в современных условиях, которые мы с тобой сегодня обсудили?
2: Ты знаешь, это очень сложный вопрос, конечно. Но если...
1: Мы можем на примерах, да, каких-то попытаться.
2: Да, я пытаюсь как раз посмотреть. Ты знаешь, наверное, несколько вещей. Первое, конечно, важно, чтобы человек, который управляет другими, ну, ему нужно, я не знаю, слово «терпеть» плохое. Я не люблю это слово, да, «терпеть». Но очень много... принимать и признавать. Вот давайте я скажу. Есть две... О, это практическая вещь, и, может быть, она всем пригодится.
1: Давай.
2: Значит, если вообще вот все обобщить, ну, как бы, что пишут про людей. Всем нам нужно две вещи. Принятие и признание. То есть признание означает... Ну, это такая немножко мужская энергия, да? Что то, что ты говоришь, имеет смысл. Что ты ценный, ну, в смысле, важный. Что ты осмысленный, что то, что ты предлагаешь, важно.
1: Угу.
2: А второе, что всем людям абсолютно нужно, неважно, они большие, маленькие, богатые, бедные, им нужно принятие, что вот такой, какой ты есть, это вообще окей, что ты можешь, что ты ценный. Ну, как бы, вот это то, что нужно всем людям. Вот если лидер сегодня понимают, могут это делать для своих людей, давать им ценность. Причем я не говорю сейчас ни о каких этих самых сверхъестественных вещах. Просто говорить человеку, что вот здесь то, что ты сделал, вот это вот для меня, вот это очень круто. Ну, не знаю, вот это ценно и важно. И этого очень мало. А вторая история – давать ему проявлять свою уникальность и реализовать свой потенциал. Вот это тоже важно. Второе. Вот две вещи.
1: Угу, супер. Слушай, а вот по поводу, кстати, потенциала не спросил тебя, а я слышал твои размышления частично на эту тему. Вот смотри, про такое некое вот счастье, вот там, достигаторов и так далее. То есть вот достигаторы, мне кажется, это достиженцы они у тебя называются, да? То есть они как бы приверженцы того во многом, чтобы они понимают, что у них, они уже в этот момент осознали какую-то свою внутреннюю мощь, да, какой-то вот этот потенциал, и стремятся максимально его распаковать, да?
2: Да.
1: И, соответственно, вот очень часто вот это вот несчастье внутреннее, оно наступает в тот момент, когда ты понимаешь, что у тебя есть какая-то дура потенциала огромная,
2: да,
1: а распаковать ты это полностью не можешь. Вот у меня, я помню, мы Оскар Хартман у меня в гостях был, и мы с ним посмотрели, он говорит, вот у меня перед глазами постоянно вот этот разрыв, сколько лет вот я живу, он говорит, сколько лет я занимаюсь бизнесом, постоянно разрыв между тем, что я могу, и между тем, что я сделал на текущий момент, и я никогда не могу достигнуть вот этого вот максимального. И здесь формируется как будто бы определенное такое несчастье, внутреннее терзание. Как, на твой взгляд, нужно к этому относиться?
2: Ты знаешь, тема потенциала. Во-первых, из того, что я вижу в своей работе, да, практически люди плохо понимают свой потенциал. Ну, очень плохо, не знают его. Потенциал разный бывает. К реализации чего-то бывает человеческий потенциал. Ну, понимаешь, он разный. И нереализованный потенциал человека очень сильно мучает изнутри. Ну, то есть вот это самое болезненное. Потому что когда человеку, например, не чувствует этого потенциала...
1: Ну, переживать особо не о чем.
2: Да, ну, в общем, да, ему... Он как-то нету, и, в общем, как ты говоришь, нежели хорошо, не, нечего начинать. Да. Не, ну, а вот когда ты понимаешь, что ты одарен, у тебя... честно сказать, я вижу много на уровне... Вот мы же про лидеров с тобой говорим, и руководителей разных, и предпринимателей, очень многие из них одаренные. Но из-за давления социума их потенциал иногда лежит в той области, в которой социум его не запрашивает. Понимаешь? Ну, то есть нету спроса. Нет такого, что тебе сразу открывают двери, говорят, идите, вот только создайте. Нет такого. Да? А он при этом сформировался твоей жизнью, твоими родителями, опять же, если повезло, и все остальное. Родители всех развивают детей, а потом вот эти дети приходят, у них они... Поэтому смотри, если ты этот потенциал обнаружишь, свой собственный, уникальный, то дальше... ты можешь его выгуливать. Его обязательно надо выгуливать. Его нужно находить ему приложение, то, которое ты можешь найти. Допустим, ты хотел, да, как Оскар, реализовать его, допустим, я могу его такое делать и такое делать. Ну, не знаю, такой бизнес построить и такой. Но ты же можешь этот потенциал направить в какие-то другие сферы. Ну, некоторые люди, не будучи способными, например, на работе добиваться целей, вот я сталкиваюсь с этим, например, ходят на всякие достиженческие упражнения, айронмены и все остальное, потому что видят...
1: Как прям на повестке дня.
2: Да, это один
1: этап определенный.
2: Да, да, да. Многие ходят, начинают в горы ходить, еще что-то. То есть люди же за разным туда ходят, да? И в этом плане ты, не будучи, например, здесь ты не видишь такого, но ты начинаешь в какой-то другой территории, в спорте, в увлечениях, в хобби, где-то применять эту штуку, которую тебе... Ну, если у тебя потенциал, ты его уже ощущаешь, не реализовывать его очень опасно для жизни. Его надо обязательно выгуливать.
1: То есть твой посыл такой, что если ты чувствуешь, что ты можешь больше, чем ты сделал, тебе нужно находить области, в которых ты можешь вот этот максимализм свой проявить, да? Распаковать где-то это,
2: распаковать, да. Потому что сидеть на потенциале, он бомбанет точно. Рано или поздно тебе мало не покажется.
1: Угу. А на твой взгляд, вот вообще есть ли точка какая-то, да, вот у человека амбициозного, человека, который понимает свой потенциал, где... У него стыковка происходит этого, да, вот то, что вот это потенциал. И вот это, я недавно, буквально вчера мне попалось видео с Илоном Маском очередное. Вот сегодня, кстати, побил какой-то там опять мировой рекорд. Его состояние на сегодняшний день 346 миллиардов долларов, почти полтриллиона, да. И там видео как раз, где его спрашивают там, про то, как он мыслит. Он говорит, у меня в голове шторм. То есть, как бы шторм мыслей, поток бесконечный, который я не могу остановить. Он говорит, что вот у меня количество идей, которые приходят мне в голову, эти миллионы идей, у меня недостаточно времени для того, чтобы как бы их заэкзекьютить. Да? То есть просто я понимаю, что я не смогу, потому что их очень много. И его как бы ведущий спрашивает: ну, это хороший шторм? Типа, он говорит, нет, это типа ужасный шторм, который делает его бесконечно несчастным в моменте времени, потому что неважно, сколько он создал, он хочет создать еще больше, понимает, что как бы создать все это невозможно. И вот это вот, ну, как бы, там, он абсолютно гений, как бы, да, но каждый на своем уровне, я думаю, может это почувствовать. Если у тебя есть какая-то амбиция, и ты, амбиция с ростом результата, амбиция тоже растет, и аппетиты твои растут, и... По сути, это как будто бы, если мы же говорим про деятельных людей, это абсолютно точно противоречит как бы вот этому тотальному внутреннему счастью. Или нет?
2: Ты знаешь, мне не могу сказать, что это противоречит. Мне кажется, это и составляет. Один из составляющих элементов счастья. От того, что это тяжело и сложно, что это может быть болезненно в моменте, ну, это не значит, что это счастье забирает. Ты же чувствуешь, вообще ощущать потенциал, ощущать, что ты можешь, для человека очень важное качество. Помнишь, что могу и что это имеет смысл. А вот, другой вопрос, что если вот то, что мы делаем, допустим, и то, как мы предлагаем с этим разбираться, искать точку приложения. Это могут быть... Ну, пока ты это все держишь в своей голове, да, это будет тебя взрывать. Как только ты начинаешь этим делиться, я вообще считаю, что надо все отдавать. Ну, отдавать надо. У нас же мир такой немножко, он прагматичный, утилитарный, эгоистичный. Вот. А мне кажется, что надо брать эти вещи. Если ты что-то понял, и поделись этим, отдай. Есть люди, которые помогут тебе это реализовать. Ну, или они будут, сделают и хорошо, если ты не можешь сейчас. У тебя есть идея, и ты понимаешь, как это сделать. Некоторые вещи, понимаешь, что трудность в том, что человек понимает, что вот он может сделать, а другие не могут. Вот эти такие вот крупные люди. Они все сталкиваются с этой ситуацией, они не знают, кому отдать. А здесь это системный фактор. Тогда нужно создавать среду изначально людей, с которыми ты можешь поделиться. Это к вопросу, что делать лидеру современному. Вот ты сказал, значит, одну вещь. Ты сказал про то, что надо, чтобы следить за своим уровнем энергии. Угу. Ну, то есть, чтобы тебя там самого хотелось, моглось, и вот это все.
1: Прорастить преемников.
2: Ну, конечно. Надо создавать вокруг себя людей, делиться с ними. Ну, как бы развивать людей. Потому что иначе ты окажешься в ситуации, когда тебе некому передать. Ты напридумывал идеи. Ну, кому отдать? Никто не может взять. Нету валентности у людей, чтобы взять, понимаешь? Вот. Поэтому, ну, там же начинается еще одна история со средой, которая либо способствует раскрытию твоего потенциала, либо не способствует. Вот то, что должен, на мой взгляд, делать лидер сегодня, создавать среду, в которой какие-то прекрасные люди вокруг тебя могут как бы вырасти и состояться. Понимаешь, это самое ценное, самая большая ценность.
1: Мне один мой товарищ такую штуку интересную сказал не так давно, тоже один из гостей моих подкастов. Значит, то, что он говорит, я раз в, я не помню точно период, он говорит, я раз в 3 месяца прошу как бы HR, говорит, привести мне 3 новых ассистентов. Он говорит, без понимания как бы таких ассистентов бизнесового уровня, говорит, без точного понимания того, чем они будут заниматься. Он говорит, я их просто беру и вот и начинаю как бы им накидывать какую-то пищу для размышления. Он говорит, да. Пока что, он говорит, за все время, он говорит, я вот это делаю там уже несколько лет, не было ни одного человека, который за эти бы 3 месяца не прижился бы в компании на какой-то из ролей. Угу. То есть про вот это, про взращивание вокруг себя людей. Да. То есть берет, начинает их погружать, и он говорит, эти люди просто, не было еще, говорит, ни одного человека, который бы не остался внутри компании. Даже вот такая интересная история.
2: Вот видишь, я чего только не вижу. Люди делают из молодых, делают, знаешь, ну, из практической жизни. Вот есть совет директоров в компании, так. Да? Понятно, что нужно как-то берут, собирают совет директоров из молодых.
1: Угу.
2: И просит человека принимать решение. Вот надо принять решение. Вбрасывает и сюда, и сюда. И если вначале, условно говоря, он принимал решение на базе того, что делает основной совет директоров, то с какого-то момента 30%, 40% стали принимать вот эти ребята молодые. Ну, то есть они больше...
1: Интересно, кстати.
2: Понимаешь, да? То есть такие вещи я вижу.
1: Есть... Интересная история с точки зрения того, что взгляд не зашоренный, как бы, да, какие-то... свежие идеи.
2: Да, и, вообще по-другому.
1: Интересная, кстати,
2: практика. Представляешь, практику? Я видела это прям живьем реализованное. Вот. И, или, так сказать, вот ты говоришь, ну, в 3 ассистентов. А бывает так, что ну, как бы наличие в твоей... Ты, как начальник, условно, можешь на что влиять? Ты можешь создавать среду, в которой это все это растет. Ты можешь сам развиваться, ну, вот то, что ты сказал про энергию. Вот, еще... Одна важная вещь, я тебе не знаю, слышал ты такое или нет, есть исследование такое большое, Беркли, в котором, значит, 20 лет наблюдали за всякими людьми, которые склонны к власти. Ну, в смысле, они работают начальниками угу. где-то, лидерами, бизнесы ведут и все остальное. Оказывается, практически все люди, которые имеют властную работу, теряют чувствительность в большинстве своем. Поэтому перестают чувствовать, воспринимать. Много, когда используешься властью, в меньшей степени можешь вообще чувствовать и понимать то, что происходит. Поэтому вот этот последний тренд с развитием всяких эмпатий и того, что нужно людям для, ну, как-то оставаться человеком, создавать, например, человеческие отношения, а не только рабочие. Это тоже очень важная штука, на мой взгляд.
1: Класс. О чем я сегодня тебя не спросил, что, на твой взгляд, очень важно знать деятельным людям относительно, вот опять же, твоей деятельности? Может быть, какой-то очень важный элемент, про который я как-то не затронулся.
2: Ты знаешь, мне приходит в голову одна история, которая называется «Функциональность отношений». Знаешь, я про нее скажу.
1: Давай.
2: С точки зрения нашей адаптивности, вот я прям помню эту тему, есть много исследований, что одиночество в современном мире, мнимое в том числе, понимаешь, да, мнимое
1: да,
2: одиночество.
1: Да-да, ты можешь жить с кем-то, но внутри быть одинок, да.
2: Мнимое одиночество бывает для людей более разрушительно, чем даже курение, например, представляешь? То есть люди, у нас больше шансов умереть от одиночества, чем от курения. Вот. Ну, то есть мы на самом деле существа социальные. Нам очень важно, чтобы нас окружали люди. И мы при этом в нашей жизни, вот ты говоришь, деятелем, начальником, мы очень сфокусированы на результате, то, что мы говорили с тобой, дисбалансированы, и не сфокусированы на людях вокруг себя. И в этом плане мы как раз говорим про такое нефункциональное общение, ну, то есть наличие такого общения в жизни является одним из... Вот если взять всех исследований, которые... исследователей, прости, которые пишут про счастье,
1: угу.
2: все сходятся только в одном, что нужны близкие люди рядом.
1: Я где-то даже... Я тоже какое-то исследование видел на эту тему, и там исследование было непосредственно про мужчин, про то, что вот, по-моему, где-то в Италии, в каком-то там регионе, про типа вот женатых и неженатых мужчин, про продолжительность жизни. И там
2: да.
1: тоже какая-то наглядная статистика такая
2: есть
1: была,
2: такая,
1: что
2: да.
1: женатые мужчины живут дольше.
2: Да, это правда. Люди, которые... люди одинокие живут, как ты понимаешь, меньше. Есть статистика разная, связанная с... огромное количество исследований. Вот, знаешь, я тебе так скажу. Всех же волнует не только в той работе, которой я занимаюсь, всех волнует, собственно, не только многие люди уже достигли многих целей. Угу. Они хотят дальше, они думают, как себя реализовать дальше, это правда. Вот. Но все задаются вопросом, вот мне хочется сейчас здесь моего собственного персонального счастья. И даже если я понимаю радость, счастье какого-то полноты жизни, целостности жизни, я понимаю, что если я, конечно, еще что-то построю, это прекрасно. Ну, то есть я не против. Но я не хочу, чтобы бизнес-цели вставали в конфликт. Это вот я тебе прямо из реального разговора тебе даю. С моими вот этими, там, семья и все остальное. Это самая большая тема. И вот все исследователи счастья говорят, ну, то есть первое, понятно, люди создают комфорт и безопасность там себе какую-то, да, ты понимаешь, да. А потом несколько вещей, это в качестве полезные вещи, на которых людям, может быть, имеет смысл обращать внимание. И одна из них, и основная, конечно, это близкие отношения. То есть должны быть люди, с которыми вы имеете теплые человеческие отношения без... как это называется, понимаешь, без...
1: Я понял, без подтекста какого-то, да.
2: Без целевого значения. Да, да, не целевые отношения, да, ты мне дай это, ты мне... Отсутствие этих людей делает человека несчастным. Но есть еще две вещи, которые нам нужны для того, чтобы мы были счастливыми. Нам обязательно нужно видеть красоту.
1: И, по-моему, еще одно переживание, я от тебя слышал.
2: Да. И вторая история, да, большие, сложные, переживать большие, сложные чувства. Ничего страшного с нами. Они могут быть негативные переживания. Угу. Но большие, сложные человеческие чувства, в том числе негативные, делают нас счастливыми. Представляешь?
1: Ну, в моменте это никогда не понимаешь, но зато потом,
2: точно,
1: когда все это проходит, мне кажется, очень четко всегда осознаешь, думаешь, блин, как вот... Спасибо за этот опыт, как говорится.
2: Да.
1: Супер! Короткий блиц.
2: Давай.
1: Книга, которая жизнь поменяла.
2: Книга, которая поменяла жизнь. Ой, ты знаешь, странная у меня будет книга. Она называется «Он. Глубинные аспекты мужской психологии».
1: Отлично. Я не читал, обязательно прочитаю.
2: Написал юнгианский психолог Роберт Джонсон, да.
1: Супер, зафиксировали. На твой взгляд, в следующее десятилетие самый важный навык, который нужен человеку, который хочет добиваться, собственно, больших результатов в своей деятельности?
2: Знаешь, можно я воспользуюсь классиком у Ахматовой, она как определяла качество людей, знаешь, одно из качеств, ну, ее тезис. Так. Она говорила, вот этот человек, когда он говорит, он вообще слышит себя. Вот слышит себя.
1: Супер. Самое смешное, сейчас, когда записываешь подкасты с ребятами-предпринимателями, которые стоят большие компании, они все говорят, что нужно с AI дружить и промты писать. Да-да-да, тут, видишь, про другое, наоборот, про себя, а не про технологию, про себя. Совет себе 18-летний.
2: Себе 18?
1: Себе 18-летний.
2: Поехать учиться в Беркли.
1: Я понял, раньше. Раньше, как можно раньше?
2: Слушай, я очень люблю учиться, поэтому мне очень... Ну, тогда не было такой возможности. Я ужасно завидую сейчас всем, кто может себе позволить получать такое удивительное образование.
1: Класс. Спасибо тебе большое. Очень интересный взгляд на вещи. И очень... Мне очень понравилось вот это вот... Не знаю, не хочется назвать иерархией, да, но тем не менее вот эти ступени, этапы. И, знаешь, так всегда же мы тяжело относимся к переживаниям, к кризисным моментам, а когда ты понимаешь, что это неизбежные штуки, и вопрос просто того, как ты проживаешь
2: все
1: этот
2: пройдут,
1: кризис,
2: да. Да.
1: То есть это меняет, знаешь, поменяв отношения, ты меняешь и инструментарий, и вообще переживания, с которыми ты все это дело проживаешь. Да. Такой большой для меня инсайт. Вот, я думаю, что на самом деле каждый увидит и послушает это, исходя из того, что у него сегодня, знаешь, болит и что его заботит, и найдет свои собственные выводы, но для меня было очень полезно. Спасибо тебе большое.
2: Да, спасибо тебе. Удивительные вопросы. Я, конечно, абсолютно поражена тем, насколько ты быстро хватаешь суть. Я же занимаюсь похожей с твоей с собой работой, только в другом жанре чуть-чуть. Но как ты быстро выхватываешь суть, это потрясающе, конечно.
1: Спасибо тебе большое.
2: Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ.
0: Значимо. Важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 13 июля 1973 года вышел дебютный альбом британской рок-группы Queen, пластинка с которой началась история одного из самых ярких музыкальных коллективов 20 века. Запись велась в Лондоне при участии продюсеров Джона Энтони и Роя Томаса Бейкера. В альбом вошли композиции, созданные Фредди Меркьюри, Брайаном Мэем и Роджером Тейлором. В них уже угадывался фирменный стиль группы, мощная энергетика рока, сложная вокальная гармония и смелые музыкальные решения. Хотя поначалу альбом не снискал оглушительного коммерческого успеха, он заложил основу будущего триумфа Queen. Уже в нем проявилось то уникальное сочетание театральности и рока, которое позже покорило миллионы слушателей по всему миру. Сегодня дебютная пластинка группы – это важная веха в истории рок-музыки и отправная точка легенды под названием «Queen». Эта пластинка стала фундаментом уникального звучания, которое позже сделало Queen легендой рок-музыки. Сегодня первый альбом вспоминают как важную страницу музыкальной истории и как доказательство того, что настоящий талант со временем обязательно находит своего слушателя.
0: Значимо. Важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
2: Ну, надо сказать, что с возрастом у человека меняется психология, и у него возникают новые трудности, и поэтому к нему надо подходить другим способом. Значит, с возрастом у нас меняются базовые ценности. И тогда то, что наша психика не считает важным, мы перестаем запоминать. Это очень существенно, когда человек попадает в ситуацию стресса. Ну, есть важные предприятия, где стараются подготовить, и стоят разные тренажеры, и всех на скорость реакции проверили. А теперь пришла действительно авария. И что вы думаете? Спасают те, кто медленнее всего там действовал. Почему? Потому что в реальной аварии важно не куда человек бегает и как быстро, а какими ценностями он пользуется. Так вот, в аварийной ситуации у человека просыпаются базовые ценности. Как спасти? Как упредить? И поэтому, вот если человек знает, что он тренируется в обычной ситуации, то это никак не скажется на его поведении в экстриме. А скажется его порядочность, его нравственность, совсем другие ценности. Люди молодые и люди зрелые по-разному переносят разные нагрузки. У молодых есть проблема включиться в свое молодежное окружение, попасть в этот коллектив. А это значит быть как все, одеваться как все, вести себя как все. Но, к сожалению, здесь они не знают меры. А мера зачем нужна, спрашивается. А дело в том, что они же живут, где есть и другие люди, другого возраста. А теперь я обращаюсь к людям старшего возраста. Поскольку все заболевания связаны с нервными перегрузками, то вам надо научиться смотреть на то, что вам не нравится, как-то иначе. И для этого есть три стратегии. Первая называется исследовательская. Вот вы на Марсе, там все по-другому. Очень интересно, как же это они так достигают. Вторая стратегия – историческая. Куда ни посмотри вглубь веков, всегда старикам не нравилось что-то в молодежи. А раз это всегда было, ну что ж я буду теперь это переживать? И 1000 лет назад все так же было. И третье. Мне нельзя с ними ссориться по такому неважному вопросу, потому что может прийти время, когда будет жизненно важный вопрос, а они к тому времени меня уже слушать не будут.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: А какая у тебя вообще политика по дивидендам? Сколько идет на реинвестиции, сколько идет на выплату?
2: Пополам.
1: 50 на 50.
2: Да, да. То есть 50, как так традиционно решили, что 50% вкладывать.
1: Ну, есть еще акционеры, кроме тебя, в компании?
2: Ну, вот в Петербурге у меня акционер. Ну, он и как бы такой самый глубинный и партнер. Он еще в старом бизнесе был тоже моим партнером. И когда я все это написал, я его сразу говорю, вот давай такая идея, давай. Ну, он такой быстрый на подъем, очень классный вообще Виталий. А в Москве есть тоже два партнера, но они как раз классические такие партнеры, они в управлении не участвуют, но понимают глубоко, как работает компания, я все рассказываю. Ну, это как бы хороший и правильный подход вообще. Mm-hmm. Вот.
1: И вот они участвуют в дивидендах.
2: Да, да.
1: Mm-hmm. Ну, это хорошее, да, Олег. И с какого момента, как давно уже вот 50 на 50?
2: С 2003-го. А это был как раз момент очень важный, когда я сделал попытку... Там нужно было резко вложить денег кратно там больше. Ну, то есть, условно, если у тебя бизнес там с оборотом миллион долларов, а тебе надо там 7 вложить. Ну, это кроме как частными инвестициями не решишь. То есть банки такое не профинансируют. Там, кстати, в тот момент было вообще...
1: И там появились эти партнеры, да. И они до сих пор с тобой,
2: да,
1: 20
2: да,
1: лет.
2: Да.
1: Как здорово.
2: И вот там момент был с банковским финансированием, почему я тоже отказался, я очень прикольный. Я как-то такой честный был. Я вот эта машина в кредит была. И, по-моему, тогда это квартира тоже в кредит. И, в общем, я им там баланс дал. Они говорят, ну, у вас есть еще какие-то долги? Я такой честно там, да, вот еще там за машину сколько-то должен, еще сколько-то. И, по-моему, даже тогда остаток был 15 тысяч какой-то долларов вот этим моим друзьям старым. Я такой, ну, и вот еще друзьям. Потом, как бы они через неделю говорят, ну, мы все проанализировали, в общем, кредит мы вам не дадим. И говорят, а вы знаете, что вы банкрот? Я говорю, как? А у вас вот если основной капитал посчитать, он отрицательный. Я говорю, а что это такое, этот основной капитал? Ну, это вот все сложить, обязательства там какие-то эти, что-то с этими. В общем, поэтому я с тех пор так очень... с подозрением отношусь к финансистам. То есть у них, конечно, они бизнеса очень часто не видят. Особенно, ну, вернее, наверное, настоящие акулы, да, финансов они видят, а вот на уровне аналитиков, то есть у них вот это сложили, поток, вот, они не видят, что бизнес развивается, они видят...
1: Ну, конечно, это не их
2: потенциал,
1: работа.
2: Да.
1: Не все должен банк финансировать, они делают то, что они делают.
2: Да.
1: Для этого существуют такие бизнес-ангелы, которые, видишь, 20 лет с тобой, здорово. Если взять 20 лет совокупно дивидендов, и на что ты совокупно больше всего денег потратил за 20 лет?
2: Наверное, на старинные книги, наверное. Ну, возможно, пополам.
1: Много клик, это очень много книг.
2: Ну, много. Я так даже прикидывал, что, наверное, это там больше 20 тысяч.
1: 20 тысяч книг.
2: Это прям целая отдельная библиотека у меня помещение.
1: При этом это
2: не
1: обычные книги.
2: Это... Ну, это антикварные.
1: Коллекционные книги.
2: Ну, коллекционные, антикварные. То есть антиквариат и букинистика.
1: Ну, сколько средняя книга стоит, образ?
2: Ну, вот среднюю тяжело. Нет, самая дорогая, скажу, это... Я ее купил за 6 миллионов при курсе 100 тысяч долларов, короче. Книга. Это
1: она
2: рукописная, уникальная. Это такой Барков есть, поэт-писатель. Вот. И эта книга рукописная. Ну, то есть, прям вообще такая музейная, по сути, вещь.
1: Получается, у тебя больше миллиарда рублей лежит в книгах.
2: Наверное.
1: Хорошо. Человек, который миллиарды держит в книгах, какие твои топ-5 книг, которые ты рекомендуешь каждому человеку?
2: По бизнесу или в жизни?
1: В жизни.
2: Слушай, ну...
1: Хорошо, давай одна, две в бизнесе, две в жизни.
2: Да, ну, одна как бы банальная, прям что-то у меня в голове сидит и не выходит. Это вот эти все незнайки. Ну, это многие советуют, но я из их числа. Незнайка на Луне, незнайка там в Солнечном городе. Когда там почему-то под жизнь столько примеров подкидывает, просто невероятно. Ну, и в целом я тоже как продукт таких 70-х, 80-х годов. Мне очень нравился Жюль Верн, Беляев. Вот, ну, то есть 15-летний капитан, вот тоже такое серьезное воспоминание стало. Майн Рида читал. Шерлока Холмса. Но я, знаешь, в этом смысле такой многостаночник. То есть вот у меня, если по музыке брать, у меня в плейлистах где-то там 9 тысяч треков. И я все планку пытаюсь повышать, думаю, ну 9 тысяч невозможно, слушай, надо сделать там лучшие треки. Делаю новый плейлист, там типа... Там божественное, типа, да, там. Раз там уже, а этот плейлист растет, там уже 2000. Я думаю, да что ж такое, надо еще более эксклюзивный. И сейчас самый какой-то мега топовый, там уже тоже под 200 треков. Вот, поэтому, да. А по бизнесу я прям обожаю этого Деминга. Выход из кризиса, вот такой. Там Генри Ниф такой у него соавтор. Вернее, он автор, а про идеи Деминга. То есть они прям, вот стандартизация и подходы Теремка в работе. Вот, кстати, ты спрашивал, что, да, помогло. Мне кажется, вот то, что в свое время мне один хороший предприниматель посоветовал и помог вот так вдуматься и принять эти идеи Деминга. И, ну, это они потом разрослись в японскую систему качества, кайдзен. Вот. Да. И вот это прям тоже одно из серьезных таких.
1: Кстати, у каждой компании должна быть своя такая вот мини-библиотека, вот наши библии. Вот эти
2: так у нас
1: книг.
2: Есть книга, называется «Теремок», сейчас 4.0, и там как раз выдержки из разных
1: книг. И каждый новый сотрудник получает эту книгу.
2: Руководители, да. И более того, я даже семинары провожу, рассказываю о самом важном. Там есть, ну, у каждой компании свои могут быть головные боли, и более того, они могут с годами меняться. Вот. И прям под нас написанная книга с нашими головными болями, я рассказываю, какой принцип. Ну, вот один могу рассказать. Если у вас есть претензии к сотруднику, вы об этом должны рассказать своему руководителю. Вот. То есть это, если это все очень хорошо объяснить и в голову вложить, то очень резко снижает количество конфликтов таких рабочих. Компания растет, процессы меняются, кто-то не успевает, кто-то выгорел, я не знаю. Ну, это редко бывает у нас, но бывает, да? И процесс начал бы сбоить. А заказчик процесса иногда может перегнуть немножко. И вот ну, спросить можно, что там случилось? Он говорит, не успеваю. Ну, вот как бы он же не должен ему говорить. Надо успевать, там, воспитывать, обучать или наезжать. Вот он просто идет к своему руководителю и говорит, слушай, там вот перестал человек успевать, надо решать. А потом там руководители начинают изучать процесс, почему не успевает, и корректируют, и все, никакого конфликта нет. Здорово. Просто вот как-то оно родилось, я не знаю, вроде я нигде это не читал, как-то мы сами к этому пришли.
1: Я, кстати, часто вижу, да, вот предприниматели дальше долгое время работают над внедрением одной книги, нежели вечно добавляют новые книги.
2: Да, вот. Так и есть. Так,
1: лучше вот, одну внедрить целиком.
2: Так, знаешь, это ты прямо, я даже хотел сказать. Вот есть вторая книга по бизнесу. Это Кайдзен. А, Гемба Кайдзен называется. Это Масааки Имай автор. И там в конце очень прикольная такая история, что какая-то чуть ли не Panasonic там. Вот они начали работать над этими в 1982 году. И вот где-то через 8 лет они подошли к началу внедрения третьего принципа. Вот мне понравилось. А ну, потому что, ну как, вот прочитал, это же вообще не работает. Это на семинарах. Да, я да, вот да. Прям 100%. Четко это понял. На семинаре мы сидим, нам рассказали какой-то принцип, все поняли, вообще все поняли. Поднимают одного человека, говорит, ну вот, а вот это как? И он вообще, представляешь, говорит строго наоборот от того, что только что рассказали. Ну, и так, да. Я-то понял, что наоборот, а оказалось, что и не все поняли. Вот, поэтому это все, пока оно в голове не улеглось, вот эти... Сейчас очень хороший повод для понимания, как работает человек, это нейросети. Вот, они, во-первых, корректные, да, во-вторых, такие вежливые и, в принципе, в чем-то интеллектуальные. И вот мне очень иногда хочется сказать людям, будь как нейросеть. Убери эмоции. Очень часто эмоции вредят просто. Беспокоятся люди. Вот на пустом месте. И причем уже потом не поймешь, то ли он беспокоится, потому что он ну, реально не может сделать просто, а прикрывается, что он беспокоится, чтобы потом оправдаться. Короче, эмоциональная сфера вредит сильно.
1: Да, да.
2: Она иногда помогает, она тебя может зажечь, ты можешь там на подвиги пойти. Да? А вот в обратную сторону тоже очень сильно работает.
1: Знаешь, это, я тоже сейчас про это думаю. Я очень люблю такие краткие содержания книг. Я вот недавно достиг 1000 Соответственно, я 1000 книг в коротком варианте. Я вот думаю, в чем больше ценности? Взять одну книгу и внедрить ее в жизнь. Даже неважно, какую. Можно там взять... не знаю, Дэвид Эллен, «Как привести дела в порядок», или Наполеон Хилл, или неважно, там, как... Либо 1000 книг вот в мой мозг.
2: Я думаю, что ты 1000... Во-первых, они краткие, там да, главные да. мысли, да. и, скорее всего, ты берешь и используешь только те, которые вот с тобой, знаешь, как это, в камертон. Не, я вот этот короткий подход очень полюбил, особенно это в начале вообще. Я же когда вот начал писать бизнес-план Теремка, ну, я как бы слышал, надо бизнес-план. Думаю, что это такое? Ну, так, грубо, да, пошел в магазин, 3 книжки. Бизнес-план там, бизнес-план, как его писать там, бизнес-план за 24 дня. Короче, принес домой, типа попытался почитать и понял, блин, пока я буду читать, я не, жить не на что будет. Короче, открываю оглавление, читаю там это, там открыл, а, здесь вот это посчитать, а, здесь вот это. И все, короче, ну вот как...
1: И кому-то этот бизнес-план показал?
2: Показал, да, своему товарищу. Короче, там такой фурор был. Времен МГУ я к нему пришел, типа посоветоваться. Говорю, Саш, смотри, он такой... Нифига себе, пролистал, блин. Так, там кому-то звонит, два мужика приходят, директора, он говорит, смотрите. Они такие смотрят, он говорит, видите, как работать надо? Вот план, как надо писать. Потом, короче, они ушли, говорю, Саш, ну ты что, вообще издеваешься, что ли? Просто сидел дома, написал план, ничего же нет еще вообще. Он говорит, да не, ну я же вижу, что все будет, тут же вообще все четко там расписано.
1: И все, это был единственный человек, который увидел этот бизнес?
2: Не, его увидели еще в мэрии Москвы, я же туда отправил его, и письмо там, Юрий Зачем? Михайлович. А, ну, я же когда понял, что надо начинать с уличных киосков, я узнал, что это же не так, что ты их пришел и арендовал. Их город дает места. И я написал письмо, что, уважаемый Юрий Михайлович, вот есть план такой, создание сети ресторанов русской кухни. И вот этот бизнес-план приложил. Но, блин, обидно, что у меня компьютер, короче, как-то там он, короче, стерлось все. А в мэрии тоже там, по-моему, 5 или 10 лет хранили. В общем, его теперь не найти. Я даже потом уже начал, хотел его, даже звонил в мэрию, архивы думал там. Ну, короче, они из мэрии прочитали, им понравилось, и резолюция была Лужкова там изучить, поддержать, помочь.
1: С ума сойти.
2: И вот, ну, помощь...
1: Это похоже, как девочка, которая президенту письмо пишет, знаешь, да, волшебная палочка.
2: Слушай, ну, а эти письма работают?
1: Ну, вам и выделили 2 киоска, но не бесплатно.
2: Не-не, там немножко все, помощь, она очень короткая была, а она заключалась в том, что вот на Масленицу, на выездную торговлю, вот она же Масленица идет ровно 7 дней. Вот они на 7 дней сказали, вот на Поклонной горе и в Коломенском можешь поработать. И я когда поработал, увидел, что все классно, потом прихожу к ним, ну что, а где теперь мне работать? Они говорят... Так, ну, не знаю, как бы ходи по управам, проси места. Ну, типа, все, на этом реально помощь закончилась. То есть там, конечно, если бы я дошел прям реально до Лужкова, и как бы какие-то были живые связи, конечно, это делалось тогда иначе. Ну, то это не обязательно даже Лужков, это там с префектом каким-то, если бы я был знаком, дружил, и он бы хотел помочь, вот, он бы просто тут же вот там написал бумажку, мне бы там в одном округе 15 лучших мест бы дали. Ну вот, к примеру, у Кобзона покойного, у него дочка съездила в Бельгию, видела вафли бельгийские. Ну, это он потом в книгах рассказывал, тут секретов нет. И он прям, она пришла к папе, говорит, пап, ну смотри, такие вафли вкусные, хочу заняться бизнесом. А он говорит, я позвонил Лужкову, говорю, Юрий Михайлович, смотрите, ну, такое дело хорошее. И, короче, я там, ну, мне-то обидно было, потому что я там год работал, и какой-то еле-еле там в Центральном округе одно место получил. А тут смотрю, Центральный телеграф, Камергерский переулок, Пушкинская площадь, у входа в зоопарк. Ну, то есть, это места, там вообще никто не стоял, там даже мечтать невозможно было, чтобы тебя туда поставили. И ей вот эти там места поставили. Работала это где-то полгода. Вот. Сначала вроде она сама ездила, потом ездил муж, а потом был вообще анекдот, рассказывали мне. Подъезжает Мерседес, подъезжает джип, выходит водитель, и к киоску подходит, и типа инкассирует. И это вся уезжает кавалькада.
1: И даже так, на таких классных местах они
2: не получат. Да, да, но это вот просто когда помогают, оно вот так работает. А когда не помогают, и там, ну, по сути, месяцами ходишь, просишь, молишь, там, и тебе говорят, не-не, там мест нет. Я даже, у меня был дурацкий случай, опросил в управе Арбат место. Они говорят, нет, там нет мест, вообще нет мест. Но я разозлился, сделал фотоальбом, представляешь? Я пошел на Арбат, я сделал, там было 38 шаурмы точек. 38. И я прям пришел, разозлился, говорю, ну как? Я даже куда-то в комиссию центрального округа отправил, говорю, это вообще, ну как вот, че, где у вас головы вообще? Ну 38 точек и 0 блинов, и мы в России, и вы не можете одной компании, которая делает блины, место дать. Вот реально так работала система. Но в Петербурге она была лучше.
1: Видишь, людей, которых админ ресурс, они слишком сильно на это полагаются и думают, что все остальное можно не стараться. Да,
2: ну, просто тебя... уличная торговля все равно некое лицо, конечно, города. Конечно, и почему-то, да, почему-то вот Юрий Михайлович упустил в свое время, отдал на откуп туда, в управы, а там такое творилось вообще.
1: Какая это вообще твоя философия по взаимодействию с государством, вот эта вся история?
2: Я вот жалею, что там лет на 10 раньше не участвовал во всевозможных общественных организациях, там съездах. То есть мне казалось, что это все отдельно.
1: Ты прямо
2: отдельно.
1: Об этом жалеешь, да?
2: Ну, жалею, потому что, ну, просто если бы я начал это делать там в 35, я не в том смысле, что я бы хотел попасть в органы власти, просто я бы точно мог гораздо больше, может быть, каких-то даже положительных изменений сделать, потому что этим я занялся только когда ковид начался.
1: Пару лет назад, да?
2: Ну, 4. Угу. В 20-м году прям конкретно Минпромторг, там мэрия
1: Москвы.
2: Сейчас
1: какие позиции ты занимаешь там?
2: Ну, я вошел в Деловую Россию, это общественная организация, там я член Координационного совета. И возглавляю комитет ресторанного бизнеса. То есть я создал этот комитет, мы туда вошли крупные компании, Додо Пицца, Шоколадница, Росинтер, там Франклинсбургер и поменьше. Вот, потом, и вот последнее сейчас я вошел в общественный совет при Роспотребнадзоре. Вот. То есть просто есть изменения в законодательстве, и в целом это было всегда, то есть, но живой реальный бизнес как-то так сторонился, типа мы там в стороне. Ну, банкиры-то, наверное, всегда это были там, да, и очень крупный бизнес, то есть торгово-промышленная палата, Российский союз промышленников-предпринимателей, но это крупняк, который вот прям совсем конкретный крупняк, а просто крупный бизнес, их несколько... По-моему, 10 тысяч компаний в России и колоссальные объемы, но эти 10 тысяч – это не такой масштаб, который позволяет тебе прийти к мэру, губернатору там, или в правительство. Вот первые компании первых там, 5 мест в каждой отрасли, у них там прямая связь. Вот. И какие-то вопросы они могут регуляторно решать.
1: Чего ты хочешь добиться этим всем?
2: Ну, сейчас, например, упущена возможность была в свое время создать правильный налоговый режим в ресторанном бизнесе. И он сейчас такой немножко
1: там
2: кривой.
1: Там огромные вопросы по НДС, по дробленке.
2: Ну, да, да. Так это на самом деле это вина, я считаю, всего бизнеса. Просто, ну как, у нас же все криво создавалось, вернее, наспех, да, и как бы мы все ударились в бизнес, и все обманывали, типа, государство. А на самом деле-то надо было с ним сотрудничать. И сотрудничать в каком смысле? Создавать эту регуляторные механизмы. Ну вот как вот в Америке там одна система, там у них есть какие-то там лоббисты, да, есть какие-то консалтинговые компании. Ну вообще по всему миру этим тоже занимаются консалтинговые компании, но эта вся система работает. А у нас эти вот общественное объединение. Ну, слава богу, там вот эта Деловая Россия, это именно такой средний и крупный бизнес.
1: Этот вопрос будет решен? Сейчас под каждый ресторан делают отдельно юрлицо, чтобы не объединяют там в одну
2: компанию.
1: Ну,
2: и вот это то же самое. Это же плавно эту всю систему нужно менять. У нас не было никогда дробленки вот этой. То есть это, ну, как-то противно мне казалось это делать, то есть, но тем не менее это есть. А есть люди, которые вообще вот на улицах работают, истории такие рассказывают, что в Турции касса зарегистрирована вообще, кассовый регистратор, там телефон какой-то турецкий, то есть там какие-то такие схемы, я даже не понимаю, как это может быть.
1: А персонал, по поводу персонала, сейчас очень многие рестораторы говорят, что ну просто нет людей. Ты
2: ну, действительно, нехватка мощная, но я как бы понимаю, что если их нет, их же не будет, правильно? Поэтому единственный вариант – это опять борьба за место под солнцем. То есть условия работы в твоей компании должны быть лучше.
1: Просто выжигать менее продуктивный бизнес.
2: Менее продуктивный.
1: Кто на квадратный метр меньше торгует, тот и будет проигрывать.
2: Да, да. Ну, кстати, сразу, например, про регионы. Есть же как бы такое, знаешь, люди знают среднюю температуру по больнице, что в регионах зарплаты какие-то вроде не сильно маленький, но вроде не сильно высокий. А на самом деле выяснилось, вот я до этого тоже не знал, это средняя температура по больнице. То есть процентов 70 или 80 получают все-таки зарплаты низкие. То есть это там уровень 20, 25, 30 тысяч рублей в месяц. А 20% работает на современных предприятиях, которые да. на плаву, и они, знаешь, сколько платят? До 100. 80-100. А почему такие цифры? Потому что если такие цифры платить в регионе, то с этих цифр никто в Москву не поедет. Ну, да. имеется в виду вот сотрудники.
1: Удержание, конечно.
2: Да, рядовые должны... сотрудники. Зачем?
1: Да, они логично, вот
2: на...
1: да.
2: Но этих мест рабочих, на... где зарплата 80, их мало.
1: Да.
2: Вот. Ну, поэтому как... мы конкурируем, мы бьемся за то, чтобы вытянуть из регионов, а регионы, хорошие предприятия, вытягивают из Москвы тех, кто, так сказать, уехал в Москву на 80. Он говорит, зачем вы там в Москве за 80 работаете? У нас тоже есть 80.
1: А какая твоя позиция по поводу иммиграции?
2: Ну, я бы, конечно, только оставил там, где отрасль критически важна. Вот. А так, ну... С другой стороны, вот опять пример Дубая, сколько там процентов 80, по-моему, населения, да, это же люди, которые приехали работать. То есть...
1: Они временно, они приехали, потом уехали вечно.
2: Да, да. Ну, то есть проблема... Вот, кстати, интересно, я сейчас в Лондоне побывал, и как-то вот у меня, например, Германия и Англия, разное восприятие мигрантов. То есть вот, допустим, в Германии я вижу эти неприкаянных мигрантов. То есть они как-то выглядят иначе, ведут себя иначе, рабочие места другие. А в Лондоне какая-то глобальная интеграция, причем снизу до верха. То есть и в любой среде ты можешь встретить там индуса, палестинца, араба, кого угодно, да? А в Германии, вот если это турки, да, то, наверное, там 95% это вот все торговля фруктами какими-то, вот так. То есть какой-то... Вот это не очень хорошо, когда не создается такая общность народов.
1: Сейчас тебе уже, чтобы следующий как бы уровень достигнуть, 1000 ресторанов, тебе уже нужно заниматься...
2: Регионами.
1: Регионами, отрасль в целом, более масштабный вопрос.
2: Вот мы в регионах, мы только Москва, Петербург и Краснодар. То есть на очереди вот такой серьезный вызов, это да, работа в крупных миллионниках и не только. То есть 500 тысяч, например.
1: Сейчас, если бы ты мог, если бы тебя сейчас вот просто лишили всего, и ты бы сейчас выбирал, какую модель запускать, какие ты сейчас топ-3 возможности видишь?
2: В разных отраслях?
1: Нет, именно для еды. Для еды.
2: Но я все-таки верю, что недооценена русская концепция. То есть все равно можно создать... Но это не просто, но надо с продуктом поработать.
1: Супочный.
2: И не, даже другое. Пироги и пирожки. Вот такие темы, мне кажется, перспективные.
1: 100%, да.
2: Ну, опять, на одном, на монопродукте тяжело, то есть это опять комплекс. Это, ну, кстати, вот для меня тоже было таким откровением. В Венгрии зашел в торговый центр в Будапеште, и там бургерная, пиццерия и 8 венгерских фастфудов. И причем у всех одно блюдо вообще общее. Это вот этот их самый томатный такой суп, наваристый.
1: Ага.
2: Вот, фирменный, забыл название. Но, в общем, у всех оно есть. И плюс-минус похожее меню, но они состязаются, у кого там больше прожарено, меньше, ниже цены, выше. Но у нас все ТЦ заполнялись по принципу разные кухни разных стран, народов. Вот. А там как-то так раз вообще одних венгров посадили, и все. Поэтому в этом смысле, конечно, перспектива точно есть.
1: Знаешь, я хочу тебе сказать спасибо. У меня сложилось такое, знаешь, спокойствие. У тебя, ты создаешь спокойствие в собеседнике, знаешь, такое долгосрочное видение. И вообще здорово, что есть в мире такой человек, который сделал блины делом своей жизни. Это здорово. Я абсолютно точно вижу уже твои 1000 ресторанов. Приглашай меня, когда сделаете. Я приеду, у меня есть такой специальный гонг единорога.
2: О-о-о.
1: Это будет, я тебя привезу, ты ударишь, будет особое достижение. Спасибо,
2: спасибо
1: огромное.
2: Бровь мне тоже такой... очень было приятно. Ты очень хороший собеседник. Мне очень нравится, знаешь, ну, ты как бы давал возможность психологически как-то раскрыться, и я это чувствую, и мне хочется дарить, да, вот какие-то там знания, эмоции. Вот, спасибо
1: сейчас
2: тебе.
1: Сейчас уже пришло такое время, ты уже общественной деятельностью занимаешься и делишься, а сам идешь. Да, супер, спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода «Кикуни» в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте себе молодого человека, который решил стать лучше. Он приобретает новые навыки, знакомится с новыми людьми, планирует новые проекты и по-новому организует свою жизнь. Теперь он избавился от вредных привычек и занялся спортом. Он просыпается раньше всех и усердно трудится, совершенствуя свое мастерство. Шаг за шагом он приближается к успеху. Однако, как это бывает с лучшими из нас, рано или поздно что-то идет не так. Продуктивность проседает, вредные привычки возвращаются, а перспективные проекты забрасываются. Даже самые стойкие из нас ломаются в своей дисциплине и впадают в периоды апатии. Назовем это падением. Ты споткнулся, упал, и для того, чтобы продолжить движение, сначала тебе необходимо встать. И именно скорость подъема делает человека успешным. Разница между тем, кто многого достигает, и всеми остальными, в том, как быстро они встают с колен. Кто-то годами купается в собственных сожалениях, запирая себя в тюрьме слабости, а кто-то уже через минуту, осознав собственные ошибки, устремляется к новым горизонтам. И наука это подтверждает. Исследование 2007 года показало, что именно упорство, то есть умение идти к цели, несмотря на неудачи, есть ключевой фактор в достижении целей. Иными словами, не важно, упал ты или нет, важно, как быстро ты поднялся. А поэтому в этом видео я расскажу, как с точки зрения науки встать после падения. В 2006 была опубликована работа, которая показала, что самокритика снижает нашу внутреннюю мотивацию при достижении целей. Оказывается, чем больше мы себя критикуем и думаем о своих неудачах, тем меньше хотим делать то, что сами же запланировали. Интересно. Через год ученые провели еще несколько экспериментов и обнаружили, что, критикуя себя, мы не только убиваем мотивацию, но еще и гораздо медленнее достигаем своих целей. Данные на студентах обнаруживают те же тенденции. В 2007 стало известно, что ученики, которые себя критиковали, чаще прокрастинировали и, зацикливаясь на проблемах, хуже с ними справлялись. Выходит, размышления о своих неудачах не только не ускоряют прогресс, как я этого ожидал, а делают прямо обратное. В 2009 похожие опыты провели на атлетах и музыкантах. Результаты были теми же. Чем больше критики в свой адрес мы направляем, тем медленнее наш прогресс. Но и это не все. В придачу к низкой мотивации и продуктивности следует добавить депрессию. И не только депрессию, но и тревожность, и худшие оценки на учебе, и гораздо меньшую вероятность приятных событий в жизни. В общем, наблюдения современных ученых говорят нам, что заниматься самокритикой вредно. Что же, значит, бросаем самокритику и все будет замечательно? К сожалению, все не так просто. Во-первых, мы очень любим неадекватно себя критиковать. Нас заставляет эволюция. Исторически так сложилось, что человек должен был замечать опасность. Те из нас, кто плохо оценивал риски, в том числе в своем поведении, просто не продолжали свой род. Возвращаясь к примеру молодого человека, который упал, мы заметим, что он зацикливается на своем провале. Неудача, ошибка, негатив. Для его мозга нет ничего важнее этого поражения. Несмотря на то, что в общей сумме он скорее победитель, ведь он какое-то время был очень продуктивен и получал новый опыт, он отказывается видеть прогресс и видит только ошибку. Несмотря на то, что выигрыш составил $20, он оплакивает потерянные 80. Он концентрируется на неудаче, и скорее всего именно она на долгое время станет фокусом его внимания, подрывая продуктивность и силу воли. Он думает: «Ах, дисциплина не для меня, я ни на что не гожусь», а в итоге может вообще забросить все мысли о саморазвитии и опустить руки. И как вы понимаете, это не самая оптимальная стратегия, чтобы встать после падения. Ему следовало бы как можно быстрее разобраться со своим деструктивом в голове, забыть его, переработать или трансформировать в продуктивную энергию. К счастью, мы знаем, как это сделать. С точки зрения науки, есть три шага. Во-первых, когда вы только совершили ошибку, не думайте и позвольте себе прожить негативные эмоции. В современном мире есть какой-то негласный запрет на неприятные чувства. Люди либо пытаются от них отвлечься, замаскировывая их алкоголем, тусовками и компьютерными играми, либо всеми силами стараются их подавить, погружаясь в работу, размышления и самокопание. Аналогов Сомы из Дивного Нового Мира существует огромное количество, однако все они хоть и заставляют нас чувствовать себя лучше, замедляют прогресс. Наши предки же имели традицию даже не допускать к работе тех, кто пережил боль смерти близкого, потерял любовь или проходит через кризис внутренней трансформации. Они позволяли каждому прожить свои негативные эмоции. Часто такие безработные периоды длились несколько месяцев, а в некоторых культурах даже лет. Участникам сообщества не разрешалось заталкивать свою боль в бездну бессознательного. Напротив, скорбь и горе были важными ритуалами. И не зря. В 2017 году было опубликовано исследование, из которого мы знаем, что лучшее, что мы можем сделать, чтобы вновь встать на ноги и с прежним энтузиазмом двигаться к поставленной цели, это в первую очередь прожить негативные ощущения, вместо того, чтобы думать негативные мысли. Важно позволить себе ощутить грусть, злость или разочарование. Вместо того, чтобы думать о неудаче, думайте о том, что вы испытываете. Скажите себе «я расстроен» или «я испытываю гнев» или «я ощущаю отчаяние». Побейте грушу, покричите и поплачьте, если надо. Дело в том, что эмоции — это тоже эволюционный механизм. Они позволяют нам адаптироваться к психологическому стрессу, а также перестраивают и адаптируют наш организм к новым условиям внешней реальности. И напротив, подавление эмоций чаще всего лишь усиливает их эффект. Когда мы испытываем эмоции, наш мозг как бы учится, и это обучение гораздо более эффективно, чем самокопание и самоанализ. Возьмите лист бумаги, ручку и распишите три пункта. Во-первых, все плюсы вашего провала. Чему вы научились? Как это поможет вам в будущем? Чего вы избежали? Возможно, вы бы потеряли намного больше в будущем, если не эта неудача. Как вы используете этот урок в своей деятельности? Есть ли какая-то вероятность, что в будущем вы будете рады, что эта неудача случилась? Не оплакиваете ли вы потерянные $80, когда у вас в руках свеженькие 20? И так далее. Во-вторых, напишите, в чем конкретно заключаются минусы провала. Будьте максимально четки в своих формулировках, и вы увидите, что, возможно, минусов не так много, что все они временные, что вообще-то эти минусы когда-то могут стать и плюсами. И, наконец, в-третьих, подумайте, как избежать подобных ошибок в будущем. Обратите внимание, мы не заканчиваем, а начинаем этим вопросом. Вместо самокопания мы на холодную голову спокойно изучаем свой провал под микроскопом, словно это учебник, который нужно прочитать и сделать выводы. Мы себя не критикуем, будучи на эмоциях. Это не ваш провал, это ошибка кого-то еще, а вы просто сторонний наблюдатель, эмоционально не вовлеченный в процесс. Итак, ошибки и недостатки — это вовсе не повод для стыда, но сухая данность. С ней можно работать, а можно и не работать. Наказывать же себя в любом случае нет никакого смысла. Вместо этого нам следует, повинуясь природе и учитывая опыт предков, прожить негативные эмоции, затем поговорить с собой как со своим другом и, наконец, аналитически сделать выводы из своей ошибки. Следуя этому простому правилу, вы подниметесь с колен быстрее других. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Собранные данные навсегда изменили представление о южных океанах. Экспедиция Кука не просто прокладывала курс по неизведанным водам, она вела настоящую научную разведку планеты. На борту кораблей шли постоянные наблюдения, фиксировали температуру воды и воздуха, изучали течения, собирали образцы флоры и фауны, а также подробно описывали быт и обычаи встреченных народов. Во время этого плавания Кук впервые в истории пересек Южный полярный круг. Смелый шаг, который показал, насколько далеко может зайти человек в поисках истины. Хотя Южный материк тогда так и не был найден, экспедиция доказала, южные широты не просто белое пятно на карте, а сложный, суровый и удивительно красивый мир, достойный изучения. И сегодня, спустя столетия, маршруты Кука напоминают нам, великие открытия рождаются там, где точность науки встречается с бесстрашием исследовании. Именно поэтому дата 13 июля 1772 года остается важной вехой не только в морской истории, но и в летописи человеческих свершений.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Один человек рассказывает: «Я ехал на поезде. Напротив меня сидели старик и его сын, которому было примерно 25 лет. Он выглядел очень счастливым и взволнованным. Он сидел возле окна и обращался к отцу: „Папа, смотри на деревья, они едут за нами“. Его слова звучали как слова ребенка, а старик сидел и улыбался, обнимая сына и хлопая по плечу. Я подумал, что этот парень немного не в себе. Через некоторое время тот парень уснул, и я шепнул на ухо старику: „Извините, но я думаю, было бы неплохо, если вы обратитесь к психиатру и покажете вашего сына“. Старик улыбнулся: „Мы и так едем из больницы, но не из психиатрической. Мой сын много лет назад потерял зрение и не мог видеть, пока ему не сделали операцию на глаза. К нему вернулось зрение, и он снова стал видеть. И спутнику стало очень стыдно за поспешные выводы и за те слова, что сказал отцу про парня“.
1: Притчи народов мира.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Вот у меня какая история была. Я начал бизнес там, не знаю, с 18. Я денег, вот ты говоришь, когда ты стал независимым? В 28. А когда ты первый раз деньги увидел? В 28. Вот у меня такая была история. Но сразу много. Потому что первые 10 лет я не зарабатывал деньги. Я зарабатывал два других компонента капитала. Это квалификацию и ресурсы. То есть мы там работали в ноль. Бизнес ничего не приносил. Казалось бы, зачем тебе такой бизнес? А прикол в том, что растет квалификация и растут ресурсы. А потом в один день говоришь, ну ладно, пришло время забирать прибыль. И все. И у тебя оказывается прибыльный успешный бизнес в руках, который можешь тебя уже дальше кормить до пенсии. Поэтому идея выйти в кэш, она, может быть, и имеет смысл, если ты собираешься задействовать свои квалификации и свой ресурс. Но опять, когда ты продаешь бизнес, ты теряешь большую часть своего ресурса. Ты теряешь людей, ты теряешь команду, ты теряешь сотрудников, на которых ты мог бы положиться и запускать с ними новые идеи. И в этом в смысле вряд ли это выгодная сделка. В принципе, нормальный ход, если ты успел забрать часть команды, ну, она там уволилась до этого, ушла, и при этом ты сохраняешь свою квалификацию, то есть новый твой стартап или новый твой бизнес будет по сути тем же самым. Да, тогда, конечно, неплохой вариант может быть. С другой стороны, что зачем для этого продавать? Я же так и сделал. У меня была студия, у меня были программисты, у меня были деньги, у меня была квалификация. Я пошел и сделал новый бизнес, это SaaS, не продавая и не портя старую дойную корову. Зачем ее убивать, зачем ее закрывать, зачем ее продавать вообще?
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гунип. Аул расположен на Гунипском плато в самом центре Нагорного Дагестана. Гора Гунип имеет вид усеченного конуса, а аул отгорожен от всего мира отвесными скалами и глубокими пропастями. С плато на десятки километров просматривается большая часть Нагорного Дагестана. Даже сейчас Гунип – это естественная крепость, созданная природой миллионы лет назад и защищенная глубокими каньонами двух рек – Кара-Кайсу и Аварская-Кайсу. Археологами на Гунипском плато установлены 6 поселений ганчинской культуры, относящиеся к периоду эпохи бронзы. Кто побывал на этом плато, непременно заметит, что два естественных яруса создают мощную защитную круговую стену и удивительно красочную природную панораму. Над Гунибом более 300 дней в году светит солнце. Здесь своеобразный горный микроклимат, богатые леса и луга, редкие виды растительности и деревьев. А посередине плато течет чистейшая родниковая речка Гунипка. В Гунибе была последняя резиденция Шамиля. Он провел здесь заключительные 22 дня Кавказской войны. И это были самые трудные дни его жизни. Путь великого дагестанца как военного и государственного вождя полтора века назад закончился на Гунипском плато. Но до сих пор в памяти народов Дагестана, всего Кавказа, Гунип остается последней резиденцией Шамиля и столицей государства Имамат. Сегодня это один из самых известных уголков Дагестана, по сути, ставший символом нерушимой дружбы народов Великой России.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Диалог ФМ. Это этикет.
4: Не следует отрывать человека от дел, а также требовать немедленного ответа на вопрос. Кроме того, стоит избегать растягивания сообщения. Постарайтесь заранее выстроить свою мысль и донести ее в одном предложении, поскольку несколько звуковых сигналов подряд может раздражать. Звонить и отправлять голосовые сообщения без предупреждения тоже не стоит. Согласно современным нормам этикета, это недопустимо.
3: Диалог FM. Это этикет.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В продажах основным препятствием часто становятся возражения клиентов, из-за которых они отказываются от покупки, а вы не можете закрыть сделку. Поэтому я покажу вам 9 возражений, с которыми вы будете сталкиваться постоянно. Вы должны научиться распознавать их и эффективно с ними работать. Первый тип возражений, с которым вы столкнетесь, это скрытое возражение, когда у клиента есть сомнения по поводу вашего предложения, но он ничего о них не говорит. Чтобы отработать скрытые возражения, дайте клиенту возможность больше говорить. Задавайте открытые вопросы, например, что, где, когда, как, почему, кто и так далее. Наклонитесь вперед, внимательно слушайте ответы и кивайте. Чем больше вопросов вы зададите потенциальному клиенту, тем выше вероятность того, что он расскажет вам, что именно мешает ему совершить покупку. Задавайте правильные вопросы и внимательно слушайте ответы. Вторая форма возражений — это отговорки. Обычно они лишь инстинктивная реакция на любую попытку что-то продать, и их не стоит принимать всерьез. Лучшие менеджеры по продажам просто кивают, улыбаются и соглашаются с отговоркой, а затем задают вопрос, чтобы направить разговор в нужное русло. Лучший способ справиться с любым начальным сопротивлением в продажах, включая отговорки и импульсивные ответы, использовать такую замечательную фразу. Человек говорит: «Меня это не интересует, нам это не нужно» или что-то подобное. Вы отвечаете: «Понимаю вас. На нашей первой встрече большинство людей реагировали точно так же, как вы, а теперь они стали нашими лучшими клиентами и рекомендуют нас своим друзьям и родным». Человек сразу же останавливается и говорит: «Что, правда? Что же вы такое продаете?» И зачастую его возражение просто рассыпается, как карточный домик. Следующий тип возражений называется «злонамеренные возражения». Поскольку вы встречаетесь с самыми разными людьми, иногда вам будут попадаться недовольные или на что-то обиженные люди. Они не могут себе позволить накричать на своего начальника, мужа или жену, поэтому они вымещают свою злость на доброжелательном менеджере по продажам, на вас. Такие люди отличаются неприятными манерами и поведением. Чтобы справиться со злонамеренными возражениями, осознайте, что объект таких возражений — не вы. Ваша работа как профессионала — оставаться спокойным, позитивным и вежливым, и просто задавать как можно больше вопросов о том, чем занимается клиент и каковы его планы на будущее. Задавая вопросы, вы получаете контроль над ситуацией. Четвертый распространенный тип возражений — это запрос информации. Это самый лучший тип возражений, потому что вы знаете ответы на такие вопросы так же хорошо, как любую другую часть вашей презентации, или даже лучше. Всякий раз, когда потенциальный клиент хочет получить информацию о преимуществах вашего товара или услуги, это дает вам отличную исходную позицию для совершения продажи. Еще один тип возражений — это показное возражение. Иногда потенциальные клиенты пытаются показать вам, что они уже хорошо знают о ваших товарах и услугах. Они демонстрируют свою эрудицию или задают вам непростые вопросы. Когда это происходит, сделайте ход конем. Продемонстрируйте, какое сильное впечатление произвели на вас познания потенциального клиента. Надо же, как много вы знаете! Вот это да! Другими словами, комплименты — это замечательный способ построить хорошие отношения. Помните, когда вы слушаете потенциального клиента с подчеркнутым вниманием и тем самым даете ему возможность почувствовать свою значимость, он гораздо охотнее купит ваш товар. Шестой распространенный тип возражений — это субъективные или личные возражения. Объектом таких возражений становитесь вы, как человек. Всякий раз, когда клиент начинает критиковать вас лично, это может быть признаком того, что вы слишком много говорите о самом себе. Если это происходит, сделайте клиента центром внимания, и субъективные возражения прекратятся. Как это сделать? Спрашивайте клиента о нем самом и внимательно слушайте ответы. Вы также можете услышать объективное или фактическое возражение. Такие возражения направлены конкретно на ваш товар или услугу или ваши слова о пользе, которую они принесут клиенту. Если вы сможете ответить на возражение такого объективного типа, например, как это работает, как вы можете это доказать, то в большинстве случаев вы совершите продажу. Люди часто создают объективные или фактические возражения, когда они уже почти купили, и им просто нужно чуть больше уверенности. Восьмой распространенный тип возражений — то, что мы называем «общее сопротивление продажи». Это всегда происходит в начале презентации. Пока вы не преодолеете это общее сопротивление продажам, клиент будет глух к вашим словам. Когда вы почувствуете, что клиент немного расслабился, немедленно начинайте задавать ему заранее подготовленные открытые вопросы, чтобы квалифицировать, понять этого клиента и выявить его потребности, которые вы можете удовлетворить. Например, я выяснил, что достаточно сказать «можно задать вам вопрос» или «можно задать вам пару вопросов». Если потенциальный клиент отвечает «да», то по существу он говорит «я отвечу на ваши вопросы, если вы их зададите». Это замечательно. Способ растопить лед и снизить сопротивление. Последнее, девятое, распространенное возражение называется «последняя попытка». Вы презентовали ваш товар или услугу, и потенциальный клиент ясно видит эту пользу. Он знает и понимает, что вы продаете и сколько просите, и уже готов принять решение о покупке, но все еще сомневается. В этом случае вы с уважением выслушиваете последние возражения вашего потенциального клиента и заверяете его, что предлагаете отличный товар или услугу по хорошей цене, и что все, кто пользуется этим товаром или услугой сейчас, очень довольны. Таким образом, вы преодолели последнее возражение и можете перейти к закрытию сделки.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Еще такой вопрос. Я уверен, наверняка у многих, наверное, языки вертится. Твое отношение к криптовалютам и как ты к этому вообще? Торгуешь, не торгуешь?
2: Да, торгую. Я к криптовалютам отношусь только купил, продал, заработал. Все. Никакого оптимизма, никакого пессимизма, никакой влюбленности. Угу. Когда я пришел
1: чисто
2: в трейдинг...
1: Чисто как инструмент?
2: Ничего более. Угу. Да. Обмен, заработал, все. 24 года назад, когда я пришел в трейдинг, мне сказали одну вещь. Никогда не влюбляйся в инструмент. Ни в какой. И все. И вот это меня очень сильно бесит. Кто-то мне начинает писать. Мне вот тут сказали, можно зарабатывать 300% в день. Знаешь, есть хороший анекдот. Когда мужчина 75 лет приходит к доктору и говорит... Доктор, вы знаете, я хочу заниматься сексом, как мой сосед. Он говорит, сколько вашему соседу? Он говорит, 74. Он говорит, и сколько раз он сексом занимается в день? Он говорит, 4 раза. Откуда вы знаете? Он говорит, он мне сказал. Он говорит, говорите тоже.
1: Ну и вы говорите.
2: Да, и я понимаю одну вещь, что если людям объяснить, и люди в это начинают свято верить. Там биткоин пошел до 17 тысяч, все, надо покупать, он будет 50. И люди начинают просто вот это, в это свято верить. И все. Да. Вдруг откуда-то появлялось огромное какое-то количество людей. Кто-то, кто нас смотрит, скажет, например, ты, наверное, там завидуешь. Чему?
1: Да.
2: Чему? Я вчера для твоей группы делал презентацию, я ребятам показал две акции. Одна дала 10 иксов за 2 месяца. 10 иксов. Не надо криптовалютным гуру быть. Да. Мы в Телеграм-канале, в Инстаграме это публикуем.
1: Каждый день, сплошь и рядом.
2: Да, всегда. Если относиться к этому как к обыкновенному инструменту заработка, да, но популяризировать на каждом шагу. Новая тема сейчас P2P. Угу. Да, ну я арбитраж делал 20 лет назад.
1: Да, да, да.
2: Я знаю о нем абсолютно все. Что P2P арбитраж там на акциях, между акциями, между секторами, там да. Ну, разный арбитраж
1: между
2: бывает.
1: Странами,
2: между
1: да.
2: странами. Какой... Здесь то же самое, только это между биржами.
1: Здесь на еще одной между бирже... технологиями.
2: Да, между биржей с одной где-то схватил, где-то с другой. Люди не понимают одну вещь. 3-4 месяца, там, где будут обороты, зайдут фонды, это все выкушается. Надо там быть. Такие ребята MIT-шные сидят, как пионерфонд. Да. Там приходят пацаны, ты не понимаешь, они вот с MIT выходят, у меня мальчик вышел с MIT. Ну, гений, это ну, ничего не сказать. Да. Ему дали 200 тысяч долларов на старт зарплату сразу после колледжа. И 200 тысяч долларов в релокацию, только чтобы он в Нью-Йорк переехал. Он только закончил MIT. Гений.
1: Это все круто, это да, надо и нужно восхищаться. Но в то же время, вы помните, ну, я часто тоже об этом говорю, а инвестор – это человек, который ко всему относится с небольшим скепсисом.
2: Ко всему надо всегда относиться.
1: История это подтверждает. У нас есть фонд LTCM, который два нобелевских лауреата и грохнулся. Все, что они сделали, они произвели самый большой шум на рынке.
2: Так они не это, государство их спасало или спасли.
1: Да.
2: Добью твою историю. 80% денег были потеряны за 4 часа.
1: Вот.
2: На дефолте России. 80% денег. Два нобелевских лауреата.
1: Лауреата, да. Это
2: алгоритмическая
1: торговля. Все лучшие технологии были там.
2: Самое главное, люди должны понимать, везде бизнес, трейдинг, все что угодно, отношения, мужчина-женщина. Одна ключевая фраза. Все может быть. А они сказали, этого не может быть.
1: Да, да, да.
2: Ты всегда должен иметь долю пессимизма.
1: Да.
2: Знаешь, когда самолет разбился, и на необитаемом острове оказывается пессимист и оптимист.
1: Да.
2: Ну, оптимист встает, говорит, ну все, хуже уже не будет. Пессимист говорит, будет, будет. Доля, ты правильно сказал, скептицизма и пессимизма всегда должна быть. Иначе ты не сможешь адекватно думать.
1: Однозначно. Более того, я часто говорю, вот помимо фразы «все может быть», там есть еще продолжение фразы «может быть еще и остальное».
2: И вот, например, у нас есть годовая программа в трейдинге обучения, да? Самая популярная. Почему? Потому что человека вот за ручку берут, вот как у тебя, да? И тебя вести начинают. Почему? Если ты где-то какой-то там в класс не пришел или еще что-то, у тебя это звено не сойдется.
1: Да.
2: И вот мы сделали годовую программу. Пришел один студент. Студенты учат нас всему, больше всех. Вот он пришел, студент, и говорит, шеф, вот мне чуть-чуть не хватило, можно дополнительные уроки? давайте сделайте годовую программу. Я первый у вас буду. И благодаря, у нас такой парень был, Андрей Дегода, благодаря ему родилась годовая программа. И все, и человек приходит, и его моя задача вот эти за 12 месяцев выстроить, чтобы он был самостоятельной единицей, чтобы он мне не понимал, Александр Михайлович, что делать? Да. Маргулан, что делать? Ну, чтобы он сказал так, ага, вот у меня в тетрадке написано 1, 2, 3, 4 раз я открыл, посмотрел, что делать. Вот ради этого люди идут. Угу. Почему в университете учат 5 лет? Да потому что твоя голова физически, если тебе дали 20 предметов в день, ты физически ничего сделать не сможешь.
1: Это как раз, кстати, на вопрос. Мне часто задают вопрос, вот, говорит, Марго Анатольевич, вы много читаете, говорит, а почему вы, говорит, не освоили скорочтение?
2: Зачем?
1: Вот я говорю, проблема не в всасывании текста.
2: Понимаю.
1: Проблема в понимании. То есть научиться быстро читать-то я могу, но узкое это горлышко надо обдумать и понять.
2: Чтобы нет, это просто написать. Цель другая.
1: Да, поэтому скорочтение это для коллекционеров, которые хотят выглядеть немного эрудитами, которые типа, да, я читал эту книжку.
2: Ты
1: да,
2: знаешь, это как цветы. Ты покупаешь либо красивые, либо те, которые пахнут. Угу. Вот я не куплю те, которые красивые. Я куплю те, которые пахнут. Потому что это цветы. Угу. Цветы должны пахнуть. Да. Машина должна ездить. Самолет должен летать. Птица должна летать. Да. Вот там ребята, которые у нас камеры снимают. Вот они выставили камеры на глазок. А сколько таких камер они выставляли на глазок? Вот это и есть профессионализм. Да. Профессионализм в этом именно и заключается. В том, что ты делаешь обдуманные действия очень много раз. Какой смысл попытаться быстро прочитать книгу? Чтобы потом сказать, я прочитал в своей жизни 6 тысяч книг. Я практически все книги, которые я читал, там, Жюль Верн.
1: Даже если запомнил, но ничего не понял.
2: Да, я в своей жизни все книги, которые я прочитал, да, я могу сказать, например, там, вот ты говоришь, ты читал Даниэля Дефо, там, «Граф Монте-Кристо»? Да. А ты помнишь, с какого острова он убежал? Ну, это не важно. Да. Как не важно? Ты вот этот фильм смотрел, да, что-то такое знакомое название. Все фильмы, которые я смотрел, я помню до цитат. Начиная от «Москва слезам не верит», заканчивая «Вокзал для двоих» и все остальные фильмы. Угу. Все. У меня даже на компьютере есть папочка «Мои любимые вырезки». Я из каждого фильма, у меня есть специально обученные люди, я вырезаю мои любимые моменты и просто потом смотрю. Там «Хороший год» и все остальное. Да. И мне говорят, как у тебя память такая? У меня не память такая, просто в тот момент я хотел это, я это получил, и у меня мозг запомнил.
1: Да, да, да.
2: Все. И когда люди приходят в трейдинг, я говорю, ребята, это техническая литература. Тут работают 4 момента. Первое – это восприятие. Второе – это понимание. Третье – это запоминание. И четвертое – это воспроизведение. Так устроен мозг. Ты не затолкаешь никогда в жизни информацию. Да вот мне говорят, вот, Александр Михайлович, ваша книга там, бла-бла-бла-бла. Я говорю, ребят, книгу нужно сначала 3 раза прочитать, как просто художественную литературу, просто да. Перелистывать. Почему? Потому что мозга задача – это лечь на кровати, взять баночку пива и вот так вот лежать и отдыхать. У мозга нет задачи, чтобы он постоянно работал, его напрягать да. Надо. И все, и я объясняю, это художественная литература. Когда мы с Антоном познакомились, он мне просто выломал мозг. Ты не понимаешь. Он физик-математик.
1: Вот это Антон, который
2: ну, сейчас… Ну, знаешь, да. Антон, да. Ага. Пирожное, которое ты ел его супруги. Да. И вкусно же было, да?
1: Очень вкусно, да. Очень. Лена, вот, спасибо.
2: Да, и он, значит, мне говорит, вот мне честно сказал, это 7 лет назад было, ему 25 лет было. И можешь себе представить, я уже, мне там 44, я состоявшийся взрослый мужик, там, мультимиллионер, все. Но я понимаю, что если мы идем, я должен подчиняться системе, не ему, а системе, есть система.
1: Да.
2: Он мне говорит, Александр Михайлович, вам надо почитать одну книжку, Дэвид Дойч «Структура реальности».
1: Ой,
2: ты знаешь, я тебе скажу честно, сложно. Когда начал ее читать, сложно. И когда начал читать первый раз, я такое ощущение было, что мне взяли кол и вбили в голову. Потом, значит, он мне говорит, я сейчас вам
1: там
2: дам…
1: Там, по-моему, 2 книги.
2: Ну, первая, это «Структура реальности». И он мне говорит, я вам сейчас дам вырезки, он мне дает, я начинаю читать. И я думаю, 43 года, 44 года мужику, состоялся, чистый поц. Вообще. И он говорит, ну вы просто должны понимать, как работает там джеб. Потому что эта идея, это его была. Да? Я уже вторичный продукт, что я начал добавлять трейдинговые штучки в нее. Я понял одну вещь, то есть ты хочешь в чем-то разобраться, должен подчиняться системе. Вообще во всем, всегда. Во всем, да, во всем система. Да, у тебя дома в семье законы, у тебя по отношению к родителям законы определенные. Нравится, не нравится, твоя мама, она твоя мама. Твой папа, да, это твой папа. Да, родители, да, не выбирают. То есть мы во всем всегда должны быть системными.
1: Абсолютно правильно.
2: Вот это то, что мне нравится у тебя. Ты пытаешься их систематизировать. Все, да. Вот у тебя есть кружок, вот твоя задача завести в кружок, закрыть двери, и вот в этом кружке они должны, да, вот так по кругу. Как, знаешь, тюремный дворик, вот они вот так вот ходят по кругу.
1: А вот вопрос еще, Александр. А вот что для тебя деньги? Вот просто
2: ничего.
1: Для, чтобы молодежь.
2: Спорт.
1: Вот человек с деньгами,
2: отвечу,
1: что для тебя?
2: Спорт. Я люблю зарабатывать. Отвечу другим вопросом на вопрос. Значит, буквально недавно мне задали вопрос, любите ли вы деньги? От этого пойдем. Я сказал, окей. Например, я люблю свою семью. Реально. Я ради своей семьи сделаю все. Вот мне надо было бы почку отдать, я бы отдал. У меня сосед отдал почку своей дочке. Угу. Прямо мой сосед вот соседнего дома. Угу. Сделал бы я это, вообще даже не задумался. А что бы я сделал ради денег? Ничего. Да. Значит, я их не люблю, а уважаю. Для меня деньги, я их люблю зарабатывать. Я их не ворую, я никогда ни у кого не отнимаю. Для меня деньги, это автомобиль передвижения. Больше денег, качественнее автомобиль. Меньше денег, автомобиль меньше качества. Ну, то есть, много заработал, передвигаешься на Rolls-Royce, в смысле не Rolls-Royce, Rolls-Royce как машина, да, а да, просто у тебя более качественное передвижение. Летаешь бизнес-классом, там, одежда вообще, вот честно, видишь, у меня ничего нет, я ничего не ношу, я не, ну, не ювелирные изделия, у меня очень много часов, я не ношу, там мне понадарили коллекцию, я люблю машины, угу, я одеваюсь очень... Ты видел, я вчера пришел, одетый красиво специально для вас. Сегодня я понял, что зачем я буду одеваться, если все одеваются простенько. Я взял и одел джинсы. Я обожаю. Я очень много лет был в корпоративной индустрии. Я терпеть не мог рубашки. У них 200 штук, а то и 250. И я видел вчера, я пришел, я же, ну, должен уважать людей, которым я читаю лекцию. Просто элементарно. Я могу выйти, конечно, как холомидник, да, и сказать, ребят, ну я же там миллионер. Но когда ты выходишь и люди тебя слушают... Ты должен иметь к ним уважение. Да. Это нормально. Ну, вчера я увидел, что все одеты по-спортивному. Я все тоже по-спортивному, естественно, тоже оделся. То есть одежда для меня вообще ничего не значит. Деньги – это возможность там, давать себе и своей семье возможность жить так, как мы хотим. Но переступил бы я свои интересы ради каких-то других денег? Никогда. И самое интересное, кто-то может сказать, наверное, вам мало предлагали. Мне много предлагали. Угу. Много. Я уходил с должностей, где у меня были миллионные заработки в виде зарплат. Ну, то есть просто компенсация.
1: Да, да, да.
2: Я когда уходил из своей компании, мне партнеры говорят, останется там, ну, консультации, все остальное. Я сказал, ребят, это как водка. Завязал, значит, завязал.
1: Да. Ну, на этой оптимистичной ноте, наверное, позвольте завершить. У нас все-таки эфирное время не резиновое, и внимание наших телезрителей или тоже не бесконечно. Классный разговор.
2: Я думаю, что это интервью было абсолютно другим. Мы, мне кажется, ребята даже со стороны иногда улыбались. Это приятно было. Мне кажется, мы зацепили вообще абсолютно все.
1: Ну, здесь мне всегда кажется, вот я все время пытаюсь принизить значение бизнеса, заработков, денег. Я говорю, смотрите, это такая же, такой же вид деятельности. Это работа. Инвестиции – это тоже работа. Если всегда... вы от этого получаете азарт, то это не инвестиции, а казино. По сути,
2: бизнес просто обнажает,
1: да,
2: твои проблемы.
1: Да, да,
2: всегда.
1: Да.
2: И трейдинг тоже самое. И,
1: кстати,
2: трейдинг тебе
1: трейдинге,
2: показывает.
1: Если человек приходит с психологическими комплексами, все, это жертва 100%.
2: Знаешь, как я всегда говорю? Пойди в трейдинг на 3 месяца, ты будешь о себе знать больше, чем ты знаешь за всю жизнь.
1: Абсолютно.
2: Да.
1: Абсолютно.
2: Вот это один из самых важных факторов.
1: Кстати, классные книги сразу можем порекомендовать. Но для меня моя одна из любимейших книг в плане трейдинга – это «Reminiscence of
2: Stock
1: Operator». Да.
2: Я, кстати, брал интервью у Швагера. Я Швагера персонально очень хорошо знаю.
1: И Швагер мой любимый. Да. Это «Market Wizards». Почитайте.
2: Знаешь, посмеешься? В общем, 5 лет назад приезжаю, вот это интервью у меня есть на канале. Приезжаю я к Швагеру. Швагер никогда в жизни ни одного человека не приводил к себе домой. В общем, короче, мы с Димой садимся на джип, берем джип. Швагер никогда никому не давал, он давал много интервью, но русскоязычным никогда. В общем, я звоню, я представился, рассказал, кто, говорю, пожалуйста, проверьте, да. Он говорит, я в Колорадо, Болдер, в горах.
1: Да-да.
2: Приезжайте. Мы приезжаем домой, прямо нас пустили домой. У него две огромные вот такие вот собаки, очень любит собак. А он просто море обаяния. Я себе не могу передать. У него такая хорошая аура и энергетика. И он мне сидит, и начинаю его спрашивать. Я, ну, это интервью у меня есть на канале. Я говорю, скажи мне, как ты вот эту книгу писал? И тут он мне говорит, ну, я тебя разочарую, я в графиках вообще ничего не понимаю.
1: Ничего себе.
2: Я клянусь, оно есть это в интервью. Мне просто сказали, надо написать книгу.
1: Ничего себе.
2: У меня был заказ. И показали пальцем, там мне все принесли, у кого были. Я уже у нескольких людей, у кого он был. Луис Барселина, Стив Каладжан. Я у них всех брал интервью, они все со мной дружат. Меня даже на Чикагскую биржу приглашали, я летал туда. И мы вот со Стивеном Каладжаном там дружим. У Стивена Каладжана вообще отец. У Луиса Барселина папа бандит был. Мафиозник итальянский.
1: Да.
2: Они украли 2 тонны серебра. Где-то там и продавали, ходили по улицам потом. Но это люди очень интересные. И он мне тогда сказал, я сижу и думаю, ё-моё, книга там, бестселлер и все остальное, а вот человек мне такое говорит. Он говорит, ну я тебе говорю правду, как есть. Все. Я, говорит, вот эту книжку писал про графики, да? Я, говорит, не понимаю, просто вот ну, паттерны там описал.
1: Ну, описал он круто.
2: Да?
1: У него же так, Market Wizards, мастера рынка, Hedge Fund Wizards.
2: Да.
1: И...
2: Интервью с самыми лучшими игроками.
1: Да, по-моему, 3 книги у него. Все шикарные.
2: И третья у него чисто технический анализ.
1: Да, вот посмотрите книги Джека Швагера. И там именно в виде истории. Там не такие скучные книги, там истории.
2: Там чисто история, да.
1: И воспоминания биржевого спекулянта.
2: Лефефер.
1: Это про Джесси Ливермора. Это просто шикарная книга.
3: Как управлять капиталом и приумножать его? Дайте 3 совета предпринимателя.
1: Ну, смотрите, есть два аспекта этого вопроса. Первый – управлять собственным капиталом, и второй – управлять чужим капиталом. Так вот, не научившись управлять собственным капиталом, чужой капитал брать ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае. Но если управлять собственным капиталом, то, наверное, прежде всего нужно понять такую вещь. Откуда приходит благо? Благо, в моем понимании, приходит от взятия риска и проявления терпения. То есть основа зарабатывания в инвестициях, если будем брать про инвестиции. Второе – это обеспечить выживаемость. Никогда не делайте в одну ставку, все деньги не ставьте, потому что в конечном итоге выигрывает тот, кто дольше остался в игре. И третий момент – четко понимайте, с чего вы зарабатываете. Если вы зарабатываете с актива, то следите за активом, за ее прибыльностью, за показателями этого актива и так далее. Если вы зарабатываете с другого человека, то есть на повышение цены, значит, вы зарабатываете с другого человека. Тогда все внимание обращайте не на актив, а на поведение и настроение толпы, людей, общее настроение в обществе. Поэтому вот я мог бы вот так разве что.
2: Я по-простому дополню Маргулана. Это люби то, что делаешь, а делай то, что любишь. Когда ты вот любишь то, что ты делаешь, ты не можешь навредить. Ну, например, ты любишь там ребенка своего, маму, жену. Ты не можешь навредить. Ну, все так же самое и бизнес. Если ты любишь свой бизнес, ты будешь его холить, лелеять, жалеть, баловать и все остальное.
3: Ваш любимый кейс из студентов.
2: На сегодняшний день, вот приведу пример. Я всегда боюсь, когда у студента очень быстро все получается. У меня есть на сегодняшний день один из студентов, ему будет, наверное, каться, зовут его Андрей Свешников, живет он в Португалии. И вот он 1.5 года просто вот вытягивал все. У него там это не получалось, то не получалось. Но он всегда с первого и до последнего по сегодняшний день, он как раз у меня учится 2-й год на годовой программе.
1: Угу.
2: Он мега дисциплинированный, он мега исполнительный, он мега послушный и самое главное, мега открытый. Когда у него были проблемы, он всегда разговаривал. И вот сейчас он у меня вышел на уровень 1000-2000 долларов в день чистого заработка. Каждый день. Он мне там буквально там, несколько недель назад прислал смс-ку. Вот это, наверное... У меня много очень, очень толковых ребят, но это чем хорошо? Это человек знает, что он хочет, как он хочет и что он готов сделать для получения результата.
1: Круто. Реально хороший кейс. Я тоже не очень люблю, всегда настораживаюсь, когда вначале все получается, обычно потом...
2: Там эмоции просто включаются, и все, тебя начинает клинить, и тебе надо чинить сразу.
1: А вот такие люди, как ты сказал, это редкость реально. Большая редкость.
2: Везде. И в бизнесе тоже.
1: Везде, да.
2: 91% по американским меркам в бизнесе закрывается в 1-й год. потому что люди просто не готовы.
1: Да.
2: И я смотрел очень много бизнес-планов. Через 6 месяцев выйти на самоокупаемость. Вот у нас кофейня, наш Ростерс в Дубае. Мы вышли на самоокупаемость через 2 месяца. Это называется повезло. Это называется чудо. Это открылись в правильном месте, в правильное время. Это просто повезло. Ставил бы я ставку на то, что бизнес выйдет на самоокупаемость через 2 месяца? Никогда. Никогда.
1: Но с другой стороны, везение – это хорошо сделанная домашняя работа.
2: Правильно? Да. Не, мы, естественно, готовились. Место подбиралось, сделался хороший ремонт. И все. Но это все равно повезло. Ну, боженька дал.
1: Да, да, да, да.
2: Это же значит, извини, что я все 3 другие кофейни открою и буду надеяться, что через 2 месяца. Я заложу денег на год вперед. И буду их высиживать. Все. Да. Даст быстрее? Хорошо. Нет, я буду ждать.
3: Правила жизни, которыми вы руководствуетесь, чтобы оставаться эффективным и не терять себя?
2: Я повторюсь. Надо просто любить то, что ты делаешь, и делаешь то, что любишь. Все. Если ты любишь свое дело, ты всегда будешь счастливым. Счастье – это то, что порождает вот это состояние. Все.
1: Да.
2: Вот ты пошел в шаурму, я говорю, сейчас ты думаешь, пойдем кушать шаурму, да? Представляешь, люди сейчас сядут, скажут, вот нищеброды, а? Со своими миллионами пойдут кушать шаурму. У меня есть один друг казах, Нурлан. Он в Колумбийском университете учился, в Америке очень много лет жил. Мы сегодня с Антоном должны его тоже увидеть. Он специально прилетел увидеться. И я ему говорю, смотри, есть два варианта. Вариант первый, мы с тобой идем в шаурму в 2:30. Вариант второй, вечером в Риксосе пьем чай. Ну, конечно, шаурму. И все. Да. Просто люди должны понимать эту вещь, что человек должен быть счастливым. Все. В любом проявлении.
1: В любом. Всегда просто держите в голове основной маяк, это счастье. Сделает это меня счастливее или нет? Вот это самый главный
2: если
1: вопрос.
2: Если реально будете идти просто по руководству, просто вот любовь конек,
1: да.
2: Оно плохо никогда не получится.
1: Однозначно.
2: Вот папа всю жизнь мне говорил одну вещь, говорит, сделай хорошо, плохо получится само по себе.
1: Да, автоматически. Хорошо, спасибо на этом, Александр. Спасибо за беседу.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ.
0: Значимо. Важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 13 июля 1871 года в Лондонском хрустальном дворце открылась первая в мире выставка кошек. Ее организовал иллюстратор-анималист Гаррисон Уэр. Именно он впервые вывел стандарты пород, ввел градацию по окрасам и длине шерсти. В выставке приняли участие 170 кошек 25 пород, а жюри возглавил сам Уэр вместе с братом Джоном и священником-биологом Джоном Макдональдом. Событие произвело фурор в прессе и положило начало современной фелинологии. Интересно.